0: Источник Рейтер. США атаковали территорию Ирана после атаки на танкер в Армузском проливе. В ответ корпус стражи исламской революции Ирана применил ракеты и беспилотники против американских объектов в Кувейте и Бахрейне. Позже представитель Ирана заявил об отмене технических переговоров США, намеченных на воскресенье.
1: О землетрясениях.
0: Минимум 189 зданий полностью обрушились в Венесуэле после двух землетрясений 24 июня. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Всего было повреждено 774 здания. Число погибших выросло до 1450 человек, добавил он. По данным ООН, около 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Более 25 тысяч человек, среди которых спасатели, полицейские и медики, продолжают работать над ликвидацией последствий. По словам Родригеса, в спасательной операции также участвуют 2624 иностранных спасателя, а также представители международных делегаций. На прошлой неделе в Венесуэле произошло два землетрясения. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Разрушения зафиксированы в Каракасе, а также в других штатах. Штат передали под контроль военных. По информации РИА Новости, при землетрясении пострадали трое россиян.
1: Об экономике.
0: Фондовые рынки Китая, Индии и Гонконга стали единственными крупными площадками в мире, где за последний год снизилась доля крупнейших компаний в общей капитализации. Об этом сообщает Bloomberg. По мнению аналитиков Saxo Markets, причиной стало отсутствие в этих странах крупного лидера в сфере искусственного интеллекта, способного поддерживать рост фондовых индексов. В то же время рынки Тайваня и Южной Кореи, где ведущие позиции занимают компании, связанные с производством микросхем и технологиями искусственного интеллекта, продемонстрировали значительный рост. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
1: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Часть первая.
2: Джеффри Эпштейн – миллиардер, повеса, плейбой, шантажист, авантюрист.
3: Андрей Баранов – международный обозреватель «Комсомольской правды».
2: Появился на политическом, скорее, так сказать, тусовочном небосклубе Америки где-то в середине 90-х годов. Себя зарекомендовал тем, что стал приглашать на вечеринки сомнительного свойства, а вообще, прямо скажем, оргии с участием несовершеннолетних, в частности, наложниц, знаменитостей всякого рода, и политических, и звезд шоу-бизнеса, естественно, воротил бизнеса. Потом, когда это дело уже раскрутилось, выяснилось, что посетителями его частного острова в Карибском море были такие известные люди, как бывший президент США Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, легендарный фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер, поп-идол Майкл Джексон, певица Дайана Росс и многие-многие-многие другие. Да, английский принц Эндрю. Что он делал? Он организовывал доставку на этот остров на своем частном бизнес-джете влиятельных людей, устраивал там оргии. Для этого туда поставлялись девушки, в том числе несовершеннолетние. Не только американки, не только представительницы Карибского бассейна, но и европейки. Среди них были и бывшие модели, например, из России. Их фамилии известны, следствие, которое сейчас ведется, но пока не разглашаются. И лица этих девушек в файлах Эпштейна, сейчас опубликовано 30 тысяч документов различного рода, в том числе и фотографии. Там лица, значит, по требованию жертв сексуальных утех, закрыты. Более того, буквально 24 декабря этого года, на днях, выяснилось, что есть еще миллион файлов. И следствие сейчас разбирается, что это за документы. Там совершенно уникальные вещи находятся. Ну, например, вот документ, следственный протокол вскрытия сейфа Эпштейна. Что там нашли? 38 бриллиантов. Горы наличности всевозможных стран. Одних только долларов на 72 тысячи. Британские фунты, евро, швейцарские франки, шведские кроны и вишенка на торте, что вы думаете, 230 российских рублей. 5 бумажек, как описано в следственном протоколе. 2 по 100 и 3 по 10 с Красноярской ГЭС. Зачем они нужны там, чтобы были неизвестно, но, тем не менее, вот есть. Но это все смешные цветочки. Есть и дурно пахнущие вещи. Фальшивый паспорт на имя австрийского гражданина, бизнесмена, реально существующего. Но фотография склеена кого? Джеффри Эпштейна. Паспорт, использовавшийся для поездки и в Ниццу, и в Париж, и в Дубай. Зачем? Почему? Сейчас все это выясняется. На фотографиях, которые уже опубликованы, можно заметить огромный арсенал Эпштейна. Это всевозможные секс-игрушки, наряды для ролевых игр, костюмчики всевозможные. На стенах висят совершенно непристойные картины и фотографии. Кое-где засняты и эпизоды того, что там творилось, или после того, что там творилось. Например, Билл Клинтон во всем своем безобразии откровенном. Джакузи с девушкой в бассейне, с девушками. Фотография Билла Клинтона в синем платье а-ля Моника Левински в женских туфлях. Движение ЛГБТ запрещено у нас и признано террористическим. И подобное.
4: У него был невероятный талант знакомить важных людей с друг другом.
3: Джон Варули, американский журналист.
4: Это, надо понимать, специфика жизни в Нью-Йорке, потому что очень часто на политический и экономический элимпа, бизнес-элимпа, люди властные, влиятельные, богатые, они часто не разговаривают с друг другом. И у них очень большая проблема знакомиться. Появляются такие посредники, которые находят свой ниш, и они понимают, что заниматься знакомством – это фактически целая индустрия. Заниматься знакомством – это очень, на самом деле, очень прибыльное дело, очень важное дело. И, собственно, Эпштейн один из таких. Он когда-то там 30-40 лет назад занимался этим. Начинал знакомить людей с друг друга, влиятельных, богатых людей. И таким способом он сам приобрел невероятный круг знакомства влиятельных и богатых людей. Дальше подробности, но мало кто знает всякие подробности, как он дальше жил и работал. Здесь очень много тайны вокруг Эпштейна, очень много теорий заговора или просто разные теории. Может быть, он работал на американские спецслужбы, может быть, он работал на израильские спецслужбы. Но это все действительно правоподобное, потому что он является такой nexus. Он был такой ключевой фигурой в американской элите. И понятно, что в конце концов он привлекло внимание спецслужбы, и не только американские, и другие стран. Потому что Эпштейн можно было бы получить доступ к важным, влиятельным, богатым людям. И это то, что особенно американская спецслужба хочет. Потому что, как вы знаете, американская элита, она реально очень большая, разбросана по стране. И не так просто держать все под контролем. И это главная задача американской спецслужбы. Все держать под контролем, чтобы все элиты работали на благо американской империи. Давай называем все так, как это есть.
5: Эпштейн, нельзя сказать, что он возник ниоткуда, он вполне себе известен, где он родился, где он вырос.
3: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
5: Он из Нью-Йорка, родился в 53-м году в Бруклине, изучал в университете физику и математику, диплома не получил, но, тем не менее, значит, с середины 70-х годов в одной из частных школ Нью-Йорка, в Далтоне, стал преподавать и математику, и физику. И вот с этого начался его неожиданный взлет, как в кино, на самом деле. Там получилось так, что отец одного из учеников Эпштейна был настолько впечатлен способностями учителя физики и математики, что познакомил его со своим другом, который оказался старшим партнером инвестиционного банка Bear Stearns на Уолл-стрит. И Эпштейн неожиданно, значит, из учителя физики и математики становится инвестиционным банкиром, через 4 года становится партнером этого банка, а еще через несколько лет создает собственную фирму Джеффри Эпштейн & Co. И эта компания практически сразу, почти с нуля, начинает управлять активами клиентов на сумму более миллиарда долларов. Бывают в жизни чудеса, летает добрая фея. Это все мы знаем. Но вообще, по большому счету, конечно, очень похоже на операцию спецслужб по созданию легенды. Причем легенды, которая сразу позволяет агенту вращаться в тех кругах, которые, собственно, разведке нужны. И советская разведка в свое время тоже проделывала такие операции. У нас тоже были разведчики, которые неожиданно становились там преуспевающими бизнесменами, миллионерами и так далее. Но доказательств как бы нет, это просто чисто все накосвенно.
6: Родился в Нью-Йорке в еврейской семье.
3: Александр Гурнов, журналист RT.
6: Мама, насколько я понимаю, у нее не работала, причем она, по-моему, была польского происхождения, его мать, а отец был прямо вот правоверный иудей. Работал он, на самом деле, садовником в парке где-то в Нью-Йорке, да, то есть это была такая простая иудейская, очень невыдающаяся семья. У них было два сына, вернее, у Эпштейна был еще младший брат. Ходил в школу, причем, знаете, он очень хорошо учился. Он школу закончил, по-моему, уже в 16 лет, что говорит о том, что он пропустил, видимо, один или два года, то есть, ну, как бы через класс шагнул. Вот. У него были очень хорошие способности к математике. Он закончил школу, поступил в какой-то колледж, значит, там же в Нью-Йорке, что не очень характерно для мальчиков из бедных семей, поскольку в Америке ни тогда, ни теперь нету обязательного среднего, тем более высшего образования. Да? Первые деньги он стал зарабатывать в той же самой школе. Уже в 20 лет он преподавал математику, был таким типа репетитором. Но не на дому, а такая репетиторская контора была. Да? Он преподавал математику, физику, но потом быстро через какого-то приятеля перешел в какой-то инвестиционный банк, как-то очень быстро себя проявил, его повысили, где-то примерно лет 30 ему было, он организовал собственную фирму, это было то, что называется консалтинг таким, как бы, общим термином, но на самом деле он называл себя охотник за головами высокого уровня. Вот, это на самом деле смешно, я думаю, такой человек как раз нужен сейчас Ларисе Долиной, потому что его фирма занималась тем, что возвращала людям деньги, похищенные мошенническим путем. Он заработал очень много денег. Его ассеты, как в Америке говорят, принадлежащие ему активы, да, по-русски, квартиры, виллы, дома, два острова, да, и так далее, оценивались в несколько миллиардов долларов. Довольно быстро он вошел в круг богатых и знаменитых, в элитную тусовку в Соединенных Штатах. Хотя, вы знаете, я встречал некоторых людей, может быть, они, конечно, сейчас так говорят, но, в общем, думаю, что это недалеко от истины, которые говорили, что он, конечно, был такой модный парень, вот, обаятельный такой, да, очень симпатичный, внешний мужчина, но некоторые люди брезговали как бы с ним общаться близко, потому что не очень было понятно, на чем он поднялся, как так довольно быстро, и, в общем, было понятно, чем он зарабатывает сегодня.
4: Откуда у него свои состояния и статус, я это не знаю.
3: Джон Варули, американский журналист.
4: То, что он, у него что-то уже было, какой-то статус и состояние, это точно. Но факт есть факт, что он целенаправленно решился этим заниматься. Люди, которые занимаются, это знакомство богатых и влиятельных людей. Часто, да, они приглашают разных людей к себе домой, на свою дачу, на свой дворец, даже бывает на свой остров. И заниматься социализацией американской и мировой элиты. Это обычная практика. Дальше, по поводу проституции и малолетней проституции, ну, понятно, что это абсолютно ужасно и кошмарно, и противозаконно. Почему они этим занимались? Вот это вопрос. Я сам не понимаю. Что, не хватает взрослых проституток, чтобы заниматься своими грязными делами? Почему эта элита, это было в основном, ну, их можно называть глобалисты. В основном это люди, которые из глобалистической элиты. Почему именно у них такая страсть к малолетним проституткам? Это говорит реально уровень, как это можно назвать? Только сатанизм. Реально какой-то сатанизм. Низкий уровень упадка и абсолютно криминальная сатанистская элита на Западе. Вот это говорит. Я как журналист, как аналитик, я такой вывод сделал. Потому что если это было просто элиты, которые хотят гулять там, с девчонками, но с женщинами, это было бы как бы... Это тоже ужасно. Но это можно было бы немножко понимать, несмотря на то, что это ужасно. Но когда касается малолетней проституции, это абсолютно уже другой уровень ужаса. И реально преступление и сатанизма. Вот это то, что это говорит мне, как журналист и аналитик.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Депутат 5-го созыва Верховного Совета Приднестровья, политолог Дмитрий Соин, о том, возможно ли объединение Румынии и Молдавии.
8: История, она по спирали развивается, и Румыния уже дважды поглощала Бессарабию. Первый раз в 1918 году через процедуру УНИРИ, которую под дулами винтовок румынских солдат провела такая структура, как Сватул Цери, это народный совет, такой фейковый народный совет, они проголосовали за объединение с Румынией, по сути, совершив переворот и закрепив таким образом оккупацию территории Российской империи силами Румынии. Второй раз это произошло в 1941 году, когда на территорию Бессарабии вторглись уже румынская армия совместно с немецкой армией. И поэтому, да, опыт есть, повторение вполне возможно, а почему бы нет? Тем более, что сейчас, когда Молдова, Кишинев находится под очень серьезным не просто влиянием, а управлением Запада, то тут любые формы и методы поглощения территории в интересах НАТО, в интересах Евросоюза доступны, они перешагнут через какие-то даты даже международно-правовые акты. И Молдова для них интересна как логистический хаб, который может обеспечивать поставки боеприпасов, оружия на Украину, плюс размещение натовского контингента. Все предварительные мероприятия там уже активно либо проведены, либо проводятся. Это реконструкция аэродромов, это реконструкция дорог, складов, капониров, перевооружение молдавской армии по натовским стандартам и так далее.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Часть вторая.
5: В отличие от многих других инвестиционных банкиров, которые кропотливо работают, приумножают свое состояние своих клиентов и так далее, Джеффри Эпштейн практически сразу начал тратить деньги, вообще не задумываясь о расходах.
9: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
5: Он купил виллу во Флориде, недалеко от дома Трампа. Он купил ранчо в Нью-Мексико, он купил большой частный дом в Нью-Йорке. Говорили, что даже самый большой частный дом в Нью-Йорке. И начинает вести активную светскую жизнь. После 5 лет до этого скромный учитель физики становится таким великим Гэтсби. Да? В 2002 году Трамп, который тогда с Эпштейном дружил, в интервью New York Magazine сказал: «Я знаю Джеффа 15 лет, а замечательный парень, с ним очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды». Но, как бы, значит, еще про педофилию речь не идет. А когда Трамп узнал о педофильских склонностях Эпштейна, он с ним поссорился, выгнал его из своего дома Мар-а-Лаго, и потом они больше не общались. Ну, по крайней мере, такова официальная версия Трампа. На самом деле, там, скорее всего, была какая-то не очень понятная ситуация в отношениях Эпштейна с обслуживающим персоналом самого Трампа. И тут важный момент. Одна из девочек Эпштейна, которая потом стала одной из главных свидетельниц против него, такая была Валерия Джуфре, она работала изначально хостес у Трампа в одном из его клубов во Флориде. Тогда, естественно, Трамп еще был просто миллиардером, никаким не президентом, вообще не политиком. Девочка тогда была молодая, ей было там то ли 15, то ли 16 лет, и никто бы ее не взял на эту работу, если бы ее папа не работал у Трампа в поместье. Трамп заметил, что сотрудница Эпштейн или Максвелл подбивает к этой Джуфре клинья, хочет ее переманить на работу к Эпштейну. И поскольку, значит, девочка была молодая, а Трамп уже, в общем, я думаю, подозревал, чем занимается Эпштейн, то, в общем, вот это послужило причиной их ссоры. И после этого они действительно не общались, он его выгнал, и все.
4: Здесь просто надо сделать четкое разделение между просто гостями на его острове.
9: Джон Варули, американский журналист.
4: Он пригласил гостей, пригласил много людей. Это не значит, что все занимался это страшными делами. Поэтому много людей, может быть, они просто побывали там какое-то время, и потом уехали, и ничего не видели, и ничего не знали план это ужасное преступление. Поэтому здесь, к сожалению, проблема в том, что мы сталкиваемся абсолютно непрозрачно с американской властью, с американской министерством юстиции. Абсолютно никакого прозрачности. До недавно, когда народное возмущение достигли такого уровня, что заставляли Конгресса, они поняли, что уже никуда не спрятаться, и Конгресс одобрил закон, чтобы разгласить все файлы, все документы, связанные с делом Эпштейна. И сейчас, собственно, мы это видим. Сейчас идет разглашение почти всех документов. Оказалось, больше миллион документов. Вы понимаете, что такое? Значит, что американское государство следили за Эпштейна очень долго и собрали очень много материала. И тогда вопрос возникает, где хранился все этот материал? Кто использовал этот материал? Может быть, в план шантажа, в план компромата. Хорошо, Минюст сейчас оглашает эти документы, но почему там все в черном? Все прошло цензура, все вычеркнуто. Почему так? Что они скрывают? Что получается, якобы есть закон, который заставляет Минюст обнародовать все документы, но документы обнародуют в таком стиле, что мало видно. Все самая главная информация вычеркнута. Все продолжается, американское государство продолжает скрывать правду. от своего народа, а всего мира. Тогда вопрос, почему? Кого американское государство защищает? Почему американское государство не хочет, чтобы свой народ, в общем, весь мир, чтобы не знал правду? Почему? У нас нет ответа. Но можно догадаться, понять, что надо защищать своих, своих олигархов, своих политиков, своего президента. Надо всех защищать.
2: Разоблачен он был по жалобе, которую одна из жертв все-таки нашла все смелости на него подать.
3: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
2: За это дело сразу политически ухватились те люди, которые пытались в Соединенных Штатах потянуть на дно сильных мира сего, который вместе с Эпштейном забавлялся. Начала раскручиваться эта история, и где-то в 2015 году все это всплыло наружу, его арестовали, посадили, но ненадолго, где-то на гос. Небольшим, в каких условиях он отсидел, потом вышел. Все это, видимо, продолжалось. Затем дело приняло новый оборот. Тогда он же был действительно осужден за педофилию и за секс-торговлю. И в 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере в нью-йоркской тюрьме. Обстоятельства его смерти до сих пор непонятны. Видеозапись камер показывает, что никто туда не входил, но в видеозаписи отсутствует одна минута. Почему это произошло? Толком объяснения не получено. И что там могло быть, тоже не ясно. Но, тем не менее, человек мертв. А с ним ушли, наверное, в небытие и многие тайны, связанные с этим. Что происходит сейчас? Какое политическое звучание получил этот скандал? Значит, демократы в Конгрессе протащили в свое время решение о том, чтобы к 19 декабря 2025 года были опубликованы все найденные файлы Эпштейна. Но опубликованы были только 30 тысяч, отредактированные, замазанные. Подняли вой в Конгрессе демократы и в средствах массовой информации, подконтрольных им, о том, что якобы администрация Трампа пытается таким образом избежать разоблачения, потому что Трамп, как доказано, был знаком с Эпштейном, собственно, он сам этого никогда не скрывал. Есть много фотографий, где он вместе с ним, но не на этом пресловутом острове, а на различных официальных вполне мероприятиях в Нью-Йорке и в других городах. Кстати, в обществе своей второй жены, потом вместе с Меланией, в числе других гостей. Там все благопристойно. Но, а вдруг есть что-то еще, говорят демократы, опубликуйте, покажите. Кстати говоря, вот это редактирование, видимо, по недосмотру, по недомыслию, очень легко стирается, как выяснили эксперты, обычным текстовым редакторам. Кое-что уже открылось. Например, мы в «Комсомольской правде» провели этот эксперимент и стерли одно из заретушированных, затемненных мест в документе. И там оказалось под ним, что бывшая русская модель получила порядка 300 тысяч долларов по чеку, выписанному Эпштейном. Имя ее не разглашается. Ну, вот интересно, кто эта женщина. И, возможно, если она когда-нибудь появится на горизонте, следователи или общественности будет много рассказать о том, что же там происходило на этих вечеринках. Будет ли политический ущерб для Трампа? Демократы очень надеются, что что-то всплывет обязательно. И тогда может речь идти уже о постановке вопроса об импичменте ему в Конгрессе, тем более, что на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году, в ноябре, возможно, республиканцы утратят контроль над Палатой представителей, и тогда действительно будет очень сложно Трампу выставить против обвинений, которые его политические противники ему готовят.
6: Я так понял, что главная тусовка у него происходила в его имении.
3: Александр Гурнов, журналист RT.
6: Имение, раньше, я уж не знаю, как это точно назвать, дом, был недалеко от знаменитого Мар-а-Лаго. То есть они с Трампом, ну, практически соседи. Жили они на расстоянии пешей доступности, что называется. И, естественно, друг друга знали. Они не могли друг друга не знать, потому что они были рядом. Оба миллиардеры, оба вели красивый образ жизни. Причем Трамп же тоже, он был известен тем, что он посвятил свою жизнь тому, что окружил себя молодыми привлекательными девушками, что он занимался конкурсами красоты. Но вот Трамп почему-то стал президентом. А вот Эпштейн стал уголовником. Чем он занимался? Ну, обвинение у него в педофилии, то есть в сексуальных связях с несовершеннолетними, а также в торговле людьми. Это значит, что он использовал людей, девушек в основном, я так понимаю, ну, как у нас говорят, подкладывая их под своих друзей, да, все это как бы за деньги. Весь этот скандал с Эпштейном, он начался в 2003 году, когда журнал Vanity Fair попросили журналистку, звали ее Вики Уорд. Вики Уорд должна была написать статью вот об этом Эпштейне, очень влиятельном человеке. И она, значит, ходила, писала, искала всякие, кто о чем будет рассказывать. И она познакомилась с женщиной по имени Мария Фармер. Мария Фармер – это художница. И ее в свое время Эпштейн где-то заметил и сказал: «Слушай, Мария, не хочешь пожить и поработать работать, но у меня дома. Она сказала, ну, спасибо. Это была не трешка в спальном районе, да? Вот, он ей выделил какое-то помещение, студию, она там писала картины. Как заявляет эта самая художница, через некоторое время непристойно себя вести в ее присутствии стала подруга Эпштейна. А подруга Эпштейна, она была женщина знаменитая, на самом деле. Она была дочка Максвелла.
5: Эпштейн, в общем, хранил свою личную жизнь в тайне.
9: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
5: В какой-то момент он стал избегать светских мероприятий, несмотря на то, что вот начинал как такой светский персонаж. Главной его партнершей была Гилейн Максвелл. Ее называют в наших иногда источниках Гислейн, но на самом деле это французское имя. Жилейн, но «С» в любом случае не читается. Это дочь издателя Роберта Максвелла, британского медиамагната. И это тоже очень интересный персонаж. И сам Роберт Максвелл интересный, и дочка его интересная. Роберт Максвелл, который никакой не Роберт и не Максвелл, а венгерский еврей, он, в общем, начинал свою карьеру не как медиамагнат, а как торговец оружием, который помогал недавно созданной израильской разведке Моссад в закупках и доставке больших партий оружия, в том числе сделанного на заводах Восточной Европы, в Израиль для вооружения, соответственно, израильской армии. Закончил он свою жизнь тоже достаточно загадочно, как, собственно, наверное, и может закончить там агент всех разведок мира. Он утонул, упав в палубу своей яхты. Яхту, кстати, звали в честь его дочери, вот эту Гилейн. Команда ничего не заметила, было все это ночью. И вот до сих пор есть версии, что на самом деле не сам он упал. Но в любом случае, значит, дочь Максвелла, Гилейн Максвелл, тоже, в общем, судя по всему, хранила какие-то контакты папы со спецслужбами Израиля. И, вероятно, была связующим звеном между Моссадом и Джеффри Эпштейном. Когда федеральный прокурор Александр Акоста занимался делом Эпштейна в середине 2000-х, то он сначала заключил соглашение о признании вины, но это неудивительно, да, это так многие делают. А затем, незадолго до смерти самого Эпштейна, подал в отставку, заявив, что он не может больше этим делом заниматься, потому что за фигурой Эпштейна маячат какие-то спецслужбы, явно намекал на Моссад.
1: Продолжение через несколько минут. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня.

0: раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О вооружениях.
2: Владимир Путин потребовал ускорить производство и поставки систем противовоздушной обороны. Россия должна оперативно нарастить выпуск самых востребованных зенитных комплексов для защиты войск и критически важных объектов, заявил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства подчеркнул, что оборонные предприятия обязаны постоянно модернизировать технику с учетом новых западных беспилотников, которые Европа передает Киеву. Ранее российские подразделения ПВО отразили массированный налет и уничтожили за сутки более 70 вражеских дронов.
0: О регионах.
2: Владимир Путин пообещал полностью обеспечить Крым топливом. Президент заявил, что власть организует дополнительные поставки горючего на полуостров по суше и по морю. По словам главы государства, сейчас регион имеет запас бензина на несколько дней. Ранее в Крыму временно ограничили розничную продажу топлива из-за дефицита, который возник после атак на нефтеперерабатывающие заводы.
0: О происшествии.
2: Число пострадавших от массового отравления в Астрахани выросло до 30. Врачи лабораторно подтвердили у всех пациентов сальмонеллез. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось о 28 попавших в больницу и одной жертве. Люди заразились после того, как съели рыбные котлеты из местного супермаркета. Магазин закрыли.
0: О Европе.
2: Более 1300 человек скончались в Европе из-за аномальной жары. Пострадавшие стали жертвами теплового стресса, к которому не приспособлена местная городская инфраструктура. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Чиновники уточнили, что темпы глобального потепления на континенте вдвое превышают среднемировые показатели. Синоптики фиксируют экстремальные 40-градусные температуры в регионе с середины июня.
0: О спорте.
2: Сборная России выиграла медальный зачет первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров в Будапеште. Отечественные спортсмены завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды. Второе место заняла команда Германии, а замкнули тройку лидеров представители Украины. Российские прыгуны выступали на турнире в Венгрии под национальным флагом и в сопровождении государственного гимна. Европейская федерация водных видов спорта разрешила россиянам использовать государственную символику на юношеских соревнованиях в феврале этого года. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, китайский юань 11 рублей 34 копейки. В Москве в понедельник малооблачно, ожидается небольшой дождь, плюс 16, плюс 22. В Санкт-Петербурге пасмурно, также осадки, плюс 19, плюс 24. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
0: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Часть третья.
3: Погорел, как, в общем, любой педофил, на том, что его жертва, собственно говоря, заявил в полицию.
4: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
3: Удивительно, что это произошло там спустя много лет после того, как он начал заниматься этой педофильской деятельностью. Но, тем не менее, в 2005 году, значит, родители там 14-летней девочки заявили в полицию Флориды, что Эпштейн надругался над их дочерью в своем, значит, поместье. Полиция пришла в дом и обнаружила там, значит, много всего интересного. В том числе по всему дому были спрятаны фотографии обнаженных девочек. несовершеннолетних. И тогда же газета «Майами Геральд» сообщила, что преступления, в общем, Эпштейна против несовершеннолетних девочек продолжались много-много.

0: первый раз и судили, значит, ему 18 месяцев тюрьмы, но при этом такая тюрьма была очень мягкая. Он мог 12 часов в день проводить за пределами тюремной камеры. Он ходил в офис свой 6 дней в неделю. И его условно-досрочно освободили через 13 месяцев. Это произошло, собственно, именно потому, что вот Александр Акоста, федеральный прокурор, заключил с ним сделку о признании вины. И эта сделка, хотя и позволила как бы Эпштейна посадить вот на недолгое время, она скрывала масштабы преступления Эпштейна и заканчивала, вот это очень важно, расследование ФБР. А ФБР как раз занималось тем, что выясняло, были ли какие-то другие жертвы или были вовлечены какие-то влиятельные люди в это все дело. Но вот что интересно, вот относительно недавно, когда трамповский Минюст стал публиковать постепенно документы, связанные с делом Эпштейна, всплыли удивительные документы, доказывающие, что сам Эпштейн следил за агентами ФБР, за федеральными агентами, которые занимались его делом. Этот человек нанял частных детективов, которые следили и шпионили за агентами ФБР, вытаскивали из мусорных корзин, значит, и бумаги, и вообще запугивали как бы агентов ФБР. Вот это вот выходит даже за рамки голливудской как бы истории, да, потому что обычно там ФБР такая организация, которая наводит страх на преступников, да, а тут сексуальный преступник, торговец с людьми, значит, нанимает частных детективов, которые следят и запугивают агентов ФБР. Даже, значит, там один из федеральных агентов вынужден был сменить место жительства и переехать в закрытый жилой комплекс с охраной, потому что чувствовал себя не в безопасности.
1: Статью Вики Уорд в Vanity Fair так и не опубликовали, потому что, как говорят, были угрозы и давление со стороны Эпштейна.
2: Александр Гурнов, журналист RT.
1: Дело получило огласку, потому что с журналистами в Америке, в общем, связываться нехорошо. Дело начало раскручиваться. Примерно там около 4-5 лет все это тянулось. И в итоге Эпштейну объявили такие обвинения, предъявили первое обвинение – использование детей в целях проституции. Ну, там, естественно, произошел договорняк. Это все было в юрисдикции, опять же, Флориды, рука руку моет. И в итоге человек получил 18 месяцев тюрьмы, из которых отсидел всего 13. 6 дней в неделю он проводил по 12 часов на свободе. То есть он в тюрьму ходил спать. Только один день в неделю он проводил сутки, как бы по понятиям он сутки проводил. Причем никто не знал, что он делает. Он просто уходил и должен был вечером вернуться, да? Больше того, его даже один раз отпустили на его этот остров знаменитый. Он сказал, вы знаете, надо на остров слетать, это проблема. Он слетал, его отпустили, да? Плюс он денег заплатил. Он заплатил, значит, 20 примерно жертвам его, значит, склонение к проституции. Его адвокаты выплатили от 50 тысяч до миллиона. Все. Через 13 месяцев он вышел, и вроде все хорошо. И опять появился в тусовке. Но это был 8-й год. В 9-м он вышел. Но спустя 10 лет до него опять докопались. И ему уже предъявили серьезно. Ему предъявили создание сети для сексуальной эксплуатации детей. И вот это уже было серьезное преступление. И вы знаете, мне кажется, что все-таки то ли он кому-то перешел дорогу, то ли кто-то очень сильно хотел разделаться с кем из его клиентов, потому что там клиентов было великое множество. Я думаю, что наши слушатели прекрасно видели вот этот портрет Билла Клинтона в женском платье, который висел у Эпштейна в кабинете, да? И это же не был как таковой публичный дом. Просто он знакомился с людьми и сказал: старик, приезжай, у нас тусовка, там вот Билл приезжает ко мне, значит, этот приезжает, тот, да, приходи, там, выпьем, в гольф поиграем. Ты скажи, когда ты свободен, и тебя будет ждать самолет. А что я могу дать, чем я? Ничем. Просто, ну вот, будешь моим другом. Если нужно будет, там, ты чем-нибудь потом мне отплатишь. То есть, вот понимаете, это такая вот ты мне, я тебе. Естественно, девушки тоже присутствовали. Девушек было много, девушки были замечательные, привлекательные. И как потом выяснилось, многие из них не достигли совершеннолетия.
3: Почему американское государство защищает, ну, скорее всего, преступников? Почему?
2: Джон Варули, американский журналист.
3: Она говорит, что не, мы защищаем личность жертвы. Нет. Мы уже знаем, кто жертвы. Они сами выступают открыто. Их не надо защищать. Они наоборот. Жертвы преступления Эпштейна публично выступают. Они сами говорят, надо обнаружить все файлы, все документы. Поэтому тогда возникает вопрос, почему американское государство даже предпринимает усилия, чтобы скрывать много информации. Что они скрывают? Если у кого-то есть способ раскрыть то, что там написано, и в конце концов, к сожалению, с помощью искусственного интеллекта сейчас, может быть, действительно, люди могут сами придумать что угодно, фабриковать какие-то документы, якобы из дела Эпштейна. Сосредоточимся на то, что американское государство сам выпускает. И в каком виде они выпускают эти документы? Еще раз, почти весь черный. Самый главный вопрос. Кого американское государство защищает? И почему? Это абсолютно цинизм, потому что так работает американское государство. То, что совершалось преступление на острове Эпштейна, это никому не интересно в американском правительстве и правоохранительных органах. Они были готовы наблюдать это и терпеть это. Они абсолютно знали об этом и позволяли это продолжаться, потому что главный цель был собрать компромат на разных богатых и влиятельных людей, чтобы потом их шантажировать. Мы можем это говорить с большой вероятностью, что это был самый главный цель всей операции дела Эпштейна. Понятно, что до конца никто не скажет нам всю правду. Но поэтому мы как журналисты, мы как аналитики, нам придется делать какие-то выводы, основанные на информации, которая у нас есть в руках, и основан на наше знание, как работает американское правительство в общем, как работает американские структуры. Мы понимаем, что это антинародные структуры. Государственный аппарат американский, она абсолютно антинародная, античеловеческая. Тогда мы можем сделать заключение в рамках этого понятия в американской государственности, как античеловечный, антинародный, который способен на всякий вид преступления, преступления против своего народа, преступления против детей, преступления против всего человечества. Мы видим каждый день. Посмотрите, что происходит на Украине, Венесуэле, Сирии. Каждый день американское правительство убивает много сотен и даже тысячи людей. Каждый день.
1: Я ни в коем случае не умаляю вины Эпштейна. Я ни в коем случае не умаляю тех травм, которые наверняка испытывают женщины, подвергающиеся сексуальному насилию в той или иной форме.
2: Александр Гурнов, журналист RT.
1: То, что в Америке так все цинично, все продается, начиная от федеральных судей и заканчивая девственностью провинциальных девушек, дело Эпштейна показало и показывает это, конечно, просто открыто. Просто можно учебник написать по американским нравам. Дело Эпштейна, оно не столько говорит о его ужасных человеческих качествах, что он там делал. Он, конечно, человек, у которого с совестью, в общем, конечно, не лады, да? Но очень много говорит об Америке, о стране, которая продается все. Продаются судьи, да, которые педофилу дают 13 месяцев как бы свободного посещения тюрьмы, да? Продаются женщины, продаются политики, продаются несовершеннолетние, продается девственность. Вот рассказ одной из девушек, кстати, на суде. Да, вообще, вы знаете, там же были сотни. Изначально было найдено жертв Эпштейна, но в итоге обвинения предъявляли буквально двум-трем. Остальные забирали, потому что брали деньги. Есть такой специальный фонд компенсации жертвам Джеффри Эпштейна. И он тут на медне отчитался о том, что он, завершил разбирательство и присудил потерпевшим свыше $100 миллионов. Эта самая девушка развлекалась, получала за это бонусы, вела красивую жизнь с богатыми и знаменитыми мужчинами, кинозвездами и рок-звездами. А спустя много лет решила, что можно еще по-легкому, что называется, срубить еще миллиончик. Ты вместе со всеми пошла, сказала «Миту», и я тоже. Да. Скажем такой пример. Вот они одну девушку там соблазнили. Значит, она работала где-то в каком-то фитнес-клубе, и ей Эпштейн увидел ее симпатичной, предложил поработать у него в фитнес-клубе. У него был свой фитнес-клуб в его имении во Флориде. Она пришла работать туда. Он, стал к ней приставать. Склонил ее к тому, что нужно как-то меня любить тоже. Вот я хороший, добрый папик. Она его полюбила. Потом, он стал ей предлагать также и вступать в отношения с другими мужчинами, не бесплатно, естественно. Девушке, как утверждается якобы, было 14 лет. Но, как утверждает Эпштейн, не дашь. Выглядела гораздо старше. Причем, смотрите, она потом заявила, что это было как бы над ней насилие. Но, простите, пожалуйста, если это было над тобой насилие, почему ты, мало того, что сразу не ушла, когда поняла, к чему идет дело, но после того, как оно произошло, почему ты, как минимум, не ушла, не уволилась, не пошла к маме, 14 лет, да? Уж никогда там пойти в полицию. Нет. Она продолжала у него жить, работать, заниматься, вести красивую жизнь. Больше того, эта девушка по просьбе Эпштейна вербовала своих подружек. То есть она говорила своим подружкам там на тусовке: «Девчонки, пойдемте ко мне, там классно, там еще все хорошо, приходите, вам понравится». Это она тоже, кстати, потом вменила Эпштейну как обвинение, что он меня принуждал к тому, чтобы я своих подружек, значит, ему туда вербовал.
4: Продолжение через несколько минут.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
6: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
7: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: А знаете ли вы что? Монеты в 1 рубль, выпускаемые со второго квартала 2009 года, магнитятся, а выпущенные до этого нет.
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
12: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года.
13: Часть четвертая.
0: Сейчас идет расследование документов, файлов Эпштейна. Там, возможно, всякие открытия.
14: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
0: Он возил не только на свой остров, он возил детей в Африку. В частности, в 2002 году, согласно записи в бортовых журналах, Эпштейн возил Билла Клинтона и актеров Кевина Спейси и Криса Такера в своем частном самолете на «Лолите Экспресс» в Африку. Ну, в Африке они, соответственно, тоже, в общем, эксплуатировали совершеннолетних девочек. Валерия Джуфре, главная свидетельница обвинения по делу Эпштейна, покончила с собой при странных обстоятельствах в Австралии. При очень странных, на самом деле. То есть она собиралась тоже давать какие-то показания. Потом она попала в странную аварию. Ее машину врезался автобус. Она осталась жива, но получила какие-то, значит, довольно серьезные травмы и заявила о том, что жить ей осталось там буквально пару дней. Тем не менее, она прожила еще месяц и потом покончила жизнь самоубийством. В общем, конечно, очень похоже, что все концы зачищаются. Остается только, вот, собственно, значит, только документы. Трамповский Минюст и, собственно, генеральный прокурор Пэм Бонди сначала заявляла, что у нее на столе вообще лежит список Эпштейна. Потом сказала, что никакого списка нет. Ее стали обвинять в том, что они, значит, там скрывают какие-то чувствительные для Трампа и республиканцев факты. В ноябре 2025 года подавляющее большинство голосов Конгресс принял закон о прозрачности файлов Эпштейна, обязывал Минюст в течение 30 дней, не позже, значит, опубликовать все файлы Эпштейна. Минюст начал публиковать, но как бы порциями, там, ну, большими на самом деле порциями, там, по десяткам, по сотням даже тысяч документов. Но вообще всего файлов по этому делу больше миллиона. Поэтому все сразу опубликовать, наверное, нельзя. Дело в том, что многие из опубликованных документов монументов, они закрашены черным или там какие-то места закрашены черным. И, в общем, прямо вот таких сенсаций, которых, наверное, ждали сторонники Трампа и его враги, пока не произошло и вряд ли, кстати, произойдет.
1: В истории США 20-го и 21-го веков было 4 президента, про которых общеизвестно, что они такие, как они говорят, горячие кролики. Это Гардин, Кеннеди, Клинтон, вот теперь Трамп.
2: Александр Гурнов, журналист RT.
1: Что касается вот конкретного дела сегодня и результата, все будет зависеть вот для Трампа, по крайней мере, от ноябрьских выборов в Конгресс, которые будут происходить уже меньше, чем через год. Ведь в чем дело? Когда вот это дело Эпштейна начало раскручивать во время предвыборной кампании, это был очень хороший ход, потому что в Америке так отлажена система, что у них 50 на 50 практически голосуют. Но общество не выбирает любимца. Так ловко работают с той и с другой стороны политтехнологи, что люди не знают точно, за кого проголосовать. Но кто-то голосует традиционно, как вот я болею за «Динамо» всю жизнь, так и болею. Не знаю почему, просто болею за «Динамо», потому что так болел папа, дедушка и сын мой тоже болеют за «Динамо». Также в Америке голосуют за республиканцев, другие за демократов. Некоторые, колеблющиеся, так называемые, вот о них много говорят во время выборов, их немножко. Но вот как их на свою сторону привлечь? Значит, либо ты шибко умный и читаешь все эти программы там, да, и так далее. Таких меньше. Больше все-таки, я думаю, таких людей, которым, в общем, все равно наплевать. Я тут торгую булочками своими. Вот, и все. Кто мне предложит меньше налогов, за того проголосую. И вдруг появляется Трамп, который говорит, вы слышали про дело Эпштейна? Это вот дело, в котором вот самые богатые, известные люди насильничали, бегали там в женском платье, в одних трусах. Вот я вам раскрою все файлы. Если вы меня выберете президентом, то вы получите мыльную оперу в телевизионных новостях длиной в несколько лет и будете каждый день узнавать сенсации про личную жизнь знаменитостей. И это, поверьте, это помогло ему выиграть выборы, потому что я уверен, что огромное количество людей в том числе проголосовали именно за то, чтобы посмотреть эту мыльную оперу про Эпштейна. Но это бьет по Трампу бумерангом, потому что, видите, вроде бы у него не было там ничего, у него ему своих хватало на конкурсе эту «Мисс Вселенная», как он делал, да, и так далее. Ему, в общем, я думаю, не было необходимости скакать на этом самом острове, но он есть в файлах, есть вот этот вот диалог, записанный с неким водителем лимузина, который говорил, значит, что вот я слышал, когда вез клиента на машине, да, водитель, что был разговор с участием Трампа там аж в 95-м году, когда действующий президент ехал в аэропорт, и во время разговора Трамп неоднократно произносил имя Джеффри и упоминал о том, что вот насилие над какой-то девушкой. Вот. И в файле в этом упоминается, что вот эта неназванная женщина заявила, что Трамп изнасиловал ее вместе с Эпштейном. Ну, возможно, это такая же подделка, как, например, последнее письмо Эпштейна. Он же покончил с собой, опять же, якобы покончил с собой в камере, в тюрьме. Там тоже очень мутная история. Но у него есть письмо, которое он так и не отправил, которое адресовано еще одному уголовнику по его делу, Ларри Нассеру. И в письме сказано вот буквально: «Наш президент, я вот читаю сейчас по бумажке, разделяет нашу любовь к молодым привлекательным девушкам. Когда мимо проходила юная красотка, он любил хватать ее за, простите, промежность, и мы заканчиваем тем, что воруем еду в тюремной столовой, а он президент. Жизнь несправедлива». Вот это конец цитаты.
3: Томас Масси, Маргарет Тейлор Грин, некоторые конгрессмены, которые настоящие герои, борцы за справедливость, которые делали все, чтобы Трамп не закрыл это дело.
2: Джон Варули, американский журналист.
3: Еще летом Трамп сказал, что все это пустяк, это фейк-ньюс, никакого нет дела Эпштейна. Но потом оказалось, что есть свыше миллион документов. Но как? Президент Трамп сказал, что это все пустяк, это все фейк-ньюс. So, оказалось, что опять мы видим, как Трамп врет. И все равно много его сторонники, это консерваторы, они поддерживают президента, который защищает педофила, друга, его бывшего друга Эпштейна. Это невероятно. Кто является самым ярым врагом Трампа? Как вы думаете, это демократы? Нет, это Маргарет Тейлор Грин, это Томас Масси, два конгрессмена. Они оба республиканцы, и они являются самым ярым врагом Трампа. Что Трамп скрывает? Почему он так боится? Почему он постоянно врет? Если демократы победят через год на выборы, может быть, будет импичмент. Но это ничего не значит. Это ничего не решает. Уже было два импичмента Трампа, и что? Он опять стал президентом. Самая главная задача здесь – это компромат против самого Трампа. Потому что глубинное государство использует этот компромат с какой-то конкретной целью. Допустим, брать контроль над президентом, над сенаторов, над миллиардеров. И это очень полезное орудие в руках глубинного государства. Мы знаем, что Трамп исполняет все желания глубинного государства. Мы это видим. В течение года мы это видим. Трамп до сих пор поддерживает Украину. Да, он остановил войну на Украине. Нет, не остановил. Он обещал за 24 часа и не остановил. Почему? Потому что глубинное государство, люди, которые реально руководят и отвечают за американскую внешнюю политику, они говорили ему: господин президент, мы на самом деле, мы являемся реальные игроки, которые решают ход американской внешней политики. Любой президент всегда будет под контролем глубинного государства. Как раз с помощью компромата.
0: Трамп там тоже в файлах упоминается и много раз, и это неудивительно, потому что Трамп действительно дружил с Эпштейном.
14: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
0: То, что Трамп там запечатлен в фотографиях с Эпштейном и девушками, девушки, в общем, уже старше 20 лет. Трамп, на самом деле, при всей своей любвеобильности, он действительно никогда не ввязывался в сомнительные какие-то истории с несовершеннолетними. Пока на данный момент вся эта шумиха вокруг дела Эпштейна принесла больше ущерба демократам, ну и среди республиканцев есть такие, которые, в общем, настаивают на полном раскрытии всего там всяких. В общем, очевидно, что впереди еще много неприятных открытий. Я не думаю, что будут какие-то прям сенсации. Вряд ли там кто-то будет еще из тех, чьи имена вообще не всплывали. Но, конечно, какие-то мелкие неожиданности могут быть. Вообще, это дело Эпштейна, конечно, такая бомба замедленного действия, которая будет взрываться еще на протяжении, там, не знаю, месяцев так точно, может быть, и лет, которую можно будет использовать как в политической борьбе Трампа и его противников и так далее. Но просто в силу времени, в силу того, что вот это все происходило там в конце 90-х, а начале 2000-х, в этой истории окажутся незамазанными политики, ну, нового поколения, условно говоря. То есть Джей Ди Венс, с одной стороны, да, и там Александрия Окасио-Кортес, с другой стороны.
15: Трамп может каким-то образом повлиять на то, чтобы остановить поток этих разоблачений.
14: Андрей Баранов, международный обозреватель «Комсомольской правды».
15: Из тех 30 тысяч файлов, которые были опубликованы в декабре 2025 года, вдруг совершенно неожиданно, буквально через несколько дней, некоторое количество испарилось, исчезло. В частности, фотографии с Трампом. Выяснилось, что нью-йоркский судья в целях защиты, privacy, то есть личной жизни, персонажи, которые на этих снимках находятся или упоминаются в документах, они не должны быть не то что в интерактивном виде представлены на суд, в частности, а вообще изъяты. А демократы говорят, что тут не обошлось, конечно, без влияния администрации и лично Дональда Трампа. Вот такими путями, через личные связи в каких-то судах, Трамп может каким-то образом повлиять. Но сделать ему будет очень сложно. Это скрыть все концы в воде не удастся. И демократы, и республиканцы замешаны в этом скандале. Но демократы – это вчерашний день, это Билл Клинтон. А Трамп – ныне действующий президент. И если все-таки наружу всплывут непристойные страницы его общения с Эпштейном, для него это чревато потерей власти. Поэтому демократы и пытаются раскрутить этот скандал до конца – все, что можно выгрести, и все, что можно представить на суд общественности, подав это так, что Трамп ничем не отличается от всех других, замазанных в этой непристойной, неприглядной истории. Уйдет ли Трамп в результате этого скандала, неизвестно, скорее всего, нет, но попытка подвергнуть его импичменту будет. Это сильный репутационный и политический ущерб для него, естественно. И в этом случае его шансы на продолжение той политики, которую он начал, значительно сократятся.
12: Политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
16: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели, мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается. Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
17: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
18: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
24: О спецоперации.
23: ВСУ отступают из городской застройки Константиновки. Поражение противнику, который пытался закрепиться в пригороде, нанесли артиллеристы южной группировки, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили две группы украинских военных, которые рассчитывали скрытно покинуть Константиновку и укрылись в зданиях на окраинах. По выявленным объектам был нанесен удар. В результате огневого поражения укрытия уничтожены.
25: Об Украине.
23: В Европарламенте заявили о начале обсуждения темы новой финансовой помощи Украине. Речь о кредите в случае продолжения конфликта после 2027 года, уточнил глава делегации ЕП по сотрудничеству с этой страной Пекка Товери. Известиям он сообщил, что действующий европейский кредит в 90 миллиардов евро рассчитан до конца следующего года. По его словам, необходима дополнительная поддержка со стороны государств, членов ЕС и других доноров. Она должна составить около 45 миллиардов евро.
26: О мошенниках.
23: В Общественной палате предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Злоумышленники рассылают сообщения от имени авиакомпаний и сервисов продажи билетов. Они также создают фейковые объявления аренды жилья, чтобы похищать деньги и персональные данные граждан, рассказал член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он добавил, что в СМС-сообщениях мошенников обычно содержатся фразы «Доступен спецтариф», «Срочно подтвердите бронь» или «Внесите». Сети сбор за сохранение билета. Машаров призвал не переходить по ссылкам из подозрительных уведомлений и не вводить данные банковских карт.
27: О землетрясениях.
23: В Венесуэле после землетрясения зафиксировано 512 повторных толчков. Число погибших выросло до 1450. Свыше 3000 пострадавших находятся в больницах, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. На брифинге он добавил, что в результате двух землетрясений магнитуды 7,2 и 7,5 были повреждены или разрушены свыше 2500 объектов инфраструктуры. В операции по поиску людей сейчас участвуют больше 2600 иностранных спасателей.
28: О валютах.
23: Курс доллара 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юаня 11 рублей 34 копейки. Больше новостей читайте в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации.
29: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
30: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Всех поздравляю с понедельником. С чем еще поздравлять? С понедельником, конечно, с началом замечательной рабочей недели. Очень продуктивный. Так, тема сегодняшнего разговора у нас – введение уголовной ответственности для 12-летних. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. С такой инициативой он выступил на Петербургском международном юридическом форуме. Мы, говорит, предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки. По словам Бастрыкина, подростки сейчас взрослеют быстрее и в 12-13 лет совершают правонарушения, но не попадают под уголовную ответственность. Он привел пример Англию, где минимальный возраст уголовного наказания составляет 10 лет. Вот видите, хоть где-то оглядываемся все равно на проклятый Запад. Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым тяжким статьям с 14. В общем, тем понятно, как вы относитесь к такой идее Бастрыкина. С 12 лет вести уголовную ответственность. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, мысли, соображения на этот счет. Давайте, очень интересно вас послушать. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Ну что, друзья, как вам тема сегодняшнего разговора? Да, предложение Бастрыкина, главного следователя страны, снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. С такой инициативой он выступил вот недавно на Петербургском международном юридическом форуме. До 12 лет. Отдельно или нет? Вот вопрос к вам, дорогие друзья. Согласны ли вы с Бастрыкиным или нет? 8 800 200 ровно 9702. Юрий из Химок, пожалуйста, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Можно привлекать, но предварительно должен быть составлен список преступлений, с которыми подростки сейчас знакомятся. И если после ознакомления они нарушат, то да, надо сажать.
0: Угу. А мысли-то есть, какие преступления? Вы бы за какие сажали, пожалуйста?
1: Убийство, грабеж, изнасилование, измена родине, вот это вредительство, поджоги шкафов релейных и так далее.
0: Угу. Ну, хорошо, да, из основного. Ну, ладно, спасибо большое, в принципе. Алексей Саратов, далее вы, пожалуйста.
2: Доброе утро.
0: Доброе, пожалуйста.
2: Ну, у нас, я думаю, в принципе, вся жизнь стоит на страхе.
0: А вы чего боитесь, пожалуйста? Скажите, пожалуйста.
2: Нет, мы должны, чтобы что-то не совершать, мы должны что-то бояться.
0: Так.
2: Наша молодежь ранее, в нашем времени, в принципе, не боится ничего. Ну, то есть, не наказание дома, потому что это как бы запрещено.
0: Потому что дома уже никто не наказывает, да, как раньше.
2: Да, угу. Неправильно. То есть, они чувствуют себя свободно и безнаказанно. Поэтому, я думаю, нужно хоть что-то на законодательном уровне, чтобы их держало в рамках.
0: Угу.
2: Я считаю, что это правильное решение.
0: Вы думаете, поможет, да?
2: Ну, хотя бы будет держать в некоторых случаях. Полностью все, как сказать, не получится сдерживать. Но большую часть, я думаю, да.
0: Я вот только не понял, почему наша молодежь чувствует себя безнаказанной. Я вот этот момент только не понял. Вы, опираясь на что, сделали такой вывод?
2: Ну, они сейчас достаточно грамотные.
0: Так?
2: В любом случае. Ну, вспомним наше детство.
0: Так.
2: Ну, я человек уже, в принципе, не молодой. То есть мы чего боялись? Мы боялись курить, потому что увидят взрослые.
0: Да, но курили. Да, но курили.
2: Мы прятались. Почему?
0: Да. Прятались за школой. Прям прятки выдающиеся. Так, далее.
2: Потому что мы боялись. Мы боялись, что нас накажут дома. Так сейчас этого всего нет. И поэтому, ну, соответственно, не боятся и делают...
0: Да, по-моему, то же самое все, разве нет? Только насчет того, что молодежь стала борзее, тут я, вот, честно говоря, не согласен. По-моему, молодежь-то особенно меняется. Единственный момент, что сейчас нет, взрослеют сейчас... быстрее, в 12-13 лет совершают правонарушения, как сказал Бастрыкин, взрослеют быстрее. Вот тут, конечно, я бы поспорил с Бастрыкиным.
2: Да, взрослеют они быстрее за счет того, что они больше знают и больше развиваются. Это хорошо, но... А взросление может быть как полезное, так и не полезное. То есть полезное – это когда человек с помощью интернета узнает что-то новое, как-то развивается. А не полезное – это когда бесстрашие и безнаказанность.
0: Угу. Хорошо, спасибо, спасибо. Далее, Надежда из Красноярска. Надежда, здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, говорите.
3: Я считаю, что нужно привлекать, потому что 12 лет они уже понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, эмансипация действительно взрослеет очень быстро. Вот, сделал поступок, отвечай, все.
0: Мне кажется, ну вот 12 лет. Вы представляете современного 12-летнего же, да?
3: Да, конечно, они же такие здоровые.
0: Здоровые,
3: что? 12
0: да.
3: Лет. Он с 12 лет уже рожает, передавали, уже детей производит, поэтому все нормально. Uh-huh. Бастрыкин профессионал, он понимает, он прав.
0: Ну, хорошо, ладно. Как сказал Бастрыкин, так и будет. Завтра еще что-нибудь скажет, и так и сделаем все дружно. Далее. Дмитрий из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
4: Я считаю, что надо снижать до 14 лет и до 12, потому что бывает так, и они все люди, они все понимают. Они просто чувствуют свою безнаказанность.
0: Хорошо, я ни одного аргумента, правда, не услышал, почему они чувствуют свою безнаказанность. Что они чувствуют свою безнаказанность?
4: Хорошо, приведу конкретный случай.
0: Что? Давайте, давайте, конкретику
4: по
0: я люблю.
4: По официальным телевидениям 9-13-летняя группа детей. И носила девчонку 9-летнюю. И живую притопили. Им ничего не стало. Они смеются, сказали, все. А как родителям после этого жить?
0: Угу.
4: Это не какие-то разговоры, это было по центральному телевидению, была показана передача. Ну, если случилось бы, допустим, с вашей, не дай бог, ну, не дай, не каждому не пожелаешь, там, с внучкой, с дочкой или с кем-то, вы что, как бы, спасибо сказали, конфетку купили.
0: Да, я, может быть, родителей грохнул бы, да и все.
4: А почему здесь родители?
0: А кто должен отвечать за своего ребенка? А, говорит, не виноват. А кто виноват? А кто виноват? Ребенок 12-летний виноват. Очень легко спихивать ответственность на ребенка. А родители куда смотрят? Да как они ведут себя? Так же, как и мы, и я себя вели. Точно так же себя ведут. Абсолютно. Никакой разницы не вижу. Чуть материться больше стали.
4: Ну, надо что-то делать, понимаете? Что-то делать надо, потому что дальше-то будет еще хуже. Большое спасибо вам за передачу. Вы подняли очень интересный вопрос.
0: Да, это не я поднял, это Бастрыкин. Ладно, благодарю вас. Далее. Денис из Подмосковья, пожалуйста.
5: Да, Иван, доброе утро.
0: Пожалуйста.
5: Страна. Доброе утро. Слушайте, я, конечно, против, потому что, ну, тут сейчас как-то все высказываются про то, что надо снижать возраст и, как бы, да, вот, ну, посадить ребенка, где станет столь отдаленной. А, слушайте, на мой взгляд, наверное, разобраться, почему так ребенок себя ведет. И у меня, конечно, лично, слава богу, такого опыта не было. У меня есть товарищи...
0: Подожди, какого опыта у вас не было? В 12 лет преступления не совершали?
5: Ну, присутствует, да, в местах не столь отдаленных, так вам скажу.
0: Ясно.
5: Но у меня есть друзья-товарищи, которые проходили этот путь. И, как бы, ну, опираясь по их рассказам, что там творится, так, ну, такое ощущение, что оттуда ребенок выходит еще больше озлобленный, чем он туда попал. Тут, наверное, я не знаю, если мы говорим о снижении возраста, тогда, наверное...
0: Ну, там еще большему научат, да, конечно.
5: Да, там, ну, наверное, надо тогда менять систему подхода к таким подросткам именно внутри, вот у УФСИН, например, да, потому что кто там ими занимается? Ну, вот ладно, хорошо, ребенок здесь сделал какое-то противонарушение, его закрыли, а вы для чего его закрываете? Для того, чтобы как-то, ну, он пересмотрел какие-то вещи, например, да, ну, кто им там занимается, кто занимается его там образованием, его психическим здоровьем, кто занимается. Там только эта психика еще больше разрушается, да, и люди выходят, и, ну, как показывает мой опыт, например, да, и видение таких товарищей, да, там ничего не меняется вообще, только усугубляется после выхода, и там дорожка только в преступный мир. Вот, так что, наверное... Вопрос очень хороший, но вот если им заниматься, наверное, надо тоже насчет системы думать. Может быть, какие действительно там трудовые лагеря и исправительные, где есть образовательная система, воспитательная система, да, кто с ними там будет работать. В общем,
0: короче, пример Англии нам в помощь, как сказал Бастрыкин. Спасибо. Спасибо, друзья. Продолжайте звонить. Сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого вернемся и продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли снижать уголовную ответственность до 12 лет? Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Перерыв.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Советы, которые помогут сэкономить до 30% бензина. Ни одна ПВО в мире с таким не сталкивалась. Военкор КОЦ о том, как защищают небо над Москвой. Абсолютный рекорд за всю историю ЕГЭ. Москвичка сдала 5 экзаменов на 500 баллов. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
8: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Дмитрий Еловский о системе национальных интересов.
10: Нужно держать баланс между интересами государства и правами человека. Иногда бывает так, что права человека мы ставим вверх, а при этом интересы государства страдают, а государство все-таки занимается тем, что выполняет общие какие-то задачи для общества и в интересах общества. У нас такое часто случается, что интересы человека, они сильно выше, чем интересы общества. Опять же, можно долго обсуждать, насколько это там правильно, неправильно, но это общий тренд, он не только российский, он общемировой, что государство сейчас переходит к такому усилению, ему нужно больше ресурсов, им нужно больше инструментов, больше, ну, простите, власти, для того, чтобы выживать в этой тяжелой ситуации, которая вообще сейчас во всем мире. Мы вступаем в эпоху хаоса, как один мой коллега говорит, эпоха железа и крови. Если мы хотим в эту эпоху себя нормально чувствовать, нам придется в какой-то степени отдать государству прерогативу, потому что иначе, если мы действительно будем иметь слабое государство, просто сорвут. И никто с нами церемониться не будет. Более того, права человека, ну, объективно часто используются для манипуляций с общественным сознанием и для того, чтобы ослаблять государство. Нужно немножко приподнять интересы государства и уравнять их с правами человека.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Обсуждаем предложение главного следователя Бастрыкина снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дмитрий из Красноярска. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Доброе утро, Дмитрий, Красноярск.
0: Да, пожалуйста.
8: Все говорят про наказание. Я вот вспоминаю свое детство. Это 80-е годы, мы уйдем. Очень хорошо работала система в школах, когда после 4 класса... Когда
0: предупреждение наказаний, вы имеете в виду.
8: Правильно, да. Совесть гражданина – лучший контролер. Детей распределяли по классам с разным направлением. А-классы были спортивные классы, там, Б – там и другое направление. И я вот до 3-го, до 4-го класса сам был такой оторва. Меня запихали специально родители в спортивный класс, и я забыл про этих друзей, отщепенцев и все остальное, и мозг пошел в другую сторону. Потом я закончил, когда пришел после армии, я пошел работать в КПК, помните, учебно-производственные комбинаты. Конечно. Преподавателям. И нам нагрузку давали по вечерам детей из вечерних школ сложных подростков. И все оказалось очень, очень просто. То есть, когда ты находишь с ними общий язык и мотивацию, придумаешь, спрашиваешь, что вы хотите? Они научите нас делать там такое-то изделие. Ты, когда человека заинтересовываешь, они вообще забывают про вот эту всю систему напахостить, нагадить. То есть, становятся настолько управляемыми, когда ты ставишь им цель, далекую, но достижимую. И это все начинает это работать. Это все работало у нас в 80-х годах.
6: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-2-0-70.
11: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится бас...

0: получайте скидки.
1: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
3: Поселок Бабито. И выступал перед шестиклассниками. Ну, вот какой там был возраст, да? Три класса были сведены в один зал. Я там рассказал им про военную службу, рассказал про театр Ленинграда, еще там про что-то. Девочки подарили мне цветы, а один из мальчишек задал вопрос: расскажите о системе наказания в армии. И я тут же без паузы отреагировал, что и сказал, что в армии не наказывают. Это очень понравилось педагогам, которые также были в зале. Они: вы слышали, в армии не наказывают. Это вот по поводу страха, что я хочу сказать. Где-то в конце 19 века была выпущена, ну, французским кинописателем, посвятил своей любимой девушке, о великих пророках человечества. И там все великие пророки, вот в том числе Иисус Христос, они утверждали следующее, что человек отличается от животного тем, что отсутствием страха. И все святые, они соблюдали заповеди Господа и правила Господа и в нравственности, и в мотивации своих практических действий. Ну, соблюдали независимо, в каких условиях они оказывались и шли на смерть, не предавая этих заповедей. И так как мое детство прошло в Беларуси, и там были популярны такие книги, как «Пионеры-герои», так вот, «Пионеры-герои» во время оккупации, вот, немцами, значит, совершали свои подвиги, тоже несмотря ни на какой страх, боролись с врагами. Вот, поэтому, ну, опять-таки, что еще скажу, где-то мне лет 12 было, я во дворце пионеров занимался, ракетостроением занимался, потом спортом занимался одновременно, параллельно. Ну и чтобы поздно вечером пройти через дворы темные, так сказать, да, не по центральной улице, а так было короче, вот, и я сокращал, я в перчатку закладывал кругленький камушек, что если, ну, попаду на хулиганов, то буду отбиваться, рассчитывая на собственные силы. Вот так я, значит, ну, оккультуривался, скажем так, с боем, вот, полагаясь на собственные силы и на, собственно, свой культурный, физический, моральный, нравственный и общеобразовательный статус. Угу. Ну, все, пожалуй, так.
4: Красиво сказано. Спасибо. Далее. Василий, Екатеринбург. Здравствуйте.
5: Иван, добрый день.
4: Да, пожалуйста.
5: Доброе утро. Рад вас слышать. Ну, смотрите, мое мнение, да, конечно, детей не надо наказывать с раннего возраста. Все, это будет сломанная жизнь. По многим даже примерам своих там друзей, знакомых, у нас принимаются вот эти законы все, да, они от бессилия государства. Все, оно понимает, что не может оно ни с чем справиться, и начинает вот такие законы принимать. Это то же самое, что вот у нас есть разбитая дорога, да, вот я по одной езжу, она каждый год хуже. А зачем ее ремонтировать? Они знак поставили. Сначала 80, потом 70, потом 50. А сейчас знак стоит 40. Вот и все. А сзади камера. Зачем ремонтировать дорогу, когда можно просто...
4: Действительно, попросить можно... не превышать. Да? Логично.
5: Да, ужесточать наказание. И все. Да. Человек там будет как бы, ну, попал. Угу. Так что, мне кажется, ну, это глупости все.
4: Не, я вот... бы, кстати говоря, отдал должное, знаете, тем людям, которые это все придумывают. Правда? Но это же гениально, согласитесь.
5: Нет, я...
4: Это еще додуматься надо
5: понятно,
4: до этого.
5: Это, да, это понятно. Тут уже, как говорится, ничего не сделаешь. Все по закону, знак стоит, нарушил, все, плати деньги. А ну, зачем, да, дорогу ремонтировать?
4: Действительно.
5: Вот. Я про закон то, что уже встречает наказание.
4: Я хочу серьезно. Вы знаете, с учетом того, что ведь действительно есть выход из ситуации, зачем дорогу ремонтировать, я вполне серьезно
5: это
4: спрашиваю.
5: Это пример живой. Вы приедете, если я вам покажу, где это. По Рижевскому тракту у нас Екатеринбург, Крест. Я такие участки,
4: верю.
5: Да,
4: есть. Дороги вообще.
5: Грузовики. Почему? Они разбивают все. Вот у нас, ну, в карьерах везут по 50 тонн вот этого щебня. Летом асфальт.
4: Слушайте, ну давайте справедливости ради. Страна большая, всю в асфальт не укатаешь. Все-таки не Норвегия, да, с Бельгией. Понимаете, прекрасно.
5: Согласен. Ну, а вот то, что к наказанию, ну, не надо ужесточать. Надо, понимаете, я бы как сделал, да?
4: Да уровень жизни надо повышать, блин, да и все.
5: Это... Это я согласен, то это бардак полный, я даже про это не говорю. Я про то, что родителей надо, если они хотят уже навести порядок в подростковом возрасте, должны привлекать родителей. И это должно быть, понимаете, где-то показано, опубликовано по телевизору, что родители несут ответственность за детей. Все, раз, два, три, показали, наказали, родители будут контролировать. Вот я своих, у меня выросли, да, дети? Я их всегда, они у меня на контроле были, вне зависимости, где я нахожусь. Либо это телефоны, либо это там, я не знаю, смс-ки, но они у меня всегда под контролем. Пришел с армии, он старше, да? Все, ну, вижу, более-менее, все, взрослый парень. Ну, все, Илюха, говорю, давай, сейчас все в твоих руках. Ну, а пока они еще молодые, надо, ребята, контролировать. Дури в голове много, соблазна много. А
4: к тому же столько средств контроля сейчас, телефоны, там конечно, в приложении конечно. Все видно, не
5: это
4: то, что раньше.
5: Родителей. Конечно. Ты звонишь там хотя бы там, что, где вы там, ага, если уже смотришь, время много, так, давайте потихонечку в сторону дома собираемся, все, понял? А
4: логично.
5: Так, а если тебе пофиг, тогда, ну что, пришел утром, ты даже не знаешь, во сколько он пришел, что они там творили, а назад рабах звонок. Следователь, да, звонит, там вату натворили. Ну,
4: у меня вот что... один из слушателей спросил сейчас, а родители-то при чем? Очень интересно получается, государство придумало такой подход, что если у родителей погибает по каким-то причинам, вот по недосмотру ребенок погиб, по недосмотру именно, то их привлекают к ответственности. По крайней мере, начинается разбирательство, и уже, собственно, товарищи следователи смотрят, виноват ли родитель в этом, и вполне возможно, что он понесет какую-то уголовную ответственность за это. Понимаете, чего раньше не было. Это вот веяние относительно недавнее, кстати говоря. А если, ну, по логике смотрим, а если вдруг ребенок совершает какое-то преступление, то слушатель задается вопросом, а при чем тут родители? Ну, так давайте разберемся, где в каком моменте родитель при чем, а где не при чем, да? И мне кажется, что если уж есть наказание за, ну, грубо говоря, за недосмотр какой-то, если ребенок погиб по недосмотру взрослого, то, ну, как бы нелогично выходит. Вы не находите, нет? Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей из Кургана, далее вы, пожалуйста.
0: Здравствуй, Иван.
4: Здрасте.
0: Наказывать надо родителей в первую очередь. В первую очередь родителей. Потому что сейчас уже дети никого не боятся. Наше вот детство было, да, например, учитель мог тебе хлопнуть по голове указкой, указку сломать, и ты пойдешь ее делать, и будешь бояться, чтобы учитель не сказал родителям, потому что ты еще получишь от родителей. А сейчас же, если дети, они могут им замечание сделать, они могут учителей отматерить.
4: Да.
0: Вообще напрямую.
4: Кстати, вот Бастрыкин, ну бы об этом задуматься, чтобы в школах вернули учителям право, ну, грубо говоря, наказывать, я не имею в виду бить, конечно, но как раньше, чтобы вернуть авторитет учителю.
0: Да, у нас тут был педагог
4: 20 секунд.
0: По НВП, да?
4: Коротко.
0: Да, педагог был по НВП. Если ты учителю что-то нагрубил, он тебя заводит, фофанов нахлопат, все, тишина. И самое главное, чтобы мы боялись родителей. Вот этого боялись, например.
4: Да и учителей вот боялись, вот... потому что у учителей полномочия были. Полномочия, действительно, чего сейчас нет. А мы вон снижением уголовной ответственности сейчас балуемся. 8 800 200 ровно 9702, пожалуйста, звоните.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Детский клинический психолог Наталья Антипова-Коплоухая о том, почему первый в мире запрет на соцсети детям до 16 лет оказался почти бесполезен.
6: Проблема в запрете в такого рода в том, что взрослые пытаются обращаться с соцсетями как с предметом, который просто можно забрать какую-то игрушку у подростка, и они послушают и там смиренно пойдут читать книжку вместо этого или заниматься полезными с точки зрения взрослых людей делами. Но социальные сети — это уже давно для современных подростков, которые выросли уже при наличии социальных сетей, это социальная среда. А это означает, что это часть общения и часть идентичности, и часть принадлежности. И запрет, конечно, никогда не уничтожал никакую потребность, потому что необходимость вот этого ощущения для подростка, что меня видят, что я сам контролирую свою жизнь, что я контролирую свое тело, принадлежность к группе и так далее, это запретить, конечно, совершенно невозможно. Ну и плюс запрет очень сильно контрастирует с главной задачей подросткового возраста — отделиться от родителей.

0: за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершены работы по ремонту тротуарной зоны вдоль дома номер 11 на улице Зеленой. Этот участок давно нуждался в обновлении. Изношенное покрытие создавало неудобства для жителей, особенно для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан. На этой территории выполнена замена покрытия и приведена в порядок пешеходная зона. Специалисты коммунальных служб приступили к выполнению пожеланий по состоянию городского пляжа. Замечания, требующие оперативного устранения, были высказаны во время контрольного рейда «Единой России», в котором приняли участие депутаты городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Уже начался ремонт спортивной площадки, состояние которой вызывало справедливые нарекания у жителей. Продолжается благоустройство детской площадки на площади Калинина. Именно эта территория в прошлом году стала победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благодаря активной поддержке жителей сегодня здесь создается современное пространство для детей. Рабочие приступили к укладке резинового покрытия под игровую зону. Это важный этап благоустройства, который позволит сделать площадку не только удобной, но и максимально безопасной для маленьких посетителей. В ближайшее время активисты партии «Единая Россия» вновь выйдут на объект, чтобы оценить качество выполненных работ и обсудить дальнейшие этапы реализации проекта.
0: О валютах.
1: Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань 11.04.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
0: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Да, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, предлагает главный следователь Бастрыкин. 8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, Анатолий из Хабаровска, слушаем ваше мнение. Пожалуйста.
6: Доброе утро, Иван. Я уже, наверное, вам надоел. Но я с вами совершенно согласен, что наказывать 12 лет и привлекать к уголовной ответственности – это совершенно неправильно. Если судить по мнению Бастрыкина, то я вам одно могу сказать, что если следовать принципам этого маршала, то у нас и так уже полстраны уже судимые. Мы уже, наверное, переплюнули на 37-й год. Я не говорю о тяжести наказания, а я говорю о количестве привлеченных к ответственности. Согласен с тем, что надо больше привлекать родителей и жестче их привлекать к ответственности. И дать действительно право учителям применять какие-то меры воздействия. Вот таким оболтусом, грубо говоря. Вот я помню, мне уже 72 года, у нас была Татьяна Михайловна Немова, Царство Небесное уже, конечно, она делала так. Если кто-то шкодил в классе, она брала просто за шиворот. А у нас, я в леспромхозе жил, вот у нас школа была деревянная, двери были такие массивные деревянные.

0: высокие, ну, правда, из кедра сделанные. Она брала за шкирку вот так вот и прям головой открывала эту дверь. И ученик этот вылетал оттуда с класса. И никто, правильно предыдущий оратор говорил, что никто никогда родителям не пожалуется, потому что родители тебя еще раз накажут, тебя дополнительно. Вот. Поэтому я говорю, что это самое... Идти на поводу таких руководителей, как Бастрыкин, не следует. Не следует, просто не следует. Как он выразился недавно по телевизору, у него процент возвращенных уголовных дел из суда составляет менее 1%. Вы только подумайте об этом. А в 1937 году при Ежовой Приберии было 17%.
1: Ну, давайте, подождите, давайте 37-м годом не сравнивать. Ну, некорректное сравнение, даже если вы, ну, в общем, сравниваете. Некорректное, не хочу это слушать.
0: Ну, хорошо, не будем, не будем. Вот. Ну, я считаю так, что наказывать 12 лет – это маразм. Полный маразм. Да, есть
1: категория... Да нет, после того, что, допустим, если уровень жизни будет высокий, то, пожалуйста, можно подумать над этим. Но он сравнивает с Великобританией, а мы что, живем как в Великобритании, правда ведь?
0: Да нет, конечно.
1: Ну, а чего
0: ты? Иван, конечно, нет. Конечно, нет. И вы правы, что виноваты во многом государство, что не обеспечивает нормальный уровень жизни населения, и в том числе и детям.
1: Спасибо. Далее. Но вот что касается школ, мое предложение остается в силе. Сначала верните учителям, ну и вообще, в принципе, да, авторитет, как это было раньше, возможность наказывать, влиять на подростков, как это было раньше. И после этого уже давайте подумаем об ужесточении, если вдруг не поможет по какой-то причине. Ну, вот в моем детстве, там, 90-е нулевые, начало нулевых, как-то помогало. Хотя и подростковой преступности тоже хватало, безусловно. Но уровень жизни был совсем другой. Кстати говоря, всем родителям рекомендую, на Озоне найдите или где-нибудь в интернете книгу Леонида Габышева «Одлин или воздух свободы» и проследить, чтобы ребенок ее прочитал. Шикарные вещи. Всем очень рекомендую еще раз. «Одлин» или «Воздух свободы», Леонид Габышев. Далее, кого послушаем? Алла из Воронежа. Пожалуйста, здравствуйте, Алла.
2: Доброе утро. Мое мнение таково, что я старомодный, наверное, человек. Я
1: как и я.
2: Придерживаюсь... Вот я очень старомодна в этом плане и считаю, что это ответственность все-таки не детей 12 лет, которые еще не разбираются в жизни. Они ведомы, достаточно ведомы. Это ответственность родителей. Началось все с потери авторитета учителей в школах. Почему-то мы ранее мы убирали за собой классы, мы мыли по пятницам классы, мы ходили на субботники. Сейчас дети у нас этого не делают. Все это делается только... Родительские собрания происходят только для того, чтобы для сбора денег. Бедные учителя, их просто можно пожалеть. Они на самом деле стали зависимы от непонятно чего. Они как будто в клетке. Они не могут проявить свои педагогические какие-то возможности. Школа берет на себя только обучение, так сказать. А где же воспитание? Так было всегда. Это было всегда. И вот все ранняя практика, ранее, когда мы выросли, и наше поколение, я, извините, 66-го года рождения, и наше поколение, мы выросли в том, что мы всегда трудились. Мы трудились в лагерях труда и отдыха, мы трудились в лагерях пионерских. Это было, это разве плохо? Почему нельзя перенять эту практику? Почему переняли западную практику?
1: Нежные все стали очень, потому что. Нежные, влажную очень, влажную уборку в коридорах в школьных делали, да.
2: Ни в коем случае, они же руки испачкают
1: действительно.
2: Сейчас. Мальчики женоподобные, девочки мужи подобные. Сейчас вот идет подросток, и не поймешь, это девочка или мальчик. Я иногда, мне даже страшно, что происходит. Неужели это вижу только я, старомодная старая женщина? Неужели этого не видит наше правительство? Неужели не видят это люди, которые отвечают за образование? Вот такое мое мнение. Ну, вот
1: спасибо. Ну, насчет подростков. Да подростки как подростки, собственно. В общем, их избаловали, они же в этом не виноваты, правда ведь? Логично? Логично. Далее кто? Валентина из города Орел. Пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: У меня такой тоже. Вот я сейчас с женщиной согласна, что действительно сейчас нашим детям нету, ну, в школе нету, не заставляют именно такого, чтобы они убирались, мыли, это, что-то парты там помыли, полы, привлекают родители. Приходите, помогите. А почему дети этого не могут сделать? Это раз. Во-вторых, значит, вот по поводу, значит, ожесточения наказания. У меня случился такой случай. Я сделала замечание молодым ребятам, мальчикам. Им, наверное, лет, ну, по 11, наверное, 10 даже было. Вот. И они меня начали меня обзывать матом. Меня матом ругаться. Вот. Я стала снимать, сделала вид, что я снимаю их на камеру. Я вас сейчас выставлю вас в чат и покажу, и родителям покажу. Они мне говорят: да, вы знаете что? Вы знаете что? Вы не имеете права нас снимать. Вот, мы сейчас на вас тоже пожалуемся. Они звонят своим родителям, прибегает папа и с таким гневным, не разбираясь со мной, по какой причине я их снимала или не снимала, он начинает так же со мной разговаривать матом. Как же ребенок может кого взрослого послушать, если его пример налицо? Вот. Ну, закончилось это тем, что потом папа все-таки извинился, потому что когда выслушал и увидел, что я не снимала, я просто сделала вид. Ведь почему сейчас запрещено делать замечания взрослым? Почему-то вот я считаю, что нужно привлекать в первую очередь это родителей, им их наказывать. Вот до 16 лет наказывать родителей за все проделки детей. Вот. И в то же время, и вот именно, как вы правильно сказали, что и учителям нужно дать право, освободить их от наказания. А то вот если учительница поругалась, не дай бог, вот она сказала плохо на ребенка, или не дай бог, она там ему чуть-чуть указки по спине или линейкой стукнула. Ой, что ты, все, наказание учителю. А у нас этого было, вот я помню, у нас не слушались ребята. Подходит тоже вот учитель по НВП. Подошел, не слушаешься там, безобразничаешь. Указки по
1: ну вот, честно говоря, я вот указок уже указок не помню, ну, чтобы били
3: я
1: нас.
3: Знаю, но это, да, да. Ну, дело в том, что все, он никому не жаловался, он успокоился. И ребята очень уважали этих учителей. Вот они ругались, они да. Наказывали их как-то никогда никто никогда не пожаловался.
1: Спасибо вам большое. Далее. Владимир из Калуги. Прошу вас.
4: Доброе утро.
1: Здрасте.
4: Очень даже согласен с господином Бастрыкиным, но при этом думаю, что нужно усилить ответственность родителей вплоть до лишения родительских прав. У меня все.
1: Угу, спасибо. Далее. Михаил из Москвы. Прошу.
5: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, страна. Здравствуйте, Иван. Хочу остановиться на том, что Бастрыкин прав. Потому что он исходит из статистики. Наличие и возрастание уголовных преступлений, административных преступлений с 12 лет, они возрастают многократно последние года. Поэтому он это не с неба взял. Он это четко увидел по статистике и положение на местах, по докладам. Второе. У нас не хватает уже давно мужчин-преподавателей, которые раньше в обилии были в Советском Союзе. Вот. Если вспомнить 60-е, 70-е годы, то примерно женщин и мужчин-преподавателей было одно количество, иногда даже мужчин больше. И до сих пор и девочки, и мальчики вспоминают с теплотой этих преподавателей, которые проходили войны, проходили серьезную жизненную
1: 20
5: школу.
1: 20 секунд.
5: Да. И следующее. Психологи, которые находятся в школах, они ни за что не отвечают. За исход, который может быть поведение ребенка.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. сказано на радио.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Роли» и в группе «Контакта».
9: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Гранит и мрамор – это обычный камень. Пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Итак, главный следователь Бастрыкин предложил понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашел поддержки, как он сам заявил. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Владислав из Волжского, Волгоградская область, пожалуйста.
13: Здравствуйте, я первый раз звоню на «Комсомольскую правду». Я вообще-то против вот этого ужесточения мер. Это нагрузка на ребенка, так как в 12 лет он уже начинает что-то понимать, а семьи бывают многодетные, кто-то религиозный, ну, сами поняли, да? Поэтому должно сочетаться вот закон и религия. Как традиции, допустим, вот я родился в Ленинабаде, да, сейчас Ходжент. Вот у нас прекрасные школы были. Да, были такие моменты, когда преступления совершались несовершеннолетними, да? Но это когда человек осознает, ребенок, что такой закон вступил в силу, все, никакой веры не будет. Даже вот многонациональный вопрос, да, он уже не будет верить ни в Бога, ни в ангелов, ни в светлое будущее, да. Я слушал Путина, он прекрасно к молодежи относится, он все делает для молодежи. Правительство новое, сильное правительство, да, вот. Ну, так что вот мое мнение, я против этого.
1: У нас новое правительство?
13: Чтобы нагрузка на сознание ребенка не было.
1: У нас новое правительство, что пропустил?
13: Да? По поводу чего?
1: Вы сказали, у нас новое правительство.
13: Нет, новое, хорошее правительство Путина. Правительство.
1: Я понял.
13: Оно делает для детей. Поэтому наперекор этому лишать будущего ребенка, ну, будущего гражданина, да, полноценного, чтобы он учился. Ну, если я буду знать, что за это преступление высшая мера наказания, допустим, да, 12 лет, это что, я уже что, это психическая травма считается. Человек не будет после этого учиться. У него желания не будет жить в этой стране. Если, мало ли что, под влияние попал. То я раньше тоже под влияние много раз попадал. Но преступление совершал. У меня мама педагог, поэтому я придерживался традиции такой.
1: Спасибо. Спасибо. Далее. Одно мгновение и послушаем Игоря из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
14: Доброе утро всем. Наверное, все-таки за ужесточение. У нас в стране стало совсем плохо с молодежной преступностью. Их не наказывают совсем. А еще последняя фраза, наверное, будет такая. Вспомним Райкина. Меня, Сидорова, младшего, Сидоров старший, порол как Сидорову козу. И ничего, выжил. Спасибо.
1: Хорошо, далее. Наталья из Тульской области, пожалуйста.
15: Здравствуйте, Иван. Я начну с вопроса, но вы можете на него не отвечать. Где были эти люди, которые расслабляли целое поколение этой молодежи? Где они были? Эти же люди сейчас, это поколение упущенное, стараются посадить. Как это ребенка в 12 лет посадить? Когда есть упрощенные методы, это было надо делать раньше, а не сейчас хвататься за голову, когда идет полный беспредел такой молодежи. Вот, к примеру, я вам скажу, начиная с учителей. Все распустили и все проморгали. А сейчас за голову хватаетесь. У нас учитель был по литературе в свое время. Наказывал одним словом хулиганов. В каждом классе был свой хулиган. Она говорила так, что он в стул, вы понимаете, вот всаживался. Настолько ему было стыдно за свое поведение. Это были грамотные, правильные, жизненные учителя. А в 12 лет ребенка это ломать его будущее, ломать его психику и все ломать. Подумайте еще раз, умные головы. Это все, что я хотела сказать.
1: Ага, отлично, далее. Михаил, Екатеринбург, слушаем теперь вас, пожалуйста.
16: Да, добрый день. Ну, я согласен со многими, но я вот добрый папа, но без наказания все равно никуда не уйдешь.
1: То есть дети и от наказания тоже никуда не уйдешь.
16: Да, да. Я за наказание, потому что наша страна, она такая очень специфичная. Учителей и врачей у нас не ценят и не платят им, к сожалению. Самая высокая зарплата в Японии – это учитель начального класса. Вот отсюда надо исходить. Туда идут в учителя по остаточному принципу, кто поступил, видимо, а уже не по призванию.
1: Так я только не понял, поэтому... вы сказали, я за ужесточение наказания.
16: Да. За
1: ужесточение, а при чем тут учителя дети, тогда?
16: А учителя принимают участие в воспитании, так же, как и родители. Но родители сейчас невоспитанные уже. Очень невоспитанные. Кто их воспитывал, непонятно. Поэтому обращаться надо не к родителям и не к детям, а к закону. Есть нарушение, должна правильная судебная система доказать, что нарушение осмысленно. Независимо от возраста. Возраст не влияет. Бывает 12 лет такие умники, такие продвинутые, что с ними вообще разговаривать даже тяжело. Поэтому каждый случай расследоваться должен правильно. И наказывать надо по содеянному и родителей, и детей.
1: Угу. Ладно, далее. Денис, Южно-Сахалинск, пожалуйста.
17: Здравствуйте, Иван.
1: Да, пожалуйста.
17: Здравствуйте, страна. Ну, я так скажу, я скорее за ужесточение, потому как работаю в сфере услуг и очень перевожу часто молодежь. И вот, у нас новые автобусы, все погрызли, сидят эти ручки, грызут, кидают. Это одно. Слово не скажи. И тут оппонент говорил, что учителей надо больше мужчин в школе. А что это меняет? Ну, что меняет, если у нас закон вообще запрещает криво-косо на них смотреть? Так же и на улице им ничто не скажи, иначе все, тебе турма. Тут надо что-то менять, вот, действительно, законодательство. Во-первых, раньше в наше детство попробуй скажи что-нибудь делать. Указкой дали, и ты дома даже не мог об этом пожаловаться.
1: Нет, дома сказали бы, правильно сделал учитель.
17: Да. Нет,
1: было за ну, что, понятно, значит. Что
17: ты,
1: конечно.
17: Ты не мог об этом сказать, потому что ты одобрения бы не получил в домашних условиях. А здесь сейчас полная свобода. Они реально не уважают совершенно маты. Не боятся. На детскую площадку люди, они при себе на матах ругаются. Как здрасте. Это уже их не знаю. Действительно, как здрасте.
1: Спасибо. Всем спасибо, кто звонил, друзья. Сейчас сделаем перерыв. После этого вернемся и продолжим в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
5: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
6: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
7: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: О безопасности.
9: Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 209 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
11: О вооружениях.
9: Латвия планирует построить совместный с Украиной завод по производству дронов на границе с Россией. Премьер Прибалтийской республики Андрис Кулбергс заявил, что Рига сделает все, чтобы это предприятие появилось как можно быстрее, передает Делфи. Он добавил, что вдоль границы с Россией и Белоруссией будет внедрена система противодействия беспилотникам.
11: О происшествии.
9: В Омске задержали 7 человек по подозрению в жестокой расправе над студентом. 20 июня молодой человек вышел из дома и пропал. Спустя 5 дней сотрудники полиции обнаружили его тело с признаками насильственной смерти на заброшенной территории. Установлено, что компания из 7 человек, которым от 22 до 24 лет, заманила студента на пустырь, где его связали и нанесли несколько ножевых ранений. После этого попытались спрятать тело, сообщили в региональном МВД. К расправе молодой люди готовились тщательно, разработали план, купили скотч, пакеты и перчатки, а также придумали для себя алиби.
11: О лекарствах.
9: Российские ученые назвали срок окончания исследований новой вакцины от туберкулеза. Тесты планируют завершить до конца этого года. Препарат для профилактики болезни у взрослых зарегистрируют в 2027. По данным директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирины Васильевой, вакцина ГАМ-ТВВАК разработана в Институте имени Гамалеи. Новый препарат – это бустер, то есть он усиливает действие вакцины БЦЖ.
11: О космосе.
9: Ракета «Фалькон-9» вывела на орбиту американский спутник цифрового радиовещания большой мощности «Сириус SXM-11», сообщила компания-разработчик SpaceX. Запуск осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских космических сил на мысе Канаверал сегодня в 5:25 по Москве. Примерно через 35 минут спутник был выведен на орбиту. 7-тонный аппарат на протяжении 15 лет будет обеспечивать спутниковое радиовещание в Северной Америке.
11: О погоде.
9: В Москве плюс 18, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
12: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
13: Приветики. Это «Утро с той ноги», Дима, Антон, Виталий, естественно, за стеклом. И очень интересно то, что мы сегодня поменялись местами. И я начинаю эфир, это странно.
14: Дима, Антон.
13: Да. Ау, июнь-то где?
14: А июнь уже почти...
13: Так называется наша новая передача.
14: Почти вообще закончился совсем, конец ему.
13: Да.
14: Сегодня до завтра, да и все, уже и треть лета. Уху, ля-ля, улю. Вот такое. Дима Иванов, Антон Киев в студии. И действительно, будем подводить где-то итоги июня. У меня они достаточно банальные, простые.
13: Традиционные.
14: Традиционные для меня, да, потому что вынь да положь три недели, две-три недели, которые все равно знаменуются встречей воздухоплавателей, поэтому я неинтересный собеседник. Но новостей-то много. У тебя что на выходных?
13: У меня все началось с пятницы, потому что была бригантина и выпускной, соответственно. Пятая школа конкретно отдыхала вместе с нами, а мы с ними.
14: Так ты же работал.
13: Было здорово. Кто я, Торва?
14: Ты же работал.
13: Конечно. До трех ночи.
14: Почему ты отдыхал, тогда говоришь?
13: Ну, мы это назовем так, что как будто бы и работа в радость, и как будто бы сами мероприятия — это праздники, и поэтому уже как будто бы не работаешь, а немножко отдыхаешь.
14: Много раз сказал, как будто бы, что я тебе не верю.
13: Да?
14: Да.
13: Надо поменять на какое-то другое слово.
14: Надо словно
13: говорить.
14: Нет, все равно словно — это сравнение, ну, якобы, словно. Словно я отдыхаю. Ну, то есть оно все равно показывает, что ты не отдыхаешь, а работаешь.
13: Ну да, потому что я пока еще недостаточно уверен в том, что я отдыхаю.
14: В том, что ты отдыхаешь, да.
13: Да. А, в общем-то, хорошо все было, и душевно, и круто, и потанцевали, позажигали. Ну, в общем, как мы любим.
14: А как вообще бригантина прошла? Ты готовился к своему?
13: Да, к сожалению, я не знаю, но я знаю, что ее задержали конец концерта. Его то ли
14: растянули. Задержали на перекрестке, светофор горел красным для... участников.
13: Да, абсолютно верно. Я помню, что
14: было же шествие, по-моему.
13: Оно было, да, насколько я знаю. Я просто пришел в банкетный зал, и мы должны были начать стопудово в 9 вечера, но мы начали в 9:30, потому что всех задержали на летней эстраде. И все ребята пришли чуть позже, чем ожидалось. Ну, ничего страшного, мы подарили нашим гостям еще полчаса времени, поэтому в 3:30 мы закончили уже на рассвете, и ребята пошли встречать рассвет.
14: 3:30, ну да, в 4:10. У них было 40 минут.
13: Да, чтобы, да, да, примерно.
14: Дойти до него.
13: Пока вещи собирали, пока подарки собирали, пока умывались после таких жарких танцев.
14: Да. Ну, здорово, что всех выпускников можно поздравить, наверное. А все уже, да, эти результаты ЕГЭ тоже прибыли.
13: Да, но я знаю, что там не все ребята сдали ЕГЭ, и кто-то пойдет на пересдачу.
14: Пересдача ЕГЭ.
13: Да. Жуть. Мне кажется, это какой-то очень страшный кошмар.
14: Жуть какая-то, действительно.
13: Конечно.
14: Хотя я пересдавал.
13: Ты пересдавал ЕГЭ? Ты шутишь?
14: Ну, я спустя
13: зачем?
14: 5 лет пересдавал.
13: А, конечно. Спустя 5 лет.
14: Да, но по сути это пересдача или новая сдача, как это?
13: Я думаю, новая сдача, потому новая что сдача. Там срок истекает.
14: Это универ, новая сдача.
13: Да.
14: Сериал такой.
13: Потери.
14: Новая сдача за хлебушек.
13: За хлебушек.
14: Ну, вот ты даешь бумажные, а тебе монетами насыпают сдачу.
13: А суббота у меня началась с того, что...
14: Сейчас договорю.
13: Ну, давай.
14: Вот этот каламбургер, который сейчас происходит.
13: Так.
14: Мы с товарищем, в общем, сидели на выходных, тоже смотрели чемпионат мира по футболу. А там же фамилии разные у игроков, особенно не самых раскрученных сборных. И мы начали просто цепляться сначала за фамилии, и это ушло в какое-то каламбурное безумие, вплоть до того, что мы скачали шахматный таймер на телефон. И после каждого каламбура отжимали время. Знаешь, как в шахматах. Походил, нажал кнопку.
13: Да.
14: Вот мы вот так с каламбурами начали делать.
13: А, я это видел в сериале «Ход королевы». Там такая же штука была.
14: А, шахматную. В смысле, шахматную штуку, да. Видел. Ну, ты где-то видел, что каламбуры, кто-то так же, как часы на шахматах.
13: Кто-то сыграл Диму Иванова в сериале.
14: Да, да, да. Так, ладно, так, суббота.
13: А, суббота. Нет, там у нас в пятницу прошло мероприятие, и иногда бывают такие концовки, когда ты понимаешь, что что-то ты допотерял, где-то оставил, и мы профукали петличку. Потому что, когда мы снимали сюжет, мы снимали короткий, забавный такой сюжет с интервью импровизированными.
14: Петличка, и... петличный микрофон, если кто не
13: ну да.
14: Не понимает.
13: Да. И мы, кстати, нашли, ты сказал про Александра Македонского до эфира. Угу. Мы там нашли маленькую такую не статую, а маленький бюст Александра Македонского. Он стоял просто в банкетном зале, и мы петличку на него нацепили. И я с этим Македонским ходил, брал интервью у всех.
14: Ты спрашивал у всех про буцефала?
13: Нет.
14: Почему? Ну, я всегда думал, что это знание в школе мое вообще какое-то.
13: Ну, это его любимый конь, я знаю.
14: Коронное какое-то.
13: Я что думал, буцефал — это его конь?
14: Что, ну да, и типа я настолько хорошо знаю историю, ну вот, Древней Греции, что вот даже коня Македонского знаю.
13: Ну да, это, кстати, часто в кроссворды попадается.
14: А,
13: такой
14: да?
13: Вопрос.
14: Вот куда меня это привело.
13: Я думаю, да.
14: Ясно, понятно.
13: Мы потеряли петличку, вот
14: петличку,
13: я про это.
14: А я ключи в пятницу потерял.
13: Да?
14: В такси. Ну, благо, я ехал на нормальном такси.
13: Но ты же ключами не брал интервью?
14: Не брал интервью.
13: Вот, ключи. Да. То есть они просто взяли и потерялись.
14: Тебя. А ты как-нибудь попробуй. Ну, я вернул, все.
13: No. Там просто у нас случился такой некий трюк. Я брал интервью у одного из выпускников, он признался,
14: или
13: что...
14: Или Александр Македонский брал интервью. Если микрофон у него.
13: Если бы я был сумасшедшим, я бы пришел в образе Александра Македонского, наверное, на мероприятие.
14: Прошла неделя.
13: Косплей-вечеринка, и на ней Антон Киф приходит с буцефалом. В роли буцефала Дмитрий Иванов.
14: Не, я не пойду, у меня работа.
13: Угу. Ну, ясно. А, в общем, как это произошло? Я беру интервью, он говорит, я теннисист. Я говорю, о, давай какое-нибудь движение сделаем. Якобы у нас в руках ракетки, но без ракеток на камеру. И вот мы делаем замах. Он проводит свой удар в воздухе, я провожу свой. Мы делаем это в унисон, только у него это случается...
14: А он подавал или с форхенда бил?
13: Подавал.
14: Форхенд? Бэкхенд, форхенд, да.
13: Ага. И вот, значит, я делаю...
14: Ты что, не знаешь заднюю руку и переднюю руку?
13: Потому что фор?
14: Давай, продолжай.
13: Спасибо. Делаю замах, и получается, что я делаю его, держа в руках.
14: С Македонским.
13: Да, да. И Македонский остается у меня в руках, но петличка слетает, потому что она не особо хорошо крепилась к этому бюсту. Она слетает и летит прямо под телевизор, а телек стоит на таком, как бы, шкафу, и там надо прям вот какой-то длинной палочкой, и потом это все поддевать. Мне придется еще вернуться в банкетный зал и все-таки выудить этот микрофон.
14: Выудить шлем Александра Македонского.
13: Ну, будем так его называть, да. Большой...
14: Ты отсылки не понял?
13: Большой золотой шлем.
14: Да, да, да, да, все правильно. Значит, ну, значит, вроде понял.
13: Конечно.
14: Ура.
13: Да.
14: Киф может.
13: Ну, у меня на Соньке была, по-моему, игра теннис.
14: Нет, я про шлем, про золотой шлем Александра Македонского. Ты не понял?
13: Ну, то, что у него был золотой шлем?
14: Ну, да.
13: Ну, да.
14: Но
13: или что ты...
14: Это базовый... Более... Антон, это базовый минимум, это джентльмены удачи. Выудить шлем Александра Македонского из проруби.
13: А, «Джентльмены удачи»?
14: Mm-hmm. Ну, не как... Гая Ричи.
13: Ну, я смотрел последний раз лет 20 назад фильм. Точно не помню всех нюансов. Тяжело,
14: я пытался.
13: Ну, короче, не помню всех нюансов, и да, ну ладно. Такая вот история. А в субботу я подписался на один необычный эксперимент, назовем его так. Называется «День молодежи». Там просто такая была предыстория, что в середине мая мы отмечали день рождения нашего товарища на Запрудной. И вот мы вышли ночью погулять по Запрудной.
14: Который связан с поиском пропуска.
13: Да, это было еще тогда. То есть там произошло сразу два грандиозных события. Потеря моего пропуска, это первое. И второе, вот эта вот история. Я выхожу во двор, это было ночью на Запрудной. Идет в мою сторону Владимир Николаевич Быстров. С собакой прогуливается. Поздно ночью. А я такой веселый, мне хорошо. И вот он мне говорит: Антон, у нас 27 июня, День молодежи, сборный концерт. Значит, на Высокольнике Куни. Не хотите поучаствовать в своем музыкальном проекте? Я говорю, конечно, да. Я соглашаюсь. И потом я понимаю, глядя в свой ежедневник, что мы до трех ночи мы ведем программу выпускной, а на следующий день, в субботу, в час дня уже выезд получается на Высокольнике. Я думаю, блин, поспать много не получится, но, наверное, это будет весело. И вот, значит, мы в час дня, в субботу, с вокалистками в одной машине, с Владимиром Быстровым, он, значит, за рулем, вместе с супругой, Мы едем на Высокольники, там бомбим концерт, который идет час примерно. Там еще был танцевальный коллектив, тоже из Великих Лук с нами. Может, помнишь еще Марину Можайкину, которая работала в ДК ЛК. Сейчас она работает на Высокольническом ДК. И вот мы там отбомбили концерт. Потом мы поехали в Кунью. Там нас покормили, и там мы выступали на необычной площадке возле вокзала. То есть, представь себе, памятник Ленину, разгорающийся такой, разгорающийся пламя и дым от шашлыка, который шел, и он как бы опоясывал самого Ленина, и рядом сам вокзал, едут поезда, и мы возле этого всего выступаем на сцене.
14: И тянутся поезда, получается.
13: Да, а потом тянутся города. И, значит, мы выступили в Куни, закончили наше мероприятие, после 9 вечера уже поехали домой. То есть это такой очень большой отрезок времени был. Так что так прошла суббота, как один миг, я бы сказал.
14: Ну...
13: Как давно ты был в Куне, кстати?
14: Ну, я там чаще, чем ты бываешь.
13: Правда?
14: Да.
13: Тоже что... концерты даешь, наверное.
14: Да, нет, я и проездом, и не проездом бывал там, поэтому...
13: Родина Евгения Николаенкова, между прочим. Понимаешь, что мы зациклили, мы начали с Запрудной, день рождения Евгения, и мы закончили его родиной.
14: Угу. Как так много замечательных людей родом из Куньи.
13: Да. Ну, кроме Жени, никого не знаю.
14: Ну, я знаю, поэтому там часто бывал. А еще проездом, да, еще дальше. Ну, молодец, на природе, получается, побывал почти.
13: Да, подышал свежим воздухом.
14: Подышал свежим Новосокольническим и Кунинским воздухом.
13: Конечно.
14: Это здорово. Да. А я бы начал рассказывать уже...
13: Но мы не успеем, да?
14: Про себя-то рассказывать нечего, а вот то, чем обрамлены были выходные, глобально, наверное, тоже можно будет начать. Но
13: перенести, наверное, на следующую часть нашего разговора.
14: Я думаю, что мы так вот и сделаем, если мне Виталий
13: Калинин еще... Ну, как будто бы чуть-чуть надо договорить еще.
14: Подскажет, как это правда или нет. Ну, просто очень много событий и спортивных... Ну, вообще много! Я не думал, что их так много на самом деле. Я вот сейчас...
13: А в июне обычно их меньше.
14: Я сейчас просто отохожу постепенно от воздухоплавания и просто вот сегодня открываю приложение спортивное, результаты посмотреть, а там еще один турнир нарисовался уже по другому виду спорта, а я такой, а как так? А я потом, а вот так получается, уже июнь закончился-то почти. В общем, безумие какое-то, июньское, летнее спортивное безумие, и еще безумнее результаты Луки Энергии, кстати, вот футбольные. Это прям такая затравочка на... предстоящий выход, который все-таки предстоит.
13: Я думаю, что он случится совсем скоро, и мы почему-то одну минуту говорим как пять.
14: Ну и ладно, Виталий по машинам красным флагом, мы пойдем на рекламу, потому что действительно заходить в новую тему уже нет. А, кстати, праздников сегодня у меня...
13: Целая уйма.
14: Сегодня день, Международный день рыбака.
13: Да.
14: И у меня на работе у коллеги день рождения.
13: В один день.
14: А он, угадай, кто?
13: Он рыбак.
14: Вообще.
13: И даже не Александр.
14: И даже не Александр, да. Поэтому сегодня интересно.
13: Годится для подводки для студ весны?
14: Для студ весны идеально.
13: Вполне себе.
14: А еще лучше для рекламы на Луке ФМ.
15: Реклама.
16: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
18: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
14: Доброе бодрое утро, Орлуки-ФМ. Утро с той ноги, Антон Ким, Дима Иванов.
13: Новая радиостанция какая-то.
14: Что?
13: Орлуки.
14: Орлуки?
13: Да.
14: Орлуки. Ну, нормально. Луки-ФМ. И мы продолжаем. Рассказывал Антон Киф тут про свои приключения, как будто кому-то было интересно.
13: Например, мне и Владимиру Быстрову.
14: Да, и теперь можно перейти к моим.
13: Да, давай, конечно.
14: Расскажу и на рекламу, да?
13: Во, у тебя 15 минут есть?
14: Не, я быстренько говорю, я работал, все, фу, реклама, та-ра-та-ра-та, и про мою работу реклама пошла. Вообще, идеальная связка. Вообще нет, я про выходные, которые были насыщены спортом, и начнем, наверное, с самого важного для великих лук.
13: Безумные выходные.
14: Самого такого интересного. В общем-то, что я заговорил, как вологодский человек?
13: Йогурт, как вологодский
14: человек. Мы же не с «Динамо» Вологды, в конце концов, играли. В общем-то, как в соцсетях «Лукэнергии» отметили, значит, после минус 5 изменения до минус 3 продолжаем следить за сообщениями синоптиков.
13: Так.
14: Угадаешь, что к чему? Ну, было минус 5, стало минус 3.
13: «Лукэнергия» начали выигрывать, да?
14: Они не проигрывали еще, не выигрывают, уже половину сезона прошли практически.
13: Ну, то есть в другом чем-то дело, да?
14: Ну, это связано, но...
13: С минус 5 до минус 3?
14: Да.
13: Я не понимаю.
14: Эти шарады, спортивные шарады для Антона Кифа, я просто обожаю, как человек, просто даже представить себе не может.
13: Ну, я не знаю, что это такое. Ну, это значит, в спортивном зале холодно стало или что там? Обогреватель
14: нет,
13: купили?
14: Нет, наконец-то потерял очки «Динамо» Санкт-Петербург в матче с «Торпедо» Владимиром, а «Лукэнергия» обыграла «Спартак-2» в Москве. 0-2. 2-0 для нас, естественно, если смотреть не по протоколу матча. И это здорово. «Лукэнергия» теперь отстает от «Динамо» Санкт-Петербург всего на 3 очка, а не на 5, как было неделю назад. И по-прежнему ни разу никому не проиграла. Поэтому остался один матч в круге первом, и он будет домашним. В воскресенье все на «Экспресс» поддержать и болеть, болеть, болеть, еще раз болеть. На этой неделе вышло, уже на той неделе, вышло интервью с генеральным директором клуба, поэтому всем смотреть, смотреть, смотреть. Всем болеть, болеть, болеть.
13: Фильм.
14: Оказывается, у нас планы, планы, планы. Большие, большие, большие. Но это все касательно глобальных каких-то историй. Ну вот касаемо последнего матча, да. Авторами мячей стал Михаил Селюков и Лев Ушахин. Дебютный гол за «Лукэнергию». В общем-то... позитивненько. «Спартак-2» достаточно серьезный соперник, тем более дома. Но в этом сезоне у них опять перестройка, поэтому удачно мы попали. Ну что ж, ни одного поражения у «Лукэнергии», подчиненных Михаила Сальникова. Поэтому ура, болеем, надеемся, верим. И действительно, в кои-то веки можем смотреть на турнирную таблицу с таким вожделением и азартом, что ли. Потому что действительно... будет рубка, будет битва, а еще у нас домашний матч «Динамо-Санкт-Петербург». Главное также без потерь к этому матчу подойти, но это уже во втором круге. Будем смотреть, будем ждать. Вот такие вот у нас пироги лукоэнерговские, футбольные, великолукские.
13: Нормально.
14: Нормально, ну то есть прям, ну я не знаю, как тебе, как на твой язык даже переводить.
13: Никак.
14: Никак, да, потому что по лигам распределения у вас там этого нету, такого понимания. Я тебя
13: по лейблам только.
14: Я тебя пытался как-то на лиги вывести, кто в какой лиге, высший, низший там.
13: Угу.
14: Вот, а ты не смог мне структурировать всех этих ваших тех. Вот, но параллельно с матчами второй лиги, конечно же, все внимание всего мира, даже самой «Лукэнергии» приковано к чемпионату мира по футболу. Выложили пост, какие сборные поддерживают игроки нашей команды. Я бы сказал, что если вот там трое поддерживают или двое одну из команд, я бы сказал, что они поддерживают не команду, а конкретного игрока, потому что больше там они вряд ли кого-то назовут сильно весь состав, поэтому это все враки. я бы так сказал, болеют за конкретного игрока и параллельно за сборную вместе с ним. Но не буду говорить, про какую сборную речь. Кто надо, тот поймет, может быть. Но я надеюсь, что она вылетит в первом же раунде. Вот плей-офф, потому что плей-офф начинается, групповые этапы закончились, и теперь матчи на вылет пошли. Вчера ЮАР и Канада сыграли первую игру. Канадцы, хозяева турнира, одни из трех, Мексика, США, Канада, отправились в 1/8 финала. Поживем, увидим, что будет дальше. Сегодня матчи снова продолжатся, и, как всегда, безумный этот чемпионат мира в Канаде, США и Мексике. Матчи проходят по их времени в основном. Начинаются в 10 первый слот, потом в 3 утра, в час утра, в 5 утра. Ой, как это тяжело смотреть. Но если хорошие вывески будут, они будут только через раунд. В общем, много африканских сборных вышло. Как и в рэпе.
13: Есть сборная 50 Cent.
14: Откуда он?
13: Он из Бронкса, по-моему. Но он не из Африки.
14: А поколением ранее?
13: Поколением ранее? Поколение Квентина Тарантино тогда. В фильме «Джанго освобожденный».
14: Ну вот конкретную страну назови, просто это может быть Демократическая Республика Конго, тогда они прошли дальше. Гана, Кабо-Верде, как говорит мой товарищ Кабо-Верде Форте.
13: Да.
14: Вот,
13: товарищ по имени Тимур Юнусов.
14: Нет, Кот-д'Ивуар, Сенегал. Похоже, все африканские сборные прошли дальше. Марокко, очень много команд. Южная Африка вот вылетела, да, из плей-офф. Ну, это ладно. В общем-то, пускай выиграют африканцы. Да. Там больше дружественных стран.
13: У них и форма красивая наверняка.
14: О, у Ганы, да. У Ганы точно.
13: Это не они, когда прилетели на самолете в аэропорт, у них была сразу фотосессия. Каких-то очень крутых дизайнерских шмотках. Вроде бы у них.
14: Вот за этой частью чемпионата мира вообще не следил. Я тогда был в воздухоплавании полностью.
13: Угу.
14: Ну, возможно. Ну, да не суть. Ну, то не вечер, то не вечер. А еще параллельно этому всему, вот сегодня утром я узнал, что стартует Уимблдон, турнир большого шлема по теннису, большому опять-таки. И первый раунд сразу пошел. Я смотрю, там Медведев играет против Чилича. Тебе это ни о чем не говорит, а мне с формата того, что у Медведева Даниила есть проблемы иногда с эмоциональностью, а Чилич может его и вынести, будучи дедушкой.
13: Чилич — это отец Ирины Забияки? Ирина Забияка — это исполнительница под псевдонимом Чили, она выступает.
14: Не, это Марин Чилич, я думаю, это какой-то дядя Джигана, может быть, потому что на Чилич.
13: На Чилича, на Расслабончича?
14: Да.
13: Ага.
14: Но он хорват. Очень неудачная жеребьевка. Андрей Рублев с Романом Софиулиным в один раунд сведены, то есть минус один наш теннисист однозначно. С другой стороны, один наш теннисист пройдет дальше 100%. В общем, такая сетка интересная. Интересно будет посмотреть и за сеткой женской, потому что там у нас уже обладательница турнира «Большого шлема» одна появилась, новая. Поэтому посмотрим, как она выступит на траве. На грунте было прекрасно, на Ролан-Гаросе во Франции. Теперь что будет на травяных кортах Британии, посмотрим.
13: Травяные корты Британии. Хочется какой-то рекламный слоган придумать.
14: Да ему не надо, просто Уимблдон говоришь, и все понятно.
13: Все понятно, спасибо.
14: Все понятно, да. В общем, вот такие пироги. Вот такие новости. Наверное, пока хватит.
13: Все ли это новости?
14: Про хоккей не будем, потому что хоккея пока и нету. Еще не время для хоккея.
13: Еще не время твоего самого главного кумира, да? Как-то давно про него не было новостей.
14: Он вообще мне не кумир.
13: Да?
14: Нет, просто он величайшее дело сделал. Это как, ну, я тебе сколько раз уже сравнивал.
13: Не надо сравнивать снова.
14: Ты концерт Дрейка сколько обсуждал?
13: С кем?
14: Сам с собой.
13: Собой. Один раз, наверное.
14: Вот, видишь. Недостаточно. Даже Бурунов там был, понимаешь?
13: Концерт Дрейка в Новосокольниках, который был.
14: Который был в Турции.
13: Почему ты спутал с Канье Уэстом его?
14: Ну или не Дрейк. Потому что он все не на одно лицо.
13: Да не-не-не-не. Дрейк вообще канадец.
14: А в Канаде,
13: придумали хоккей, да.
14: По футболу.
13: И там, да,
14: сейчас
13: проходит.
14: Идет, да. Угу. Я же три раза сказал Мексика, Канада, США.
13: Ты сказал, кстати, в тот раз Мексика. Я еще хотел пошутить, но забыл. Что я запоминаю самые незначительные вещи, кажется. Все ли у тебя по новостям?
14: Да, по спорту пока все. Ага.
13: Я могу начать пока с первой новости.
14: Или подводиться к новостям.
13: Четыре минуты, да? Это будет наш рекорд, мне кажется. Это будет начинаться с того, что... А сейчас мы послушаем не рекламу, мы послушаем сводку новостей от кого, и мы будем сейчас думать, кто будет записываться, точнее, кто будет читать новости, и гадать.
14: не будем гадать, давай свои.
13: Давай, первая новость про исполнителя и шоумена, про которого, мне кажется, многие забыли, да, он себя как-то не особо проявляет последние лет 10, мне кажется. Певец и шоумен Тимур Родригес женился на актрисе Кате Кабак. Пара заключила брак в пятницу. Отмечается, что после ЗАГСа молодожены с гостями сели в двухэтажный экскурсионный автобус, чтобы отправиться на дальнейшее празднование. Кабак и Родригес объявили о помолвке в конце апреля. Пара состоит в отношениях с осени 23 года. А в мае прошлого года певец развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака, пока она была за границей. Это произошло через 2 года после того, как артист бросил супругу по телефону. Это, наверное, единственный такой... шаг в сторону новостей от Тимура Родригеса, потому что ни песен, ни программ, каких-то ни выступлений вообще от него ничего не слышно уже долгое время.
14: Ну так ты ж за Дрейками, с Канье Дрейками, Вестами следишь, а не за ними.
13: А он следит за ними?
14: Он Родригес, он рядом, он же из Мексики, из Мексики.
13: Он из того же города, что и Павел Воля. Вот откуда они?
14: Он тоже из Мексики?
13: Судя по фамилии, да.
14: Вот как, они, это не
13: из какого они города, ты помнишь?
14: Нет.
13: Очень известный. Пенза. Вот, они из Пензы. Они пензюки. Оба. Ответишь что-нибудь на эту реплику?
14: Нет, нет, продолжай.
13: Я просто помню, что Родригес очень часто прям появлялся в программе «Один в один», как он пародировал Майкла Джексона, там, например, показывал какие-то номера, и у него был довольно удачный старт его музыкальной карьеры, тоже это было лет 12 назад, может быть. А потом это как-то все потухло.
14: В 2014-м.
13: А что в 2014-м?
14: Было 12 лет назад, в 2014-м.
13: Да? Угу. Ну, значит, да. Вот. Поэтому хотя бы, может быть, в любви повезет. Посмотрим. А повезет ли нам в новостях? Будут ли они такими же радужными, как и свадьба Тимура Родригеса? Мы узнаем совсем-совсем скоро. А особенно, если эти новости прочитает Радислав Синельников.
14: О, как!
13: Один из главных голосов Псковской области.
14: Новостных голосов.
13: Да. И мы очень сильно огорчимся, если это будет не он. Но порадуемся, если это будет Настя. Поэтому посмотрим, прозвучит ли голос традиции или прозвучит голос...
14: традиционных новостей.
13: Экс-знак качества.
14: О как.
13: Да.
14: О как.
13: Я вспоминаю все музыкальные коллективы.
14: Всю подноготную вывалил просто от ребят и хочет уйти на новости Антон Киф.
13: А вдруг новости Антон Киф будет читать?
14: Ну нет, это мы
13: сегодня
14: знаем,
13: не 1 апреля.
14: Мы знаем, что у тебя был такой нестандартный...

0: Специалисты коммунальных служб приступили к выполнению пожеланий по состоянию городского пляжа. Замечания, требующие оперативного устранения, были высказаны во время контрольного рейда «Единой России», в котором приняли участие депутаты городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Уже начался ремонт спортивной площадки, состояние которой вызывало справедливые нарекания у жителей. Продолжается благоустройство детской площадки на площади Калинина. Именно эта территория в прошлом году стала победителем рейтингового голосования в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благодаря активной поддержке жителей сегодня здесь создается современное пространство для детей. Рабочие приступили к укладке резинового покрытия под игровую зону. Это важный этап благоустройства, который позволит сделать площадку не только удобной, но и максимально безопасной для маленьких посетителей. В ближайшее время активисты партии «Единая Россия» вновь выйдут на объект, чтобы оценить качество выполненных работ и обсудить дальнейшие этапы реализации проекта.
1: О валютах.
0: Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань 11.04.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Вас приветствуют главные фабриканты Луки ФМ. Это Дима и Антон. Это я просто услышал Яну Чурикову, и меня немножко, флэшбэкнуло 2003-й. Ты же смотрел?
8: Да, как смотрел? Сколько мне было лет? Зачем мне это смотреть? Я лучше Лигу чемпионов посмотрел.
7: Класс пятый, наверное.
8: И все равно лучше Лигу чемпионов посмотреть.
7: Я прям смотрел.
8: Вообще
7: мощно.
8: С 8 лет и
7: мне очень нравилось.
8: И до сейчас лучше Лигу чемпионов посмотреть. Полуфабриканты тогда уж.
7: А сейчас в нашей жизни максимум полуфабрикаты.
8: Полуфабрикаты, да, я это слово хотел сказать.
7: Кстати, есть ли у тебя любимый сезон «Фабрики звезд»?
8: Не знаю.
7: Его планируют обратно возвращать на Первый
8: канал.
7: Я
8: думаю, второй, потому что у меня диск был каким-то чудом.
7: Я еще покупал журналы «Фабрика звезд».
8: До такого я не докатился.
7: Я докатывался до такого.
8: У меня уже еженедельник «Футбол» был в те времена.
7: Угу.
8: На еженедельный выпуск. Еженедельник, еженедельная выписка, естественно. Ходил на почту за ним.
7: Под эту музыку, которую ты сейчас воспроизводишь.
8: Да, читал отчеты о матчах. Искал Луки Скиф. Потом они исчезли.
7: Но мы возвращаемся в наши новости из мира шоу-бизнеса, и у нас есть следующая новость. Режиссер Сарик Андреасян снимет новую экранизацию легендарного произведения Ильфа и Петрова «12 стульев».
8: Тяжело.
7: Да. Сыграет ли Евгений Миронов главную роль? После Андрея, это Миронова. Хотя мне кажется, он не подходит под эту роль.
8: Это разные люди и даже не родственники, поэтому...
7: Хотя я в детстве думал, что родственники.
8: Так на всех Ивановых так думал.
7: Да?
8: А теперь целый сериал Ивановы.
7: Но Иванова — это более распространенная фамилия, чем Миронов. По словам Сарика, который известен экранизациями культовых сказок и классических произведений литературы, сейчас проект на стадии кастинга. Съемки стартуют летом следующего года. Сценарий и кастинг в процессе. Как думаете, кто из актеров идеально подходит на Бендера и Воробьянинова? Написал Андреасян. По словам Сарика, который известен экранизациям «Тан-та-там», Также режиссер отметил, что действие картины, как и в оригинальном произведении, будет происходить в начале 20 века.
8: И какими он экранизациями? Там даже не написали, какими он известен.
7: Там какие-то сказки были, да, у него?
8: Ты сейчас прочитал?

0: культовых сказок и классических произведений литературы.
1: Экранизациями там-там-там ты просто сказал.
0: Угу.
1: А, там нету?
0: Не, я просто продублировал два раза текст случайно. Я не помню его фильмы. А что он снимал?
1: Я так понимаю, «Защитники».
0: А, это же он, да?
1: Вроде бы.
0: Это культовая сказка. «Защитники». Особенно персонаж Медведь.
1: Персонаж Медведь.
0: Я знаю этот фильм по рассказам других людей, кто смотрел, но я не решился посмотреть.
1: Решить. К сожалению. И чтобы потом жить с мыслью, как это развить.
0: Забавно, что в том же году вышел сериал «Защитники» по Marvel, где были «Сорвиголова», Люк Кейдж и другие персонажи.
1: Ну, здесь вот «Защитники», но это попытка была марвельских супергероиков. Но плохая попытка.
0: Я думаю, да. Ну, как минимум...
1: Ну, ты посмотри, обязательно посмотри.
0: Настолько силен градус или высок градус кринжа, что, наверное, надо, даже хорошо.
1: Вот именно поэтому надо, посмотри. Да, посмотри, Антон, оцени все.
0: Окей. Это надо как-то вот выделить время, чтобы было вот настроение под такое. И чувствовать, что ты не зря потратил время.
1: Я так про жесткие хорроры, драматические настроения выбираю, как ты под Сарика Андреасяна.
0: Драматические хорроры — это которые от студии А24? Эти?
1: Не знаю. Я вот так не увлекаюсь, как ты, вот, чтобы студии, не студии, фильмы, все. Да я так просто, формат фильма, мне жесткие фильмы, тяжелые, интересные.
0: Нравится?
1: Ну, опять-таки, надо, чтобы...
0: «Пила», например.
1: Она жесткая, интересная, глубокая.
0: Да, ты не смотрел?
1: «Пила»?
0: Да.
1: «Пила».
0: Про маньяка.
1: А, это «Пила». Я их уже путаю все.
0: Ну, там много серий.
1: С этим, с «Криком» уже.
0: А, не, «Крик» — это белое лицо. Вот это.
1: Да, да, да, вот эти мне уже все. Да, «Пила», я понял. А... Ну, ладно, не такое. Слишком растиражированный.
0: Предлагаю перейти к следующей новости. Например, певица Катя Лель рассказала о несчастном случае, который произошел с ней на съемках около 2,5 недель назад. Исполнительница хита «Муси Пуси» призналась, что во время подготовки к номеру одного из шоу она упала в провалившуюся декорацию в форме круга, приземлившись на руки и ноги. И никто этого не заметил, наверное. Потому что это был какой-то, знаешь, инопланетный круг, как круги на полях.
1: Или плот круглый.
0: А круглый плот — это мы так называем Юрию Лозу и его нынешнее состояние. Круглый плот. «Не знаю, каким чудом меня кто-то поддержал. Я сгруппировалась, как кошка. Сильно упала, такой грохот был. Я вообще не поняла, что произошло». Но интересно, на площадке только она была?
1: Как давно ты новости читал вот эти вот все?
0: Сейчас вот.
1: Нет, читаю. Я в смысле про... Ну, в этом нашем формате, чтобы...
0: Когда мы с тобой виделись.
1: А когда мы последний раз виделись?
0: Точно понедельник, неделю назад.
1: Да? Угу. Больше эфиров не было. И ты за неделю лучше новостей не нашел.
0: У меня есть новость.
1: Катя Лель упала на руки-ноги, вот, все.
0: Провалившись в декорацию. Да, отлично. У меня есть новость, которая, в принципе, читается одной строкой. Ее можно даже не читать, потому что она сама по себе сильно звучит.
1: Так, как треки Дрейка Веста.
0: Иранскую певицу приговорили к порке плетью. Как тебе такая новость?
1: Я не знаю.
0: Сильно? Сильно.
1: Ну, это вот тебе вот хихоньки да хахоньки, а я уже это... В других контекстах, когда слышу Иран.
0: Mm.
1: Чемпионат мира по футболу, например.
0: Понятно.
1: Да, поэтому.
0: А там те, кто плохо играют, не приговаривают?
1: Антон, не развивай. Дальше.
0: Ну, раз ты поддерживаешь, я тоже хотел поддерживать.
1: Я поддерживаю, что я в курсе событий, происходящих в этой стране. И это не для утреннего шоу повестки.
0: А для вечернего?
1: Да. Угу. И для Радислава Синельникова.
0: Конечно.
1: Вот.
0: А мы эту тему тоже не будем развивать.
1: Давай следующее.
0: А это все, в принципе, по новостям?
1: Да не, давай, что... ну за неделю-то что-то должно быть.
0: Ну хорошо, давай тогда в формате нравится, не нравится. Ну да. Ну вот, например, сейчас что-нибудь такое более-менее лайтовое. Лоза отказался от звания хейтера российских звезд.
1: Ну как мы можем его пропустить? Опять-таки мы даже плот вспомнили, круглый.
0: Круглый плот. Хорошо, могу зайти на эту новость. Автор песни «Плот».
1: Да вы что, серьезно?
0: Юрий Лоза заявил, что на самом деле очень любит всех российских звезд. Певец решил оправдаться за хейт в адрес коллег из российского шоу-бизнеса. По словам Лозы, ему и правда трудно угодить, но на самом деле есть много исполнителей, которых он уважает. Интересно, кого?
1: Не уточнил. Этот список будет пополняться, дополняться и обновляться.
0: Ранее певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал творчество Филиппа Киркорова, записывающего песни с молодыми артистами. А молодого исполнителя Ваню Дмитриенко Юрий сравнил с осьминогом. Вот, мне кажется, это верхняя точка его хейта.
1: Карьеры Дмитриенко.
0: Да. Так, ну, что еще добавить? А, про Гринча мы читали, кстати, с тобой уже.
1: Да?
0: Да, было дело. А вот новость, которая является не юмористической, а достаточно интересной, звучит следующим образом. Кассету с тайной песней Виктора Цоя нашли в Швеции. Коллекционер Сергей Чубраев нашел в Швеции кассету с тайной песней Цоя.
1: Тайная песня.
0: Да. Архивист и коллекционер нашел в Швеции кассету с неизвестной записью песни Виктора Цоя «Дети минут». Уточняется, что кассета была более 30 лет хранилась в домашнем архиве женщины по имени Сара Окерен, которая во время поездки в Ленинград посетила вечеринку, где записала на плеер исполнение Цоя. Кассету привезли из Стокгольма и оцифровали. Утерянная запись будет предоставлена в документальном фильме «В день рождения Виктора Цоя».
1: О, да. Нормально прогревают.
0: Угу. Ранее известный американский и канадский писатель Уильям Гибсон, один из классиков жанра киберпанк, заявил, что лидер группы Кино Виктор Цой был его вдохновителем. Знать бы, кто такой Уильям Гибсон.
1: Те же написали один из там что-то...
0: Произведение, вот хочется какое-то, вот, может быть, одно известное, ну ладно. Я тут читаю другое фантастическое произведение, наверняка ты смотрел фильм «Проект Конец Света».
1: Нет.
0: Ты еще не посмотрел этот фильм?
1: И не факт, что еще.
0: Не факт, что посмотришь?
1: Да.
0: Угу. Слишком распиаренное кино, поэтому...
1: Ну, не знаю, мне уже это кино абсолютно...
0: Это кино тебе абсолютно понятно?
1: Я даже на то, что хотел сходить посмотреть, не посмотрел. И вот оно в качестве уже лежит на сервисах стриминговых. Я не доходит, не до этого всего.
0: Дело в том, что месяц назад мне дали почитать книгу «Проект Аве Мария», так называется в оригинале, автор Энди Вейр, это который написал «Марсианина». Со словами: «Антон, тебе очень понравится». Причем в последнее время я часто получаю книги именно с этими словами, причем ожидания не оправдываются абсолютно. И вот я сейчас читаю проект «Аве Мария» и понимаю, что фильм сделан для людей. Компактно, интересно, подача такая сама по себе, ну, можно сказать, увлекательно голливудская. То есть ты смотришь, и вот блокбастеры тебе захватывают.
1: А еще интересно. Там Гослинг.
0: Гослинг, абсолютно верно. И там еще потрясающая актриса из фильма «Анатомия падения». Это фильм, который получил Оскар за лучший сценарий года 3 назад. И я читаю книгу и понимаю, что как будто бы я читаю учебник по ядерной физике. Я там ни черта не понимаю. И иногда что-то иногда происходит с героем. А произведение идет повествование от первого лица. Он сам по себе ученый. И там очень много нюансов, которые как раз-таки объясняют всю работу там, системы, космоса. Мне как будто бы не особо интересно. Вот поэтому. Но я дочитаю как человек, который вот именно зависим от того, что надо поставить точку и иметь именно вот полное какое-то понятие о книге, чтобы потом рассказывать о том, почему тебе не понравилось. То есть какой-то полный анализ провести. Соответственно, если вы любите супернаучную фантастику, почитайте эту книгу. А если вы больше про триллеры и детективы, не читайте.
1: Ну, это еще надо посовещаться и узнать, насколько она научно-научная, а не «Звездные войны» там написаны.
0: Не, там не «Звездные войны». Там прям как будто читаешь реальный учебник.
1: Ну, ты как будто опять. Вот,
0: да?
1: Правильное слово. Мы не можем знать наверняка. Вот Кип Торн, пока «Интерстеллар» снимали, там научные работы писал параллельно с этим фильмом. Вот это там плюс-минус подтвержденные какие-то истории.
0: Кип Торн — это сценарист?
1: Кип Торн — это как его, консультант по астрофизике, по большому счету, был в «Интерстелларе». И он, пока снимали «Интерстеллар», две там научных каких-то работы написал по поводу, как выглядит должна черная дыра, и теперь она только так вот у нас в масс-культуре воспроизводится. И что-то там еще по каким-то тоже своим научностям. Вот такой вот Нолан. Ждем, не дождемся блокбастера, который пока у меня только в мем-лентах каких-то в огромном количестве.
0: Там снимается актриса, которая играет главную роль в сериале, который я сейчас смотрю, Зендея. Зендея же есть в «Одиссее»?
1: Да, вроде бы, да. Вроде бы нет.
0: Нет?
1: Есть?
0: Есть.
1: По-моему, нет.
0: И Холланд, и Зендея там. Холланд.
1: Ты с чем-то Там, если Эрлинг Холланд только, футболист сборной Норвегии, который даже на матч с Францией не вышел, а мы прервемся на рекламу.
0: Погуглим как раз.
2: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
2: Мы продолжаем нашу эфирную одиссею на Луке ФМ. Это «Утро с той ноги», и мы выяснили, что все-таки и Холланд, и Зендея снимаются в новой «Одиссее» Кристофера Нолана. Так я к чему подводил? Я сейчас смотрю третий сезон «Эйфории», где Зендея играет главную роль. Мне так нравится сериал, вообще не понимаю хейт. Ну, я отчасти понимаю хейт, что там сериал абсолютно морально беспощаден, и там есть достаточно жесткие сцены, и он этим подкупает. Плюс стиль съемки, конечно, шикарный, и классные персонажи. И так все обаятельно там происходит. И что самое главное, в сериале нет провисов. И ты смотришь, там так все насыщенно, так интересно, увлекательно. И даже не хочется, знаешь, это главное, мне кажется, знак качества. Рука не тянется к телефону проверить мессенджер, проверить сообщения, какие-то уведомления. То есть ты смотришь сериал от и до, и тебе нравится. Но это дело вкуса, конечно. Дима, смотрел ли ты «Эйфорию»?
3: Нет. Угу. Откуда у вас столько времени на это все?
2: Вечером перед сном, вот и все.
3: Перед сном надо глазком отдыхать.
2: Но я не умею так. Вот, у меня зависимость.
3: Поэтому я сижу в документах вордовских и таблицах Excel, да, глазам надо отдыхать.
2: Причем они, да, на папирусе у тебя.
3: Да, да, mm-hmm. Да, все верно. А, посмотрел я даже составы, так что Афина, от Хена. Если читать, да, по-русски ваш английский, от Хена.
2: Конечно.
3: Или нет, это же ваше тхе. Афена.
2: Так говоришь, как будто я один из тех, кто придумал английский язык.
3: Межзубный. Почему межзубные складывают язык?
2: Ну там определенным образом надо язычок сложить.
3: Ну так если, почему его тогда называют межзубным звуком?
2: Потому что он идет между зубов. Как бы он. Ну да. Как бы он высвистывает его. Да, вот Дима сейчас показывает, нам не хватает видеотрансляции.
3: В.
2: Да.
3: В.
2: Я хотел к чему-то подвести. Я уже не помню, к чему, наверное. Не к этому, нет, нет. Наверное, к праздникам. А может, не к праздникам. Какие-то праздники сегодня были, но мы про них не говорили.
3: День рыбака.
2: Рыбака.
3: Тупака.
2: Нет, не день тупака сегодня. Там я не помню... Какой-то есть у него день, и даже ему памятник поставили, насколько я знаю, в каком-то штате. Да. Ну, это считается один из лучших поэтов современности.
3: Ну, круто. Да, у нас круто. По лучшим поэтам современности не по одному памятнику стоит.
2: Да. И даже не Тупаку. Угу. У нас есть... Ну вот если сравнивать с Тупаком, кому бы поставили памятник в России, интересно? Какому исполнителю?
3: Есенин. Си...
2: Но он не современный.
3: Ну его уже тут все его перепели. Ну, уже все
2: его перепели, да. Рэпер Серега, наверное. Вот ему еще не ставили памятник. Звонок от рэпера Сереги.
3: Ну, у нас звонок. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Или нет?
3: Сорвалось.
2: Сорвалось,
3: что-то,
2: да.
3: Что-то пошло не так, да. Ну да ладно, может быть, еще успеется. Ну а мы, кстати...
2: По праздникам хотели пройтись.
3: Да, я все жду фильмов. Ну да ладно, когда хотел анонсы посмотреть. Четверг. Подождем четверга уже.
2: Анонсы фильма?
3: Обновят линейку прокатную и посмотрим.
2: Сегодня клиповое мышление в час дня, потому что сегодня понедельник. Сегодня у нас в гостях нумеролог Наталья Макеева и ее дочка Яна Макеева. Угу. Яна была раза три у нас в студии, она контент-мейкер. Мы много снимаемся в совместных комедийных скетчах, клипах. В общем, творчески взаимодействуем. И тут был какой-то музыкальный квиз. Яна говорит: Антон, тебе обязательно нужно пригласить мою маму в гости. И вот у ее мамы, Натальи, состоялся дебют на Луке FM. И мы сидели и записывали на той неделе. Записали программу. Сегодня она выйдет в час. Так что ждем интересные факты про нумерологию.
3: Да, итак, ну, то есть ты там раскрыл тему нумерологии.
4: Что-то там, ребята.
3: О, доброе утро.
2: Здравствуйте.
4: Доброе утро, ребята. Постоянно слушаю вашу жизнерадостную программу, получаю положительные эмоции от вашей информации.
2: Спасибо.
4: И новостей, и так далее. Значит, сегодня как бы вы подводите итоги июня, да?
2: Да, какие у вас итоги?
4: Разных форматов, да. От меня вот такая новость. Я автор-исполнитель Евгений Беляев ВКонтакте. С 11.06 по 26 с начала воздухоплавания на моей странице прозвучал цикл авторских песен к юбилею города под номером их 6. Значит, было более 10 тысяч просмотров у меня. Я бы хотел, чтобы вы обратили, ну, внимание, в 4 них, как раз для Димы приятная новость, там летают шары.
2: Тебе приятно, Дим?
3: Когда летают шары, мне всегда замечательно просто. А для тебя теперь клиповое мышление для Антона Кифа.
4: Я не рекламирую себя, я просто, вы знаете, Катерине Фадеевой, да, Катенька Фадеева у нас, да?
3: Ксения, наверное.
4: Ваша коллега, Ксения, ну да. Ага. Я как бы ей скинул, она тоже у меня в друзьях ВКонтакте, скинул эти все 6 песен с лайками, там, комментариями. У меня это, обсуждали в городе, стихи обсуждали, тогда достаточно долго это у меня история была. Ну вот пока она мне что-то ничего не сказала, но вот такая у меня информация. Я думаю, она заслуживает внимания. Все-таки цикл песен, 6 штук, к юбилею города, в хорах были школьные у нас, она признана, одна из песен признана лучшей у меня. Вот такая новость.
2: Евгений, мы желаем вам Грэмми в следующем году.
3: Антон, ты со своими Грэмми заокеанскими уже всех, наверное,
2: ну или хотя бы премию РУ-ТВ.
3: Ну, это уже...
4: Спасибо, я просто хотел какое-то внимание обратить.
3: Да, спасибо.
4: Вот что вы обсуждаете, музу, это самое. В том, в прошлый раз обсуждали я Битлов, и это все правильно, все интересно. И про Лазу интересно, что он тоже у нас... Специфически такой парень, мне все это интересно.
2: Евгений,
4: вот, извините, я отвел, время занял ваше.
2: Евгений, вот. А хотите с нами гороскоп прочитать?
4: Да. Гороскоп? Да. Нет, я ваши гороскопы слушаю. Вообще, у вас программа интересная, разнообразная. Как бы вот мне украшает мое утро, получаю информацию про луки энергии и так далее и тому подобное. Просто я позволил себе сегодня сказать, что ВКонтакте. Ну, у меня достаточно там внимания, но чтоб знали и вы, что есть такой цикл песен к юбилею, к 86-летию.
2: Евгений, спасибо, что слушали программу про Битлз.
3: А мы теперь обязательно, да, послушаем все 6 композиций, которые вы написали, да.
4: Вот, нет, я просто, ты же Антон, ты музыкальный товарищ-то, да?
2: Да, абсолютно.
4: Понимаешь?
2: Я люблю музыку.
4: Выступаешь, радуешь людей, развлекаешь.
2: Да, конечно.
4: Все получается. Я с удовольствием слушаю, когда вот у тебя это случается, рад за тебя, понимаешь?
2: Спасибо, что следите.
4: Несешь людям положительные эмоции. Что бы ты обратил внимание, может, что-нибудь там споешь из этого цикла. Я не возражаю.
2: О, буду рад.
4: В общем, с 11 июня по окончании воздухоплавания вот прозвучало 6 штук Евгений Беляев ВКонтакте.
2: Евгений, потом с вами свяжемся, я приглашу вас на свою авторскую программу.
4: Очень я рад. Знаю Володю Быстрова, общались мы с ним.
2: О,
4: как-то я сам.
2: Это легенда.
4: Себе, да, легенда. Да, что интересно, они до сих пор продолжают с Фириной общаться, дружить, и она его очень уважает.
2: Евгений, спасибо большое. Мы за эфиром с вами отдельно пообщаемся. Было очень приятно вас услышать.
4: Вот, спасибо. Хорошего вам дня и быть добру.
3: Быть
2: спасибо.
3: Добру, хорошей недели, хорошего дня. Всем до свидания. А у нас успеваем из гороскопа?
2: Я думаю, да, мы же быстренько его.
3: Ну, давай.
2: 29 июня. Понедельник. Сегодня желательно перепроверять детали, особенно если это касается старых договоренностей или обещаний, и надо следить за эмоциями.
3: Овны. Неожиданное событие сможет ускорить путь к цели, но важно оставаться гибким.
2: Тельцы. Случайное наблюдение поможет иначе взглянуть на давно знакомую жизненную ситуацию.
3: Близнецы. Возможно, сегодня стоит вернуться к незавершенным делам, чтобы двигаться дальше.
2: Раки. Помните, в отношениях нужно различать факты и предположения.
3: Львы. Сегодня вероятные ошибки из-за невнимательности или неточности.
2: Девы. Искренность поможет укрепить закрепить отношения и убрать лишние сомнения.
3: Весы, не позволяйте чужим ожиданиям определять ваши решения.
2: Скорпионы, внимательно перепроверяйте сообщения и документы.
3: Стрельцы, чтобы не остаться с пустым кошельком, не доверяйте всему, что вам говорят.
2: Козероги, внутренняя дисциплина поможет сохранить верное направление.
3: А в Водолее, если тайное становится явным, будьте на стороне правды, честность принесет больше пользы.
2: Ну и рыбы, в общении с единомышленниками обращайте внимание на обещания.
3: И пусть этот день принесет счастье, тепло и добро. Вот такой позитивный эфир получился. А мы с вами прощаемся на сегодня. Это Луки FM, утро с той ноги, Антон Киф, Дима Иванов. Всем пока-пока.
2: До свидания.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: Нельзя давать. Ну и потом могу сказать, даже кроме общефилософская и юридическая проблема, что нету там субъектности, вот, и нету там разума. Есть техническая проблема. Искусственный интеллект четвертый раз приходит на планету, три раза его прогнали за то, что он был сырым. Сейчас его прогонят за то же самое.
6: Спасибо. Вот как... Андрей Масолович, эксперт по кибербезопасности, в сети известен как Кибердед. Благодарим за выход. Перерыв.
0: На происходящее вокруг. Реклама.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об ограничениях.
9: Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. Мера введена в связи со временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.
0: О Ближнем Востоке.
9: Проведение технических переговоров остается в планах США и Ирана. Консультации состоятся, несмотря на обмен ударами между странами, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на чиновника Белого дома. По его данным, Вашингтон и Тегеран продолжают обмен сообщениями через каналы, созданные для разрешения конфликта. Ранее «Аксиос» сообщил, что завтра в Дохе США и Иран планируют провести переговоры по Армузскому проливу. Стороны также договорились о прекращении обстрелов. Центральное командование Вооруженных сил США в ночь на воскресенье подтвердило удары по территории Исламской Республики в ответ на атаку по коммерческому судну в Армузском проливе.
0: О конфликтах.
9: Латвия планирует построить совместный с Украиной завод по производству дронов на границе с Россией. Премьер Прибалтийской республики Андрис Кулбергс заявил, что Рига сделает все, чтобы это предприятие появилось как можно быстрее, передает Делфи. Он добавил, что вдоль границы с Россией и Белоруссией будет внедрена система противодействия беспилотникам.
0: О катаклизмах.
9: Больше 1300 человек погибли в Европе из-за экстремальной жары с 21 июня. Цифры привел гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его словам, Европа остается самым быстро нагревающимся континентом, где температура растет вдвое быстрее среднемировых показателей. Сейчас около 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары. Закрываются школы, а энергосистемы испытывают повышенную нагрузку. Глава ВОЗ подчеркнул, что из-за изменения климата и глобального потепления волны жары, которые раньше происходили раз в поколение, теперь наблюдаются почти ежегодно.
0: Обо всем.
9: На Сахалине осиротевшие медвежата просят еду у водителей на трассе. Местные жители заметили хищников на дороге в нескольких километрах от поселка Ноглики. Очевидцы утверждают, что они там находятся уже несколько дней. Медвежата не могут самостоятельно себя прокормить и просят еду у проезжающих мимо водителей. Местные отмечают, что медведицу не видели. Что с ней случилось, неизвестно.
0: О погоде.
9: В Москве плюс 20, облачно и без осадков. В Петербурге 21 выше 0, там пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube, канал «Неопанкин», «Рутюб» и ВКонтакте, каналы группы «Радио «Комсомольская правда». Приветствуем Леонида Крутакова, политолога, телеграм-канал «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир». Можете найти ее на любом маркетплейсе и приобрести. Рекомендуем. Леонид Викторович, вас приветствую. Здравствуйте.
10: Да, доброе утро. Слушайте, я на
6: Слушайте, очень интересно, внезапно, после угрозы Зеленского в адрес Лукашенко, а Лукашенко в срочном порядке, не анонсировано, едет навстречу Путину в Россию, на Валдае. Они встречаются, причем не просто встретились, посидели, поговорили, разошлись. Встреча эта длилась несколько дней. Потом он, не заезжая в Минск, напрямую летит в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Что это было?
10: Ну, с одной стороны, Лукашенко же играет в свою игру при всех раскладах и при всех утверждениях, что мы союзное государство. Вот, Лукашенко, когда пришло время к решительным действиям, сказал, что никогда Минск не будет финансовым филиалом Москвы. Да, и мы сохраним самостоятельную кредитно-денежную политику. А это то, что формирует, собственно говоря, систему принятия решений экономических. Понятно, что страны бывшего СССР и вообще маленькие страны, Беларусь маленькая страна, вынуждены играть в двойную игру всегда. Меня, кстати, раздражает вот этот термин, что политика двойных стандартов, потому что политика одного стандарта не бывает. Если стандарт один, то нет политики. Не с чем играть. Вот стандарт, вот все действуем по стандарту, по алгоритму. Какая здесь политика? Политика – это всегда лавирование между разными силами. Вот у Лукашенко, собственно говоря, лавирование между Россией, которая рядом, и Западом, который вынужден считаться. Ну и здесь украинская проблема, да, которая существует, как сегодня, как ключевая между Россией и Западом. Да, Китай – один из важнейших игроков мировой арены. Сегодня. И, собственно говоря, в этом смысле, я как я уже высказывал мысли, что война на Украине для Китая – это прокси-война с США. То есть он отвлекает силы от американские, он отвлекает их внимание от себя, хотя США действует действительно широко и, в общем, но не справляется. Поэтому, да, Лукашенко фактически, если брать по тому ряду, который вы сказали, Лукашенко выступает сегодня в этой ситуации как главный коммуникатор по украинской проблеме. Вот. Поэтому чего он привез Путина, о чем они разговаривали о дальнейшем. Ну, если говорить вообще про украинскую проблему, про последние все происшествия, включая, там, вот, у вас прозвучало в эфире строительство завода по беспилотникам в Латвии на границе, тоже вызов такой демонстративный для России. Да? Вот. Понятно, что у этой проблемы решение, ну, два, собственно говоря, по большому счету. Либо идти на условия Запада и заключать мирное соглашение, либо побеждать. То есть других вариантов нет, потому что в ситуации с господством беспилотников и экономическим, в этом смысле, производящим, ну, России очень сложно будет выстоять, если не победить на земле. Потому что ущерб будет нарастать. Вот. Поэтому Лукашенко, который как бы вынужден играть двойную игру, для него... Он это и говорил, что крушение России и ее проигрыш означает крушение его режима в перспективе, ну, как с Януковичем, да, собственно говоря. После этого у него же как нету системы власти выстроенной, да, она авторитарная, она держится на арбитраже единственном, его личном. Убери его, и все. И Белоруссия посыпалась. Белоруссия превратится в нынешнюю Украину, то есть пищу для западной макросистемы, поглощения и абсорбции. Ну, поэтому, да, Лукашенко в тяжелой ситуации, да, Лукашенко вынужден лавировать, потому что для него и крушение России, и победа России означает ослабление самой Белоруссии, ее суверенитета. Либо рост ее зависимости от России, что сохраняет Беларусь в нынешнем виде, либо рост ее зависимости от Запада, что уничтожает Лукашенко и его режим. Вот. Очень сложная для него ситуация. Очень. Поэтому он всегда так и выступает, всегда многопланово в этой ситуации. С одной стороны, да, Россия, мы с Россией, с другой стороны, надо мир, надо заключать условия мирные соглашения с Украиной, надо договариваться. То есть военного решения у него нет. Для него это наибольший вариант, лучший. И он здесь, я говорю еще раз, как коммуникатор главный. Трудно представить, что он повез в Китай. Понятно, что повез то, о чем он говорил с Путиным, и то, к чему они пришли, каким выводом или каким, скажем там, стратегическим линиям, как будет дальше действовать Россия. Видимо, так.
6: Угу. Ну вот есть заявление от Си Цзиньпина в ходе встречи с Лукашенко в Пекине. Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Ну, я даже не знаю, как трактовать, да, поддерживать. Это что значит? Это просто дипломатическое заявление комплементарное? Или это что-то конкретное?
10: Нет, во-первых, надо понимать, что для Беларуси действительно является экономическим плацдармом Китая в Европе. И это такие ворота, да, там очень много. То есть в отличие от того, что с Россией у Китая практически нет совместных проектов на территории России. Вот были нефтяные до санкций, да, там освоение арктического шельфа. А вот в Белоруссии очень много, да. И Белоруссия идет на очень тяжелые для себя условия экономические. Вот в разделе прибыли китайцы очень беспощадные торгаши и политические как бы, приоритеты используют для экономической выгоды, прямой, простой. Да, понятно, идут политические потери, но экономически они выиграют. И в этом смысле Белоруссия потеряет так же, как Россия для Китая. Вот я говорил про прокси. Конфликт, да, вот Белоруссия тоже прокси-конфликт. Если Белоруссия исчезнет с карты, как Белоруссия Лукашенко оставит как плацдарм Запада, Китай отодвинут от Европы, Китай потеряет очень важный плацдарм. Для них Белоруссия важна, безусловно.
6: Я предполагаю, просто предположение, что дадут, как и Ирану, системы ПВО. Правда, китайские системы ПВО не очень хорошо себя показали в Иране. Ну, может, уже основываясь на опыте, внесли какие-то доработки. Но вот мне кажется, что сейчас Беларусь может усилиться именно китайским ПВО. Потому что по части ПВО, понятно, нам самим нужны, мы глобально помочь не можем. Но это чисто предположение.
10: Предположение, вы правы в том, что российские ПВО в этом смысле гораздо эффективнее и лучше. Вот. И мне кажется, что все-таки... Для России очень важно тоже Беларусь, именно единственный как бы рычаг влияния – это безопасность и, собственно говоря, полено, где играть. Я думаю, что то, что с китайцами будут какие-то соглашения, в том числе и в производственной сфере, безусловно. Но мне кажется, что, скорее всего, все-таки в вопросах безопасности Беларусь больше будет ориентироваться на Россию, в том числе в области ПВО. И Россия рассматривает в этом смысле Беларусь как свою часть собственного пространства.
6: Угу. Так, ну и огромное количество заявлений Владимира Путина на съезде, сами знаете, какой партии. Тут, в общем, там, ну, огромное количество таких общих заявлений, которые мы слышим регулярно, причем не только от Путина, да, но и от остальных участников соревнований, я имею в виду высших чиновников России. Но вот в целом, чисто по настроению, Владимир Путин из ключевого, что сказал, это не только Донбасс, но и Новороссия. Это значит, что дух анкориджа нафиг. И вся Новороссия, и вот этот, я так понимаю, задача минимум или максимум, но неважно. Это вот задача теперь, она конкретно виднеется. Насколько она реализуема, по-вашему, в ближайшем будущем?
10: Да, дай бог, чтобы эта задача так формулировалась, потому что, ну, вот то, что вы сказали, Иван, это же из области, там, скажем, личных интерпретаций, да, сказанного. Вот дай бог, чтобы это так, потому что пока не решена, ну, как минимум, то, что вы сказали, Новороссия, пока Украина не отрезана от Черного моря, она является существенным игроком геополитическим. Если Николаев, Одесса становятся российскими и соединяются с Приднестровьем России, то все, Украина как вот серьезный субъект теряет очень значительную часть своей силы, но при этом остается как антироссия и русофобское государство, что тоже, на мой взгляд, недопустимо. Насколько эта задача разрешима, это, наверное, вопрос к военным. Мне кажется, что да, в сегодняшней войне такие задачи очень сложно решаются и очень большими жертвами, но у России, я повторюсь, только два сценария. Либо идти на условия Америки, а там Зеленский и вся Европа за спиной, и практически сдавать свои интересы в обмен на мир, либо побеждать на земле. Другого варианта у России нет. То есть какой-то справедливый, там, в кавычках, там, или там, уравновешенный мир и соглашение по Украине невозможно, на мой взгляд. Нельзя соединить, там, не знаю, бульдога с косорогом, что ли, вот там в детстве говорили. Поэтому здесь не может быть как бы компромисса, который бы не привел в будущем к новому конфликту. То есть мы таким способом лишь отложим задачу для решения своих детей и внуков, чего не хотелось бы. Хотелось бы ее решить здесь, раз мы влезли в эту историю, насколько она была просчитана, какие были ошибки сделаны в начале. И надо, наверное, сделать из них выводы и все-таки как-то решить эту проблему. Решить так, чтобы это было, ну, хотя бы с какой-то перспективой там, лет на 50-100, за которые можно утрясти остальные вопросы.
6: Дело в том, что, ну, судя по всему, когда вот не уточняется же, да, Новороссия, Донбасс и Новороссия, какие регионы конкретные имеются в виду, все-таки не уточняется. Ну, наверное, это специальный финт такой, на всякий случай. Я говорю, есть задача минимум, есть задача максимум. И, как мне кажется, речь не идет все-таки о Николаеве и Одессе, во всяком случае, ну, в ближайших перспективах. Об этом продолжим разговор уже после перерыва. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Леонид Крутаков, известный российский политолог. Пока подпишитесь на телеграм-канал «Не Крутаков». Ну и про книгу «Нефть и мир» тоже напоминаю. Хорошая большая работа. Друзья, новости, реклама и анонсы пройдут быстро. Никуда не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
13: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
14: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
15: Ура! Идем в атмосферу! Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Иван Грозный любил варенье из огурцов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
17: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Леонид Крутаков, политолог, телеграм-канал «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир». Леонид Викторович, давайте продолжим. И да. Все-таки, по-вашему, когда президент говорит про Новороссию, какие регионы конкретно имеются в виду? Мне показалось, что на самом деле, ну, Донбасс и Запорожье с Херсоном. Вот что имеет в виду президент. А вот не то, чтобы дальше. Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно.
10: Да, вот вы знаете, это самое главное, на мой взгляд, серьезная очень проблема, если не самое главное, это всегда недоговоренность наших больших политических властей.
6: А вы бы были на их месте, так же бы делали, правда ведь?
10: Не знаю, не факт. Это оставление себе пространства, чтобы потом достигнутый результат объявить в любом случае своим целевым показателем и победой. Вот я просто как пример привожу, хочу всегда привожу в последнее время Иран. Иран абсолютно четко озвучил свои цели. И Ливан поставлен, например, если там, взять Новороссию, да, там как интересы России у Ирана и Ливана, они ввели Ливан в переговорную повестку, озвучили это публично, что без этого мира в Персидском заливе и Армузском проливе не будет. Вот, и договоренности с США не будет. И они последовательно преследуют эту позицию. Потому что если политическая власть озвучила цели открыто и назвала по пунктам, мы добиваемся вот этого, вот этого, вот этого, то потом уже назад отыграть невозможно, потому что это будет выглядеть как поражение, если вы сдадите позиции. Вот здесь, мне кажется, наши власти совершают такой серьезный системный, скажем так, у нашего серьезный системный недостаток, потому что со своим населением, с обществом надо говорить открыто, надо для себя осознать проблематику, четко разложить ее и сказать, что вот так ситуация и вот такие цели. Только в этом положении у России будет какое-то стабильное будущее и его озвучить, потому что только так можно нацию консолидировать на решение больших задач. А вот эта игра в то, что пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, и возьми его, и будет по нам победа, вот это, на мой взгляд, ошибочная стратегия. Она ведет к расхолаживанию общества, она ведет к потере целеполагания общего. И, соответственно, разрушает гомогенность общественную, цельность его. Потому что политическое государство возникает как политическая нация, как коллективные цели, которых добивается население этой страны и граждане этого государства. Если этого нету, то нет и государства, нет его цельности, нет институциональной устойчивости внутренней. Вот. И тогда начинают вместо политических целей играть чиновничьи расклады.
6: С другой стороны, вы знаете, успех любит тишину. И вы помните, Владимир Путин с подачи некоторых докладчиков несколько раз говорил про Купинск. И, ну, с соответствующим настроением победоносным. Я, в общем, на тот момент его понимаю, конечно. А с другой стороны, что было потом? Купинск был объявлен нашим, а потом, ну, как принято говорить в таких случаях, что-то пошло не так. Такое случается. И сейчас президент говорит, российским войскам осталось около там, 10,5 километров до Сум. Вооруженным силам России хорошим темпом двигаются к Славянску. До него остается 8-9 километров. Российские военные контролируют 96% Константиновки. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов. Вот эта точность, она, конечно, подкупает. Это хорошо, что президент в курсе. С другой стороны, посмотрим на цифры повнимательнее. 10,5 километров при текущей войне, это огромное расстояние. Огромное. Это так кажется. Что там, 10 километров – это 2 часа пешком. Все, 2 часа пешком обычному пешеходу. 8-9 километров или 10,5. Но в текущих реалиях вот это расстояние можно преодолевать бесконечное количество времени, правда ведь? Поэтому, ну вот это как бы напоминает Купинск. Давайте без, ну, без бравурности, что ли, излишней, правда ведь? Но не просто, может, я не прав, надо же что-то говорить, правда ведь? С другой стороны, ну вот говорили про Купинск.
10: Да, ну вот понимаете, ведь чем, когда я говорил про четко обозначенное целеполагание, когда оно существует, тогда существует и ответственность. Если вы поставили цели, если вы назначили ответственность за исполнение, ну, там, не знаю, министр обороны, начальник генштаба или командующий фронтом, не знаю, кто там, или полковник, командующий ротой, или там взводом, или там батальоном, вот, и когда цели не достигнуты, тут наступает ответственность. И другие чиновники, военные, видят, что если есть поставленные цели, их надо добиваться. А если нет целей, то нет и ответственности. Наступает безответственность. Потому что в любом случае можно доложить, как вы правильно сказали, сколько осталось километров до СУМ, сколько квадратных километров контролируем. То есть перевести все в количественные показатели. Вместо того, чтобы решать конкретно и добиваться конкретных целей. Вот. Тогда это все превращается в такое аморфное, постоянно живущее конфликтом информационное пространство, что, по сути, и произошло за последнее время. На мой взгляд, это тоже неверная стратегия. Потому что, еще раз повторюсь, без ответственного как бы, поведения не существует, невозможно добиться цели. Мы все будем плавать по течению в инерционном режиме. Поэтому это вопрос выстраивания большой политической как бы, системы. И для России пока, вот, к сожалению, да, мы не можем выйти на конкретные показатели и с наказанием виновных. Потому что ну, война ведь требует немножечко других действий, да, и других личностей. Потому что ну, вот, паркетные генералы, которые поднялись в военное время, они не годятся для войны. Они же про парады, про покраску бордюров, по стрижку газонов. А война – это риск военачальников, которые готовы пойти на этот риск, поставить все на карту для достижения цели. А аппаратный генерал – это другой генерал, другое мышление. Поэтому ну, тут много проблематики, на мой взгляд, выходящих, которые приводят вот к тому, что вы сказали. А давайте не будем заявлять цели, давайте будем отчитываться о том, потому что это позволяет нам сохранять некую условную стабильность информационную и показать обществу, что все под контролем. Но это ведь если все под контролем, тогда и мобилизация не нужна населению. Не мобилизацию военную, а именно внутреннюю, политическую, как бы, мировоззренческую цель. Если угрозы России не существует, то для чего мы воюем-то, если все под контролем? Вот проблема, понимаете, и ведь люди, неважно, формулируют они для себя этот вопрос, внутренний или нет, но они с этим вопросом живут внутри все равно. Вот этот когнитивный разрыв создает внутренний, знаете, как бы, ситуацию у человека, непонимание, что происходит. Вот проблема главная. Если вы обществу не объяснили и не мобилизовали его на решение задачи, вы задачу не решите. В аппаратными методами такие вопросы не решаются.
6: Ну и по духу Анкориджа, будь он неладен, есть некоторые пояснения. Тут спор возник уже не на внутреннем уровне. У нас, помните, спорили о том, жив дух Анкориджа или мертв. Потом госсекретарь Рубио как бы окончательно развеял все эти разговоры словами о том, что да на Аляске толком-то, что, вообще никаких договоренностей не было. Так сели, поговорили, в общем, да и разлетелись. Чего вы в самом деле придираетесь-то? Лавров указал ему на точности, точнее, неточности, то, как дело было, как развивались события, и, в общем, из этого следует, из пояснений, довольно, кстати, грамотных пояснений министра Лаврова, что Рубио, ну, так вот, с позволения сказать, немножечко лукавит, не говоря другое слово, как вы понимаете. И Владимир Путин тоже дал некоторые пояснения. Но никто не указывает ни Рубио на то, что он прямо не указан. Он тоже, Рубер, ну, вы поняли, ты врунишка. Ты как бы немножечко врешь. И Путин дает то же самое пояснение, что действительно в Анкоридже не было никаких договоренностей, но обсуждались возможности завершения конфликта на Украине. Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. Прямая цитата президента. Москва во время саммита на Аляске согласилась пойти на определенные компромиссы, которые предложили США. Не было никакой Новороссии. Было только освобождение Донбасса. Новороссия появилась сейчас уже. То есть мы как бы отказываемся, я так понимаю, от духа Анкориджа. Но в то же время что говорит Путин? Россия ждет приезда представителей администрации США и готова продолжить переговоры? И, кстати говоря, начали, знаете, вот не могу не отметить, не согласен тем, что, ну вот опять обманули, хотя и некоторые иронизируют, потому что удары по Украине наносились, мы не прекращали этого делать. С другой стороны, вроде как нельзя говорить, что обманули, но и нельзя говорить, что не обманули, правда ведь? Вот.
10: Ну, конечно, если как бы Рубио Воронишко, то фактически кому он наврал-то? Он наврал нам, и они наврали в Анкоридже нам. Да, это в некотором роде Минск-3. Помним, что сказала Меркель? Минск нужен был для того, чтобы вооружить и мобилизовать Украину на войну с Россией дополнительно, да? Вот, собственно говоря, мы видим, что происходит после двух Анкориджа. Украина обросла беспилотниками. Огромным количеством, которое она сейчас использует. Это дух, последствия духа Анкориджа. Я думаю, что здесь есть его роль и участие того, что Россия, видимо, договорившись или проговорив какие-то сценарии решения проблемы, притормозила свои действия, так или иначе. Можно ли это считать, что Россия попалась опять на удочку? Это вопрос, наверное, не ко мне, но то, что, понимаете, с обмана началась вообще украинская вся история. Я помню, как Владимир Владимирович говорил по интервью Второму каналу о том, как на Майдане ему звонили из Белого дома, и чтобы он попросил Януковича не применять ОМОН против этих восставших. Кто мог звонить Владимиру Путину из Белого дома? Обама. Но ведь и что будет все гарантия, выборы, все. Но ведь этого не было. Мы сейчас пытаемся представить, что это европейцы виноваты, которые гарантировали. Но был звонок из Белого дома, более высокого уровня гарантии. Обманули? Обманули.
6: А во время Стамбула был звонок от Макрона.
10: Абсолютно.
6: 30 секунд, знаете, коротко.
10: Да, вот. Поэтому то, что играют с нами все время в двойную игру, это абсолютно, безусловно, на мой взгляд, очевидная вещь. И надо из этого делать выводы. И очень решительные.
6: Я вот, знаете, надеюсь, что вывод уже сделан окончательный. Вот есть надежда, у многих появилась эта надежда после вот этих слов президента. Ладно, посмотрим. Леонид Куртаков, политолог, телеграм-канал «Не Куртаков», автор книги «Нефть и мир». Благодарим. Перерыв у нас, друзья.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
18: Оно «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов». Новая глава. Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершены работы по ремонту тротуарной зоны вдоль дома номер 11 на улице Зеленой. Этот участок давно нуждался в обновлении. Изношенное покрытие создавало неудобства для жителей, особенно для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан. На этой территории выполнена замена покрытия и приведена в порядок пешеходная зона.

0: зону. Это важный этап благоустройства, который позволит сделать площадку не только удобной, но и максимально безопасной для маленьких посетителей. В ближайшее время активисты партии «Единая Россия» вновь выйдут на объект, чтобы оценить качество выполненных работ и обсудить дальнейшие этапы реализации проекта.
1: О валютах.
0: Доллар 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, юань 11.04.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель, главный редактор медиапроекта «Балканьи». Здравствуйте, Олег Владимирович.
7: Доброе утро.
6: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие недели уйдет в отставку. Будут объявлены досрочные президентские и парламентские выборы. Срок его полномочий истекает в середине 2027 года. По действующей конституции этот президентский срок для Вучича является последним. И цитата: «Это для меня последний раз, когда перед таким числом людей выступаю как президент. Я верно служил 14 лет своей стране на каждом посту. Это мои последние дни и недели как президента республики». Ранее он говорил, что может подать в отставку с поста главы Сербии и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. По его словам, уже начал упаковывать книги в своей резиденции, поскольку у него их много. Ну вот что это значит, что он в ближайшие недели уйдет в отставку, хотя вроде бы еще не срок?
7: Действительно, у него его нынешняя каденция истекает в апреле 2027 года, но дело в том, что в этом году он объявил о проведении досрочных парламентских выборов, на которых его партия пока еще в силах, как будто бы, получить относительное большинство голосов в коалиции с партнерами, в первую очередь социалистами. И действительно, Александр Вучич на самом деле никуда из политики уходить не собирается. Конституцию он не отважился переписывать. Но, возможно, действительно, если у него все получится, у его партии, то он продлит свою власть уже в качестве премьер-министра Сербии. Выборы, очевидно, состоятся парламентские, досрочные, в этом году, в октябре месяце. И вот, собственно, поэтому он и говорит о том, что он может быть, он подаст в отставку, и тогда это будут совмещенные выборы. И парламентские, и президентские, что я не исключаю. И в этой ситуации действительно, если будет большинство голосов у его партии, то он сможет продлить свою работу как премьер-министр Сербии. Но все-таки по закону Сербия – это, с одной стороны, парламентско-президентская республика, но всю полноту власти все-таки там имел всегда президент. Как Вучич будет работать в качестве премьер-министра, это будет очень, в общем, такой интересный момент. Надо будет это понаблюдать за этим, но в любом случае президент будет другим, и очевидно, что сильно полномочия президента не будут урезаны.
6: Я вот задаюсь вопросом, конечно, его можно считать самым пророссийским президентом, да, но тем не менее этот момент отодвигаем. А как он может вообще остаться в политике, если уже сколько, 2 года там бушуют довольно массовые протесты против, кстати,

0: кстати говоря, именно Вучича, если сказал, против коррупции они, но они против именно вучической коррупции. Ну, мы же знаем, я вот был в Сербии на Новый год, конечно, как раз. И там, ну, многие критикуют Вучича за то, что кумовство, коррупция, прочее, прочее, прочее.
1: Вы знаете, протесты эти на самом деле очень такие балканские, не институционализированные. До сих пор нет вот столько действительно уже два с половиной года этим протестом, а партии, которая бы могла быть голосом протестующих, до сих пор нет. Есть условный студенческий список, который так называют именно по причине отсутствия какого-либо другого названия. То есть даже вот сейчас на этих выборах, на которых действительно по разным опросам там у правящей партии порядка 45-47%, но у оппозиции тоже около 30%, если не больше. Но вопрос в том, что оппозиция не институционализирована. И эти протесты, они действительно были беспрецедентны по своим масштабам, но до сих пор никто из их организаторов не смог нормально создать блок, силу, партию, движение, которое бы было голосом этих протестов.
0: Я, вы знаете, за что переживаю? Есть там глава парламента, если я правильно понимаю, Анна Брнабич. Ну, она лесбиянка, ЛГБТ в России запрещено и всенародно порицаемо. А главное, ну вот из последних ее заявлений, Сербия больше не считает Россию братской страной. Страна разделяет ценности Евросоюза, осуждает Россию, поддерживает Украину. Торговля с Россией для Сербии уже не так критична, говорила она совсем недавно. И, в принципе, там такие настроения есть. И меня вот пугает, что как раз вот кто-то из таких политиков может стать следующим президентом Сербии?
1: Ну, на самом деле, настроений таких в Сербии, конечно же, нет. Это исключительно настроение в голове Анны Брнабич. Действительно, президент Сербии будет либо... я думаю, что это будет в любом случае более прозападный человек, чем Вучич. Просто, давайте скажем честно, более пророссийских там просто...
0: Уже нет.
1: Либо очень мало. Ну, есть, конечно, еще пара-тройка фамилий. Но, очевидно, президентом им не стать. Вот. И в этой ситуации действительно новый президент Сербии будет хуже для России, чем Вучич.
0: Будет ли он такой же, как Пашинян, грубо говоря? У нас есть хороший пример для сравнения, да?
1: Ну, посмотрим. Нет, конечно, он не будет таким же, как Пашинян, потому что Пашинян прошел свой путь, и это был его личный путь протеста. А вот новый президент, это будет скорее такая, ну, не то чтобы марионетка, да, но в какой-то степени, если у Вучича все получится так, как он затеял, то очевидно, что новый президент Сербии, это будет какой-то такой маленький вариант Вучича, но более прозападный, менее громкий, менее известный, менее заметный.
0: Вы вот со мной не согласны, а я все-таки настаиваю, что идет постепенная, кстати, вот такая пашиняновская политика в Сербии, и это грозит в перспективе, я все-таки, ну вот это моя уверенность, да, она основана на определенном общении с сербами и на целых двух посещениях этой страны, тем не менее, что в перспективе возможен и, ну скажем так, отказ от претензий на Косово, и больше скажу вам, Косово в какой-то момент станет абсолютно суверенной страной в рамках Евросоюза, может, даже в Евросоюз войдет быстрее, чем та же Сербия. Есть вот у меня просто такое скромное мнение. Я его не с потолка взял, а вот
1: на основании своих 18 лет изучения Балкан, все-таки, пожалуй, осмелюсь не согласиться. Может быть, когда-нибудь будет все что угодно, но вот на обозримой перспективе исторической Косово Сербия не признает никогда и ни за что, и даже самые отъявленные западники белградские не готовы сейчас говорить о том, что Косово, значит, они признают. А Косово – это краеугольный камень всего остального. Потому что не признаешь Косово, значит, тебя не принимает Европа. Не признаешь Косово, значит, ты агент Москвы. Ну и так далее. Да? То есть это внутренний краеугольный камень сербской инаковости, собственно. Я думаю, что на ближайшие еще лет 30-40 его хватит.
0: Я не сказал, что они признают Косово. Они могут не признавать, конечно, они не признают Косово. Дело не в этом. Будет постепенный такой отказ, эта тема будет становиться все менее и менее популярной внутри Сербии. Вот и все. А само Косово или сам Косово, я уж не знаю, как они там себя позиционируют, в перспективе вполне возможно, они уже практически полностью суверенное государство. Правда ведь? И их уже Евросоюз признает.
1: По факту это произошло уже очень давно.
0: Вот.
1: И именно по той причине, что Сербия никак не может ничего сделать с этим фактом, с Косово, по этой причине действительно есть пессимизация темы, потому что нечего предложить, собственно.
0: А возможно такое, что Сербии скажут, хорошо, мы вас берем в Евросоюз, но вместе с Косово. То есть и Косово входит в Евросоюз.
1: Нет, я вообще не вижу возможности, чтобы Сербия стала частью ЕС. Максимум Евросоюз может еще только одну страну, маленькую Черногорию, перенять в свой состав в обозримое время, там, через пару-тройку лет. И, в общем, на этом никто больше в ЕС не войдет. Ну, только если Молдова, конечно, не станет частью Румынии.
0: Понятное дело.
1: В остальном нет.
0: Слушайте, а почему, чем, напомните, вы как-то рассказывали, я что-то подзабыл. Да, действительно, Черногория сейчас перестанет выдавать визы. Россиян. Ведет визовый режим, наоборот, ведет визовый режим, я неправильно сказал, ведет визовый режим для россиян. Сейчас без визовый режим можно съездить по путевке в Черногорию. Недешево, но можно. А чем Черногория, простите, пожалуйста, лучше Сербии? Я что-то вот не улавливаю.
1: Ну, во-первых, Черногория — это всего 600 тысяч населения. Это страна, которая давно по факту находится в зоне евро. Это страна, политические элиты, которые на 100% лояльны и ЕС, и НАТО, вот, собственно, и все. Да, Черногория давно уже стала абсолютной такой европейской марионеткой в политическом смысле. Экономикой своей она не обладает. Ну, вот, собственно, и все.
0: А, ну, еще и надо, чтобы было куда ездить небогатым европейцам отдыхать, собственно, без проблем.
1: Ну, там уж, да, выбор большой.
0: Ну, они сейчас в Бодрум ездят, в турецкий, активно. Вот, нужно еще куда-нибудь. Вот Черногория в этом плане, пожалуй, похожа. Может быть, для этого возьмут Евросоюз, чтобы просто проще было. Гоем куда-то ездить. Вот и все. Ну, для бедноты европейской, я имею в виду. Спасибо большое. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель, главный редактор медиапроекта «Балканист», Вещи Бондаренко, телеграм-канал. Найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии. Сейчас отдохнем немножко, новости, рекламу и анонсы послушаем. После этого вернемся в эфир и продолжим. Впереди крайне интересная тема. Поговорим про участников СВО, как директоров школ. Вот Бастрыкин мы сегодня обсуждали, его заявление снизить уголовную ответственность для подростков уже до 12 лет. Пожалуйста, про смертную казнь тоже. Одно из его, это уже даже не предложение, он возмущается, почему смертную казнь до сих пор не вернули, да, не сняли запрет. А вот еще участники СВО должны быть директорами школы, не женщины. Вот об этом поговорим после перерыва.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
7: А знаете ли вы что?
6: Сталин настолько ценил главного конструктора атомной бомбы Юлия Харитона, что запретил ему летать самолетом и предоставил личный салон-вагон, в котором до революции ездил сам царь.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
4: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Владимир Путин поддержал инициативу одной известной партии. О признании особого статуса учителя в России российский лидер отметил, что закрепление такого статуса педагога не должно носить формальный характер. По его словам, речь о дополнительной поддержке, о новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя одной из самых уважаемых профессий, воспитанию новых поколений. И, безусловно, будут подписаны соответствующие документы на этот счет, заключил Владимир Путин. Председатель Следственного комитета России и главный следователь Александр Бастрыкин предложил назначать участников СВО замдиректорами школ по воспитательной работе. «Мы полагаем, — сказал он, — что на место заместителя директора по воспитательной работе надо шире привлекать участников специальной военной операции. Во-первых, это мужчины, потому что, как правило, директора — это женщины. Во-вторых, это мужественные люди, которые проявили себя в сложных обстоятельствах специальной операции. По его словам, молодежь, школьники будут их уважать, прислушиваться. Но отстат пока этот процесс идет очень-очень медленно, конец цитаты. К нам присоединяется Аслан Рубаев, политолог, телеграм-канал Рубаев». Аслан.
7: Да, доброе утро всем.
0: Ну вот про особый статус учителя. Ты учителем у нас, преподавателем был, работал. И особенно вот слова Бастрыкина. Пожалуйста, тебе на комментарий. Слышал же? Пожалуйста.
7: Да, слышал. И, надо сказать, к Бастрыкину испытываю бесконечное уважение. Но вот что всегда меня удивляет, это когда люди, которые, ну, скажем так, очень далеки от образования, а оно такое динамичное на самом деле, что меняется чуть ли не каждые 3-4 месяца, происходят какие-то изменения, приходят какие-то новые задачи, и нужно очень хорошо понимать систему современного образования. Вот когда мы говорим о том, что нужно привлекать участников СВО к чему бы то ни было, из них собираются лепить депутатов, министров, кого угодно. Я также бесконечно...
0: Везде участник СВО пригодится, ты зря. Везде.
7: Да я вообще хорошо отношусь к участникам СВО, но мы должны понимать, что участники СВО, они фрагментарны, то есть они все очень-очень разные. Там есть и зэки, там есть, скажем так...
0: Ну, люди, понятно, которые... люди разные, просто разные люди, конечно.
7: Разные люди, да. Ну и давайте, как мы представляем этих разных людей вот на таких вот ответственных постах? Я вообще, в принципе, ну, там, когда говорят, что они должны стать директорами школ. Ребят, давайте мы с нашими для начала директорами школ разберемся. Ну, просто давайте вот взглянем.
0: С нашими? Это что ты имеешь в виду?
7: С нашими. Вот с нашими, которые сейчас вот работают как бы в столице.
0: С теми, которые вот. Есть сейчас.
7: Да, я сейчас вот с другого телефона тебе зачитаю, потому Давай. Что я знаю. Вот просто то, что вот я увидел за последнее вот время... Здесь. Во-первых, надо сказать, что когда началась специальная военная операция, один из директоров школ покинул свой пост и погиб.
0: Так, и?
7: Да, я сейчас... Надо обязательно указать, кто это. Я просто забыл. Вот, Александр Сергеевич Чуфистов. Да, его именем назвали школу. Хороший пример. Коллеги о нем отлично отзываются. Ну, вот новости, которые вот я прочел вот буквально на прошлой неделе. Очередной скандал в Пушкинской школе номер 1500. Учитель так. домогался к 15-летней девочке. Опять, если ты откроешь новости про эту школу, ты прочитаешь то же самое, что происходило в 24-м году. Что там тоже учитель, только там учитель истории домогался к ученику. Он в поезде решил ученика поцеловать. Суть в чем? После первого такого ужаса, после первой такой истории, директора надо было гнать в шею. То есть трижды, потому что там еще прочитаешь, там еще до этого был скандал, когда физрук переспал с своей ученицей, а директор по-прежнему на месте. Понимаешь, в чем проблема? Вот мы с этими директорами школ как должны разбираться? То есть она сидит, а Пушкинский лицей, это Пушкинский лицей, например, 1500. Я посмотрел потом, еще дальше пошел. Пушкинский лицей номер 1500 входил в топ-10, там, в топ-20 лучших школ Москвы. Сейчас при этом директоре он стоит ниже плинтуса. То есть уничтожена вообще система этого образования.
0: А, слушай, я не про этот момент, а про то, что должен ли директор школы нести ответственность за локальную ситуацию, безусловно, ужасную.
7: Конечно.
0: Но вот один из педагогов, мы же не можем знать, что вот кто-то педофил, правда ведь? Да? Или извращенец какой-то.
7: Может, не можем этого знать. Как не можем знать? Если ты проводишь еженедельные селекторы, совещания со своей управленческой командой, если ты проводишь педагогические советы, если ты взаимодействуешь с ученическим самоуправлением, с детьми, ты знаешь абсолютно все то, что должно происходить. Я знаю очень много хороших директоров школ, но для 600 школ Москвы 23 человека – это капля в море. Вот статистика примерно такая. Но в основном это люди, которые сидят за очень хорошее вознаграждение финансовое, и они даже не думают вообще о том, как развивать школу. Они думают о том, как эту школу ограбить. Потому что вот я ушел, и я помню, я всегда жил с ощущением, это не то ощущение, что льву мясо не дадают. Я всегда жил с ощущением, что я работаю. У меня были такие моменты, что вот я выполняю ту же работу, или объем этой работы растет, а заработная плата падает. Или, ой, потом приходишь выяснять директору, почему там тебе не доплачивают. Он сказал, ой, не доплачивают? Ой, ну я выясню. Финансовая сторона в школе без директора, ее увеличение или понижение заработной не решается никак. Вот просто вопрос, куда девались деньги? Надо сказать, что министры в Москве, которые занимались, вот руководили департаментом образования, все были высокой степени эффективности, вот как министры. Никаких вообще вопросов к ним. Надо сказать, что Собянин уделяет невероятно чуткое внимание школам Москвы. Но люди, вот эти директора, которые туда приходят, заняты исключительно личным обогащением подавляющего большинства. Другое дело, вот что касаемо участников СВО.
0: Ну, а ты знаешь, что вот в силу того, что я не в курсе перечисленных тобой эпизодов по Пушкинскому лицею, должен обозначить, что это то, что ты сказал, это твоя точка зрения. А мы просто не в курсе этого.
7: Претензии
0: будут к нам, а пусть и претензии к тебе предъявляют.
7: Нет, в интернете, пожалуйста, загуглите.
0: Хорошо.
7: Об этом написать
0: но все-таки,
7: новости,
0: но все-таки это мнение Аслана Рубаева. Редакция воздерживается от комментариев. Потому что мы не в курсе.
7: Комментариев
0: просто.
7: Здесь нет, я вам рассказал историю,
0: все, да,
7: есть
0: да,
7: в СМИ.
0: Да. Я понял.
7: Причем
0: все,
7: это не мое мнение, не надо говорить, что это мое мнение.
0: Вина вот этих учителей, она доказана, они сейчас наказаны, да, правосудием, я правильно понял, о которых ты
7: СМИ
0: сказал?
7: СМИ пишут, что нет.
0: Ага, вот оно что.
7: СМИ пишут, что нет, да. СМИ пишут, что нет. Дело в том, что вот есть другая составляющая, помимо Пушкинского лицея,
0: давай,
7: что многие директора школ саботируют, допустим, прием в школу участников СВО для каких-то уроков мужества, диалогов, саботируют. Есть такие директора школ, когда вот после начала специальной военной операции было принято решение о том, что необходимо, значит, поднимать, начало учебной недели должно быть под гимн и поднятие флага. Вот многие директора школ это саботировали. Всячески не закупали флаг штоги, не поднимали флаг, игнорировали важную составляющую теперь учебного процесса, эти разговоры о важном, неважно, как мы к ним будем относиться, с какой долей критики. Но это было постановление, и ты как директор школы должен его в полной мере реализовывать, но ты этого не делаешь. Почему вы этого не делаете? Многие директора школ, вот это очень-очень интересный фрагмент. Вот запускать сейчас участников СВО в школы, а я знаю огромное количество конфликтов, когда ребенок задает какой-то вопрос, он участнику СВО кажется то ли провокационным, то ли оскорбительным, и вот на ровном месте начинается очень серьезный острый конфликт. Мы не готовы, общество сейчас не готово к соединению участников СВО и к их мирной жизни, и мы, надо сказать, до сих пор не подготовили общество к тому, что это война, это специальная военная операция, это контртеррористическая операция. Как это объяснять детям? Мы же не можем объяснить детям, это идет война или идет война. Потому что у детей возник, мы все всегда называем очень часто не своими именами. И от этого идет проблема с восприятием. Вот как детям объяснять, что это? То мы должны объяснить, что мы сейчас ровно на таком же вираже стоим, на котором мы находились в годы Великой Отечественной войны. Ну нельзя, у нас специальная военная операция, Россия должна жить вроде так, Москва уж тем более своей мирной жизнью. Или мы должны сказать, ребята, вот сейчас война на уничтожение России, сейчас либо мы проигрываем, либо мы там проигрываем, и нас нет как народа, как территории, как страны, или что. Или это просто специальная военная операция, как пробежка. Вот у детей возникают эти вопросы. Эти вопросы будут задавать дети участникам СВО, которые находятся, скажем, в аду. Война — это ад. они находятся на линии фронта. Вот он приходит на ребенка и начинает не понимать, что он ему задает вопрос. А дети логичны, в отличие от взрослых. Когда мозг у ребенка там до 25 лет, он очень логичные вопросы способен задавать. Может, даже он не знает ничего там, но они логичны. И вот на эти вопросы участники СВО смогут найти ответы. Но... не эмоциональные.
0: Тут же, видишь, сказано, на место заместителя директора по воспитательной работе.
7: Это не... чтобы стать заместителем директора по воспитательной работе в Москве, например, в Москве, да я подозреваю, в регионах тоже, необходимо пройти кучу систем переподготовки, повышения квалификации, постоянного самообразования и постоянного мониторинга. Ну, то есть как это сейчас можно сделать, интегрировать их по воспитанию, когда сама система... скажем так, отсутствие той же идеологии в стране не вяжется с воспитательной работой, ну, как бы, ну, вообще никак. То есть мы хотим воспитать поколение на чем? Когда огромное количество правильной литературы из уроков литературы там просто исключено. Ну, я, работая в системе московского образования, сталкивался с такими парадоксами, с такими разрывами шаблонов, что до сих пор вообще не понимаю, ну, мы куда идем. Ну, глядя на систему московского образования, можно понять, в целом, это же интегрируется, так вот, проецируется, то есть на страну, и мы смотрим, что мы хотим вообще получить от всего этого.
0: Спасибо.
7: Поэтому это сложный процесс. Идея хорошая, но процесс будет очень тяжелым.
0: Спасибо. Аслан Рубаев, политолог, телеграм-канал Рубаев. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья. В любом случае, ситуация, конечно, в целом, если смотреть, мы все-таки весь эфир обсуждали не только эти новости, но и другие сложные темы. Ситуация непростая, но свет в конце тоннеля есть. Верьте в лучшее, друзья, и лучшее обязательно наступит. Мы русские, с нами Бог, не забывайте об этом. Все, до завтра, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
11: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
13: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
15: О расследованиях.
14: ФСБ предотвратило нападение на синагогу в Ярославле. Злоумышленник, планировавший теракт, хотел примкнуть к террористам в Сирии. Его задержали. Действуя по указанию куратора, мужчина приобрел составные компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью, которые в дальнейшем он планировал применить при нападении на расположенное в Ярославле еврейское учреждение. При обыске у задержанного также изъяты средства связи, содержащие инструкции от куратора. Возбуждено уголовное дело.
16: о Евросоюзе.
14: В Еврокомиссии и Евросовете выступают за роспуск Европейской дипломатической службы, которую возглавляет Кая Каллас. 10 действующих и бывших чиновников ЕС заявили о кризисе в этом ведомстве, поскольку у него нет четкой миссии, пишет «Политика». Кроме того, у Европейской службы внешних связей нет способности конкурировать с гораздо большими финансовыми ресурсами и политическими возможностями, которыми обладает Еврокомиссия. В статье говорится, что Каллас постоянно сталкивается с критикой со стороны европейских дипломатов. Не раз отмечалось и личное соперничество между ней и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
16: О регионах.
14: В Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез выросло до 29. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. Отмечается, что у некоторых из пострадавших заболевание подтверждено лабораторно. Часть проб, взятых у заболевших, еще находится в работе. С 24 по 27 июня в больнице Астрахани с признаками сальмонеллеза за помощью обратились больше десятка человек, в том числе дети. Предположительно, все они отравились рыбными котлетами, приготовленными из некачественного сырья. Одна женщина скончалась.
16: О погоде.
14: Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о грозе в Москве. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Мэрия просит горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать вблизи них автомобили.
16: О валютах.
14: Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юаня 11 рублей 34 копейки. Больше новостей в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
17: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
18: Чтобы избавиться от дефицита топлива на заправках, надо указывать цену не за литр бензина, а за 0,75.
19: Какая-то кривая логика.
18: Простите, это меня не отпускает флешбеки времен пандемии, когда у нас внезапный дефицит гречки образовывался. Помните, такое было? Если серьезно, я тут видел цифры. В некоторых регионах на волне паники спрос на переоборудование машины под газ вырос в десятки раз. В мастерские, куда раньше заезжало там 3-4 клиента в неделю, сейчас заезжает 3-4 клиента в день, и очередь на установку на месяц вперед.
19: Газ в десятки раз. Ха-ха-ха.
18: Вот вопрос, собственно, стоит ли ввязываться в этот блудняк с газом? Здравствуйте всем, я Дмитрий Делинский.
19: Я Кирилл Манжула.
18: Вместе с нами Игорь Мажар, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
19: Привет, Игорь.
20: Всем привет.
16: Пробуксовка дня.
18: Так, начнем с базовых ценностей. Газ бывает двух типов. Метан и пропан-бутановая смесь. Государство субсидирует перевод автотранспорта только на метан. 3/4 расходов можно закрыть за счет государства, но тут есть подводные камни. Метановые баллоны огромные, заправок кот наплакал. И смысл заморачиваться с метаном есть, насколько я понимаю, только для коммерческого транспорта. А вот с пропан-бутановой смесью все сложнее. И тут у меня вопросы. Есть принципиальная разница между старыми движками с распределенным впрыском и новыми движками с непосредственным впрыском. Я где-то читал, что перевод на газ современного двигателя – это задача со звездочкой.
20: На самом деле не со звездочкой. Там есть оборудование, которое вполне можно установить и на современные двигатели. Не знаю, раньше поставляли из Европы, сейчас, наверное, есть такие же комплекты из Китая. В Китае же все есть, как известно. Но в любом случае перевод на газ... Ну, во-первых, я по жизни следую такому девизу, что... Не надо суетиться. Перевод автомобиля на газ – это некое осмысленное.
19: Ну, нужно подсчитать все плюсы и минусы, потери и возможные выгоды.
18: Ну, так давайте подсчитаем.
20: Метан более современный, более экономичный, дешевый более. Его в нашей стране много-много-много. Мы первые по запасам, и, конечно, метан – это наше завтра. Но, к сожалению, все государственные программы проваливались, а их было огромное количество. Были указы президента и законы, и постановления правительства. Ни одно из них не выполнено. Я их насчитал в свое время 20 за 20 лет, потому что ну, у нас, во-первых, наблюдается метание некое. То есть мы объявляем, что переходим на газ, потом нет, мы переходим на электромобиль. У нас стратегия развития автопрома, если помните, переписывается за последние 20 лет 4-й раз. И эти метания не способствуют тому, чтобы люди переходили. Во-вторых, действительно, метановых заправок меньше гораздо. Их на самом деле совсем мало. Что касается баллона, вы не правы, он небольшой. Как правило, он занимает хороший баллон то место, где лежит запаска, а запаску, к сожалению, приходится от нее отказаться. Но в любом случае метан – это современно, но достаточно сложно, дорого, не всякий автомобиль переведут. Государство там частично компенсирует затраты, но все равно это серьезно. И потом, имейте в виду, вы или лишаетесь запаски, в любом случае, переводя автомобиль на газ, либо вы получаете баллон в багажнике, который съедает большую часть этого самого багажника. Поэтому я всегда говорю, что перевод на газ хорош в случае, если этот автомобиль проезжает 100 тысяч километров в год. А если 15 тысяч километров, то, в общем, это бессмысленное занятие. Поэтому тут вопрос не стоит, что вот немедленно перехожу. Тем более, что установка газобаллонного оборудования, процесс освоенный, много есть мастерских практически во всех городах с лицензиями, которые помогут оформить документы, но все равно вместе с оформлением документа это занятие муторное, займет не меньше недели. Потом к тому времени, может, дефицит бензина кончится, а у вас багажника нет.
19: Да, вот, и вы потратили деньги на то, чтобы переоборудовать автомобиль.
18: Деньги-то эти отобьются, видите? Ну, как бы нам говорят...
20: Деньги отобьются только большими пробегами. Тем более, вот смотрите, с пропан-бутаном, которое более старое топливо, но известное. Пропан-бутан – это сопутствующий газ при добыче нефти, получается, а метан – чистый газ. Так вот, пропан-бутан, множество заправок в России, я что-то слышал про 2500, их особенно много на Северном Кавказе. Он действительно дешевле бензина получается, но там немного падает мощность двигателя, во-первых. А во-вторых, спрашивается, ну, а смысл какой, если бензин примерно по цене обходится за те же деньги? Потому что пропан-бутановая смесь, я видел, на прошлой неделе подорожала на 30%.
18: На волне ажиотажного спроса.
20: Да. Поэтому, опять же, не надо поддаваться по ажиотажу и панике, а надо серьезно сесть, посчитать, сколько это вам выгодно. И бензиновый дефицит в нашей стране рано или поздно закончится. Мы самые большие в мире добытчики нефти, производители бензина и так далее. То есть каким-то образом проблема все-таки, я считаю, будет в ближайшее время решена. Надеюсь, что каким-то кардинальным способом надолго. Но, в принципе, еще раз говорю...
19: А есть технологии, которые переключают двигатель с одного топлива на другое? Я имею в виду с бензина на газ? И или это невозможно?
20: Ну, есть, конечно.
19: Есть такое.
20: Дело в том, что в современном автомобиле на газомоторном топливе работает. Есть бензиновый бачок небольшой, и он позволяет на топливе бензином ездить там, ну, в зависимости от модели, где его устанавливают, соответственно, какой-то там 100-200 километров проехать на бензине, а потом перейти на газ или наоборот. И вообще любой автомобиль на газомоторном топливе запускается с помощью бензина. Такая технология. Там хотя бы маленький, но запас бензина всегда есть.
18: На прогрев. Так, слушайте, я вот прямо сейчас читаю, я же никогда не заморачивался этим вопросом.
19: Да я вообще, я вот сейчас тоже посмотрел минусы, плюсы.
18: Да, смотрите, значит, у нас самое массовое оборудование, самое доступное, самое дешевое, это четвертое поколение, но это для таких уже, ну, в общем, довольно старых моторов. Для новых с непосредственным впрыском оно не подходит. Там все нормально. Ну, как бы это отработанная технология, которая сама себя окупает. Она, в общем, стоит довольно недорого. На таких установках 9 из 10 машин с ГБО ездят и не жужжат. Пятое поколение. Я вот читаю, что мне пишут в интернете. Отличается подачей газа в жидкой фазе. Теоретически это дает лучшую динамику. На практике получается куча проблем. Система капризная. Насос высокого давления регулярно выходит из строя на этом газовом топливе в жидкой фазе. Замена его стоит как 70% от новой установки. При этом двигатель все равно требует постоянной подачи небольшого количества бензина. Есть и шестое поколение, еще более продвинутое. Специально для моторов с прямым впрыском жидкий газ идет напрямую в камеру сгорания через штатные форсунки. Сложно, дорого, требовательно к качеству газа в России практически не прижилось.
19: То есть путь в никуда, ты хочешь сказать? Ну вот судя по тому, что ты сказал, это абсолютно бесполезно.
18: Для двигателей с непосредственным впрыском.
19: Да.
18: Там, где стоят форсунки, там, где стоят инжекторы, ну, как бы, там, где распределенный впрыск, вот то, на чем я езжу, например, там сколько, я не знаю, ну, 50 тысяч рублей капиталовложений, и эта штука переходит на газ.
19: Угу.
18: Вот. Кому это противопоказано? Давайте на пальцах, значит, какая машина, нет никакого смысла переводить ее на газобаллонное оборудование.
20: Я думаю, любой современный автомобиль, легковой, требует консультации со специалистом, который скажет, можно или нельзя. Это первый шаг. А второй, я говорю, а может быть нулевой этап, это, конечно, посчитать, а нужно ли это вам, а спасет ли это. Ну вот смотрите, есть такая страна, Узбекистан, там почти все машины на газе ездили одно время, сейчас про электромобили в моде, вот, потому что у них бензина не было, а газа своего было полно. Но это пропан-бутан. Вот они на нем живут, у них автобусы, легковушки, все переоборудованы были. А сейчас они пересели на электромобили, это уже вторая тема, потому что в Узбекистане построили BYD огромный завод, и у них электромобили стоят очень дешево. Погода хорошая, каждый, кто имеет в своем доме розетку, покупает электромобиль. Цены-то у них смешные.
19: Да, так у них еще там поставил солнечную батарею и живи себе на здоровье.
18: Ну, не хватит тебе солнечной батареи для того, чтобы зарядить...
19: Смотря какой.
18: О, во весь Узбекистан величиною. Так, и что пишут в интернете? Значит, при годовом пробеге 20-30 тысяч километров установка окупается, установка газобаллонного оборудования окупается за год-два, если мы говорим о пропан-бутановой смеси.
19: Какой пробег?
18: 20-30 тысяч.
19: В год.
18: Угу. А если наматываете меньше 10 тысяч километров, нет никакого смысла.
19: Угу.
18: Вот. И да, значит, малообъемные двигатели, малолитражки, которые потребляют там 5-6 литров на сотню километров, тоже нет никакого смысла.
20: Да, конечно.
18: В общем и целом, значит, мы ждем адекватных решений правительства, адекватных тому, в какой ситуации мы с вами живем. Господин Новак в конце прошлой недели обещал совещание.
19: В конце прошлой недели повалился просто количество сообщений о том, в том или ином, как в том или ином регионе опять сокращают количество продаваемого бензина.
18: 15 литров на
19: там, сям,
18: бак.
19: И впервые
18: где-то на Дальнем Востоке, в
19: Забайкалье. Реально появились проблемы у нас в Петербурге. Люди стали рассказывать: там бензина нет, там бензина нет. Я же сам кричал, что бензин есть здесь. Теперь нет.
18: Не везде. Правительство занимается решением этой проблемы. Наша с вами задача во всей этой ситуации, значит, сделать так, чтобы... Ну, зачем вам паниковать? Ну, нафига вам весь этот ажиотаж? Не читайте перед завтраком и за ужином советские газеты.
20: А других-то нет.
19: А слушайте Диму Делинского, он вам только правду рассказывает.
18: Обнимите близких, займитесь привычными делами для того, чтобы справиться с тем стрессом, который появляется у вас, когда вы читаете...
19: Ну, вы знаете,
18: читаете,
19: что, чтобы побороть стресс, чем надо заняться.
18: Новости о том, что на какой-то там заправке опять снова нет бензина и где-то ввели ограничения. Прямо сейчас... Резюмируем. Значит, если вы вдруг задумались об установке газобаллонного оборудования для того, чтобы отвязаться уже, наконец, от бензина, посчитайте все, проконсультируйтесь с автосервисом, который предоставляет лицензированные услуги по установке и подготовке документов, потому что вам эту штуку еще легализовывать потом через госавтоинспекции и через лаборатории. Значит, проконсультируйтесь, сколько вам это будет стоить, вам ответят на все ваши вопросы, ориентируйтесь на свой пробег и на то, какого поколения ваш двигатель, какой у него впрыск, потому что овчинка может не стоить выделки. Игорь Мержар, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
19: Спасибо, Игорь.
18: Хорошего дня.
20: Всем хорошей дороги и берегите себя.
18: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
19: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, куда вытекает конденсат от кондиционера и что делать, если он вытекает куда-то не туда.
1: Программа «Мой автомобиль».
21: Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
24: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
25: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Екатеринбурге есть памятник клавиатуре. Буквы весят по 80 килограммов. Пробел около 500 килограммов.
2: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Давным-давно я еще пешком ходил, не под стол, но, в общем, по улицам ходил. Проходил мимо машины, стоящей на светофоре. Смотрю, под ней лужа. И течет, вот прям струей течет. Тук-тук-тук в окно, мол, у вас там течь? Машина растаяла. Мужик высовывается в окно, говорит...
5: Иди в пень.
4: Это кондей у меня так... Спасибо, конечно, за бдительность, но ничего страшного, просто конденсат из машины вытекает. Сценка эта всплыла из недр моей памяти сегодня с утра в связи с тем, что вместе с нами в этой четверть часа Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Юр, доброе утро.
5: Привет, Юр.
6: Доброе утро.
4: И давайте в этой четверти часа поговорим о том, куда вытекает конденсат из кондиционера в машине и что делать, если он вытекает куда-то не туда.
3: Автомастер.
5: Юра, у меня тут вопрос в связи с тем, что вспомнил Дима из своей памяти, вытащив. Ведь так сильно на светофоре ручьем из кондиционера жидкость не должна вытекать, тот самый конденсат.
6: Но все зависит от того, как работает система, от того, какое устройство инженерное самого отопителя. У меня, например, из УАЗа вытекает так, как будто кран открыли. Я не знаю, почему. Он где-то скапливается, видимо. Когда я начинаю трогаться, это все дело куда-то начинает двигаться.
5: То есть может ручьем течь на светофоре из машины?
4: На всякий случай, вот эта машина, которую я сейчас вспомнил, это был Range.
6: А там тоже нормально течет, я могу сразу сказать.
5: Там столько радиаторов у этого Range.
4: Так, ладно, теперь давайте представим себе, что вот этот ручей течет не наружу, не в окружающую среду.
6: Ну, не то, что она там вытекает прям, знаешь, как вот показывают, грязевой поток идет. Да нет, ну там, ну, просто обычная водичка, да. Конденсат.
4: Да, пить эту воду не стоит. Это просто то, что течет, накапливается в кондиционере. Так, значит, если это течет не в окружающую среду, не наружу, куда оно тогда попадает?
6: Ну, как правило, есть несколько вариантов, куда оно может попадать. Ну, первое, самое частое, это попадает оно в салон под ноги пассажира, и там получается такой болотце, я это называю, когда приезжают ко мне клиенты с такой проблемой. Бывает, что вообще никуда не вытекает, ну как вообще, в смысле оно не течет ни вниз под машину, ни в салон, то есть оно в любом случае куда-то потом вытечет, когда заполнится все это дело водой, а оно заполняется, друзья мои, причем нормально. Бывали случаи, когда начинаешь прочищать дренажную трубку, и оттуда прям поток просто выливается воды, водопад я его называю. Вот. А иногда бывает, знаете, он никуда не капает, а вот сделано так технически трубка эта, что она капает, например, на глушитель.
4: Ему же хреново становится глушитель от таких экспериментов.
5: А что ему хреново-то?
4: Проржавеет.
6: Да нет, в принципе, ничего страшного с глушителем не будет, просто вы ничего не увидите, постоянно будет идти парить в этом месте. Будет вот это нехорошая история. То есть он вливается и постоянно парит в этом месте. Ну, вот то, что там говорят, что там глушитель сгниет, но не сгниет он от этого, ничего не будет. А вот воздействие на кузов неприятное парами теплыми, вот это вот действительно нехорошая история. Вот. Или там вытекает на коробку, но это вообще ничего страшного, просто вы не видите этого. То есть он сверху коробки течет, высыхает, и вниз ничего не стекает. Такое тоже бывает. У меня была машина, не помню, как марка называется, какая-то не очень известная, у нее сделано было так, что там прям сверху, вот по центру туннеля, вот этого между сиденьями, который идет, вот была сделана трубка, и он стекал все на коробку. То есть с двух сторон коробки все стекало. То есть это какой-то бред был, я, честно говоря, такой первый раз увидел.
5: То есть это конструктивно было так заложено?
6: Да, ну, изначально. То есть, видимо, ну, какая-то инженерная задумка была в этом. Ну, наверное, была задумка.
5: Ага. Юр, слушай, прости, вот у меня в голове не укладывается, как этот канал, который сделан инженерами, по которому должна стекать вода, конденсат от кондиционера, может забиться. Ну, во-первых, это все вертикально от кондиционера идет, это не горизонтально. Соответственно, грязь там не должна задерживаться. Каким образом? Сколько времени и в каких условиях должна существовать машина, чтобы это все забилось?
6: Слушай, ну все будет зависеть от того, где вы ездите. Например, очень часто, и когда люди ездят по пыльной дороге, особенно это дачники, потому что часть дороги к даче, вот у меня, например, 5 километров по лесу, дорога, естественно, ну, песок, глина, но там все вместе, это смешано, плиты, гравий, все это вот это перемешанное. Вот ты когда едешь, там постоянно такое, знаешь, за тобой машина едет, она как ежик в тумане уже едет, она ничего не видит.
5: Угу.
6: Вот, естественно, если он помыл машину, то там все стараются, знаешь, так ехать на расстоянии. То есть, чтобы, ну, хотя бы хоть пыль хоть чуть села. Вот эта пыль, она очень так нормально залетает вот в эту трубочку, в это дренажное отверстие, которое находится чаще всего со стороны пассажира. Оно туда подлетает, попадает, начинает налипать. И это, конечно, не происходит мгновенно, там не за одно лето это происходит. Почему я и говорю, что дренажные каналы лучше прочищать каждый сезон. Туда попадает грязь, получается, пыль вот эта снизу. Плюс то, что проникает сверху. Это тоже достаточное количество пыли мелкодисперсной. Бывает, даже листья попадают, вот, ну, остатки от листвы, когда они проникают, например, в вентилятор попадает, он его перемалывает, все это проскакивает на радиатор, и в итоге потом просыпается вниз. То есть я что только не вычищал из этих дренажных трубок. Там не только, вот знаешь, не только грязь такая, да, вот, которая, ну, размокает, и потом она нормально вытекает. Там кусочки листвы, которые надо вычищать. Иногда в запущенных случаях приходится даже, ну, разбирать сам вот этот корпус, ну, печки я его называю, ну, в принципе, отопитель он называется, вот, в котором стоит кондиционер тоже. И оттуда вытаскивают все это дело. Там прям залежи бывают. Как правило, забивается при вот такой езде, если вы иногда хотя бы попадаете на проселочную дорогу, ну, за 3-4 года точно забьется, вполне может забиться. Все зависит от того, как она будет вытекать оттуда. Если течет, как у меня в УАЗе, то там вряд ли что-то забьется, потому что там такой поток идет, что, ну, как бы там вымывает.
5: Все смывает.
6: Да. А если капает по чуть-чуть, вот это прям самое лучшее условие для того, чтобы забилась даже вертикальная трубка. Она начинает забиваться сверху, вот, ну, где вот как раз вот вороночка это идет. И потом потихонечку она проталкивается вниз и забивается полностью.
0: Так, Юр.
6: То есть вот такие случаи бывают.
0: Ага. И когда это становится проблемой? В каких условиях, при каких симптомах это вот реальная проблема для машины?
6: Именно для машин? Чем опасно это для машины?
0: Да.
6: Слушайте, ну как, с чем? Все очень просто. Влага в салоне, внутри машины. Что происходит? Коврик намокает. Во-первых, там всякие бактерии разводятся, всякая гадость и нечисть, которую ты потом открываешь и начинает аж сбивать иногда запахом то, что там происходит. Вот. Ну и, соответственно, это ржавление происходит кузова, прям причем очень быстро. Особенно если после зимы у вас коврик немножко пропитался еще солью. Прям это прям такая солевой такой раствор получается, который разъедает прекрасно днище, где со стороны пассажира прямо весь туннель разъедает. Это прям приятная история.
0: Слушай, там же со стороны пассажира еще часто блоки предохранителей. Фу, господи.
5: У меня с моей водительской блоки предохранителей.
0: Бывает по-разному.
6: Слушайте, ну, понятно, что все окисляется. Это само собой. То есть, как бы, плесень образуется, окисляется. Ну, когда влага все время, окисляет все. Потому что влага у нас, она все же испаряется. Особенно, когда машина стоит на солнышке. Уходит наверх, и попадает она на все эти соединения. В общем, ничего хорошего в этом нету. Если вы почувствовали в запах плесени, сырой запах какой-то, вы включаете кондиционер, какая-то сырость идет. Вот здесь уже надо посмотреть вообще, что, ну, как бы, что происходит. Туда ли она вытекает? Это жидкость, потому что если она вытекает не туда, то ничего хорошего, естественно, не будет. Я про это уже сказал. Вот, вы почувствовали это, и все, и надо смотреть.
5: Ну и как вообще все это дело чистить?
6: Слушай, ну, по-разному прочищается. Я делаю это очень просто. Сначала лезу под машину, нахожу выход дренажной трубки, откуда это должно все капать. Там, как правило, ее видно. Потому что в редких машинах, ну, как бы ее не видно. Бывает такое, что все днище закрыто кожухами, но надо понимать, что со стороны водителя надо их разобрать. Пластиковые кожухи. Находишь вот эту вот трубочку. Ну, я говорю для людей, которые не знают, как это сделать. Я понимаю, где это обычно всегда находится. Поэтому я уже потом лезу в салон, разбираю салон вот в этом месте. Нахожу эту трубку, смотрю, откуда она идет. И дальше делаю очень важный момент. Я не пихаю, вот как некоторые, знаешь, перестала течь, и давай снизу запихивать туда проволоку, да? Причем желательно, знаешь, такие иногда бывают, запихивают жесткую проволоку, и знаешь, что происходит? То есть вот, например, трубка, она идет вертикально, да, но она идет с изгибом небольшим. Такое бывает. Тут они протыкают ее в одном месте.
0: Дырка.
6: И вода, наоборот, начинает затекать вся в салон. Ну, то есть это нормально такое бывает. Поэтому, говорю, надо разобрать салон и увидеть эту трубочку. Дальше вы ее отсоединяете от от самого отопителя, то есть внутри салона, как правило, оттуда начинает вытекать вода. Поэтому подготовьтесь, подставьте какую-то емкость или еще что-то. Дальше у вас в руках эта трубочка как бы остается. Вы ее не надо вынимать целиком, в руках. Вы смотрите, насколько она забита. Либо прямо уже отсюда можно со специальную проволочку затолкать там в оплеточке, ну, чтобы она туда проходила. Довольно-таки жесткая, но не протыкала ничего. Либо, если там все забито конкретно, размягчаете водичкой, вот эту всю штучку, которая там забита водичкой шприца, и потом туда специальным уже потом запихиваете, соответственно, туда проволочку, вот, у которой нет острых концов. Только когда вы пропихали до конца, потом вы все собираете обратно. Вот. И здесь очень важный момент. Вот после вот этого нужно уже снизу, как это обычно делается, запихать туда специальную трубочку от баллона специального со специальным средством для прочистки и обеззараживания кондиционера. И вот туда подуть, и оттуда начнет вытекать жидкость, и она будет как раз промывать сам отопитель и радиатор кондиционера изнутри, то есть снизу. Это важный момент, потому что сверху он его не очень хорошо промывает. И все. И вот у вас будет промыта уже история эта. Если вы будете это делать каждый год, то у вас никогда она не забьется.
5: И будет у вас счастье.
0: А, в принципе, чисто технически, ну, допустим, на заправке кондиционеров можем же сказать, ребят, почистите трубочку, пожалуйста. Нет?
6: Конечно, это как раз там и делают, ну, чаще всего, там, где обслуживают систему кондиционирования. Единственный вопрос, что иногда они не лезут, не делают, как я, а просто снизу, ну, насколько это возможно, пропихивают, дуют, ну, можно и так сделать. Основной вопрос – это удалить проблему, чтобы стал вытекать конденсат и не в салон, а на улицу.
5: Понятно, Юр, спасибо.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕБ, у нас на связи. Давай, Юр, хорошего дня.
5: Пока-пока.
6: Все, давайте, всем удачи.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
5: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим об автомобилях для пенсионеров.
3: Программа «Мой автомобиль». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Городской праздник «Бригантина» 2026 прошел в Великих Луках. Он стартовал с шествия выпускников с центральной площади до летней эстрады. Заместитель главы Великих Лук Николай Нарасович поздравил выпускников от имени главы города Николая Козловского. Он подчеркнул, что система великолукского образования считается одной из лучших в регионе. Выпускники смогли получить в родном городе прочную основу для дальнейших успехов в достижении профессионального обучения и трудовой деятельности. Во время праздника чествовали юных великолучан, которым удалось сдать государственный экзамен на 100 баллов. Их наградили благодарственной грамотой от партии «Единая Россия». На сцену вышли директора школ вместе с самыми успешными выпускниками, добившимися впечатляющих результатов не только в учении, но и в спорте, творчестве и общественной деятельности. Им вручили символ праздника «Бригантина» – колокольчики. Завершился вечер традиционным вальсом, символизирующим для каждого выпускника окончательное прощание со школой и детством. Губернатор Псковского

0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ужас какой, кошмар.
2: Катастрофа!
1: Если сложить наш с тобой возраст, то у нас получается, что на двоих больше века приходится.
2: Ну что ж, столько не живут.
1: Значит, есть такая штука, автомобильные рейтинги. Есть лучшие кроссоверы, есть лучшие внедорожники, значит, есть лучшие спортивные машины, есть лучший автомобиль для женщин.
2: В конце-то концов.
1: Да, семейный автомобиль, лучший семейный автомобиль, есть тоже такие рейтинги. Рейтинг которого я лично никогда не видел. Рейтинг лучших машин для пенсионеров.
2: Вот я, собственно, да, где он? Я столько лет его жду. Дима, вот как раз подойдя к этому возрасту, почти появился, теперь мы можем, Дима, выбрать для себя автомобиль.
1: Давай попробуем предположить, что будет в этом рейтинге. Вместе с Федором Буцко. Федь, доброе утро.
2: Федь, привет.
3: Доброе утро.
1: Теперь нам полтора века в общей сложности.
3: Полтора века, да. Ну, это же здорово, конечно.
0: Дорожные истории.
3: Здорово было бы хотя бы до 2,5 на троих дожить. Уже мне кажется, очень хороший был.
1: Так.
3: Очень хороший был бы результат.
1: Значит,
3: чтобы дожить, надо же на чем-то ездить.
1: Да, естественно, и ездить безопасно. Смотри, вот в моем личном рейтинге пенсионерских автомобилей на первом месте стоит универсал.
3: Универсал, да. Я знаю, ты же любишь палатки, ты любишь лодки, путешествия, спальники и так далее. Уехать за 3-9 земель.
1: За 3-9 земель вопрос. Логичнее уезжать все-таки не на универсале, а хотя бы на кроссовере полноприводном. Это удобнее. Но вот смотри, как бы городская тошнилка. Вот. Универсал.
2: Ну, слушай, ну универсалы бывают
1: сарай.
2: Хорошим клиренсом. Чего, езжай.
3: Да,
2: полноприводные,
3: конечно,
2: те же Volvo. Езжай себе.
3: Это внедорожник, тот же универсал. Ну что там? Ну просто он чуть-чуть повыше. Повыше, ну полный привод, видишь, их не разделяет. Действительно, бывают полноприводные универсалы. Вот недавно вышел новое, пятое уже поколение моего любимого Audi A6 Avant. Такой большой, длинный. Но я думаю, что такой большой, как и прекраснейший там Volvo XC70 какой-нибудь там, огромный универсал, он уже, наверное, ну, вот уже в таком сильно пенсионерском возрасте, не знаю, нужен ли. Вот как ты будешь тащить все то, что ты можешь засунуть в его багажник?
2: А
3: как
2: ты его вытаскивать? Не надо вытаскивать, Федь. Просто ты просто один раз засунул.
3: Уже не, после того, как один раз засунул,
2: да?
3: Уже потом лучше не вынимать.
2: Да?
3: Потому что ты первое время будешь, у тебя прострел в спине, да, и так далее. А ты, и дети такие вокруг тебя, папа, ну что ты, опять 200 килограмм напихал туда? Подходит ли? Может быть, тебе поскромнее тогда? Универсал чуть-чуть поменьше.
1: Ладно, хорошо. Универсал чуть-чуть поменьше. Это что? Это куда?
3: Ну, не знаю, Subaru XV, да, в котором складывается заднее сиденье, становится такая, ну, уже там покомпактнее, да, уже не такая большая, не как вот прям полноразмерный большой универсал. Он такой уже универсал, но поменьше. Ты все еще можешь засунуть туда там свой любимый велосипед или в другой раз лодку, но, по крайней мере, гантели там не будешь возить или там что-то такое совсем тяжелое. А, конечно, здорово, когда ведь грузить-то все равно придется. Значит, нужна правильная погрузочная высота у этого багажника должна быть. Ну, понимаете,
2: вот,
3: да?
2: Вот, видимо,
3: если
2: поэтому, Федь...
3: утопленный, как ты это доставать потом будешь? Я же с ума сойти.
2: Ведь
3: точно спине привет.
2: Видимо, поэтому универсалы и считаются пенсионерской машиной. Поскольку кроссоверы все-таки повыше, и грузить в багажник туда все-таки тяжелее.
1: И у них бортик еще есть,
2: да.
1: А у универсала зачастую нет бортика.
3: Бортик – это тот самый случай, когда можно прям сорвать себе спину. Поэтому, да, лучше, чтобы багажник был без бортика, и лучше, чтобы вот эта высота погрузочного края была, ну, примерно 80 сантиметров. Ну, то есть, значительно выше колена, но ниже пояс.
2: Надо встраивать аппарель.
3: Высоко, опять неудобно. Ну, это уж, да, это для смелых духов. Если говорить про высоту, то, конечно, надо иметь в виду, на какой высоте находится сиденье. Это, конечно, зависит от роста. Я имею в виду высота сиденья от уровня поверхности, от асфальта. Да? Ну, считается тоже, вот ученые такие прикидывали на пальцах, решили, что если человек пожилой, то, наверное, не менее там 47 сантиметров. Ну, считайте, полметра. То есть, если кресло расположено ниже, то будет не очень удобно садиться, не очень удобно вставать. Ну, поэтому, конечно, там какие-нибудь спортивные автомобили – это вот пример того, насколько может быть неудобно, особенно в пожилом возрасте, в такую машину залезать. Потому что сначала нужно почти присесть на корточки, потом широченный порог, через который надо как-то попой вперед перепрыгнуть. Ну, для примера есть Султан Брунея, который очень большой любитель автомобилей, он любит спортивные автомобили. В его коллекции есть несколько машин, в которые он не может сесть. Ну, купил, обладает ей, там, если надо, наверное, хороший водитель прокатится на этой машине перед тем местом, где он будет ее наблюдать, но

0: Сесть сам он туда не может. То есть, об этом тоже надо помнить, что вот высота сиденья над уровнем поверхности.
1: То есть, вот. Дело не только в высоких сиденьях, но и в низких в том числе.
0: Ну да, то есть, если будет очень высоко, ну не знаю, смотря какой у вас рост, если у вас будет прям высокий-высокий внедорожник, ну, ленд-крузер условный, ну, может быть, вы поставите, люди ставят подножку, да, там хорошо есть удобные ручки, чтобы залезать, но это получается, что ты прям карабкаешься, тебе надо там две ступеньки вверх для того, чтобы сесть в машину. Вот, ну, как бы готов, не готов, удобно, неудобно, может быть, об этом тоже стоит подумать. Ну, и в целом, наверное, думать о том, чтобы автомобиль не был слишком большой. Понятно, что, ну, каждый сам понимает, что такое большой автомобиль. Кому-то, может, пикап хочется. Но я всегда задаю себе вопрос, вот, как бы, разгружать его тогда, как этот пикап загружать. Как-то лазить, это, что, лесенку еще специально сделать. Вот. А дальше внутри. Внутри, ну, ясно, что нужны хорошие сиденья. Но, как ни крути, они всегда, хоть молодой, хоть старый, всем нужны. Нужен хороший обзор. Опять же, он нужен всем. Но когда у вас, ну, вот эта вот, как бы, мобильность шеи, например, чуть-чуть снижена, то, наверное, здорово, когда вы можете там чуть меньше ее поворачивать для того, чтобы увидеть, что у вас там сбоку от автомобиля, например, находится, или там чуть сзади. Для этого же, вот Дима их хоть и не любит, всю эту электронику, а я люблю, ну, некоторую из них. Это, например, вот система, которая следит за машинами в слепых зонах, да, то есть, ну, условно говоря, вам надо перестроиться из ряда в ряд, вы бросили взгляд в зеркала, в салонное, там, в наружнее зеркало, но вы все равно не увидели всего. Для того, чтобы все увидеть, нужно, чтобы была, во-первых, хорошая обзорность, во-вторых, вот этот вот поворот шеи, который вам позволит, так пробежав взглядом сквозь стекла вашего автомобиля, увидеть помеху. Ну, не всегда это легко сделать. Если вы ограничены мобильно, здорово, когда лампочка в районе зеркала помигает вам, если там притаился какой-нибудь велокурьер или там мотоцикл, автомобиль, неважно, какая-нибудь помеха. Вот. То есть я вообще, в принципе, за электронику, конечно, ну, главное, чтобы она была настроена хорошо. Вот. А если обратиться к каким-то изысканиям ученых, то недавно подобный рейтинг составляли немцы из автомобильного всегерманского клуба. И по их мнению, ну, такая усредненная наиболее удобная машина, это, ну, в наших реалиях она соответствует, например, там, Hyundai Creta, Skoda Karoq, ну, то есть, такие компактные кроссоверы, не слишком большие, это B-класс или такой переходящий в C-класс размер автомобиля.
2: Duster, Qashqai.
0: Duster, ну, да, ну, условно, условно, да, Qashqai, безусловно, как раз. То есть, не слишком длинная, не нужно брать себе машину длиннее, там, чем 4,5 метра, например. То есть, там, Tiguan условный будет уже, ну, немножко, может быть, и многоват, да, ну, кому как. Вот. Не должна быть слишком высокая машина, но не должна быть слишком низкая. Ну, то есть, должен быть такой... сейчас по современным меркам, так сказать, усредненный кроссовер. Но на практике, конечно, надо идти, смотреть и не лениться, и постараться добиться того, чтобы перед покупкой машины на ней поездить, какой-то тест-драйв не вокруг салона, а, ну, понять. И, конечно, вот эта электроника, знаете, ведь не раз мы знаем истории, когда продавец в автосалоне не может легко объяснить, как подключить смартфон и как пользоваться вот этим всем экраном. И если даже молодые люди в это не очень-то въезжают, то как бы на старте лет себе такой подарок, наверное, не ждешь. А лучше подумать о том, что, ну, какой-то комфорт. Да, наверное, автоматическая коробка передач. Ну, или автоматизированная. Ну, короче, в общем, без педали сцепления. Я об этом.
2: Ладно. Немножко времени совсем осталось. Пару минут буквально. Успеем поговорить о необычном комплекте для переоборудования нормального автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в электричку. Был такой проект у Автотора. Они всем желающим обещали ремоторизацию с документами, легализацию этого переделки этой. Но что-то пошло не так. Об этом давно ничего не слышно. Но вот теперь новое китовое решение можно купить в китайском посылторге.
0: Что можно получить? Можно получить комплект для переоборудования автомобиля. Ну, для некоторых есть более-менее серийно, там, допустим, для какого-нибудь Volkswagen Beetle. Спросите меня, почему для Beetle, не отвечу, да, все-таки старого Beetle. То есть, заказываешь, тебе приходит комплект, ящик, значит, деревянный, там лежит двигатель электрический, пара карданных валов, аккумулятор, зарядное устройство, несколько электронных блоков управления и новая приборная панель. Собственно говоря, ну, еще там мелкие компоненты и немножко инструменты, которые основной все-таки нужно иметь с собой, свой. Если, ну, по словам, значит, то написано в сопровождении, что комплект, мол, можно поставить чуть ли не на любую машину, и никаких особых навыков и умений не требуется, и вообще это все легко. Ну, примерно
1: да,
0: как
1: да,
0: шкаф
1: да.
0: из Икеи.
1: Ага.
0: Ну да, свежо предание, конечно. И, собственно говоря, дальше уже там можешь заказать себе батарейку чуть-чуть побольше или чуть-чуть поменьше, меньше. Ну, мощных моторов, конечно, не будет. Будет у вас там до 30 лошадиных сил. Ну, может быть, 30 электрических сил для какого-нибудь маленького легкого автомобильчика якобы и могут быть достаточно. Но, конечно, это все очень странно звучит. На самом деле, есть компании, которые серьезно занимаются переоборудованием автомобилей классических в электрические. Классических, я имею в виду, зачастую это машины, ну, такие особенные. Ну, какой-нибудь старый Jaguar или Rolls-Royce, или, ну, может быть, это Ford Bronco, или какой-то другой автомобиль, но все-таки, который уже сам по себе стоит, ну, внимание, какой-то коллекционный автомобиль, или, ну, просто машина, на которой приятно будет ездить, а не какое-то старое ведро, в которое вы там неумелыми руками воткнули аккумулятор, значит, который, к тому же, пришлось размещать не в одном месте, а в разных местах.
2: А сколько это стоит, вот этот китовый китайский...
0: 800 тысяч. Дорого. Так что лучше начать с велосипеда. Это вот велосипед электризовать можно значительно дешевле.
1: Намного.
2: Ладно.
1: Спасибо, Федь.
2: Федор Буцко был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
1: Пока-пока.
0: Всего вам доброго.
2: А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы Олег Осипов поговорим о том, как китайцы захватывают Европу, а европейский автопром судорожно ищет ответ.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобиль оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А тут у нас два заголовка встык. Мне безумно нравится сочетание. Первый заголовок. Каждый десятый новый автомобиль в Европе, проданный в мае, китаец. И вот второй заголовок. В ответ. Рено сократит в 800 инженеров, чтобы выстоять в борьбе с китайскими брендами. Это как в советском анекдоте насчет того, что корову, чтобы она давала больше молока и меньше ела, нужно чаще доить и меньше кормить. Понимаю, что натягиваю сову на глобус, но так совпало. Всем еще раз привет. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула.
2: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
1: Олег, привет.
10: Привет, доброе утро всем.
3: Форсаж дня.
1: То есть, правильно я понимаю логику Рено, теперь ту работу, которую раньше выполняло определенное количество инженеров, будет выполнять меньшее количество инженеров, и тем самым Рено сможет догнать и обогнать китайские бренды.
2: Значит, смотри.
1: Ну, да. Это усредненная вот такая вот логика.
2: Читаем, что писала пресс-служба на прошлой неделе, пресс-служба французов. 5500 инженеров работает на Рено во Франции. Это половина всего инженерного состава компании, сокращению подвергнутся порядка 15-20% персонала, всех остальных больных будут переобучать для того, чтобы они...
1: Свисарили?
2: Нет. Для того, чтобы они разрабатывали тачки быстрее. Потому что сейчас цикл разработки в Европе 5 лет, в Китае 2 года. И поэтому, собственно, Европа проигрывает.
1: То есть речь только в людях, не в системе, а именно то, что инженеры китайские работают быстрее, чем французские.
2: Ну, там еще куча всяких подводных
1: Олег,
2: камней.
1: Олег, скажи мне, пожалуйста...
2: Вот это то, что на поверхности.
1: Вот Олегу хочу спросить. Он был лично на китайских заводах, смотрел, как все это работает. Скажи, Олег, почему китайцы могут раз в 2 года выпускать новую модель, а французы не могут? В чем затык? В инженерах?
10: Ну, разумеется, во всем. Одним словом не ответишь, дорогие друзья.
1: Ответь двумя.
10: Что фундаментальная причина, по которой Renault никогда не догонит Китай, заключается в количестве выпускаемых компаний автомобилей. Точка. Вот понимаете, да, это фундаментально.
1: Круг замкнулся, получается.
10: Нет, дело в том, что европейцы действительно не могут выиграть в этом состязании на сегодняшний день. Просто потому, что, ну, когда ты выпускаешь 1 000 000 автомобилей, они дешевле, чем когда ты выпускаешь 500
1: тысяч. Но когда-то это все началось, смотри, когда-то французы делали машины лучше, чем китайцы, и больше, чем китайцы.
10: Я больше скажу, они до сих пор делают лучшие машины, чем китайцы, в массе своей, если так вот.
1: Ты бы видел физиономию Димы.
2: Я вспоминаю, сколько у нас там было, 3F запретных, да, не покупай французов, форты и всякую фигню.
1: Это наши российские тараканы, прости, конечно.
10: Это наши российские тараканы, да, но я скажу, что там есть свои недостатки, свои достоинства, но... Фундаментальные причины в этом. И кроме всего прочего, вот они сейчас сокращают Renault, но у них же профсоюзы правят бал. И еще неизвестно, разрешат ли они или не разрешат. И аналогичные проблемы переживает, так сказать, автопром Германии и так далее. Им очень трудно конкурировать. Потому что китайцы, так сказать, у них есть преференции. В том числе от государства. А европейцы этого, по сути дела, лишены.
2: Олег, как это все, вот то, о чем мы сейчас говорим, влияет на скорость разработки и постановки на конвейер новых автомобилей? По-моему, вообще никак.
10: Вот. А вторая история, которая с этим тесно связана, это как раз скорость, это как раз изменение представлений об автомобиле и о том, сколько он должен служить. По мнению китайцев, которыми правит маркетинг, в том числе, кстати сказать,
1: то есть, Олег, американские, ты считаешь, что китайские разработки за 2 года, они идут по сокращенной программе, так их будем называть. Они не настолько проработаны, как 5-летние французские, не так продуманы.
2: Не так продуманы, как 9-летние японцы Toyota, например, у них жизненный цикл модели.
10: Да. Ага. Совершенно верно. Дело в том, что они, как правило, выпускают новые модели, это не означает выпуск новых платформ. Они делают, как бы это сказать, модернизируют уже имеющиеся платформы, по большей части европейские.
1: Ты тогда мне скажи, Олег, а почему этот хлам, ибо это хлам, ну, по сравнению с производством тех же французов, немцев и японцев покупают так охотно.
2: А вот здесь мы открываем статичку в Блумберге под заголовком «Каждый десятый автомобиль в Европе – это китаец». И читаем там вот такую мысль. Китайские автопроизводители раньше поняли, что европейские потребители не готовы полностью переходить на электромобили и соответствующим образом адаптировали свои модельные ряды быстрее, чем большинство западных игроков. Но самый мощный фактор – это соотношение цены и качества. Китайские бренды предлагают потребителям значительно больше автомобиля за те же деньги. Даже с учетом всех пошлин и барьерчиков, заборчиков, которые выстраивает Евросоюз на границе.
10: И вот тут мы возвращаемся к первоначалу. Они выпускают больше, они выпускают чаще. Да? Плюс к тому, вот что касается гибридов, они действительно обогнали европейцев, всех остальных. Вообще всех. Они первые в мире. Более того, одновременно с этим они умудряются улучшать качество этих самых гибридов. Последовательно, параллельно гибриды от компании ГАГ, допустим, да, ну и там некоторые другие, они действительно вызывают уважение, потому что, во-первых, они работают качественно, во-вторых, действительно уменьшают потребление топлива, и, в-третьих, они достаточно надежные. Европа при этом, так сказать, проиграла еще и потому, что вначале сделала ставку только на электромобили, получила преференции от правительства, которые вскоре были сняты. И теперь они остались на бабах в этом отношении. Угу. То есть преференции по налогам и и так далее нет. А электромобили чистые, без гибридной схемы, просто не покупают.
2: Так,
10: и вот и все.
2: Тут еще одно соображение. Прости, пожалуйста, Олег, у нас времени не так уж много. Смотрите, внутренние продажи на китайском рынке падают. Государство отказалось от поддержки, от субсидирования, и в связи с этим, значит, проседают внутренние продажи в Китае китайских автомобилей. Куда произведенная машина, вот то, что встало на конвейер в прошлом году, куда сейчас девать вот эти все тачки? Их везут за границу, в Россию не так уж много. В Европу их везут. И везут по таким ценам, по которым в Европе их покупают, даже несмотря на то, что эти машины обложены пошлинами.
1: И не такие качественные, тоже все равно покупают.
2: Угу.
1: А еще у китайцев очень много денег, ибо у них торговый баланс профицитный. Соответственно, эти деньги надо куда-то вкладывать. Им не на что, им нечего на них покупать, они все сами производят.
2: Автозаводы они покупают в Европе.
1: Вот они это и покупают, потому что денег много.
10: Да, Дима, ну все-таки, когда мы говорим о том, что там падает потребление, да, падает продажа автомобилей, мы говорим о цифрах, которые нам и не снились. То есть, допустим, продавали 30 миллионов, будут продавать 29. Это ерунда для китайского автопрома.
2: Погоди, это
10: ерунда? Ну просто миллион. А вот для нас, для Европы, миллион, это Олег, будь здоров, сколько?
2: Да, будь здоров, сколько. Но смотри, если для китайского рынка в целом миллион машин, это ну так, то для производителей автозаводов, которые выпускают эти машины, этот миллион нужно куда-то девать. Для них это критично. Вот. И поэтому они гонят их за границу.
10: А теперь еще одно правило. Если ты не экспортируешь автомобили, да, то тебя объединяют с другой компанией. Будь ты трижды частный или трижды государственный, или четырежды государственный. Вот в чем дело. Этим управляет уже большой брат, скажем так.
2: Так, пару минут до конца этой четверти часа. Время потрогать очередного китайца руками.
3: Тест-драйв.
2: Олег ездит на предельно странной машине.
10: Что значит предельно странной? Симпатичный, между прочим, Джейка J7.
2: Отлично.
10: J7.
2: Только теперь это будет называться Джиланд J7. Это уже собирают, по-моему, в Петербурге.
1: По-моему, там шестерку только пока собирают, нет?
2: Семерка вроде тоже встала на
1: конвейер. Уже встала, да.
10: Ага. Вы будете смеяться. Джейка тоже здесь собирают. Все в порядке.
2: О, господи.
10: Все, что нужно.
2: Так, погоди. По-моему, в Калининграде на автоторе собирали Джейку.
10: По-моему, тоже. Ну, я могу ошибаться. Конечно, я не уточнял отдельно этот вопрос. Но я должен сказать, что машинка-то получилась симпатичная. Она отличается от того, что мы видели еще там полгода-год назад, Джейк. Этот все-таки новый, достаточно успешный на 60 рынках, как утверждает компания. Достаточно успешная модель.
2: В том числе в той же самой Европе. Эта машина одна из самых продаваемых.
10: Да, да, совершенно верно. В той же самой Англии.
1: Ну, в общем, тебе нравится.
10: Не буду. Нет, она мне нравится по многим параметрам. Во-первых, она удобная, черт возьми. Да? Во-вторых, там есть горячие клавиши, можно подстраивать зеркала, как положено, на отдельном щитке. У ней, правда, зачем-то исчезли выхлопные трубы, вот вы будете смеяться.
2: В смысле там исчезли?
1: А куда?
10: А вот в недавнем Джейка были 4 выхлопных патрубка, которые торчали, намекая на то, что это такой мощный автомобиль. На самом деле, как бы украшательский, больше украшательство, чем по сути. Да? Но, тем не менее, сейчас там пластиковые такие заглушки.
2: То есть, выхлоп выведен под бампер, так что его не видно.
10: Да, да, да, да, да, его просто не видно. Ну, там «Привет зеленым» называется, так сказать. Хотя от этого суть не меняется, да, выхлопа. В принципе, под капотом просто, на всякий случай скажу, 1.6, 186 лошадиных сил. В общем, такой достаточно приличный движок. И, кстати, у меня версия, есть передний привод, а у меня полный привод еще вдобавок ко всему. И стоит она там 3,259, по-моему, от этой суммы, да. Но самое интересное, я сегодня прочитал цены на упомянутый вами Джиланд J7, который очень близко к тому, на чем я сейчас езжу. Так он дешевле.
2: На что
10: интересно.
2: Мы и рассчитывали, Олег. Машина, которая собирается в нашей стране по полному циклу, на заводе поставленном из-за того, что государство ввело заградительный утилизбор, должна быть хотя бы чуточку дешевле, чем та машина.
10: Вот, ты знаешь, я хочу сначала поездить на том и на этом, а потом сравнить, потому что это было бы логично, между прочим. Потому что здесь, например, хорошее сиденье с длинными подушками. Ну, то есть есть какие-то свои там приятности. Поэтому надо все-таки сравнить. Так просто говорить. По первоначалу, да, вот по фотографиям скажу, что, ну, наверное, это как-то странно выглядит сейчас. Но с другой стороны, никто не мешает продавцам Джейка тоже снизить цены несколько и увеличить продажи. Никаких проблем.
1: Ну что ж, еще раз скажешь, Олег, спасибо. Время подошло к концу.
2: Олег Осипов был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
1: Пока-пока.
10: Всем удачи, пока.
3: Программа «Мой автомобиль».
11: Друзья, будущее наступило.
12: Радио – уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
13: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
13: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту – дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми – 13, в Новосибирске – 15, в Хабаровске – 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
13: О топливе.
15: Запасы бензина и топлива в Московской области находятся на достаточном уровне. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона. Там подчеркнули, что временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах. Ранее РБК сообщала об ограничении продажи топлива в московском регионе. Мера введена на столичных заправках «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойла». На АЗС «Газпромнефти» в одни руки выдают не больше 30 литров бензина и 60 дизельного топлива. Кроме того, на городских станциях запрещено наливать топливо в канистры. Аналогичные лимиты действуют и у «Лукойла». Там водителям отпускают 20-30 литров бензина и не наливают топливо в канистры. На АЗС компании «Тибойл» разрешено приобрести до 60 литров дизеля.
13: О переговорах.
15: Владимир Путин допустил проведение переговоров с Украиной в Минске. Президент напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались в столице Белоруссии. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами, подчеркнул российский лидер в интервью Павлу Зарубину. 4 июня украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил президенту России провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране – Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств.
13: О выплатах.
15: В соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей. Она составит 30 тысяч рублей по итогам первого месяца. В пресс-службе инстанции уточнили, что в каждом конкретном случае объем средств будет рассчитан индивидуально. Он зависит от суммы прибыли, с которой был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог удерживают по обычной ставке 13% или выше. Пересчитывают по льготной в 6%. Разница возвращается семье. Возможность подать заявление на новую семейную выплату появится с 1 июля. Обращения будут принимать до 1 октября. Право на это есть у родителей, которые воспитывают двух и более детей при условии, что средний доход в семье не превышает 1,5 прожиточных минимумов.
16: О валютах.
15: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Евгения Глинская, служба информации.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Что сказал президент о ходе специальной военной операции, новых предложениях по Украине и встрече в Анкоридже? Обсудим в эфире главные заявления российского президента Владимира Путина, а также обсудим закон о сохранении горючего, 5 советов, которые помогут сэкономить до 30% бензина. Ну и начинаем обсуждение со слов российского президента. Владимир Путин, комментируя предложение Украины ограничить бои четырьмя территориями, заявил, что Россия не станет спасать киевский режим. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением, но спасать киевский режим в наши планы не входит, отметил президент в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным. По словам российского президента, нашей стране было предложено ограничить боевые действия в пределах четырех субъектов, а именно Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, и он пояснил, что это создало бы условия для переброски украинскими силами войск с иных участков на указанные территории. Ну и также Владимир Путин сообщил, что российской стороне поступило предложение о взаимном прекращении ударов вглубь территории России и Украины. Также в интервью репортеру Павлу Зарубину Владимир Путин высказался о ходе специальной военной операции на Украине и допустил, что ВСУ могут попытаться совершить атаки для отвлечения внимания от главной задачи, которую он назвал окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Также президент отметил в беседе с журналистом, что на саммите в Анкоридже действительно не было договоренностей. Вот, собственно, у нас есть даже фрагмент этого интервью.
17: А в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. Но хотел бы начать с другого. О том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имея в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти, знает, что делает, я полагаю. Ну, наверное, все мы, люди, мы все слушаем и оппонентов, и союзников, прислушиваемся, и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить, во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю. Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкоридже, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще там?
1: Ну и также Путин прокомментировал топливную обстановку на Крымском полуострове. Потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены, заявил президент России Владимир Путин.
17: Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена.
1: Ну что ж, что касается ситуации с топливом, то при том, что запасы бензина все-таки начали каким-то образом расходовать, размер их будет без нескольких процентов, такой же, как и год назад, а июльское производство будет выше июньского. И это, пожалуй, главное, что стоит услышать по итогам собранного вчера Владимиром Путиным совещания по топливу, но все остальное мы обсудим в эфире с экспертом, которого подключим к разговору. У нас директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте.
18: Да, доброе утро.
1: По итогам вчерашнего дня, когда очень много российский президент сказал по разным достаточно аспектам, заключил очень много интересного. Что вы можете сказать по поводу попыток со стороны вооруженных сил Украины, неожиданных, как считает противник, это я сейчас цитирую Владимира Путина, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами и силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания от наших сил от решения задач. Насколько это возможно и, на ваш взгляд, почему президент особо подчеркнул это в своей речи? Да, Алексей Иванович, пока со связи у нас есть некоторые вопросы. Сейчас мы попробуем вновь подключиться к директору Центра военно-политических исследований, профессору МГИМО Алексею Ивановичу Подберезкину. Я напомню, что мы сейчас обсуждаем все главное и важное, что сказал президент о ходе специальной военной операции, новых предложениях по Украине и встрече в Анкоридже. Ну, если говорить, то ранее президент заявлял, что Россия переживает сложное судьбоносное время, период коренной системной трансформации всего мира. И также Владимир Путин указал, что страна испытывает грубое и беспрецедентное давление со стороны западных элит. Также были высказывания о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. Президент в том числе рассказал о продвижении армии России в зоне проведения, собственно, СВО, и ВСУ предпринимали попытки контратак под Купинском, но были безуспешными. Это также отметил глава государства. Ну и российские войска хорошим темпом двигаются к Славянску. До города остается около 8-9 километров. Это уточнил также Владимир Путин и сообщил, что есть продвижение в сторону Сум. Там осталось примерно 10 километров. Но политических планов на этот город нет. Целью России в Сумской области является создание зоны безопасности. Вот это, на мой взгляд, мы тоже должны будем обсудить в ближайшее время с экспертом, которого продолжаем пытаться подключить в наш эфир. Ну и президент рассказал, что Константиновка в Донецкой Народной Республике на 96% уже находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации, а до окончательного окружения группировки ВСУ в районе реки Оскол осталось и вовсе около 2 километров. Также российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не даст Украине шанса остановить продвижение российских военных в зоне специальной военной операции. Вот здесь стоит, мне кажется, особо отметить и заострить внимание на то, что глава государства отметил, что контакты по Украине есть. Причем есть они по нескольким направлениям, в том числе есть новые предложения, какие именно озвучено не было, но Путин сообщил вскользь о предложении Украины о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон. Но, естественно, это не единственное предложение, но не все пока еще можно говорить, так что подождем. Я думаю, что в ближайшее время появится на лентах информационных агентств обсуждение, по крайней мере, и появление тех или иных предложений. Также Владимир Путин пояснил, что российские удары чувствительны для Украины и наносят серьезные разрушительные последствия. И сообщил, что Киев хочет ограничить боевые действия Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками, чтобы перебросить силы. Это тоже достаточно интересный аспект, но Владимир Путин сразу сказал, что это дает возможности ВСУ снять свои войска из Николаевской области, из Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков государственных границ, и предложение проведения встречи с главой киевского руководства давно известно и уже неоднократно озвучивались в контексте переговоров прежде всего с Украиной. Ну что ж, пока не получается у нас подключить для обсуждения в эфир эксперта. Мы, напомню, пытаемся связаться с директором Центра военно-политических исследований профессором ГИМО Алексеем Ивановичем Подберезкиным. Пока продолжаю я для вас рассказывать то, что произошло накануне. Возможно, вы пропустили это. Владимир Путин также высказался о договоренностях в Анкоридже на Аляске, которые были, и сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Россия не достигли договоренностей во время саммита в Анкоридже. Но, с другой стороны, никто никаких подписей не ставил. Мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине и компромиссы, которые обсуждались. Это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Это прямая цитата слов Владимира Путина. Часть из них вы уже услышали в нашем эфире несколько минут назад. По словам российского президента, российскую сторону призывали пойти на компромиссы, которые были сформулированы именно американскими переговорщиками. Москва согласилась на эти компромиссы пойти, но, видимо, вот дальше этого не пошло. В Кремле все еще ожидают возможного приезда представителей США в Россию. Естественно, после завершения горячей фазы конфликта с Ираном, и вот по словам российского лидера, во время визита планируется продолжение диалога по пониманиям, которые были достигнуты в Анкоридже. Ну вот, можно сказать, такой дайджест для вас мы подготовили в нашем эфире, так что будем продолжать. И, естественно, все сказанное Владимиром Путиным мы в ближайшее время в эфире радио «Комсомольская правда» обсудим и узнаем мнение экспертов. Законное сохранение горючего. 5 советов, которые помогут сэкономить до 30% бензина. Что говорят эксперты через пару минут?
18: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
20: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
22: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что? Первые светофоры появились в СССР 15 января 1930 года в Ленинграде, а 30 декабря в Москве.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
26: Радио «Комсомольская правда».
27: Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Давайте-ка откроем наш портал kp.ru. Здесь есть по нынешним временам актуальный и очень важный материал в рубрике «Экономика», естественно. «Закон о сохранении горючего». Называется он «5 советов, которые помогут сэкономить до 30% бензина». Что говорят автоэксперты, выяснял наш коллега, автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин. Это его материал, его работа, его публикация. Вот Николай Мысин с нами на прямой связи. Николай, приветствую.
4: Да, доброе утро.
0: Расскажите аудитории радио «Комсомольская правда», поделитесь советами, раскройте вот эти секреты, что удалось выяснить у автомобильных экспертов в том числе, да, и какие основные советы нам помогут сейчас.
4: Ну, если, конечно, вариант, в принципе, отказаться от поездок на машине не рассматривается и невозможен по каким-то причинам, экономить топливо действительно сейчас приходится чуть более активно, чем, может быть, хотелось бы, хотя на самом деле история актуальная всегда. На самом деле нет каких-то таких фантастических секретов и чего-то такого совершенно необычного. Вот. Все сводится к двум вещам. Экономить надо энергию за счет более плавного и размеренного движения, то есть, грубо говоря, быстро не ездить, не гонять, не ускоряться, резко не тормозить и все остальное. Ну и немножко освежить законы физики и школьного курса, там, то, что касается аэродинамики. Первое, наверное, да, самое главное, в общем-то, что в заметке отражено и о чем мы редко задумываемся, но хотя это довольно очевидно. Машина больше всего всегда тратит бензина, когда мы разгоняемся, а особенно, когда мы, в принципе, начинаем движение, потому что вот этот момент преодолеть, значит, состояние покоя, да, провернуть колеса в первый раз, вот именно тут двигатель прям отличается самым повышенным аппетитом. Соответственно, чем меньше мы трогаемся с места, тем меньше у нас расход идет. Это довольно сложно, конечно, в городе, когда мы сталкиваемся с пробками, сталкиваемся с бесконечными светофорами, обеспечить. Вот. Но, тем не менее, как-то подгадать, подстроиться под более плавный, размеренный ритм движения. Ладно, окей, согласен, если уж встали в пробку, тут деваться некуда, придется ехать в общем темпе. Вот. Но, например, там под те же светофоры подстроиться вполне себе можно, благо у нас сейчас даже в Яндексе во многих местах, да, в навигаторе помечаются, когда они там загораются красным и зеленым. Соответственно, если мы видим, что нам до светофора осталось, ну, например, метров 500, и вот, и он горит красным, ну, не надо, наверное, к нему торопиться, чтобы встать в конце, постоять там 2 секунды, да, и после этого, значит, снова поехать. Можно сбавить газ, например, и постараться подъехать аккуратно к тому моменту, когда он загорится зеленым. И вот такие вот, из таких вот мелочей, на самом деле, действительно, можно очень неплохо сэкономить. Ну, и самое главное, конечно, повторюсь, чем энергичнее и активнее, скажем так, стиль вождения, тем больше, соответственно, тратится и бензина, ну, либо дизель, если машина ездит на дизеле. Вот, поэтому и гонять, там, резко ускоряться, и оттормаживаться, даже если это в рамках действующего скоростного режима, вот, все равно не стоит. Выехали на трассу, есть возможность поддерживать там стабильные, не знаю, условно 90 км в час, да. Вот лучше мы будем их ехать, держать обороты чуть ниже, вот, и бензин у нас будет расходоваться гораздо более экономно, чем если мы начнем, не знаю, там, изображать из себя гонщика Формулы-1.
0: Да уж, я вижу, что вы пишете о том, что важно еще следить за давлением в шинах, да?
4: Да, это как раз к вопросу, собственно, в том числе и про то, как много топлива уходит, когда мы разгоняемся и начинаем движение. Просто если шины не докачаны, они, соответственно, становятся более мягенькие и увеличивается пятно контакта с асфальтом. Это очень важная, на самом деле, проблема, поэтому всегда лучше вот чуть-чуть перекачать, как говорится, чуть-чуть, да, чем не докачать. Давление в шинах действительно способно серьезно повлиять на расход топлива в худшую сторону. Вот, поэтому следим, вот, сколько полагает, сколько заложено, да, там, производителем шины и автомобиля. Столько атмосферы держим. Даже действительно, вот говорю, можно там 0,1-0,2 атмосферки перекачать. Пусть это чуть-чуть повлияет на износ шин, вот, но топливная эффективность и экономичность, она повысится. Ну и, кстати говоря, говоря, еще тоже момент, про который обычно люди не думают, забывают. Мы, особенно летом, да, мы часто ездим с открытыми окнами, открываем люки. И непонятно, честно говоря, зачем. Сколько не ездил на машинах с люками, понимал, что на скоростях выше 20 км в час это просто неудобно. Вот. Но, тем не менее, хочется нам свежего воздуха, а между тем это очень сильно портит аэродинамику, прям очень сильно портит аэродинамику. А аэродинамика, вот сила сопротивления воздуха, она на высоких скоростях, ну, на крейсерских, скажем так, скоростях, да, там больше 90 км в час, это примерно 70% от расхода всей энергии двигателя уходит на то, чтобы вот с этим воздухом справиться. Вот. А мы, открывая окна, там, люки, не знаю, крыши, если едем на кабриолете, еще, соответственно, эту дополнительную нагрузку на двигатель увеличиваем. Поэтому, если есть возможность, да, если работает кондиционер, лучше действительно все это держать закрытыми. А на трассе, кстати говоря, присмотритесь к дальнобойщикам, как они выстраиваются в караваны. Это делается тоже не просто так. Не для того, чтобы легковушки между собой не пустить, да, когда мы их обгоняем, вот мы ругаемся, что ж они так плотно так друг к другу идут. Нет, тоже обычный принцип аэродинамики. Встаешь в воздушный мешок за впереди идущим транспортом, соответственно, лобовое сопротивление на твой автомобиль снижается и существенно сокращается расход топлива. Mm-hmm. Тоже можно прекрасно себе использовать на трассах. Ну, понятно, дистанция будет уже, может быть, чуть менее безопасная, да, поэтому надо
0: поэтому держать внимательнее внимание. Надо быть.
4: Да, повнимательнее, вот. Но пользоваться этим нюансом вполне себе можно.
0: Большое спасибо. Это Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды». Зайдите на наш портал kp.ru, прочтите материал закона сохранения горючего. Очень полезно. Это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Продолжим наш эфир.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Гость в студии.
5: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», у микрофона Юрий Кораблев. И сегодня в рамках недели российского ритейла мы берем интервью у Алексея Никитина, директора по маркетингу компании «Улыбка Радуги». Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Мой первый вопрос. Какой главный тренд сегодня определяет развитие бьюти-ритейла?
6: Главный тренд сегодня – это то, что покупатель стал гораздо свободнее в своем выборе. Если раньше многие ориентировались на привычные бренды, то сейчас люди охотнее экспериментируют, они пробуют новинки, они открывают для себя российских производителей. Мы, кстати, это видим, это важно. Во многом, конечно, этому помогает онлайн, потому что он сделал бьюти-покупки доступнее, изменил сам процесс выбора. Потому что, понятно, сегодня люди чаще доверяют отзывам, рекомендациям, готовы пробовать новинки, даже если раньше ими не пользовались. Мы видим это, в общем-то, в наших данных, потому что онлайн-продажи на цифровых площадках «Улыбки Радуги» выросли в разы. Ну и я бы, наверное, отметил, что то, что мы называем модным словом «омни», когда человек покупает и в офлайне, и в онлайне, стало уже абсолютной нормой жизни. То есть онлайн как отдельный канал по сути уже не существует. Человек в рамках тех сценариев и задач, которые ему сейчас нужны, он выбирает тот канал, который нужен, либо офлайн, либо онлайн. Главное изменение последних лет — покупатель стал более открытым к новому, поэтому сегодня можно с уверенностью говорить, что выигрывают те бренды, которые быстрее реагируют на запросы клиента и действительно предлагают качественный продукт.
5: Алексей, мой следующий вопрос. Может ли офлайн-магазин оставаться точкой впечатлений, а не только продаж?
6: Да, я убежден, что именно эмоциональная составляющая – это главное преимущество офлайн-магазина перед онлайном. Мы недавно исследовали влияние разных факторов магазинов на покупательское поведение и увидели интересную закономерность. Для многих людей покупка косметики – это не бытовая необходимость, а своего рода ритуал заботы о себе. Причем этот опыт начинается не дома после покупки, а уже в момент посещения магазина. Поэтому сегодня эта задача офлайн-ритейлера, она гораздо шире, чем просто продажа товаров. А необходимо создать то пространство, где человеку приятно находиться, где удобно ориентироваться, где хочется пробовать новое, получать вдохновение, где хочется чувствовать внимание к себе. Именно поэтому мы в прошлом году как раз провели трансформацию нашего бренда. Мы стали более открытыми, мы стали более женственными, мы стали более теплыми. И новое позиционирование «Улыбки Радуги» строится вокруг идеи принятия и заботы. Мы хотим, чтобы покупатель приходил не просто за покупками, а за хорошими эмоциями. Потому что именно такие впечатления необходимо полностью перенести в онлайн. Эти впечатления перенести в онлайн невозможно.
5: Наверное, одна из моих любимых тем – это экология. Что необходимо рынку, чтобы экологичный выбор стал массовым?
6: Я бы здесь, наверное, отметил несколько вещей. Первая вещь, первая задача, на мой взгляд, может быть, она и ключевая, это сформировать единое понятийное поле, что же такое экологичный выбор, что же такое экотовар. И, конечно, исключительно важно это перестать говорить с покупателем на языке неких терминов и начать говорить на языке повседневной пользы. Потому что наш опыт показывает, что покупатель по-честному редко принимает решения, руководствуясь только экологическими аргументами. Конечно же, человек смотрит на все аргументы в совокупности. И для большинства людей гораздо важнее безопасность продукта, забота о здоровье семьи, экономичность и понятная польза. Поэтому экологичность, она начинает работать тогда, когда становится частью этих привычных ценностей. Кстати, именно здесь большую роль может играть ритейл, потому что мы можем стать тем проводником между производителем и покупателем, который объяснит преимущества продукта простым и понятным языком и интегрирует эту информацию в программы лояльности, персональные рекомендации, в коммуникации. Конечно же, при этом важно человека не перегружать. Один понятный аргумент зачастую работает значительно лучше длинного списка экологических характеристик. И, конечно же, экологичный выбор, он станет массовым тогда, когда перестанет восприниматься как некая отдельная категория товаров. Он должен, естественно, ассоциироваться с заботой о семье, здоровье детей, безопасными составами, ответственным отношением к окружающему миру. И тогда экология перестанет быть трендом и станет, естественно, частью повседневной жизни.
5: Алексей, я вас благодарю.
6: Спасибо, Юрий.
5: Это был Алексей Никитин, директор по маркетингу компании «Улыбка радуги». У микрофона находился Юрий Кораблев. До встречи в эфире «Радио Комсомольская правда».
3: Гость в студии. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
7: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Городской праздник «Бригантина» 2026 прошел в Великих Луках. Он стартовал с шествия выпускников с центральной площади до летней эстрады. Заместитель главы Великих Лук Николай Нарасович поздравил выпускников от имени главы города Николая Козловского. Он подчеркнул, что система великолукского образования считается одной из лучших в регионе. Выпускники смогли получить в родном городе прочную основу для дальнейших успехов в достижении профессионального обучения и трудовой деятельности. Во время праздника чествовали юных великолучан, которым удалось сдать государственный экзамен на 100 баллов. Их наградили благодарственной грамотой от партии «Единая Россия». На сцену вышли директора школ вместе с самыми успешными выпускниками, добившимися впечатляющих результатов не только в учении, но и в спорте, творчестве и общественной деятельности. Им вручили символ праздника «Бригантина» – колокольчики. Завершился вечер традиционным вальсом, символизирующим для каждого выпускника окончательное прощание со школой и детством. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавлял делегацию региона на 23-м съезде партии «Единая Россия». На первом этапе съезда 28 июня делегаты со всей страны утвердили идеологическую программу и списки кандидатов, которые будут баллотироваться в Государственную Думу нового созыва. Эти списки прошли через предварительное внутрипартийное голосование, в котором приняли участие более 10 миллионов россиян. Одна из главных особенностей нынешней кампании – масштабное участие ветеранов и участников специальной военной операции. Позже будет представлена обновленная народная программа на 5 лет, сформированная на запросах и обращениях граждан. Ее утвердят на втором этапе съезда в августе.

0: Ясна, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Теперь поговорим про недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в крупных российских городах и региональных центрах за первые полугодие 2026 года поднялась на 10% в годовом выражении. Ну, по крайней мере, такие данные приводят ведомости, ссылаясь на аналитику сервиса ЦИАН. В мае число сделок по покупке вторичных квартир подскочило на 45%. По сравнению с маем прошлого 2025 года. Ну а если брать период с января по май, то прирост за 5 месяцев составил и вовсе 26% год к году. А давайте обсуждать, что происходит на рынке. У нас заместитель председателя комитета по недвижимости Союза пиарщиков России, член гильдии риэлторов Москвы и эксперт по недвижимости Владимир Шмелев на прямой связи. Владимир Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, вторичка-то держится даже с ипотекой, где доходит до 20%. Я смотрю, вот в Москве больше 10 тысяч квартир на вторичном рынке в мае продано. Это хороший, на ваш взгляд, показатель. Что вообще сейчас на рынке происходит, на ваш взгляд?
3: На рынке в прошлом году произошел мощный перекос стоимости новостроек и вторичного жилья. Семейная ипотека стала очень таким активным драйвером разгона стоимости новостроек. И случился пропорциональный перекос. То есть если, например, всегда было каким образом, что если участник долевого строительства приобретает квартиру на этапе строительства, на этапе котлована, то это было выгодно, то есть была возможность, подождав определенный период, приобрести жилье большей площади, то есть в новом доме, то есть и вот это ожидание, оно было компенсировано в итоге выгодой приобретения. В прошлом же году цены на новостройки достигли того уровня, что вот возьмем для примера, например, 40-метровая однокомнатная квартира обычной площади. Так вот, чтобы приобрести ее у застройщика цена, ну, грубо мы возьмем там по среднему району Москвы, там 20 миллионов рублей, потому что можно использовать семейную ипотеку, для многих это выгодно. Тогда как, например, на вторичке, а что мы говорим про вторичку, то есть это тот же новый дом, но право собственности уже оформлено. Приобрести такую же квартиру, уже готовую, с ключами, которую можно посмотреть и после сделки сразу в нее заселиться и использовать. Можно приобрести было там на 15, а то и на 20% дешевле. Поэтому, конечно, такой дисбаланс не мог сохраняться вечно, и вторичка стала подтягиваться по стоимости к новостройкам, что мы и увидели. Особенно активно в этом году, то есть да, с Нового года, определенные категории объектов поднялись в цене даже больше, чем на 10%, там на 15 и на 20%. И ну, пока эта динамика сохраняется.
2: Ну, то есть можно же сказать, что рынок сейчас поделился или расслоился на рыночную и льготную ипотеку, и оба сейчас стагнируют?
3: Ну, рыночная ипотека, несмотря на высокий процент, все равно пользуется спросом. Да, нет пока ажиотажа, но тем не менее понятно, что сделки, когда 20% первоначальный взнос и все остальное в ипотеку, это редкость, это самые отчаянные только оформляют. Но тем не менее, все равно кто-то оформляет в надежде на дальнейшее рефинансирование этого кредита. Вот, а очень частая ситуация, когда, например, семья продает свое имеющееся в собственности компактное жилье, имеет определенные накопления и недостающую сумму до желаемого объекта недвижимости оформляет ипотеку на несколько миллионов. Даже под высокий процент, который составляет сейчас в среднем от 16 до 21% рыночная ипотека.
2: Ну вот мы видим, что после отмены массовой господдержки, это еще июль 24-го, да, главным источником спроса на новостройки все-таки стала, наверное, семейная ипотека. И рынок тут даже, опять опирается, наверное, не на ключевую ставку Центробанка, а на Минфин и Минстрой.

0: в ожидании новой конфигурации программы. Вот на ваш взгляд, насколько это необходимо сейчас?
1: Ну, так-то, в общем, знаете, семейная ипотека, она ориентирована прежде всего на и на поддержку детей, семей с детьми, и на поддержку застройщиков. То есть, будем реалистами, многие использовали это право там не для решения жилищного вопроса семьи, а как инвестицию, например, приобретение этой квартиры, чтобы сдавать в аренду, то есть подпадая под эту программу. Поэтому... Да, сейчас пока точно и изменения пока никто не знает, что будет с 1 июля, уже, собственно говоря, послезавтра. Но по имеющейся информации распространенной, то есть вероятнее всего с одним ребенком ставка будет повышена от текущего уровня. Вот, а для детей, где детей более трех, будут предоставлены еще более выгодные условия. А тем самым, вероятнее всего... Рост стоимости новостроек, он, конечно, приостановится, и застройщики будут вынуждены предлагать покупателям для поддержания продаж какие-либо преференции, условия, то есть рассрочки там и прочие моменты. Посмотрим, как это будет выглядеть. Пока точной информации нет.
0: Вот что программе. Касается, как себя застройщики сейчас чувствуют, потому что я слышал мнение, что слабые снизившиеся продажи – это дорогие деньги, и застройщики искусственно растягивают графики сдачи жилья, чтобы управлять наличкой, которая у них есть от кредитов?
1: Ну, с этого года мораторий за задержку отменен, то есть поэтому искусственно задерживать сроки сдачи застройщикам сейчас невыгодно. Вот. И в целом это урон репутации, то есть и необходимо будет выплачивать компенсацию участникам долевого строительства. Поэтому, так скажем, все индивидуально зависит от конкретного финансового состояния определенного застройщика.
0: Вот, Владимир Алексеевич, следующий вопрос мой и последний как раз об этом. А стоит ли ждать массовых банкротств среди застройщиков?
1: Ну, учитывая, что все-таки большинство сделок, к счастью, проходит через эскроу счета, вот, банкротство это не является для большинства игроков рынка желаемой ситуацией, поэтому все-таки надежда, что нет.
0: Спасибо вам огромное, Владимир Алексеевич. На прямой связи с нашей студией был Владимир Шмелев, заместитель председателя комитета по недвижимости Союза пиарщиков России, член гильдии риэлторов Москвы и эксперт по недвижимости. Мы обсудили новости о том, что средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в крупных российских городах и региональных центрах за первое полугодие поднялась на 10% в годовом выражении. Еще одна тема. Автозапчасти с начала года прибавили в цене от 5 до 20%. Это зависит, конечно, от марки. На стоимость давят и ослабление рубля, и валютная волатильность, и удержание логистики параллельного импорта. Что же будет с ценами на запчасти осенью? Как это может повлиять на ОСАГО? Узнал наш коллега Егор Волгин.
2: Ремонт иномарок в России вновь стал дороже. Запчасти на самые популярные в нашей стране марки машин с начала года подорожали в среднем на 5%. В число таких марок входят Toyota, Mercedes, Kia и Hyundai. У Volkswagen, BMW, Ford и Renault запчасти выросли в цене на 10%. На них сильнее влияют перебои с поставками и расчетами. Максимальный рост цен на детали зафиксирован у Subaru и Porsche плюс 15% и Peugeot плюс 20% к цене с начала года. Автомобилей этих марок в России меньше, поэтому даже небольшие изменения спроса и предложения заметно отражаются на стоимости, поясняют эксперты. Что касается самих деталей, то быстрее всего дорожают кузовные элементы, выхлопные системы, оригинальные компоненты двигателей и трансмиссии, особенно для премиальных брендов. По словам специалистов, рынок автомобильных деталей стремится к стабилизации, однако расходы поставщиков и продавцов в России все время меняются. С 2026 года в цену стали закладывать повышение НДС. На стоимость также давят ослабление рубля, валютная волатильность и удорожание логистики параллельного импорта. Поставщики продолжают осваивать новые каналы, а также наращивают объем предложений неоригинальных запчастей, имеющих достаточно высокое качество. Но все равно, несмотря на это, трудностей пока слишком много, заявил радио «Комсомольская правда» заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов.
3: После введения экономических санкций в отношении нашей страны и ухода большого ряда европейских и американских производителей, конечно, сроки поставки и вообще сервис по автомобилям этих марок очень сильно затруднился. Параллельно импорт отчасти решает эту проблему, но все равно за детали нужно же платить. Следующая проблема – расчеты с зарубежными поставщиками. И начинается целая куча разных мер, которые препятствуют тому, чтобы запчасти попадали в Россию быстро, по разумным ценам, разумные сроки.
2: Большинство экспертов ожидают, что запчасти продолжат дорожать, хотя темпы роста могут замедлиться. Некоторые участники рынка прогнозируют, что уже в сентябре средние цены на детали повысятся на 10%. Трудности с поставками влияют не только на стоимость деталей, но и на скорость их попадания в Россию. На фоне этого страховщики регулярно просят увеличить сроки ремонта авто по ОСАГО. При этом, по словам участников рынка, нужно не столько удлинять сроки ремонта, сколько разделять их на доставку запчастей и ремонт, так как проблема заключается именно в первом. Таким образом, страховые хотят учесть все имеющиеся проблемы и в то же время обеспечить автомобилистов гарантиями, что их транспортное средство будет отремонтировано, заявил Андрей Маклецов.
3: Единственное, что можно сделать в этой ситуации, это разделить срок поставки и срок выполнения ремонтных операций. Придется в этой ситуации страховщику дать направление, после чего автосервис приступит к поиску запчасти на рынке. А после того, как уже детали собраны и можно приступать к ремонту, автомобиль ставится на автосервис, выполняются ремонтные операции и все. Это нужно отразить в законе.
2: А вот детали на некоторые китайские марки, наоборот, дешевеют. Так, с начала года запчасти к Амода и Джили стали дешевле на 3%, а на Черри и Хавал скинули 5% цены. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «На здоровье». Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
11: Здравствуйте. Ну, для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
10: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
11: Да, именно это я и хочу сказать.
10: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
11: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И, что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО Prodox, ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
10: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
11: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
10: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
11: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
10: Как Vision воздействует на органы зрения?
11: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный, безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
10: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
11: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
10: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
11: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
10: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
14: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
15: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
16: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
12: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
18: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
20: Об атаках.
19: Силы ПВО сбили на подлете к Москве 2 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее Росавиация вводила ограничения в аэропорту Домодедово. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
20: Об Украине.
19: Украинская власть наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики, сообщили в службе внешней разведки. Там уточнили, что силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход от их транзита. Основной перевалочной базой запрещенных веществ в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому черному рынку оружия, говорится в сообщении.
20: О важном.
19: Военные России и Катара договорились создать канал связи на случай кризисных ситуаций. Ведомства стран подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили в катарском Минобороны. С российской стороны документ подписал замначальника Центра управления обороной вице-адмирал Виктор Колганов.
20: О безопасности.
19: Запорожская АЭС обеспечивается электроэнергией по резервной линии. По словам директора по коммуникациям станции Евгения Яшиной, высоковольтная линия Днепровская остается обесточенной. Она пояснила, что Днепровская обеспечивает напряжение 750 киловатт. Линия отремонтирована и готова к вводу, однако украинская сторона не подает напряжение со своей стороны. Персонал находится на рабочих местах, все параметры безопасности контролируются, радиационный фон в норме. Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня. На станции заявили о готовности к включению отремонтированной линии.
20: О погоде.
19: Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о грозе в Москве. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Мэрия просит горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать вблизи них автомобили. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Единая система борьбы с дронами, цифровизация СВО, наземные роботы. Обсудим, о чем министр обороны Белоусов рассказал военкорам. Украина и Латвия планируют совместно построить завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией, а СВР обвинил Украину в сотрудничестве с мексиканскими наркокартелями. Обсудим эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Начнем с того, что российские военкоры встретились с министром обороны Андреем Белоусовым. Это был примечательный разговор, не похожий на прошлые встречи. Говорили про армию 21 века, создающуюся буквально на наших глазах на ходу с колес во время СВО. И военкор kp.ru Дмитрий Стешин рассказывает подробности этой встречи в материале на портале kp.ru. С заголовком, о чем Андрей Белоусов рассказал военкорам, и в эфире радио «Комсомольская правда», конечно же, тоже. У нас на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дмитрий, я вас приветствую, здравствуйте. О чем же был разговор и почему это отличалось от предыдущих встреч?
1: Но война стремительно поменялась. Вот не то, что за считанные годы. Министр обороны прямо начал с того, что ситуация меняется каждые два месяца. Ну, это да, действительно так. Каждые два месяца противник нам бросает какие-то новые вызовы, мы их купируем и в ответ выкатываем что-то свое. Процесс идет бешеными темпами, даже по современным меркам информационного общества. Но вот главное, что чего нам не хватало очень давно, чему мы завидовали у противника и учились... У них еще во время АТО появилась система электронного управления боем под названием «Крапива». «Крапиву» по-русски. Uh-huh. Вот, она работала через планшеты. Вот, у нас до сегодняшнего дня не было ничего похожего на эту систему. И самое главное, изменилась война. Она сейчас преимущественно идет в малом небе. Это война дронов, война роботов. И без цифровизации вот этих военных процессов обойтись уже просто невозможно. И вот Андрей Ремович сказал такую интересную фразу, рассказывая о том, как они строили эту электронную систему управления боем. Он сказал, что радиолокационная станция, не включенная в эту систему, для него просто не существует. Вот. Uh-huh. То есть задача была связать между собой все системы ПВО, начиная от каких-то там больших панцирей и заканчивая мобильными огневыми группами, с командованием, и закольцевать это на весь фронт, да? Угу. На всю линию фронта, от крайней точки у Черного моря на Днепре, да, до каких-то там северных, на границе Луганской Народной Республики. Ну и, собственно, она уже запущена и работает. По словам министра обороны, нет оснований ему не доверять. он бы и не говорил бы, если бы не работало. Еще, по его словам, значит, 7 таких же проектов сейчас разрабатываются вместе, то, чего нам давно не хватало, с инициативными конструкторами из частных фирм. Вот. У нас очень мало до последнего времени привлекали людей, которые готовы помогать родине, готовы помогать СВО своими руками и мозгами. Вот. Но им достаточно тяжело было пробиться со своими идеями. Но вот все это реализуется постепенно. Собственно, сама встреча с министром обороны, это был еще один канал связи таких же вот конструкторов с высшим военным руководством страны. И, собственно, я тоже это реализовал. Я приехал со своим предложением от друзей конструкторов из Крыма. Это специальная сеть, которая имитирует сетку южноамериканского паука Дарвина. Она отбрасывает дроны. Она не рвется, она самозатягивающаяся. И более того, эту сеть испытали на полигоне. И осенью я 100 квадратных метров таких сетей передал нашим штурмовикам под Красноармейском. И они им прислали видео со своего «Мавика», как они затянули какое-то промышленное здание этими сетками. Со своего «Мавика» снимают, как в это здание пытаются прорваться вражеские FPV-дроны. Их просто откидывают. У них даже взрыватель не срабатывает за счет вот эластичности этой сетки. Вот. А по словам министра обороны, если раньше накрытие дорог сетями, вот тренд, который появился в последние годы, был частной инициативой подразделения, то теперь это просто обязательный процесс.
0: Дмитрий, я не хочу выглядеть критиканом, но не могу не спросить. Вы упомянули в своей речи буквально полторы минуты назад о том, что каждые два месяца противник что-то нам такое предлагает, и мы должны подстраиваться и каким-то образом купировать. А мы противнику каждые два месяца что-то предлагаем, чтобы он подстраивался и чтобы он купировал?
1: Ну, можно посмотреть, что на земле происходит. Можно объективно оценить, кстати, Запад объективно оценивает последние налеты дронов на Москву, на Питер, да, вот, понимает, что в них пиар содержимого больше, чем реального ущерба России, и они Россию не поставят на колени. Мы в ответ, ну, вот, например, почему пала Константиновка так быстро? Да потому что были задействованы не отдельные команды БПЛАшников, которые всегда было много в войсках, да, вот, а новый род войск БПЛА, у которого совершенно масштабные задачи. Но вот десяток групп БПЛАшников не могут полностью изолировать район боевых действий. Войска БПЛА, вот мы как бы увидели в Константиновке, они просто отрезали город, где 20 тысяч зданий, от соседней Дружковки. Ну и все. И враг перестал пополнять свой гарнизон, эвакуировать раненых. Даже поляки, которых там достаточно, и они не стесняются в выражениях, писали, что в Константиновке здания, набитые умирающими, ранеными, ВСУшными, военнослужащими. Ну, собственно, поэтому Константиновка попала так быстро, в отличие от той же Авдеевки, не знаю, Бахмута, Артемовска. Там много примеров отрицательных. Штурм ее занял, подготовка к штурму заняла несколько месяцев, изоляция района боевых действий новым родом войск. Вот. А сам штурм, ну, практически в финале. Я не могу называть цифры, которые называл министр обороны, но там финал уже все близок.
0: Да, Дмитрий, огромное спасибо за этот рассказ и за ответы на непростые вопросы. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Еще одна тема. Украина и Латвия планируют совместно построить завод по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией. Эту тему подробнее продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
20: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Пару недель назад я уже рассказывал, что российская разведка выведала, что в Европе около 20 заводов европейских, разумеется, клепают оружие и боеприпасы для Украины. Мы даже сообщили человечеству координаты и названия этих заводов, рассыпанных по европейской территории. Да, и при этом западные руководители не комментировали это сообщение службы внешней разведки и вели себя, ну, как покойники в морге. От них и слова нельзя было добиться.
16: А вот тут созрела совершенно другая ситуация. Есть такая Прибалтийская республика, как Латвия, и есть у нее премьер Андрюс Кулберс. Он не постеснялся перед телекамерами сообщить, честно, положа руку на печень, о том, что Латвия и Украина строят завод для производства беспилотников. Причем, обратите внимание, он даже не постеснялся сказать, что этот завод будет действовать на границе Латвии, России и Белоруссии. На границе. Ну, то есть, рогаткой можно дострельнуть. А теперь давайте поразмышляем. Хорошо. До европейских заводов, этих двух десятков, где клепаются беспилотники, боеприпасы и другое оружие для Украины, туда надо еще постараться добить. У нас есть такие средства и на 5000 километров, и на 2,5. А тут под носом, под балконом у России. Вот, я же повторю, из рогатки можно попасть. И здесь они строят близенько, так сказать, к нашей границе. Зачем это делается? Это делается в провокационных целях. Потому что если этот завод будет на виду у России, то вдруг Путин и Белоусов купятся на эту приманку и стрельнут по этому заводу. А это и нужно с НАТО, и в том числе этим карликовым странам Латвии, Литве и Эстонии. Вот в чем замысел. Вот он завод, вот трубы дымят или не дымят, вот здесь беспилотники выпускаются, вот на виду у вас Москва. Нет, мы, конечно, этого делать не будем. Мы, наверное, изберем другой, более интеллигентный способ решения этой проблемы. Ну, во-первых, конечно, если полетят беспилотники со стороны Латвии в российское пространство, будем сбивать. Это совершенно понятно. Над своей территорией, дважды повторяю. А есть еще у нас Его Величество радиоэлектронная борьба. Наши радиоэлектронные системы, по признанию даже высоколобых и самолюбивых американцев, они являются лучшими в мире. Вон там уже Илон Маск уже ноет изо всех стол, то вырубаются его терминалы. А тут мы будем делать так. Я вам расскажу, это моя версия. Как только беспилотничка с Литвы будет взлетать в направлении российской территории, мы будем брать его электронные мозги под контроль и разворачивать этот беспилотник на выбор по любой цели на территории Латвии. А уже они там потом пусть и чешут репу и думают, а что же будет дальше. А дальше будет плохо. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
20: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Служба внешней разведки обвинила Украину в сотрудничестве с мексиканскими наркокартелями. Мы обсудим подробнее в эфире через 2 минуты.
2: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
21: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Туареги – единственный в мире народ, у которого не женщина, а мужчина должен закрывать лицо.
3: В эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Еще одна тема для обсуждения. Ведущие преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на рынки Европы. Об этом сообщает служба внешней разведки. Россия, по ее данным, режим Зеленского стремится получить доход от транзита наркотиков в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его запросы. Есть еще заявление СВР Российской Федерации о сотрудничестве Украины с наркокартелями Мексики, о том, что силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Ведущие преступные группировки рассматривают Украину именно как безопасный коридор для поставок наркотиков на рынки Европы. И основной перевалочной базой наркотранзита из Латинской Америки в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию как раз становятся порты Одесской области. Ну и также Киев стремится получить доход от транзита наркотиков в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его запросы, ну и помогают Киеву наркокартели привлекать в ВСУ новых наемников. У нас на связи политолог Игорь Пшеничников. Игорь Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Игорь Борисович, ну вот хотелось бы обсудить заявление службы внешней разведки Российской Федерации, да, о том, что наркокартели Латинской Америки чувствуют в Украине, которая руководится этим киевским режимом, как некий плацдарм для улучшения своего, прежде всего, финансового положения. А что получает от этого Украина и почему этому потворствует Европа?
4: Я не знаю, в какой степени потворствует Европа этому, но надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот. А значит, эти американские картели, прежде всего мексиканские, что это такое? Это, значит, они напоминают ртуть. Я давно наблюдаю за их деятельностью в силу своих профессиональных интересов. Вот. Я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается и ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно, значит, смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление, да? Uh-huh. Вот они давно переросли понятие таких просто преступных банд и группировок, которые, значит, как говорит известный, значит, в известном фильме, который шарит по карманам, они занимаются глобальным бизнесом, значит, суть которой вот распространение наркотиков и положение на этом огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарминдустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Вот. Так что, естественно, значит, они смотрят по сторонам, они видят в Украине прекрасную возможность, значит, поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу, и я думаю, что это было только вопрос времени, когда они, значит, остановят свое внимание на киевском режиме. Собственно, это и произошло.
3: Игорь Борисович, и почему я говорю про Европу, почему я про нее? Потому что у них тоже есть спецслужбы, и вряд ли они ничего не понимают и не видят из того, что творят вот эти наркокартели, преимущественно мексиканские, поскольку общей границы у Мексики с Украиной нет. И все эти суда, я уверен, что это по морю чаще всего передается, а не по воздуху, да, они проходят, да-да-да, в том числе и через, конечно, через страны Европы, в том числе, и им все позволяется. Почему, вопрос?
4: Но надо понимать, что они проходят через страны Европы транзитом, они могут эти корабли заходить исключительно для того, чтобы пополнить там запас топлива, значит, и воды и так далее, но не для того, чтобы выгрузиться. Вот, и в этом смысле они не рискуют ничем практически. Вот, так что ответ очень простой на ваш вопрос. Вот, и естественно, значит, объемы, если речь идет о, значит, морских перевозках, то объемы просто гигантские. И, кстати, еще надо одну вещь сказать. Значит, до недавнего времени вот таким хабом, значит, для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Европу была Албания и Косово. Вот это, значит, самая провозглашенная республика, часть территории Сербии. Вот. Но поскольку Косово и Албания сейчас, значит, рвутся в ЕС, и де-факто Косово является уже членом НАТО, хотя на бумаге это не записано, Албания является членом НАТО, и формально, как бы, эти страны, они, им бы, так сказать, не комильфо напрямую, значит, участвовать в этом наркотрафике, в котором они прежде были завязаны, значит, очень сильно. И поэтому сейчас нужно было бы найти некую страну, которая, значит, формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы, так сказать, имидж вот этой цивилизованной Европы. Вот такая страна, пожалуйста, значит, на подхвате — Украина, которая с огромным удовольствием, значит, проявляя лояльность и Брюсселю, и Вашингтону, выполнять любые указания. Я думаю, вы правильно сказали, это, может быть, не инициатива самого Зеленского, да, его режима. Это, прежде всего, конечно, кураторы из Брюсселя. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, поэтому никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратится. И все разговоры о том, значит, чтобы побороть наркотрафик, значит, в Европе, это все по-прежнему разговоры, а де-факто на самом деле речь идет исключительно о том, как создать ширму, да, которая позволит сохранить Европе свое лицо и одновременно, значит, наладить стабильные каналы поставки вот этой дури, извиняюсь за мое словечко, в Европу.
3: Ну, мы же понимаем, что вот с Афганистаном была история, тоже связана была именно с наркотрафиком, да, и якобы с наркотиками боролись, в том числе и бойцы НАТО, когда проникали внутрь этой страны и говорили, что Европа от этого задыхается, надо прервать в том числе эти каналы поставок. А теперь вот мы видим, что через Украину все поступает. И, конечно, да, в конце концов, это все равно же не только в Россию идет, но и в Европу. И мы помним, что президент Трамп встречался с Си Цзиньпином, и в том числе они в прошлом году, по-моему, обсуждали поставки фентанила, которые идут нелегально из Китая в Мексику прежде всего, и там через эту границу попадают на территорию США. А что у нас в США происходит, мы тоже прекрасно понимаем. То есть, по большому счету, либо руки короткие, либо кто-то на эти же руки на этом и греет. Вот поэтому не могут это побороть.
4: Я думаю, что прежде всего греет руки. Давайте вспомним историю годичной давности, когда в Киев ехали в одном вагоне Мерц, Макрон и Стармер. И помните, за каким занятием их застали журналисты? Угу. Собственно, если лидеры государств наркоманы, сами пользуются этими услугами, ну о чем можно говорить?
3: Логично, Игорь Борисович, благодарю вас за ваши ответы. Игорь Пшеничников, политолог, был с нами на прямой связи. Мы обсудили сообщение пресс-службы службы внешней разведки России о том, что ведущие преступники группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на рынки Европы. Ну, а мошенники продолжают атаковать россиян и теперь атакуют тех, кто собирается в отпуск. Злоумышленники просят доплатить за отель или предлагают авиабилеты по заниженным ценам. Какие еще схемы используют злоумышленники, подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
0: Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Многие граждане уже успели отправиться в путешествие с семьей или друзьями, а июль традиционно станет самым активным месяцем летнего турсезона. Поэтому все больше злоумышленников нацеливаются на жаждущих своего отпуска россиян, чтобы заполучить персональные данные, получить доступ к банковским счетам и гаджетам. Так мошенники обманывают граждан, рассылая сообщения на телефон или электронную почту от имени авиакомпаний и РЖД. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони. Чтобы не потерять билет, злоумышленники предлагают зайти на фейковый сайт и внести туда данные своей банковской карты. Чтобы не попасться на удочку преступников, Эксперты советуют обращать внимание на определенные слова-маркеры. Насторожить должны фразы «доступен спецтариф», «срочно подтвердить бронь» или «внесите сбор за сохранение билета». Помимо этого, обращайте внимание на сайт, куда вам предлагается внести свои данные. Можно прогнать адрес ресурса через специальные базы или антивирусы. Однако в летний сезон отпусков такие ресурсы создаются в огромном количестве ежедневно, и попавшийся вам сайт могли просто не успеть занести в базу. Поэтому рассчитывать в этой ситуации стоит только на собственную внимательность. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель аналитического центра «Зикурион» Владимир Ульянов.
5: Используя метод пристального взгляда, скажем так, внимательно, если мы будем смотреть, мы можем заподозрить какие-то социально опасные вещи. Адрес сайта, он какой-то кривой или очень длинный, очень сложный, или подстраивается, подделывается, мимикрирует под какие-то известные другие сайты, но немножечко отличается. Но, опять же, это ненадежный способ, и не каждый пользователь, далеко не каждый пользователь будет это проверять. Поэтому лучше, в принципе, избегать и вот эти лишние ссылки не кликать.
0: Еще один лакомый кусочек для преступников – детский отдых в лагере. Злоумышленники маскируют свои ресурсы под официальные сайты и сообщества в соцсетях таких лагерей. Они заманивают жертв низкими ценами и распродажами, убеждая, что мест осталось совсем мало. После того, как человек переводит деньги, мошенник исчезает. Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперты советуют искать лагеря через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Оплата должна производиться по официальным реквизитам, а вот перевод частному лицу должен, наоборот, насторожить. Да и на самом сайте лагеря, помимо красивых фото и видео, обязательно должны быть юридический и фактический адрес лагеря, а также все официальные документы.
6: На сайте лагеря, который действительно существует, и сайт этот настоящий, всегда будет документация. Это очень важно. Это документы Роспотребнадзора, это проверки о пожарной безопасности. Обязательно обращать внимание на все реквизиты, обязательно читать название компании, чтобы они совпадали с данными на официальном сайте лагеря. И деньги переводятся только по расчету.
0: Также летом увеличивается число фейковых объявлений об аренде квартир и домов. Такие сообщения сопровождаются красивыми фотографиями и заниженными ценами, чтобы привлечь внимание граждан. Злоумышленники используют страх людей остаться без жилья в период высокого спроса, особенно во время отпусков с семьей. Эксперты подчеркивают, что бронировать жилье нужно только на проверенных платформах, а также не стоит переводить деньги незнакомцам. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
7: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин.
9: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. Звездочка 125.
8: В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
9: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните. Звездочка 125. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым 28 июня представляла регион на первом этапе съезда партии «Единая Россия». Делегаты утвердили идеологическую программу. Секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский, считает, что одно из основополагающих направлений народной программы – развитие экономики. По его мнению, технологический суверенитет невозможен без улучшения производительности труда и развития кадров. Партия «Единая Россия» реализует проект «Выбирай свое», который особое внимание уделяет развитию молодежи и рабочих инженерных профессий. Очень важно, чтобы студенты после учебы в университетах возвращались на Псковщину и занимали там рабочие места, а в последующем становились и руководителями, считает парламентарий. Торжественная церемония вручения медалей за особые успехи в учении состоялась в Великих Луках. В этом году город установил рекорд по числу медалистов. Награды получили сразу 96 выпускников. Медалью первой степени награжден 61 выпускник. Еще 35 человек получили медали второй степени. Управление Роспотребнадзора по Псковской области провело мониторинг качества воды и песка на пляжах региона. Проверено 15 проб воды по санитарно-химическим и 25 по микробиологическим показателям. Лабораторные исследования показали, что качество воды соответствует гигиеническим нормативам на 12 из обследованных пляжей. Положительные санитарно-эпидемиологические заключения в том числе получили пляжи в детских оздоровительных лагерях в Невельском районе. Ленок, озеро Березово, Звездный, озеро Большой Иван, Юный железнодорожник, озеро Малый Иван, Березка, озеро Балаздынь, Великолукский муниципальный округ, а также санаторий Голубые озера, озеро Малый Иван.
12: О валютах.
11: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11.34.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные

0: следующие минуты. Продолжим обсуждение новостей и главных тем дня. Начнем с того, что главная задача России – окончательное освобождение Донбасса и Новороссии. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
1: Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями ведения боевых действий, прикрытия соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противником, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важных инфраструктур. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно.
0: Президент также отметил, что России нужно наращивать производство наиболее востребованных средств противовоздушной обороны.
1: Что касается ударов по критически важной инфраструктуре, вообще по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры, создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит. Но не критически, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашей инфраструктуре и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения – поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
0: Ну а военкор «Комсомольской правды» Александр Коц перечислил вызовы, которые стоят перед ПВО Москвы в своем материале на портале kp.ru, в том числе можно его прочесть, с заголовком «Ни одна ПВО в мире с таким не сталкивалась, как вокруг Москвы строится защитный каркас от атак украинских БПЛА».
2: То, что мы видим на подлете к Москве, ну и вот эта картинка для противника красивая, горящие там НПЗ где-то на капотне, еще что-то, это ведь последний этап, да, вот у нас в налет, когда пробили все-таки нашу ПВО и долетели несколько дронов до этого НПЗ, было объявлено о том, что на подлете к Москве сбито там что-то было 150, что ли, или 160 дронов. Это не значит, что на Москву было направлено 160 дронов. На самом деле в те дни на Москву направляли самое большее, больше тысячи дронов. Просто их сбивали в разных регионах, начиная вообще от зоны специальной военной операции, начиная вот из-под Донецка прям. Вот я работал здесь на позициях мобильной огневой группы, которая по ночам работает по дронам, летящим вглубь России, и довольно успешно работает. Но все, конечно, они сбить не в состоянии, потому что огромное количество летит. Что-то сбивается, что-то проскакивает, сбивается на следующих этапах в Ростовской области, в Тульской области, в Орловской. В итоге вот что-то долетает. Тут надо еще понимать, что каждый налет имеет с собой целью и боевую, да, собственно, долететь до своей цели, и разведывательную. Каждый полет потом закладывается

0: в боевой искусственный интеллект, тот самый Palantir, с помощью которого, и, кстати, все кадры, которые наши сограждане беспечные выкладывают потом в соцсети, тоже закладывается в этот Palantir, чтобы он эффективнее готовил следующий удар. И на подлете к Москве мы уже сбиваем то, что осталось. На самом деле, вот с таким вызовом в мире действительно никто не сталкивался. Даже недавняя вот острая фаза конфликта между Ираном, США и Израилем, там не было такой плотности дронов, которые Иран отправлял в сторону объектов США на Ближнем Востоке. Там значительно меньше было целей. Тактика меняется, потому что раньше били точечно, волнами. Теперь это такая постоянная, перманентная кампания. Вот каждый вечер в сторону России запускается от 200 дронов. Да, и идет вот эта вот массовость. И они меняют траектории, они меняют маршруты, они приспосабливаются под рельеф, они летят по руслам рек, на которых, ну, ты их не засечешь. Это совершенно новый вызов, и Москва, на самом деле, к нему готова больше, чем кто-либо, потому что, ну, в самой Москве так получилось, да, сосредоточено огромное количество военных промышленных кластеров, и здесь, как бы, и власти очень активно подключаются к формированию так называемой гражданской ПВО. В московском регионе вот появились кадры работы 30-миллиметровой пушки «Цитадель» автоматическая. Я эту пушку первый раз увидел года полтора назад, она уже стояла в контуре обороны московского региона. То, что мы видим, вот эти «Зубр», по-моему, называются, средства ПВО, они на контуре московского региона тоже уже стоят около года. То есть испытываются, да, в конце концов, та самая «Елка», дрон-перехватчик, тоже была сконструирована в Москве. Поэтому понятно, да, мы там испытываем определенные неудобства в связи с тем, что что-то пробило. Но когда из тысячи долетает несколько дронов, да, к сожалению, болезненно долетают, но несколько дронов, да, это все-таки не говорит о том, что ПВО себя дискредитировало за последние месяцы. Это, наоборот, говорит о какой-то сумасшедшей эффективности этого ПВО, потому что, ну, вот так, если считать, получается, что сбивается там 98, 97, 99% летящего, я имею в виду, не под самой Москвой сбивается, а вот на всем вот этом пути. Это, мне кажется, достаточно серьезный результат, и он мог бы быть намного хуже, если бы не начали готовиться раньше. А, ну, по моим ощущениям, все-таки на опережение мы сыграли.
1: Еще одна тема, на этот раз автомобильная, в нашем эфире. Россияне стали чаще покупать старые подержанные автомобили. В мае этого года россияне купили 511,5 тысяч подержанных машин, потратив на них 595, даже чуть больше миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат». Траты граждан на автомобили с пробегом оказались на 7% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 14% больше, чем в мае 2025 года. Автотему будем продолжать в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа.
3: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
4: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Современные двигатели стали экономичнее, мощнее и экологичнее. Ну, у прогресса есть и оборотная сторона. Если старый карбюраторный мотор мог без особых проблем переварить почти любой бензин, то современный агрегат способен выйти из строя уже после одной неудачной заправки. Чтобы добиться высокой мощности, экономичности и соответствия экологическим нормам, инженерам пришлось сделать систему впрыска предельно точной. В дизельных двигателях давление впрыска достигает 2500 бар. В бензиновых моторах с прямым впрыском этот показатель доходит до 300 бар. Работа при таких нагрузках требует ювелирной точности. Детали топливной аппаратуры изготавливаются зазорами в микрометры. Поэтому даже мельчайшая частица грязи или капля воды могут нарушить работу форсунки или насоса и привести к серьезной поломке. В сервисной практике именно топливная система считается одной из самых уязвимых и дорогих для ремонта подсистем. И это, кстати, только первый уровень проблемы. Если топливная система вышла из строя, мотор в лучшем случае работает нестабильно, но гораздо опаснее, когда неисправная форсунка или насос продолжают подавать топливо неправильно, и двигатель начинает работать с детонацией или неполным сгоранием. Игнорировать проблему – так себе идея. В этом случае страдать будет уже сам двигатель. В результате повышается риск прогара клапанов, появления задиров на стенках цилиндров, повреждения повреждения поршней и ускоренного выхода из строя катализатора. Вряд ли автомобиль будет молчать, если в баке оказался суррогат. Первым делом страдает запуск. Мотор заводится с заметными усилиями или вовсе отказывается работать. И даже если двигатель запустился, он начинает вести себя непредсказуемо. Плавают обороты, машина теряет тягу, при разгоне появляются провалы. Особенно тревожным симптомом становится металлический звон под нагрузкой. Это дает о себе знать детонация – прямое следствие плохого бензина. Экономия в пару рублей за литр порой оборачивается расходами в десятки тысяч на замену форсунок и сотнями тысяч на капитальный ремонт движка. Поэтому выбор простой – заправляться на проверенных АЗС и не дергать удачу за хвост. Да, и обязательно заливайте в бак моющие присадки Супротек СГА для бензина или СДА для дизеля. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
5: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
3: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
6: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Гранит и мрамор – это обычный камень. Пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. О погоде поговорим сейчас. В студии Сергей Григорьев. В Москву придет 30-градусная жара и продержится как минимум до 2 июля, говорят синоптики. Но уже в пятницу 3 июля погода начнет меняться. Каким образом? Подробности мы выясним у сотрудника, директора Гидрометцентра России, на прямой связи, Юрий Варакин. Юрий Евгеньевич, я вас приветствую.
10: Да, советник директора.
1: Советник, да, советник. Прошу прощения.
10: Сотрудников у нас очень много, не одна сотня.
1: Сотрудники
10: я
1: все.
10: Тоже,
1: а вы...
10: Я, в принципе, тоже сотрудник.
1: Сотрудник и советник директора Гидрометцентра России. Юрий Евгеньевич, приветствую вас. Спасибо за поправку. Чего ждать столице и остальным регионам России на погодном фронте в ближайшие дни 5? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
10: Ну, первая реперная точка, что вот это тепло придет и до нас, наконец-то, да, мы так долго ждали, это Калининградская область. Но там уже все заканчивается. Сегодня последний день жаркой погоды за 30, да, и самая главная температура на побережье Балтийского моря достигла уже 23 градуса. Это почти так же, как на Черноморском побережье Черное море, да, так сказать, там район Туапсинский район, Сочи, вот. Но сначала тепло придет, если говорить вот понедельник, вторник, среда, это Псковская, Новгородская, запад Ленинградской области, запад Смоленской области, да, то к нам это действительно самые теплые дни, это первое, второе число. Ну, я бы насчет 30 градусов, это же прогноз дается в градации, так как это пятисуточный прогноз, вы абсолютно верно сказали, 25-30. Но, скорее всего, да, в Москве, вот, все-таки 1-2 в центре Москвы, скорее всего, в районе 29 мы ожидаем. Да, ну, по области это где-то 25-27, 24-28. Но, опять-таки, север и юг Подмосковья, вот, могут быть там плюс-минус 2 градуса разница, да, то есть Серпуховской там район, или там Кашира, или там Коломна, будет потеплее, чем, допустим, направление туда, к Владимиру. Но я бы насчет дождей, все-таки больше мы ожидаем дождливую погоду, к сожалению, на выходные. То есть это уже вот первые дожди июльские такие, 4-5. Хотя абсолютно верно, 3 числа уже по северу Подмосковья, по Тверской области, по Ярославской здесь пройдут. То есть циклон и фронт будет, осадки более такие ярко выраженные с севера, северо-восточнее, да, то есть Ярославская, Ивановская область, вот, но нас тоже заденет, естественно, дожди, и по западу, да, Подмосковье, то есть тоже на границе уже тут с Тверской, с Смоленской, Калужская область, вот, ну и сегодня мы ждем дожди, так что у нас, в общем-то, в плане пожароопасности беспокоиться нечего, вот, в отличие от Сибири. Если говорить, где у нас дальше пойдет это тепло, то дольше оно продержится, оно там, правда, на сутки позже и наступит, то есть вторая половина недели до выходных, это Средняя Волга, то есть это Нижегородская область, Пермский край, восток, там, Владимирской области сначала, да, ну, если из ЦФО брать, да, восточный, юго-восточный район Рязанской области, то есть там вот будет первое, второе, третье, да, но тоже к ним туда подойдут дожди, а вот уже даже до понедельника следующего все-таки вот Нижегородская область, Татарстан, у нас как бы будет вытеснено вот этот циклон, и получается, что выходные следующие у нас холоднее будет намного здесь на западе Российской Федерации, да, вот этот циклон мощный, облачные осадки, солнца не будет, я уж так реально говорю, оцениваю, это 4-5 число, а вот Поволжье, там уже Татарстан, Республика Татарстан, Кировская область, Пермский край, восток, юго-восток Нижегородской области, Мариэл, Чувашия, Мордовия, здесь вот эта типа зона более высокая, высоких температур, она еще сохранится. Будет такой вот раздел будет, да, вот Поволжье и европейская территория от Москвы. Тепло у нас повысится до 30 градусов на юго-западе центрально-черноземной зоны, то есть если Курская, Орловская область, Белгородская, здесь тоже вот 1, 2, 3, практически до 3 числа под 30 температура, но все равно дожди потом к выходным подойдут. Ну и комфортная, хорошая летняя погода для отдыхающих. Это Крым, это Приазовье, это Черноморское побережье. Достаточно такие в пределах климатических норм, то есть 25-30. Температура воды, я уже сказал, она уже тоже, у нас все Черное море прогрелось. Единственное, что сейчас чуть попрохладней, но это особенности, так сказать, со дна там, да, поднимаются, обвелинг. Это Крым, да, побережье. То есть вот на побережье Крыма вода несколько холоднее, там в пределах до 20 градусов, а вот такая уже для отличного купания, это уже вот Черноморское побережье от Анапы Новороссийска до Сочи. Ну, естественно, и побережье Азовского моря, да, самое теплое у нас традиционно прогретое. Вот. Если говорить про Дальний Восток, то здесь у нас дожди в Забайкальском крае, аномально жаркая погода и чрезвычайная пожароопасность сохранится на большинстве субъектов Западной Сибири, в первую очередь это юг Красноярского края, это Республика Хакасия, это Тыва, это Алтайский край, это и наиболее такая, в общем-то, пожароопасная ситуация сохранится в ближайшие несколько дней в Ямало-Ненецкой автономной округе и в Томской области. Вот из всех субъектов Западной Сибири, вот это вот, наверное, Томская область, бассейн Оби, Васюгана и, так сказать, бассейн реки Таз, юго-восток Ямало-Ненецкого округа. Здесь и температуры высокие, там 25-29 градусов и практически отсутствие осадков. Может, что-то еще, да, интересует?
1: Да, интересует. Знаете что, мы видим, что сейчас сообщения идут о том, что аномальная жара в Европе. Вот скажите...
10: Она там все закончилась. Вот нам помахало. Вот первую эстафету получил Калининград, да? Ну, Калининградская область. Мы вот эти отголоски, но никаких там у нас 40, конечно, мы не ждем и не будет. Вот максимально, что у нас почувствовали жители Калининградской области, ну, тоже уже пик прошел, это 34 градуса. Ну и вода прогрелась 23 градуса, да, за счет вот этой аномально жаркой погоды. Но все, они уже, вот эта смена декорации уже произошла, поэтому сейчас вся Западная и Восточная Европа, и в том числе и Калининградская область, страны Балтии, Ленинградская область, все окажутся под воздействием вот этого очень глубокого, достаточно обширного атлантического циклона, который будет смещаться с севера-северо-запада уже на европейскую территорию.
1: Но все чаще и чаще это происходит, но нас пока по касательной касается, да, несмотря ни на что.
10: Да, мы все-таки, да, к нам и Гольфстрим не так влияет, как на Норвегию, на Великобританию или там на Британию французскую, да, вот. Ну, нормальная летняя погода в пределах климатической нормы, все-таки норма 18 градусов среднесуточной температуры, 18 там с хвостиком, это ж не 25, да, мы не все-таки, где мы находимся, мы все знаем, да, и не надо думать, что вот у нас сейчас так вот резко все изменится. В целом что-то меняется, но постепенно, я бы так сказал.
1: Юрий Евгеньевич, а что касается вот достаточно прохладного июня во многих регионах России, и что больше всего беспокоит фермеров, в том числе, это затяжные дожди, что трава не успевает высохнуть, чтобы ее не убрать, это вот тоже аномалия некая?
10: Ну, все по-разному, да. То есть у нас, с одной стороны, вот если опять говорить по большинству субъектов Центрального федерального округа, то почти на градус температура, несмотря вот на такие качели, да, то есть то жарко было, то холодно июнь, то в целом все равно на градус-то июнь оказался выше нормы вот по реперной климатической станции в Москве. Ну и можно тоже сам говорить там на полградуса, почти на градус, это и Владимирская, и Рязанская, и Калужская, да. Конечно, дождей у нас выше нормы было, вот там залило нас вот Урал, да, Свердловская область, вторая половина июня, или Оренбургская область, вообще очень, так сказать, или, так сказать, Краснодарский край, да. А, допустим, если говорить там, где у нас тоже житница, пшеничные, целинные районы, Кулунда, Алтайский край, там, наоборот, была атмосферная засуха, то есть температуры были достаточно высокие, да. Поэтому, ну, все по-разному, и все равно, даже если говорить в целом, вот наши тоже основные сельхозрайоны, где скоро уже начнется жатва, да, в июле, то есть там Ростовская область, Краснодарский край, то и дожди были, и тепло было, да, чуть меньше осадков, чем хотелось бы, это все-таки северо-восток Ростовской области, вот, а, допустим, Ставропольский край достаточно хорошо по
1: осадкам, по температуре. Да, спасибо большое, да. Юрий Евгеньевич. Это Юрий Варакин, советник директора Гидрометцентра России, был с нами на прямой связи. А теперь Василий Воронин в нашем эфире про спорт.
3: Новости спорта.
11: Российские спортсмены с 9 золотыми наградами стали победителями медального зачета чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров до 15 и до 18 лет, который прошел в Будапеште. Всего спортсмены стали обладателями 17 наград, что также является лучшим результатом соревнований. Помимо 9 золотых медалей, россияне завоевали 6 серебряных и 2 бронзовые награды. На второй строчке расположилась сборная Германии. Сборная Канады обыграла команду ЮАР и впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Лос-Анджелесе и закончился со счетом 1-0. В 1/8 финала сборная Канады сыграет 4 июля в Хьюстоне с победителем матча Нидерланды-Марокко. Лионеля Месси назвали главным фаворитом на золотой мяч по итогам чемпионата мира 2026. Главный претендент на награду к текущему моменту забил 6 голов на турнире. Вторым фаворитом на золотой мяч является француз Килиан Мбаппе, у которого по итогам группового этапа 4 гола и 2 результативные передачи. Замыкает тройку наиболее вероятных претендентов соотечественник Мбаппе Майкл Алисе. На данный момент Месси лидирует в бомбардирской гонке чемпионата мира. Также он побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов в финальной части мировых первенств. К текущему моменту Месси забил 19 голов. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте «Радио Комсомольская правда».
3: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
13: Белоруссия ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечет ее границу. Это заявили в МИДе страны. Говоря о возможных атаках Киева, в ведомстве отметили, что красные линии были четко определены Александром Лукашенко. Это белорусские границы. Там также добавили, что Минск пытается убедить Западную Европу и Соединенные Штаты восстановить диалог, чтобы предотвратить масштабный конфликт. Сообщение с пометкой «Срочно» замглавы МИДа Ирана Казем Гарибабади, входящий в команду переговорщиков по реализации меморандума США, опроверг информацию о начале технических консультаций со Штатами в Дохе на этой неделе.
3: О происшествии.
13: Более 10 детей из лагеря в Тверской области госпитализированы с вирусной инфекцией. Прокуратура начала проверку по факту госпитализации несовершеннолетних из палаточного лагеря «Вымпелштурм». Об этом сообщает надзорный орган региона. Подробности выясняются.
3: Об отдыхе.
13: Туристы бьют тревогу из-за нашествия акул в Приморье. В соцсетях появляются свежие видео с хищницами, снятые у побережья. Однако ученые Национального научного центра морской биологии ДВУ РАН призывают остановить панику. Акул не стало больше. Каждое лето они приходят, чтобы питаться рыбой, которая подошла с юга. Это обычный цикл. Человеком в качестве пищи не интересен, говорят ученые. Ситуацию прокомментировал губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Напомнил, что местные сельдевые акулы обитали в водах Приморья всегда. При этом агрессивных акул мако, по его словам, замечают в основном рыбаки вдали от берега, поэтому регион готов к наплыву гостей. Речи об отмене или ограничениях летнего отдыха на воде не идет. А чтобы отдых прошел без происшествий, спасатели МЧС рекомендуют сохранять бдительность и купаться только там, где есть официальное разрешение.
3: А метро.
13: В московском метро трюкач на велосипеде чуть не упал на рельсы. Молодой парень перепрыгнул на BMX-байке через пути на станции Партизанская, но колесо соскочило с платформы, и он едва не упал. Обошлось без травм.
3: О школе.
13: Выпускник из Подмосковья впервые набрал 400 баллов на ЕГЭ. Школьник получил максимальные результаты по русскому языку, физике, химии и математике, сообщили в Минобразование региона. Алексей Майоров из лицея в Павлопосадском городском округе. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек, евро стоит 87 рублей 40 копеек, курс юаня 11 рублей 34 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 21 градус, завтра днем плюс 24, плюс 25, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Андрей Белоусов раскрыл, как именно войска защищают позиции от атак БПЛА. Европа может подойти к началу отопительного сезона с самыми низкими запасами газа, как минимум за последние 15 лет, а автозапчасти с начала года прибавили в цене от 5 до 20% в зависимости от марки. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что во всех группировках российских войск, задействованных в спецоперации, сформирована многоуровневая система обороны против беспилотников. О принятых мерах рассказал глава оборонного ведомства Андрей Белоусов в ходе общения с военными корреспондентами. И вот на эту тему мы пообщаемся подробнее с политологом, автором телеграм-канала «Чедаев», организатором форума «Дронница». Алексей Чедаев с нами на прямой связи. Алексей Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
14: Да, приветствую.
1: Алексей Викторович, ну вот подскажите, пожалуйста, развитие противобеспилотных систем и систем, которые, собственно, отвечают за беспилотную авиацию, как сейчас в российской армии происходит? Искусственный интеллект к концу года должен появиться, хотя уже работает, да, на, если я правильно прочел Андрея Белоусова слова и правильно их понял. Раскройте, пожалуйста, для нашей аудитории несколько подробностей, какие возможны. Конечно.
14: Ну, слушайте, искусственный интеллект – это настолько размытое понятие. Вот, да, сейчас что угодно под ним понимают. Если иметь в виду простейшие системы вроде автонаведения для перехватчиков, то они уже давно применяются. Вот, хотя там тоже крутятся нейронки, и тоже можно считать, что это относится к технологиям искусственного интеллекта. Вот. А если, скажем, брать какие-то более сложные истории, например, типа российского аналога «Палантира», то такого пока нет. Вот. Хотя, конечно, работа идет, да, вот, множество команд предлагают.
15: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
16: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
17: Всем привет, это «Клиповое мышление», меня зовут Антон Киев, говорим про поп-культуру, кино, искусство, все, что можно почитать, посмотреть и послушать, и сегодня наши гости. Нумеролог, таролог Наталья Макеева и Яна Макеева, контент-мейкер и блогер.
18: Добрый день!
17: Здравствуйте!
18: Добрый день!
17: Вообще надо начать с того, как у нас все произошло. Дело в том, что мы с Яной часто пересекаемся на разных съемках. Кстати, у нас скоро выйдет новая песня, примерно через 2-3 недели, мне уже кажется так. Но все вообще стартовало с того, что мы пересеклись на музыкальном квизе, на котором ко мне подошла Яна и сказала: «Антон, тебе обязательно нужно взять маму в свою программу «Клиповое мышление». Вы не знаете об этом, Наталья?
18: Нет, я не Нет? знаю.
19: Я так сказала, да?
17: Да, Антон, тебе обязательно нужно пригласить мою маму в подкаст. С этого
19: точно,
17: все началось, да.
19: Все.
17: А потом, неделю назад, мы об этом вспомнили с тобой на одной вечеринке.
19: Вот. Вот
17: я сказал, главное зафиксировать эту идею и потом ее не пропустить.
19: Как и вышло.
17: Конечно. Да. И я подумал, что это было бы максимально интересно с точки зрения того, что нумерология и тарология, правильно ударение поставил,
18: да, конечно,
17: да? Она соседствует из поп-культуры в том числе, и мне кажется, это очень такой прикольный мэтч сам по себе.
19: И набирает обороты.
17: Да. Наталья Александровна, расскажите, как вы вообще с этим взаимодействуете, и почему Яна до сих пор этим не занимается?
18: Яна, не знаю, придет ли когда-нибудь
19: Вряд ли.
20: К занятию таро или нумерологии, или, в принципе, эзотерикой.
19: Или, к принципу, какому-то занятию.
20: Я думаю,
19: занятию.
20: Что у Яны совсем другие таланты. Вот, она...
17: Артист.
20: Да, она со здоровым скепсисом ко всему относится, хотя не отрицает данного предмета и нет-нет да прислушивается. Потому что то, чем занимаюсь я, ну, на мой взгляд, здорово может помогать людям в жизни разбираться с какими-то своими ситуациями, понимать свой потенциал, понимать, какие в человеке заложены ресурсы. Это здорово структурирует.
19: Можно я процитирую, как сказала мама? Это вам не мракобесие какое-то, это система.
17: А кого ты цитируешь?
19: Маму мою.
17: Да?
19: Легендарную тарологиню, нумерологиню.
17: Абсолютно, это как цитата великих людей
19: мать
17: получается.
19: Да.
20: Да, на самом деле я не склонна все уж так мистифицировать. Это система, это философия своеобразная и никакого мракобесия. То есть это анализ. Это анализ, который собирался веками, наблюдений за людьми, за природой, за событиями. Это просто анализ и система. И таро, и нумерология в том
17: числе. А вот то, что я скидывал вчера свою дату рождения, это имеет какие-то плоды уже?
20: А, конечно.
17: Да?
20: Конечно, потому что...
19: С вас 2000 рублей.
17: Сейчас под кепкой лежит. Сейчас достану.
20: Да, потому что встретились мы с вами буквально полчаса назад, а, собственно, познакомилась я с вами еще вчера.
19: А впечатление уже сложилось.
17: Ого. То есть по страничке ВКонтакте, наверное?
19: Да а какой?
17: Нет.
20: Нет.
17: По дате рождения.
20: Да, просто по дате рождения. Причем, да, мне для этого не нужна фотография человека, мне просто нужна дата рождения.
19: Всего лишь кукловоду.
17: Кукловоду.
20: И да, уже очень многое можно сказать о человеке. Во всяком случае, с чем человек вообще пришел в этот мир?
17: С чем же я пришел, Наталья Александровна?
20: Ну, тогда...
17: А, у вас все записано, да?
20: Конечно.
19: Вот ты у нас где весь.
20: Да. Да, в двух страницах.
19: Да, поясним интересно. Для слушателей. Мама пришла с книжечкой и колодой.
20: Что мы понимаем, да, когда мы видим дату рождения? То есть человек пришел в этот мир, во-первых, пришел не мальчик Антон, да, а пришла душа. Пришла душа за новым опытом, за новыми энергиями, со своими целями, безусловно, пришла душа. И поэтому мальчику даны серьезные, мощные энергии для того, чтобы пройти свой жизненный путь. Ну и также даны не менее сильные энергии, но энергии, которые скорее даны на проработку.
17: Что это значит?
19: Испытание?
20: Нет, это не испытание. Это то, что передано, может быть, это какие-то родовые сценарии.
19: Кармически?
20: Да, кармически в том числе. Какие-то родовые сценарии, какие-то деструктивные, возможно, программы. И, собственно, мальчик призван для того, чтобы это проработать, изменить из теневого аспекта в позитивный. И если наш мальчик будет знать, да, то есть свои сильные стороны и то, что будет вызывать на протяжении всей жизни какие-то вопросы, да, потому что наверняка, ну, любой из нас может заметить, да, что на протяжении всей жизни с ним происходят какие-то истории, да, меняются люди, меняются события, да, а вот ситуации сами по себе, да, смысл этих ситуаций один и тот же, да, то есть, ну, это тот пресловутый танец на граблях, да, и мы задаемся вопросом, что не так, почему? А потому что человеку показывают, что он где-то, может быть, не под тем углом смотрит, может быть, не вполне правильно реагирует. Ему предлагается пересмотреть это. И как только мы перестаем реагировать неправильным образом, да, все меняется в лучшую сторону.
19: Чувствуешь, как не хочется вносить никакие комментарии, просто слушать?
17: И получается, что появляются какие-то события в моей жизни, на которые я, возможно, неправильно реагирую, мне нужно,
20: да,
17: их пересмотреть.
20: Возможно. Да, их надо просто пересмотреть, просто увидеть это в себе.
19: Это
20: понять, что это в тебе есть, да, то есть ты уже пришел, ну, скажем так, заряженный, да, в этот мир, и порой твои реакции – это только твои реакции, а не то, что на самом деле происходит.
19: Ну, а если вкратце про Антона?
20: А вкратце про Антона что можно сказать? Да, то есть, ну, во-первых, сразу даже не видя Антона, да, я понимала, что здесь абсолютно творческая личность. Причем, ну, собственно говоря, да, можно сказать, ну, конечно, творческая, раз уж ты приходишь к человеку на радио. Но если бы это даже касалось другого человека, да, то есть люди, рожденные 3 числа, 12 числа, 21, 30 числа, это всегда люди, которые заряжены определенным творческим потенциалом. У всех, ну, по-разному, да. То есть и которым необходимо этот потенциал реализовывать. Причем, ну, неважно, да, то есть если если даже это человек, который работает на заводе токарем, да, он явно будет каким-нибудь, я не знаю, рационализатором, он будет это делать творчески. Если это домохозяйка, она будет творчески варить борщ. То есть всегда с какой-то изюминкой. Ну, а здесь, да, абсолютно четко по многим показателям. Здесь личность яркая, творческая. Зачастую, да, это публичные люди. Именно публичные. И им это необходимо. Просто необходимо. А здесь высокая работоспособность. Но есть и моменты, на которые нужно обратить внимание. Здесь просто убедительно призываю к тому, чтобы внимательно относиться к своему здоровью. Не потому, что это здоровье чем-то отличается от всех остальных. Просто здесь с высокой долей вероятности высокий болевой порог. То есть долго можем не чувствовать усталости, долго можем не чувствовать болезнь.
17: А потом это вскроется.
20: А потом это вскрывается, да, и накрывает, как надо быть. Здесь амбиции громадье. То есть хочется всего и много. И вот за счет, да, вот, вот этого работоспособности, вот физических таких показателей, да, долго можем не чувствовать усталость, а потом просто в один момент почувствовать, что слился на нет. Просто нет сил.
17: Выгорание, да?
20: Выгорание, да. Оно происходит, потому что здесь важна структура. Вот что можно сказать? Здесь обязательно нужен четкий план, график. Вот мы можем на «ты»?
17: Конечно.
20: Вот в твоем случае обязательно важен график и план. То есть никакого хаоса. Должна быть структурность.
17: Это есть.
20: И ты будешь более эффективным, да, чем вот просто хаотично перемещаться по жизни. Все должно быть четко по полкам. И давать себе возможность, конечно, отдыхать. И ты будешь добиваться гораздо больших результатов и будешь более эффективен.
17: Круто.
20: Так, что у нас еще здесь есть? Ну, из уже менее приятных вещей, да?
17: Боже.
20: Здесь есть некая нестабильность, не всегда можешь контролировать свои эмоции, которые могут зашкаливать. Зашкаливать и выносить, просто вот выносить. Поэтому здесь могут быть...
17: Срывы?
20: Нет, здесь дело даже не в срывах. Здесь разговор больше про то, что в моменте на эмоциях могу что-то сказать или, например, обидеться. Поэтому называется «буря в стакане воды». По прошествии времени, скорее всего, ты поймешь, что, может, того и не стоило, и не надо было так. Поэтому вот людей с подобными качествами я всегда призываю, прежде чем что-то решить, прежде чем сделать какой-то выбор, прежде чем обидеться, переспи с этой мыслью.
17: То есть, если я сказал какую-то мысль, быстро не подумав, то я...
20: На эмоциях, на эмоциях.
17: Такое часто может случаться, да?
20: Да, то есть это, скорее всего, будет вредить, потому что если ты дашь себе время, грубо, переспать с этой мыслью, да, или там с этим решением, или с обидой с какой-то, скорее всего, утром тебе уже это не будет казаться там катастрофичным или обидным. Или важным. То есть вот здесь нельзя принимать какие-то решения именно в порыве, под эмоциями. Вот этого вот лучше не делать. Потому что в какой-то момент, может быть, кризисный момент, эмоции могут зашкалить, и ты можешь совершить ошибку.
17: Я думаю, это еще связано с тем, что поскольку я часто импровизирую в микрофон, то есть я могу выдавать какие-то мысли рандомно, и они могут просто не соответствовать какой-то цензуре,
20: да,
17: либо моральной этике человека, который воспринимает мои какие-то шутки.
20: Нет, знаешь, наверное, ты вот все-таки ты здесь профессионал, и здесь очень важно твой полет творческий в этом случае. Это скорее касается жизненных каких-то ситуаций, да, когда мы принимаем какие-то важные решения. Потому что все-таки я настаиваю на том, что никакой судьбы нет. Ну, нет. Есть наш путь, да, и есть какие-то ключевые точки на этом пути, судьбоносные точки, где нам нужно принять решение. И уже от этого будет зависеть, собственно, как сложится наш путь дальше. И не бывает такого, что это единственное решение. Всегда их несколько.
17: Ну а в судьбе Луки FM точно есть реклама. Мы ее послушаем, скоро вернемся.
3: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
0: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Свою первую дочь американский рэпер Канье Уэст назвал «Норт». И теперь она представляется как «Норт-Уэст», то есть «Северо-Запад». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
23: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
17: Это «Клиповое мышление». Меня зовут Антон Киев. У нас по-прежнему в гостях Яна Макеева, Наталья Макеева. Мы говорим сегодня про нумерологию, мы говорим про тарологию. А еще мы это связываем с поп-культурой. И, в частности, я вчера в нейросеть забивал такую информацию, какие есть персонажи, в принципе, в кино, в сериалах, которые занимаются примерно вот тем же, чем и вы. Есть Аличи и Тио. Это астрологический гид для разбитых сердец. Какой-то сериал. Вот это первый вариант. Второй и еще более интересный. Адвокат Чернов из «Удара зодиака».
19: Супер. Очень познавательно.
17: Да. Еще есть более известный вариант, мне кажется, Пенни из «Теории большого взрыва». Я знаю такой сериал, но я не смотрела.
19: Да, я тоже знаю такой сериал. Но мне кажется, самое интересное на данный момент шоу, я не знаю, можно ли его озвучивать, «Битва экстрасенсов». Вот просто я могу сказать, просто по своей клиентской базе мы все массово смотрим, нам нравится, и вот многим интересно, насколько это правдиво, насколько стоит в это верить. Что мы можем сказать по этому поводу?
17: Да, мы хотим узнать мнение эксперта.
20: Ну, сказать, что... Ну, во-первых, это шоу. Ну, это правда, это шоу. Это не говорит о том, что там собраны шарлатаны, хотя в том числе бывает и это. Да, там есть, безусловно, одаренные, талантливые люди, но, тем не менее, все равно это шоу. То есть нам, во-первых, показываются какие-то яркие моменты, да, потому что нужно привлечь наше внимание. Сказать, что можно относиться с абсолютным доверием к этому, ну, скорее нет. Не потому, что там люди что-то делают не так или практики что-то делают не так. Вряд ли наши слушатели, да, могут попасть к этим людям, ну, скажем так, на прием, да, и пойдут, наверное, к каким-то другим, а к этому нужно относиться с большой осторожностью.
19: К немалоизвестным людям, которые сейчас с нами в этой студии, да?
20: Вот, потому что, ну, прямо скажем, да, здесь много вопросов к практикам, к людям, которые, собственно, занимаются тем, что нам демонстрирует ТНТ, да, и здесь есть большая опасность, на самом деле, попасть не к самым замечательным людям.
17: Например, был такой Пахом.
19: Да, кстати, я помню.
20: Ой, там скорее...
19: Ну, это такое для шоу персонаж.
20: Во-первых, давайте так. Ну, на мой взгляд, нет людей, у которых абсолютно отсутствуют способности. Они есть у всех. Просто у кого-то они проявлены, у кого-то они не проявлены, у кого-то они в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Но элементарно интуицию прокачать может любой человек, абсолютно любой. Также, ну, эзотерика, да, она очень близка вообще к творчеству. Это, по сути дела, это творчество. Поэтому Пахом, тот же самый, как личность творческая, безусловно, одаренный человек, и я думаю, ну, это мое мнение, да, что некие способности в нем есть, безусловно. Есть, конечно, ну, на мой взгляд, в этом шоу и клоуны в том числе, которых, конечно же, приглашают не потому, что уверены в их даре.
17: Например, Марат Башаров.
19: Просто посмеяться.
20: Ну что уж так.
19: Марат Башаров призывает обращаться только к проверенным.
17: И обращаться с женщинами нежно.
19: И, как говорится, на экстрасенсов надейся, а сам не плашай.
20: Я, понимаете, все дело в чем? Я считаю, что к экстрасенсам, а мы, если мы говорим о практиках, да, именно людях, которые непосредственно занимаются магическими практиками, ну, без особой на то надобности, я считаю, что вообще не нужно. Да? То есть ради какого-то любопытства обращаться не нужно, потому что зачастую то, что я вижу в людях, люди хотят некой волшебной палочки, чтобы кто-то пришел и решил их проблему за них. Но правда заключается в том, что проблемы, которые у нас возникают, они возникают из-за нас же самих. И если мы никаким образом не будем с собой работать, да, со своим эго, со своими комплексами, со своими блоками, никакой экстрасенс нам не поможет. Потому что в каком-то моменте, да, тебя спасут, потом ты придешь в ту же самую историю.
19: Кстати, по поводу эго я вижу, что Антону тоже нужно с ним поработать.
17: А что с ним не так? Это мы упустили.
20: Ну, мы просто туда еще и не дошли.
17: А я читал книгу, кстати, про эго. Не Амар Хайям, а второй какой-то есть популярный. То ли как-то Шу, то ли как-то Ву, я не помню, какая-то фамилия
19: Жу.
17: Такая. Жу — это известный диджей, любимый диджей Даша.
19: Да.
17: Другой. Вы все его знаете прекрасно. И вот я его книгу прочитал про работу с эго.
19: Про работу?
17: Что... Я просто прочитал ее, я не проработал. А что там с эго?
20: Смотри, что здесь у нас происходит. Здесь, ну, присутствует такой грешок, как гордыня.
17: Так.
20: Причем, да, вот мы сейчас уж раз задели эту тему, да, то есть у нас, у каждого есть свой кармический код, да, то есть какие-то энергии, которые нам нужно вот как раз-таки проработать в этой жизни. И вот смотри, за проработку интеллектуальной гордыни у нас отвечает девяточка. И видишь, в твоем кармическом коде их сразу три.
17: А что это значит? Это утроенная, усиленная какая-то? Да,
20: это то, с чем ты будешь сталкиваться на протяжении, опять же, жизни, пока ты как-то, ну, не гармонизируешь эти процессы, да? То есть, поэтому, да, ты здесь явно можешь сваливаться то в интеллектуальную гордыню, да, то есть есть два мнения, одно мое, другое неправильное. Вот, потом, или там, я не знаю, я гений, а потом точно так же, ой, я совсем не гений, я в себе разочаровался, да. Поэтому здесь вот важно, эго – это хорошо, самое главное, чтобы оно было здоровым, да, то есть чтобы не выбрасывало в крайность. И здесь, между прочим, ну, здесь нечего сказать, потрясающий интеллект, все хорошо с ним, но здесь нужен какой-то более объективный, здравый взгляд на себя, да, то есть чтобы не было вот этих выбросов. Возможно, где-то нужно снизить градус важности, да. Я не призываю, конечно, с юмором к себе относиться, хотя иногда помогает.
19: А why и not?
17: А вроде как и я отношусь с иронией.
20: Да, но все-таки здесь явно присутствуют вот такие вот темы, да, вот этих вот выбросов то в одну сторону, то в другую. Здесь надо быть в первую очередь точка гармоничная для тебя, вот гармоничная энергия для тебя, да, это когда честность во всем прежде всего с собой. Я доволен собой? Ну, прекрасно, да. И, то есть, не заниматься каким-то самоуничижением в каких-то моментах. Не надо. То есть, объективно видеть себя и объективно видеть себя в мире, в ситуации без крайностей. Вот. Хотя, скорее всего, в каком-то саморазвитии, да, ну, ты будешь, наверное, всю жизнь находиться, да. То есть, какая-то новая информация, новые знания, это всегда будет тебе интересно. А еще, возможно, когда-нибудь ты придешь к какому-то наставничеству, и ты будешь просто хорош в этом, безусловно.
17: Например, кому-то обучать, да, чему-то?
20: Да, передавать какие-то свои знания.
17: Но я репетитором работаю периодически, вот, по-английскому.
20: Вот, делиться знаниями, то есть это очень для тебя хорошо. Прям вот точка комфорт. В принципе, абсолютно хороший день для тебя четверг.
17: Классно.
20: И плюс ко всему, да, здесь нужно... Во-первых, что нам дает нумерология? Мы благодаря нумерологии можем посчитать, допустим, вот какой-то день, что, какие энергии он нам несет. Да, в какой-то день вот прямо нужно взять и вложиться в какую-то деятельность. Да, это будет легко удаваться, это будет легко двигаться. В какой-то день, ну, лучше давайте займемся бытом, какими-то вот такими вопросами. Это тоже нам хорошо объясняет. Вот если, например, говорить о тебе, то есть, как и каждый год, да, мы все живем 9-летними циклами. Абсолютно все. Да? То есть, и каждый год для нас в этом 9-летнем цикле, да, несет нам какие-то энергии. Обращается наше внимание на конкретные какие-то вещи. То есть первый год мы отталкиваемся от каких-то своих планов, от каких-то своих идей. Девятый год мы приходим к результату. То есть если результат нам нравится, кто молодец? Я молодец, да. Если что-то нам не нравится, значит, где-то мы на этом пути свернули в не туда. Так вот, если говорить там, о 26-м годе, для тебя это 6-й год цикла. О чем этот год? Вообще, год неплохой. Неплохой в каком смысле? Здесь, скорее всего, не будет стоять каких-то острых вопросов, да, там, с материальной стороной, да, тут с финансами, там что-то. Довольно все благополучно. Но в этой связи, скорее всего, будет очень много соблазнов.
17: Например?
20: Ну, захочется удовольствий каких-то, красоты.
17: Гедонизма какого-то.
20: Да. И поэтому вот здесь нужно тоже внимательно отнестись, насколько, допустим, захотел потратить деньги, насколько для меня вот это на самом деле вот нужно и важно. То есть спонтанных покупок быть не должно, потому что в следующем году можно об этом пожалеть здорово. Захочется романтики абсолютно. То есть, может быть, это уже как-то ощущается.
17: Как в грозовом перевале.
20: А, вот, да. Захочется, может быть, какой-то романтики, но к этому тоже нужно относиться. Вот если, допустим, человек находится в отношениях, может захотеться на романтике, например, на стороне. Что-то выбросило. Вот. Если человек не в отношениях, да, могут состояться какие-то там романтические знакомства. Здесь тоже не нужно принимать скоропалительных решений.
17: Подождать, посмотреть.
20: Подождать до следующего года. Я думаю, что вот там все и откроется.
19: Так ей скажи. Подождем до следующего года.
17: До январских праздников.
20: Да. Потому что здесь скорее вот такие какие-то... Здесь много иллюзий. Здесь хорошее состояние, приятное, хочется, говорю, красоты, гармонии, удовольствий, романтики в том числе. Но насколько это реально, покажет следующий год.
17: Посмотрим.
20: Поэтому получаем удовольствие, отдыхаем, встречаемся, влюбляемся, но не сильно.
17: И пишем музыку хорошую.
20: Конечно, на таких эмоциях.
17: Наталья, спасибо большое за визит. Очень интересно, и мне кажется, это больше, чем одна программа, потому что мы не укладываемся вообще ни в какие рамки.
19: Я предупреждала.
17: Ну, значит, есть возможность еще раз встретиться.
19: Да.
17: Да, было бы хорошо.
20: Пожалуйста, я буду рада, и, может быть, созреют какие-то конкретные вопросы, потому что мы сейчас так...
17: Разгонялись.
20: В разные стороны, да. Может быть... Если какая-то конкретная тема, уже говорить.
19: И как говорит Марат Башаров, обращайтесь только к проверенным специалистам. У нас такой имеется.
17: А мы об этом читали в Теле7. В его эксклюзивном интервью. Ну что, прощаемся. Меня зовут Антон Киев. Сегодня в гостях контент-мейкера Яна Макеева. Ее мама, получается, нумеролог и таролог. Все время хочу сказать астролог, но мы не можем этого говорить, потому что вы не астролог. Астролог в этой стране только один. Это Павел Глоба.
19: Вообще-то.
17: Да. Слушайте «Клиповое мышление» каждый понедельник в 13 часов. Все, всем пока, до следующего понедельника.
19: Пока.
2: А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
4: Динамика на всем протяжении фронта красноречива и придает уверенности в том, что цели России будут достигнуты. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область, бандформирование киевского режима, Владимир Путин ранее сказал, что Киеву придется заплатить за это вторжение, заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне. Сообщение с пометкой «Срочно» пункт управления полка радиоэлектронной борьбы ВСУ в Днепропетровском Никополе поражен ударом беспилотника «Герань», это сообщает Минобороны России. Там также сказали, что ВКС нашей страны с применением 5 авиабомб поразили пункты управления дронами бригады Нацгвардии у Кучерова Яра в ДНР. Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами и рассказал, среди прочего, о выстраивании обороны от ударов беспилотниками, как гражданских, так и военнослужащих. Военкор КПРУ Дмитрий Стешин рассказал, что говорят в Минобороны по этому поводу. Ситуация меняется очень быстро, буквально каждые 2 месяца. Во всех группировках выстроены защиты. Это группы, вооруженные тактическими дронами-перехватчиками, ответил Белоусов на вопрос о защите от беспилотников.
6: Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят во вторник на Троекуровском кладбище в Москве. Это сообщил РИА Новости, источник из его окружения. Экс-министр обороны и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
22: О Белоруссии.
6: В МИДе Белоруссии назвали угрозы Зеленского в адрес Минска «бравадой». Белоруссия следит за ситуацией на границе с Украиной. Активных военных приготовлений со стороны Киева не видно. А если Украина пересечет границу, Белоруссия ответит с применением всего потенциала.
22: О школе.
6: Введение оценки за поведение в школах поддержали более 78% учащихся, 73% педагогов и 87% родителей. Об этом сообщила замминистра просвещения Ирина Шварцман по итогам апробации. Единая модель оценки поведения школьников будет внедрена во всех школах с сентября следующего года.
22: О погоде.
6: Царящая в Европе экстремальная жара дотянется краем до центральной России, в том числе до Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в гидрометцентре. В первые двое суток июля столбики термометров могут подниматься выше 30-градусной отметки. Значения среднесуточной температуры будут превышать норму этих дней на 4 градуса. Дни будут солнечными. В конце рабочей недели жара начнет отступать. Ну а сейчас в российской столице плюс 21 градус и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжается. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с системной склеродермией. Это редкое аутоиммунное заболевание, которое довольно

0: нам прийти.
1: Здравствуйте, Антон.
0: Вот давайте я, наверное, попрошу вас сначала рассказать о том, что такое системная склеродермия, если объяснять человеку без медицинского образования, что это такое и почему об этом заболевании важно говорить.
1: Системная склеродермия – это редкое хроническое аутоиммунное, мы называем, заболевание, при котором иммунная система, которая призвана защищать организм, начинает ошибочно атаковать собственные ткани, и это приводит к ряду нарушений в организме. В первую очередь, это поражение мелких сосудов, сужение сосудов, спазм сосудов, нарушается кровоснабжение ткани нормальное. Это воспаление в различных органах, это в первую очередь сердце, легкие, почки, желудочно-кишечный тракт. И следующий этап болезни – это неправильное заживление тех повреждений, которые возникли в сосудах и внутренних органах, которые приводят к склерозированию, крупцеванию и, соответственно, к недостаточности функции органов. Почему важно говорить о системной склеродермии? Системная склеродермия приносит много страданий человеку, потому что это хроническая болезнь. Говоря о системной склеродермии, пытаясь с ней бороться, мы, конечно, можем помочь большой группе людей, страдающих от этой болезни. Второе, несмотря на то, что эта болезнь достаточно редкая, она вызывает много осложнений. Люди болеют долго этой болезнью, развиваются осложнения, которые стоят обществу очень больших денег. Если сравнить, например, расходы на лечение системной склеродермии и ее осложнений составляют примерно такие же большие суммы, как расходы на лечение остеопороза, достаточно всем хорошо известной проблемы. Ну и последнее, что мне хотелось бы сказать, системная склеродермия внешне проявляется фиброзом кожи, уплотнением кожи, поэтому она так называется, склеродерма, твердокожая. Но отражает она последнюю стадию болезни – фиброз. Фиброз органов, кожи является исходом очень многих повреждений. Почти 40-45% причин смерти – это фиброз. Это является очень большой фундаментальной проблемой и практической проблемой здравоохранения, которая требует больших расходов, а системная склеродермия является естественной моделью человеческой вот такого прогрессирующего фиброза.
0: Вы сказали, что расходы на лечение системной склеродермии сопоставимы с расходами на лечение остеопороза. Ну, то есть мы имеем в виду, так сказать, совокупные расходы. То есть получается, лечить в отдельно взятой стране остеопороз и склеродермию стоит плюс-минус одних и тех же денег. Я почему задаю этот вопрос? Потому что, ну, мы понимаем, что остеопороз – это то, что называют пандемией пожилых людей. То есть у каждого первого пожилого человека остеопороз – и вызванные им переломы как раз-таки и есть вот та самая главная статья расходов.
1: В этом общее. И системная склеродермия сама по себе требует больших расходов, и лечение осложнений требует еще больших расходов. И самые большие расходы – это лечение на частые госпитализации, которые составляют самую главную часть. Но, естественно, считаются еще и другие расходы. Человек не работает в полной мере и не приносит пользы государству в полной мере. То есть социально-экономическое бремя от системной склеродермии, оно такое же, как, например, от остеопороза.
0: Ну, это колоссальные цифры, я полагаю, там, в масштабах такой страны, как Россия. Хорошо, а насколько эта болезнь распространена? Потому что мы в самом начале сказали, что это заболевание редкое. А такое ли уж редкое?
1: Это заболевание относится к редким, но, скажем так, критерии редкости, какие болезни относятся к редким, они в каждом государстве разные. Поэтому мы давайте сравним, ну, например, с туберкулезом. Если мы говорим, что системная склеродермия встречается у 20-30 человек на 100 тысяч населения.
0: Это не совсем уже и редкое, простите.
1: Да, а туберкулез встречается у нас, например, 20-25 человек. То есть примерно так же, как туберкулез. Мы понимаем сегодня, что туберкулез – это не самая частая болезнь, но все они хорошо знают. Ну или рак легкого, там 40 человек на 100 тысяч по российским данным, а системная склеродермия – 10-20. Другое дело, что системная склеродермия может протекать в разных формах, от легких до тяжелых. Поэтому легкие формы, конечно, может быть, требуют меньше внимания, меньших расходов. Но мы говорим в общем.
0: Вот я где-то слышал, что вот это частое явление, когда у человека на холоде резко белеют пальцы рук, вот множество таких видео появляется, когда приходит зима, там холода наступают. Многие считают, что это просто особенность организма.

0: Я где-то читал, что это может быть первым сигналом, первым симптомом системной склеродермии. Так ли это?
1: Вы совершенно правы. Спазм периферических сосудов, особенно пальцев рук, может быть, и ног тоже. То есть пальцы сначала белеют, это спазм, кровь не подходит, потом они синеют, потому что не хватает кислорода, потом они краснеют, потому что кровь перетекает. Это синдром или феномен Рейно, который является одним из частых и даже первых проявлений системной склеродермии. Но я сразу скажу вначале о том, что этот синдром встречается и у здоровых женщин в общей популяции, примерно в 5-3-5%. То есть это очень частый симптом, и он не всегда, конечно, является проявлением системной склеродермии. Но системная склеродермия, 90-95% имеют этот синдром. Как первый синдром болезни, это 2/3 пациентов. И это очень важно, поэтому, когда у вас появляется синдром Рейно, нужно подумать о том, не нужно ли обратиться к врачу. И, может быть, мы об этом скажем чуть попозже, в каких случаях обязательно это нужно сделать. Но здесь я хотела добавить, что 2/3 пациентов, у них начало болезни идет с отека кистей. Отек кистей – это тоже такой достаточно безобидный симптом, когда человеку, может быть, по утрам трудно сжать кисть в кулак, и он видит, что колечко не одевается. Но это тоже неприятный симптом и может быть одним из первых. И особенно часто эти симптомы между собой соединяются. И когда есть уже два этих симптома, то тут уже подозрение на возможное начало какого-то заболевания, в том числе системного, ревматического и склеродермии, подозрений таких становится больше.
0: И если, получается, если есть два вот этих симптома, синдром Рейно и отек кисти по утрам...
1: Отек, уплотнение.
0: Сразу, получается, идти к врачу и целенаправленно к врачу-ревматологу.
1: Если мы боимся системной склеродермии, то этих два симптома нам мало. С этими симптомами можно обратиться к любому врачу, посоветоваться. И врач, расспросив вас про другие симптомы, увидев еще какие-то подозрения, должен вам назначить исследование, которое называется определение антиядерных антител, или сокращенно АНФ, антинуклеарный фактор. Это третий компонент, который позволит врачу, ревматологу поставить уже диагноз ранней системной склеродермии. Поэтому врач общей практики, который столкнулся с пациентом с синдромом Рейно, должен расспросить его подробно о других каких-то жалобах: слабость, вялость, утомляемость, боли в суставах, одышка, какие-то неприятные ощущения в области сердца и так далее, и отправить на тестирование антинуклеарного фактора. Вот три этих момента, они позволяют доктору заподозрить системную склеродермию. Есть еще одно исследование, которое называется капилляроскопия. Его делают не везде, но в крупных федеральных центрах, больших областных больницах многих это делают. Этот метод тоже позволяет отличить первичный синдром Рейно, доброкачественный, за которым не кроется никакой патологии, от вторичного, который может быть проявлением системной склеродермии или какой-то другой патологии.
0: Почему диагноз ставят не сразу пациенту? И, ну, по крайней мере, ну, есть ощущение, что если вот у пациента там условно синдром Рейно, который ничем вот больше не проявляет себя болезнь, только вот этим вот покраснением, побелением, соответственно, кистей рук, пациент вряд ли пойдет к врачу. Вот только этим объясняется то, что диагноз может быть не сразу поставлен.
1: Здесь может быть несколько объяснений. И первое, если появляется Рейно, приступ прошел, и пациент о нем забыл и не обращает внимания, и идет к врачу тогда, когда появляются уже какие-то другие симптомы. Поэтому это, наверное, скажем так, непроизвольное происходит такое опоздание с диагнозом, потому что пациент приходит достаточно поздно. То же самое в отношении отека кистей. Это относительно неспецифический симптом, так же, как Рейно тоже часто бывает у других людей, ну, у меня есть, у него есть, ничего страшного. Поэтому время теряется из-за неспецифичности тех симптомов, которые появляются в начале болезни. А поражение внутренних органов бывает не у всех и наступает тоже не сразу. Но все-таки нужно подчеркнуть, что с момента появления синдрома Рейно вовлечение внутренних органов начинается с в первые 3-4-5 лет болезни. Поэтому очень важно, если есть просто рейно, все-таки озаботиться этой проблемой и попытаться понять, это первичное рейно или это проявление серьезной патологии. Это может быть проявлением серьезной патологии.
0: Вот такое вот это непростое заболевание, системная склеродермия. О том, как ее лечат сегодня в России, мы поговорим сразу после рекламы и краткого выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
2: Гость в студии.
3: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее...
2: Гость в студии.
0: Мы продолжаем наш разговор о системной склеродермии. Сегодня Всемирный день борьбы с системной склеродермией. В гостях у нас научный консультант лаборатории системного склероза и болезни Шогрена НИИ ревматологии имени Насоновой, доктор медицинских наук, профессор Лидия Ананьева. Лидия Петровна, вот мы остановились на том, чем опасна системная склеродермия. Начинается все, как кажется, с безопасных для жизни симптомов, явно не жизнеугрожающее состояние, но какие органы может системная склеродермия поражать, и, собственно, почему важно начать лечение как можно раньше?
1: Системная склеродермия, мы уже с вами упомянули, поражает сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт, почки. И, к сожалению, болезнь носит прогрессирующий характер, хотя темпы прогрессирования у всех разные. У некоторых происходит все это очень медленно, годы, у некоторых быстрее. Но поражаются жизненно важные органы. И особенность системной склеродермии, мы тоже об этом упоминали, что это модель фиброза. То есть заживление идет неправильно. Происходит формирование инертных тканей, которые не осуществляют нормальных функций органов. А противофиброзных средств у нас мало. Они появились только в самое последнее время. Поэтому если мы упускаем время в ранней стадии лечения, то у нас развивается фиброз, который трудно обратить вспять, что называется. Поэтому нужно лечить как можно раньше, чтобы не допустить прогрессирования болезни до стадии фиброза.
0: Чем сегодня лечат системную склеродермию? На самом деле, самый важный вопрос. Какие возможности у российских пациентов появились за последние годы? Причем что-то мне подсказывает, что здесь надо ставить знак равенства между пациентами в России и пациентами вообще в мире.
1: Ну, во-первых, наше лечение всегда комплексное. Оно включает сосудистые препараты, сосудорасширяющие препараты. Это относится к лечению феномена Рейно, синдрома Рейно и легочной артериальной гипертензии, поражение сосудов легких. У нас есть большая группа эффективных иммуносупрессивных препаратов для подавления аутоиммунного воспаления. И буквально последние годы у нас были зарегистрированы в России препараты для антифиброзного действия для замедления фиброза кожи и легких. Последние годы также во всем мире и в России тоже широко начинают применяться препараты нового поколения, в том числе так называемые генно-инженерные биологические препараты, моноклональные антитела. И они недавно совсем, вот буквально в последние рекомендации европейские и других стран, это включены препараты МАБы,
0: моноклональные антитела, так
1: называемые, да. Спасибо за подсказку. И здесь, в этом плане, в нашей стране, конечно, случилось совершенно уникальное событие. Уникальное, потому что в других странах такого практически нет, хотя можно назвать Соединенные Штаты Америки, где зарегистрирован один препарат для лечения системной склеродермии из МАБов, и Японию. И Россия является третьей страной, но особенность в том, что этот препарат был создан в России. Это оригинальная молекула, улучшенная. Мы очень рассчитываем на ее эффективность. Предварительные данные подтверждают эти надежды. И самое главное, что этот препарат был зарегистрирован для лечения системной склеродермии. Это самое главное. Я бы назвала для себя это огромной радостью, потому что сегодня мы находимся в рамках доказательной медицины. Если препарат, эффективность которого не доказана, такой препарат не может быть зарегистрирован. И поэтому пациенты оказываются без достаточной помощи. А сегодня мы имеем самый современный препарат, недавно созданный, с доказанной эффективностью. Он зарегистрирован для лечения системной склеродермии, и государство поддерживает пациентов. Естественно, все МАБы дорогостоящие препараты, но препарат Дивозилимаб, он поддерживается, и врачи сегодня в России могут назначать этот препарат, и мы рассчитываем на значительное улучшение результатов лечения с применением этого препарата.
0: Поддерживается системой здравоохранения, то есть его можно закупать в рамках системы ОМС, и государство будет возмещать клиническим центрам его стоимость.
1: Отчасти по ОМС, отчасти по так называемым высоким технологиям.
0: Это уже, так сказать,
1: техническая
0: деталь. Мы сейчас не об этом. Давайте поговорим о том, как этот препарат работает. Пример антибэклеточной терапии. Почему вот эти, что это за бэклетки такие, почему именно они стали мишенями для терапии системной склеродермии?
1: Существует достаточно большая база доказательств о том, что Б-клетки участвуют в патогенезе системной склеродермии, то есть приводят к развитию вот этих всех повреждений, патологических реакций. И возникла давно идея о том, что если эти клетки убрать, или, по крайней мере, отчасти их убрать, то течение болезни значительно будет легче. Так оно и оказалось в жизни, когда такие препараты были изобретены и начали использоваться при системной склеродермии, мы увидели эти замечательные результаты и эффект. Но, к сожалению, эти препараты не зарегистрированы ни у нас в России, ни за рубежом, вот за исключением только Японии. Поэтому сложность была в более широком применении этих препаратов и обеспечении пациентов бесплатно этими препаратами за счет государства. А суть этих антибэклеточных препаратов заключается в том, что Б-клетки, которые являются носителями определенных рецепторов на своей поверхности, они могут в циркуляции крови быть доступными для лекарства, для специального моноклонального антитела, который направлен на то, чтобы соединиться с этим рецептором, и в результате наступает гибель клетки. Но здесь важно еще, может быть, отметить, что не все Б-клетки, а их много разных, на разных стадиях развития, они делают разные полезные дела свои, то основная часть, которая обеспечивает
0: наш иммунитет, по сути.
1: Наш иммунитет, защиту от чужеродного, защиту от инфекции, он сохраняется и сохраняется длительное время. В этом, может быть, даже есть определенный недостаток, потому что есть еще так называемые Б-клетки памяти, которые помнят, как нужно ответить, если вдруг сталкиваемся со знакомой инфекцией. То здесь вот эти клетки памяти, они могут и помнить то, что они должны и что-то делать в плохое, вот эту они и ошибку запоминают, поэтому сегодняшняя проблема разработать такие антитела, которые клетки памяти направлены на собственные ткани, тоже нужно будет убить.
0: Вот препарат, о котором вы сказали, он совсем свежим. Он был зарегистрирован только в прошлом или позапрошлом году. Вот я...
1: 6 марта 2025 года.
0: Вот, в прошлом году он был зарегистрирован, и, получается, он применяется для лечения системной склеродермии совсем недавно. Вот. О каких уже можно говорить результатах его применения и... Когда можно будет делать более далеко идущие выводы?
1: Ну, самый главный вывод был получен в результате испытания этого препарата, который, как вы знаете, проводится двойным слепым методом, то есть одни пациенты получают препарат, другие не получают. Была доказана разница большая в отношении главного – фиброза кожи. Кардинальный признак болезни – фиброз кожи. А поскольку фиброз кожи – это основное проявление болезни, которое встречается у 98% пациентов, то препарат теоретически показан практически всем больным с поражением кожи. Другое дело, что кроме поражения кожи бывают еще другие поражения внутренних органов, и такой сильно действующий препарат не всегда нужно давать только при поражении кожи. И сегодня эти моменты изучаются, и появляются все новые и новые данные. Например, понятно, что препарат стабилизирует функцию легких, он не дает им прогрессировать изменениям, которые есть. Отчасти это понятно, но дальнейшие наблюдения ведутся, продолжаются исследования. Понятно, что на этот препарат очень хорошо отвечают мужчины, даже лучше, чем женщины. А мы знаем, что мужчины болеют реже, но тяжелее при системной склеродермии. Ну и применение других препаратов никак не ослабляет эффект этого препарата. Поэтому, ну, данные накапливаются. Конечно, опыт еще относительно небольшой, но сегодня мы уже видим, что те надежды, которые мы возлагали на этот препарат, оправдываются. Он хорошо переносится и обладает эффектом, который мы от него ждали.
0: Как часто его нужно вводить?
1: Я считаю, что это один из самых удобных препаратов для лечения. Мы вводим его раз в полгода. При достижении эффективности мы еще сейчас не очень представляем себе, когда это можно будет сделать, но предположительно через, может быть, 18-24 месяца возможно, что кратность введения можно будет уменьшать или дозировки тоже. Это тоже все изучается.
0: У нас не так много времени осталось. Лидия Петровна, вот что бы вы посоветовали человеку, который только столкнулся с этим диагнозом? И, разумеется, его близким, потому что они тоже, это заболевание коснется и их тоже.
1: Ну, наверное, на первое место я бы поставила то, что, несмотря на серьезность этого диагноза, перспективы его лечения на сегодня кардинально изменились. За последнее время появилось очень много новых перспективных опций, и если раньше эту болезнь считали болезнью сиротой, то сегодня существуют и центры, и различные клинические рекомендации, и появляются новые методы. Врачи все лучше и лучше знают это заболевание, поэтому первая рекомендация все-таки, чтобы вы наблюдались и нашли опытного врача, который знает системную склеродермию. Если у вас в ближайшем окружении нет такого врача, то раз в год нужно все-таки проконсультироваться в федеральном центре, в областной больнице, где есть ревматологические учреждения. И самому тоже нужно понимать, что это за болезнь, потому что существует много полезных рекомендаций, которые улучшают течение болезни.
0: Лидия Петровна, спасибо вам большое. Сегодня во Всемирный день борьбы с системной склеродермией мы говорили об этом заболевании с доктором медицинских наук, профессором, научным консультантом лаборатории системного склероза и болезни Шогрена НИИ ревматологии имени Насоновой Лидии Ананьевой. Лидия Петровна, спасибо вам большое и, ну, пожелаем всем, чтобы вот этих вот опций в арсенале врача, который борется с системной склеродермией, становилось все больше с каждым годом.
2: Гость в студии.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Историк Евгений Спицын о главном достижении СССР в первый год Великой Отечественной войны.
9: Мы решили главную стратегическую задачу в приграничных боях лета 41-го года. Мы сорвали гитлеровский план молниеносной войны, сорвали план блицкрига. И это предопределило, по сути дела, поражение Германии уже в 1941 году. Гитлер не решил самую главную задачу. Буквально в течение 2,5-3 месяцев поставить на колени Советский Союз. А затем заняться Британией, ну и далее по списку. И уже к концу 1941 года даже самым здравомыслящим немецким генералам стало очевидно, что Германия эту войну проиграла. Тем более, что мы к тому времени создали антигитлеровскую коалицию в составе Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Вот это самое главное достижение, которое было сделано за вторую половину 1941 года.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
10: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: О важном.
12: Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Президент отметил, что она активно взялась за работу на посту омбудсмена. Лантратова сообщила президенту, что ей удалось выстроить коммуникацию с украинским омбудсменом Лубенцом. За время ее работы на посту удалось вернуть в Россию 550 военнопленных. Также ей удалось договориться с Киевом и вернуть всех удерживаемых на Украине курдских жителей. Лантратова доложила Путину, что Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение по Старобельску, где в ВСУ атаковали студентов. Это первая встреча президента с новым омбудсменом России. Госдума в мае назначила Лантратову на должность уполномоченного по правам человека. До этого она возглавляла Думский комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений.
10: О топливе.
12: Вице-премьер Александр Новак поручил регионам уделить особое внимание эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванию взвешенного подхода к их распределению с учетом потребностей в ключевых отраслях. Об этом сообщили в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на рынке топлива. Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжать мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов и состояния логистических цепочек.
10: О преступлениях.
12: Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его обещанием передать золотой самородок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенную пресс-службу суда региона. 21 июня в полицию сообщили о пропаже студента. Через 5 дней его тело нашли на заброшенной территории. Правоохранители выявили группу из 7 человек от 22 до 24 лет. Они заманили студента на пустырь под предлогом передать ему золотой самородок, а потом убили. Сейчас они в изоляторе временного содержания.
10: О спасении.
12: 9-месячного ребенка и его мать достали живыми из-под завалов в Венесуэле. Их обнаружили спустя 72 часа после землетрясения. У обоих лишь незначительные травмы. У побережья Венесуэлы произошли 2 мощных землетрясения с интервалом менее минуты, после чего последовало еще 430 афтершоков. Погибли не менее 1430 человек, более 3000 пострадали.
10: Обо всем.
12: В Париже во время грозы молния ударила в верхушку Эйфелевой башни, точно в ее шпиль. Сильная гроза обрушилась на французскую столицу и северо-западные регионы страны. Все сопровождалось мощными порывами ветра. По всей стране зафиксировали более 13 тысяч молний. Между тем, буквально пару дней назад парижане страдали от изнывающей жары. Было больше плюс 40 градусов. Ольга Демидова, служба информации.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда». Программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков. Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого. О здоровье. Что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас хорошее настроение, мы полны сил, энергии. Мы летим, стремимся, успеваем. И мне хочется, чтобы вы были именно такими. Чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Настолько несколько научно-исследовательных институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали его ионизированной водой. И урожаи были значительно лучше, да, на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? Сегодня, например, водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да? Да-да, в Японии. Она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? Давайте по фактам. В 2008 году ученые доказали, что около всего 900 мл ионизированной воды в день. Сегодня, ну, это совсем немного. Вот просто представьте, 900 мл воды, это меньше литра, да? За 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. В 2007 году японский ученый Гео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В Южной Корее, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. А пока ждем, налаживаем питьевой режим. Пьем правильную воду. Почему правильно? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую, которая легко доступна вам, и выпьете целый литр, скажем, пока будете слушать программу, то усвоится и пойдет на пользу организма всего одна столовая ложка, ну, одна-две. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор либо в генератор водородной воды, проионизируете, а все просто, как с чайника. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит, ионизация окончена, готова вода в кувшине. Несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии. И именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, доказано, передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворениях водовоз Василий Лебедев-Кумач? «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туда, и ни сюда». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. И вы такие думаете, ой, погода. Друзья, нет, не погода. Не погода внутри, внутри вас. Внутри вас болото. Везде нужно движение, в воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, о мозге, да, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И вот мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды и почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды, одна столовая ложка усвоения. А ионизированной попьете, сразу прилив энергии и туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики. Ну, хоть раз попробовал ионизированную воду. Ведь все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. То именно. Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И он, кстати, молодеет. Так вот, при диабете второго типа клетки, они глохнут, они перестают слышать команды инсулина. Да? Сам инсулин не чувствует. Ионизированная вода, она насыщена водородом, отрицательное ВП у нее, она антиоксидант. Она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутникового диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин ЛПНП, который падает на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Теперь история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. И вы знаете, что такое сахар 14 миллимоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять ему схему лечения. Таблетки остались те же. Так вот, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Ни газировки, ни чая, именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, думал, что там вода может изменить. Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось, там 130 на 80, отеков нет. Но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. И это, друзья, не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Например, покупаю качественный растворимый кофе, он каждый месяц дороже. И с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте. Вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем там герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины после бритья, мужики, обязательно кислотной водой пользуйтесь. Я хоть и не бреюсь, у меня борода растет. Точнее, я чуть-чуть бреюсь, но использую кислотную воду там, где брею. Так вот, она прекрасно помогает. Раньше у меня было раздражение, сейчас его нет. И все так отмечают, что кислотная вода, если у вас есть аллергия на вот эти все, допустим, на бритву, да, на опасную бритву, кислотная вода в помощь вам. От перхоти. Кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода – это факты, друзья, доказанные наукой и практикой большим количеством людей. И все это вы один раз купили ионизатор, да, и не ходите каждый день, месяц за этими средствами. Бытовая химия всегда под рукой. Кислотная вода ее заменяет, вот эту бытовую химию, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальным, антисептическими, антимикозными свойствами. А еще ионизатор готовит водородную воду, да, это тоже природный антиоксидант. Представляете, сколько чего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. Поэтому, друзья, вот это средство номер один. Кислотная вода везде. Попробуйте. У вас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть нам его. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня самое главное. 29 900 рублей за прибор, который готовит эти воды. Распродажа, ликвидация склада, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду. Поэтому звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Друзья, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что Это только сегодня, последний день, по этой цене осталось ограниченное количество. Звоните 8 800 505 0855. Для понимания, щелочная ионизированная вода и водородная вода – это обе воды, они обладают антиоксидантными свойствами. И там есть молекулярный водород, и там есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал за счет того, что в них есть электроны, это отрицательно заряженные частицы, да, и эти воды готовят ионизатор воды из обычной питьевой воды. Ну, просто в щелочной воде изменяется еще и щелочность. Кстати, щелочность воды вы можете сделать разную в ионизаторе воды Aqualife. Там от 8,0, да, до 11,2. Питьевые режимы там от 8,0 до 9,4. Это просто. Просто заливаете обычную воду, одновременно получается щелочная ионизированная и кислотная вода. Отдельно можете приготовить водородную воду. Друзья, успейте, потому что новая партия будет уже по другим ценам. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505
10: 0855. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
15: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Растение пушкиния названо не в честь поэта, а в честь ученого Аполлоса Аполлосовича Мусина-Пушкина.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжаю наш эфир. Это программа «На чистую воду». В прямом эфире с вами по-прежнему Михаил Рудаков. Я предлагаю всем радиослушателям, которые слышат нас сейчас, звоните в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Задавайте вопросы, если у вас есть касающиеся ионизированной воды, обычной воды, чем она отличается, может, еще какие-то есть вопросы на эту тему. Но если вы уже пользуетесь ионизированной водой, кислотной, щелочной, серебряной, водородной, да, если у вас, а я уверен, они у вас уже есть результаты, неважно, какие это результаты, позвоните, поделитесь. Номер телефона для того, чтобы присоединиться к разговору о правильной воде, 8 800 200 ровно 9702. Но я это действительно здорово слушать, хочу сказать, ваши живые энергичные голоса. Но я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, всегда полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой его клетке. И именно здесь хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания «Аквалайф». Мы даем вам тестовый период. Как это выглядит на деле? Вы получаете ионизатор, и с этого момента, именно с момента получения, у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно поглядываете на календарь. В любой момент в течение вот этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, и мы вернем вам все деньги до копейки, без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Предоставляя тестовый период вам, мы не только заботимся, кстати, о вашей безопасности, но и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. 29 900. Такие цены бывают довольно редко. И, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Но склад на склад поступили уже новые комплектующие, их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать, последний день, цена 29 900 рублей, и вы оплачиваете это при получении. То есть никаких предоплат. Что входит в ионизатор? Ионизатор сам, не самый ионизатор, да, докупать ничего не нужно. Там расходный материал есть, это экомембрана. Кстати, она изготовлена из прессованного хлопка. Их в комплекте 16 штук, этого хватит на долгие годы активной и здоровой жизни. В комплекте идут также 4 мембраны, идут именно 16 мембран, я сказал, да, плюс жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак. Плюс еще и расширенная инструкция, она иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Да? Залили в ионизатор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода, но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, опять же, 90 дней на возврат. Еще раз, только сегодня, до 19.00, 29 900 рублей за ионизатор премиум. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Прибор, кстати, никуда не встраивается, нет необходимости в каких-то дополнительных знаниях, да, для его использования. Просто как чайник. Но это не чайник, это, я скажу так, это живой источник живой воды, друзья. Все легко и просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, да, сколько капиллярной сетью. Это, представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят, или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. На одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно, да. И что они заметили? Людям, которым там 60-70 лет, говорят: у вас отличные капилляры. Те отвечают: я пью воду из ионизатора Аквалайф. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали: у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом. Капилляры как обрубки, да? Кровь в них не движется. Назначили ионизированную водородную воду. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию, и вот Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет», да, в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. А сегодня я, кстати, еще ни разу об этом не сказал. Поэтому напомню, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды много, сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили воду в ионизатор, да? Я советую теплую, там можно ее заливать до 45 градусов. Выпили стаканчик натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, да, и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи, да. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан. Это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, да, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну легко же. Легко. Отлично, друзья. Теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стакан натощак. И все. Вот и весь алгоритм. Начните с этого малого. Друзья, вы в этот момент пьете не просто воду. Вы пьете воду-антиоксидант. Я, с вашего позволения, сделаю глоточек. Так вот, когда вы пьете такую воду, вы даете своему организму стабильную энергию. Улучшаете состояние всех ваших органов. Запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму, и изжога бесследно исчезает. Я иногда слышу такие возражения: «Михаил, я же пью много лекарств, их нужно забивать особой водой, да?» Друзья, нет. Нет, нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода идеально сочетается с любыми препаратами. Более того, она будет усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. Давайте еще немного примеров из жизни. Следующий отзыв. Да, Артем Сергеевич, 54 года. Резистентная гипертония. Это когда давление не снижается даже на трех препаратах. Очень опасное состояние. Высокий риск инфаркта, инсульта. Он пишет: мое обычное состояние давления 180 на 110 было. Да, головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии картина сладжа. Эритроциты склеились, еле ползают. Кардиолог добавил водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться. 140 на 85, 130 на 85, где-то так, да? А под микроскопом стало видно, эритроциты разошлись, расклеились, кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже. И это тоже подтверждена наука. Метаанализ в журнале «Hypertension», да, в 2023 году, молекулярный водород улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления артериального давления. Понимаете, друзья, снизить сахар, убрать отеки, стабилизировать давление – все это становится реальным. И вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, да, один прибор, который может пользоваться вся семья, один прибор, который из обычной питьевой воды, которую вы пользуетесь сейчас, который является окислителем и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первопричиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте. Таких цен больше не будет, друзья. Эта партия заканчивается, и все. Звоните прямо сейчас. Не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. И главное, тестовый период 90 дней. В любой момент можете вернуть. Это ваша безопасность. Получите деньги все обратно, да, которые заплатили. Но поверьте, вы проверите, и вы поймете, что это так. Это ваша безопасность. Звоните 8 800 505 0855. Мы даем вам на сомнение целых 90 дней, чтобы вы проверили. Не понравится, просто вернете. Сегодня 29 900. Последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
7: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым 28 июня представляла регион на первом этапе съезда партии «Единая Россия». Делегаты утвердили идеологическую программу. Секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Государственной думы Александр Козловский, считает, что одно из основополагающих направлений народной программы – развитие экономики. По его мнению, технологический суверенитет невозможен без улучшения производительности труда и развития кадров. Партия «Единая Россия» реализует проект «Выбирай свое», который особое внимание уделяет развитию молодежи и рабочих инженерных профессий. Очень важно, чтобы студенты после учебы в университетах возвращались на Псковщину и занимали там рабочие места, а в последующем становились и руководителями, считает парламентарий. Торжественная церемония вручения медалей за особые успехи в учении состоялась в Великих Луках. В этом году город установил рекорд по числу медалистов. Награды получили сразу 96 выпускников. Медалью первой степени награжден 61 выпускник. Еще 35 человек получили медали второй степени. Управление Роспотребнадзора по Псковской области провело мониторинг качества воды и песка на пляжах региона. Проверено 15 проб воды по санитарно-химическим и 25 по микробиологическим показателям. Лабораторные исследования показали, что качество воды соответствует гигиеническим нормативам на 12 из обследованных пляжей. Положительные санитарно-эпидемиологические заключения в том числе получили пляжи в детских оздоровительных лагерях в Невельском районе. Ленок, озеро Березово, Звездный, озеро Большой Иван, Юный железнодорожник, озеро Малый Иван, Березка, озеро Балаздынь, Великолукский муниципальный округ, а также санаторий Голубые озера, озеро Малый Иван.
10: О валютах.
9: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11.34.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках ясно. Температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
11: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Повтор программы.
6: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И тут важно отметить, что вода должна быть правильной. Об этом мы говорим каждую программу. И в прошлых частях я объяснил, что такое правильная вода. Вода с антиоксидантными свойствами. К таким водам относятся ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода. Они похожи по своему свойству. Просто в ионизированной щелочной воде там тоже есть молекулярный водород, но только там еще и можно изменить щелочность. Благодаря тому, что когда у вас есть ионизатор воды, друзья. И вот давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление и реально помогает суставам. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши.

и для более образного понимания оксидативного стресса. И уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина, да, вот такой сложный показатель, в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. Анализ крови и общее самочувствие также учитывает. Да? Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Друзья, третье. И это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Друзья, как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный, эффективный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. 9 из 10 заболеваний. И вот чтобы с ними справиться, побороться с ними, да, нужен мощный антиоксидант, природный, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы, друзья. Это не лекарство, это не панацея, это база, это фундамент. Мы из воды, состоим из воды. И вода – это основа нашего здоровья. Правильная вода. Вода похожа на воду в нашем организме. Мы ее теряем, мы должны восполнять ее такой водой. К сожалению, такой воды нет в кране, нет в магазинах. Ее нужно готовить. Но можно легко приготовить из простой вот этой питьевой воды, которая вам доступна. Не верите? Проверьте сами. Попробуйте. Наша компания является представителем завода-производителя. Мы предоставляем вам тестовый период, целых 3 месяца, 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получайте его, потом оплачивайте при получении, да, и ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, да, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращаете нам на 88-й, там, 75-й день, неважно, да. В течение 90 дней можете вернуть. И мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. И сегодня, друзья, у меня аж мурашки по коже. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на комплектующие. Ионизатор премиум по суперцене 29 900 рублей. Поэтому я вынужден сказать, что это сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Да, я знаю, что их осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду и кислотную воду. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Да? Никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. Экологичный способ. Разные режимы есть приготовления воды. Жидкокристаллический или цветной дисплей, на котором вы видите, какая вода щелочная готовится, какая кислотная вода. Да? Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, а кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, допустим. Никакого мыла. Да,
просто кишечник.

0: кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду, волосы начинают блестеть. Мужчины после бритья, не потому что жирные, кстати, а потому что они вот чувствуются, они легкие, красивые, сильные, да. Мужчины после бритья, лучше любого бальзама работает кислотная вода. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, да, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Я уверен, многие из вас туда заходят, каждый день кто-то, да? Бутылочка кислотной воды «Анолит». Увидите там в поиске «Анолит». Вводите и увидите, да? Цена за пол-литра, барабанная дробь, 300 рублей. А то и больше, да? Это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже там простояла, да. Ведь «Анолит» тоже теряет свою эффективность со временем, а у вас она всегда максимально свежая, а значит, максимально эффективна. И вы можете готовить ее сколько угодно, каждый день. В ионизаторе воды, на одной воде, только кислотной, вы можете купить за месяц ионизатор, друзья. Это реально. Это доступно каждому. Мы завод, российский производитель. Но так или иначе, положительных отзывов, они, даже вот на маркетплейсах, я посмотрел там, посмотрел 5000 отзывов, друзья, и 5-0 оценка. Тысячи. Да и у пользователей ионизаторов воды Aqualife тоже большое количество отзывов. Мы всегда рассказываем о них. Попробуйте и вы сами, увидите. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно с точки зрения экономии семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Потому что, еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих других заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте. Прямо сейчас 90 дней тестового периода. Целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизатор и ионизированная вода действуют именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу сил. Стабилизируется давление, потому что улучшается реология крови. Уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки. Перестанет постоянно хотеться сладкого, мучного. Да, придет более чистое питание. А значит, уйдут не только отеки, но и лишний вес. Сплошные плюсы, но надо попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня, последний день акции, 29 900 рублей. Не завтра в Деквалайф готовит щелочную кислотную водородную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор появился у вас дома. 8 800 505 0855. Не упустите. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера телефона, который заканчивается, ну, полный его номер, это 495, код Москвы, 248-0808, это вот полный номер телефона, с которого мы будем перезванивать вам. Звонков много, поэтому мы вам перезвоним, может быть, кому-то через 10 минут, кому-то через 15 минут, кому-то через полчаса. Обязательно перезвони, потому что мы видим ваш неотвеченный и перезвоним. Мы не совершаем просто звонков вот так скажем, спамных, мы не спамим, мы просто звоним по неотвеченным. Так что поднимайте трубку, но сейчас главное успейте на эту беспрецедентную акцию, друзья. 8 800 505 0855, звоните, бесплатные звонки на этот номер телефона со всей России. Я хотел успеть, но уже не успею, да, рассказать о том, как улучшается реология крови, когда вы пьете ионизированную воду. Ну, скажу в двух словах. Да, действительно, она улучшается. А это значит, что ваша кровь становится жидкой и легко доносит во все клеточки организма кислород, друзья. Сделайте этот первый шаг навстречу своему здоровью. Не нужно сомневаться. Звоните. 8 800 505 0855. Я сам пью такую воду и счастлив. И уверен, что вы тоже будете счастливы. Начинайте. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре от «Атмосфера» – уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
5: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
7: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. Откроем-ка наш портал kp.ru. Здесь интереснейший материал в рубрике «Экономика» опубликован. Заголовок его озвучу. «Свадебная мода 2026. Смузи вместо водки. Бабушкин сервиз и танцы под Буланову. А тамада на современной свадьбе – это рудимент». Автор этого материала Юлия Хожетелева, но у нас в студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков. Евгений, приветствую вас. А что случилось со свадьбами вообще, с празднованием их?
8: Да, всем доброго дня. Что случилось со свадьбами? На самом деле меняется подход к этому процессу. Вот. Наверное, главный такой тренд, вернее, даже не тренд, а главная причина изменений в том, что многие хотят экономить. Все подорожало, поэтому многие отказываются от пышных свадеб, многие отказываются от вот этого вот всего, как сказать-то, стереотипного такого мышления, да, о том, что нужно собрать всех, да еще и со всеми родственниками, да со всех дальних деревень, всех, кого с детства знаем, с кем в школах учились.
7: То есть фильм «Горько» – это тоже рудимент.
8: Фильм «Горько», драка даже, и то не всегда бывает.
7: Тоже дорого.
8: Тоже дорого, конечно, не у всех медстраховка и так далее. Поэтому, но это только одна из причин, да, другая причина – это просто поколенческие так называемые изменения, потому что зумеры, те самые странные люди, они повзрослели, они доросли до свадебного возраста, и теперь они тоже диктуют свои условия на рынке свадеб, да, вот о чем вы сказали, о том, что не водку пьют, а смузи, например, или камбучу, извиняюсь, если что, за такие слова.
7: Это чайный гриб по-русски.
8: Это чайный гриб, да, по-русски. Но, если что, что не знающего человека такие слова могут шокировать. А молодежь сейчас пьет не так много, вот, потому что не хотят, чтобы свадьба их была замутнена какими-то такими алкогольными воспоминаниями. Да, и не просто потому, что в конкретный день не хотят пить, ну, просто они к этому не склонны. Вот, и вот эти вот все разгулы тоже на много гостей тоже они не любят. А любят они Буланову, руки вверх, вот. Вот под это дело они отрываются,
7: Кадышеву.
8: Кадышеву-то они, может быть, и любят, но, например, если вдруг какая-то золотая молодежь захочет пригласить Кадышеву, вовсе не факт, что она придет, потому что Кадышева на расхват, вот, поэтому, да, и стоит ужасно дорого. Нам озвучил, кстати, один из организаторов свадебных торжеств цены. Так вот, Кадышева меньше, чем за 20-30 миллионов рублей не пойдет, да и не факт, что и за эти деньги пойдет, потому что все расписано.
7: Ничего
8: все
7: себе.
8: Расписано. Вот это да, да, поэтому тенденции вот такие вот, поскромнее и с выдумкой. Да? Вот, например, кстати, рассказывали нам организаторы, что люди сейчас стараются как-то креативно подойти. Например, вот один из примеров, когда на свадьбе пригласили артистов, и они разыграли историю знакомства жениха с невестой, какие-то знаковые яркие моменты из их отношений. Было очень интересно. Тортов, кстати, больше не заказывают таких вот, чтобы в человеческий рост, который стоит 500 000 рублей. Вот. В моде тоже такие более простые десерты, которые жених с невестой могут украшать прямо посреди свадебного вечера, да, на глазах у гостей раздавать им. То есть что-то такое вот более милое, уютное, семейное, но недорогое.
7: А развлечения какие? То есть дискотека по-прежнему пока еще осталась? И вот какие-то актеры, которые что-то разыгрывают?
8: Ну, опять же, мы говорим о новых тенденциях, да, поэтому, конечно же, есть всякие самые разные свадьбы, и те, к которым многие привыкли, и те, которые были 10-20 лет назад. Поэтому, да, дискотеки тоже, конечно же, есть, вот, но часто это... Просто роспись в семейном кругу, на столы не ломятся, да, от еды, которую потом никто не доест. Кстати, насчет еды, любят использовать семейные рецепты, сейчас многие ставят на стол какой-нибудь бабушкин сервиз. Это смотрится не как какое-то старье, да, это смотрится как что-то очень тоже такое уютное, необычное, как на закрытом приеме. Вот. Ну, а дискотека тоже, конечно, как же без нее, вот. Но, естественно, тоже с новыми, старыми новыми артистами, так скажем.
7: Ну, сейчас, если стать статистику вспомнить, там из 10 браков чуть ли не 7-8 распадаются, поэтому это втройне дорого может получиться, да, нет смысла вкладываться в одну свадьбу как в единственное событие в жизни, получается так.
8: Отложить деньги на следующее, да?
7: Да-да-да, чтобы кредит не брать в конце концов.
8: Нет, ну это шутки шутками, конечно, да, потому что все, наверное, к свадьбе относятся как к первой и последней, или ко второй и последней, или к третьей и последней, да.
7: Как к последней, неважно, как очередной.
8: Да-да-да. Вот, поэтому стараются сделать это более интересным. Опять же, тамада, да, вот с этими всякими конкурсами, которые все всегда не любят, но все всегда проводят, с шариками, еще там какая-то ерунда, вот, тоже от этого стараются отойти.
7: А
8: вот.
7: Почему? Я сейчас объясню. Потому что под смузи с тамадой не так весело.
8: Не так весело, да. Ну и на двух предыдущих свадьбах люди уже видели эти конкурсы, да?
7: Да, ничем не удивишь. Согласен. Иногда можно повторить, но... Я просто сейчас смотрю, поколение действительно изменилось, но а как они развлекают? Ну, кавер-группа, настолки, а что еще? Да, может быть, вообще тогда и не снимать ресторан, в конце концов, зачем? Можно же дома посидеть.
8: А вот если возникает такой вопрос, то с таким вопросом можно обратиться к нейросетям, кстати. Так. Вот, нейросети... не хочется говорить банальные вещи, да, но вошли в нашу жизнь и в свадебную жизнь тоже. И они в том числе помогают не только организаторам свадеб придумывать небанальные конкурсы, но и помогают устроить разные развлечения на свадьбу. Да? Ну, например, вот сейчас модно оживлять различные старые фотографии. Это... Самые разные снимки могут быть. Это и детские фотографии молодоженов, это и старинные там какие-нибудь 50-х, 40-х годов черно-белые фотографии их бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, да, которые можно оживить с помощью нейросетей и сделать какое-то такое что-то вроде представления, что-то вроде интересного видео, которое тоже демонстрируется на свадьбе, которые все будут смотреть с огромным интересом, ну, если это, конечно, будет здорово и талантливо сделано. Вот. А и стоит это, кстати, тоже не бесплатно, да, мы же думаем, что в нейросеть закинул, но тебе все бесплатно сделает. Сейчас. Подобные вещи стоят денег, вот, но, как правило, если речь идет про 10-15 фоток, да, сделать с ними какой-то, назовем это, спектакль в кавычках, ну, тысяч в 10-15 это может обходиться. Не самые великие деньги, особенно учитывая вообще расходы на свадьбу. Поэтому, да, многие к этому прибегают. И у многих получается.
7: Эмоции бесценные. Огромное спасибо. Евгений Проскуряков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды», был с нами в студии. Обсудили мы материал, который вышел на нашем портале kp.ru в рубрике «Экономика. Свадебная мода 2026. Смузи вместо водки, бабушкин сервиз и танцы под Буланову». Ну и тамада на современной свадьбе. Это уже рудимент. К другим темам нашего выпуска переходим. Только 5% компаний в сфере медицинской косметологии в России работают полностью в правовом поле. У 60% клиник вообще отсутствует лицензия на ведение деятельности, а еще 10-15% компаний нелегально закупают препараты неизвестного происхождения. Чем же это опасно для граждан, подробнее расскажет наша коллега Виталия Осипова.
9: Больше половины медицинских косметологий в России работают без лицензии и с незарегистрированными препаратами. Об этом заявили в общественной потребительской инициативе. Полностью в правовом поле работают около 5% компаний. Порядка 65% клиник оказывают медицинские услуги без обязательной лицензии. Еще у 10-15% отсутствуют сведения о легальных закупках препаратов и медицинских изделий. По мнению экспертов, это может свидетельствовать об использовании продукции с неподтвержденным происхождением, включая контрабанду или контрафактные товары. При этом масштаб нелегального рынка значительно выше, если оценивать его не по официально зарегистрированным кодам ОКВЭД, а по данным интернет-площадок и сервисов, где размещаются объявления об оказании таких услуг. Особую опасность представляют объявления с выездом таких врачей на дом. Как рассказал радио «Комсомольская правда» косметолог Юлия Лишенко, все это формирует высокие риски для здоровья и жизни потребителей, начиная с банальной аллергии и заканчивая риском инфицирования вирусами гепатита и ВИЧ.
10: Первое, то, что может случиться, когда выезжает не специалист, потому что назвать его специалистом я не могу, выезжает на дом там или принимает в каких-то нелицензированных условиях, это аллергическая реакция. И отсутствие, например, элементарной аптечки первой помощи может привести к печальным последствиям, к реакции немедленного типа аллергической, вплоть до анафилактического шока и отека квинки. Второй момент. Использование несертифицированных препаратов – это всегда риск возникновения воспаления, да, отторжение, миграции и так далее, и так далее.
9: В качестве решения проблемы общественники предложили внедрить автоматизированную систему реагирования, которая будет выявлять случаи отсутствия сведений об обороте лекарственных препаратов в Федеральной государственной системе мониторинга движения лекарственных препаратов, а также медицинских изделий в системе маркировки «Честный знак». При выявлении таких нарушений авторы инициативы предлагают рассматривать вопрос о лишении организации лицензии. Помимо этого, эксперты также отмечают важность информирования как населения, так и врачей о рисках инъекционных косметологических процедур в нелицензированных клиниках и кабинетах. Причем сделать это надо, начиная со студентов медицинских вузов, подчеркнула Юлия Лишенко.
10: Я даже, когда читаю лекции врачам, я всегда говорю, что вы в своем информационном поле, пожалуйста, чаще говорите о том, что существуют серые рынки, существует вот это, как мы называем, банно-прачечный комбинат, то есть специалисты, которые работают на дому, зачастую не имея там даже среднего медицинского образования, но это вообще дно. Такие вещи нужно обязательно популяризировать среди пациентов и среди коллег, чтобы не было вот таких вот историй, что сама тоже делаю на своих страницах. Рассказываю про серые материалы, про то, что надо работать только со специалистами, имеющими верхнее медицинское образование и, соответственно, работающих в лицензированном медицинском учреждении.
9: При этом эксперты подчеркивают, что серый рынок косметологических услуг появился уже давно, но стал особенно увеличиваться именно в последнее время. Компании стали уходить в тень после введения требования о наличии медицинской лицензии, для получения которой необходимо, чтобы в организации работали сотрудники с высшим медицинским образованием. Еще одну волну оттока в серую зону вызвали недавние налоговые изменения. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Кирилл Коктыш об отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.
12: Если брать британскую политсистему, то она с самого начала базируется на сочетании двух вещей. Реальную политику, то есть политическую прагматику реализует гражданская служба, так называемый civil service, который, по иронии судьбы, большей части состоит, кстати, из аристократов, которые вроде бы формально слуги. А верхний политический партийный истеблишмент, вроде премьер-министра и правительства, это, по сути, политические активисты, чья функция озвучивать, но, в общем-то, к реальным очагам деньгам они очень опосредованно отношения имеют. То есть в этом плане понятно, что политика Британии от этого слишком сильно внешнеполитическая не изменится. Ну а Стармер стал еще одним произведенным за государственный счет социологическим опросом, как британское население ко всему это относится. Потому что понятно, что вот эта вот политическая надстройка партийная, она же в том числе и для замера того, насколько далеко население готово дать зайти своим собственным элитам. Кроме социологических последствий, других существенных последствий это иметь не будет. То есть внешнеполитический курс определяется не премьером и не правительством. Это в изрядной степени исполнители, переговорщики, которые согласовывают решения между различными там центрами силы. Но сами на самом деле центром силы не являются.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
13: В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: О важном.
15: Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова доложила Владимиру Путину, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение по Старобельску. Она также рассказала, что посетившие этот город иностранные СМИ убедились, что в атакованном ВСУ колледже жили дети, никаких военных объектов там не было. Удар по колледжу в Старобельске произошел в ночь на 22 мая, когда подростки от 14 до 18 лет мирно спали. Погиб 21 ребенок. Сообщение от Минобороны. С 7 до 14 часов по Москве дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских дронов.
13: О Ближнем Востоке.
15: Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США. По его словам, она состоится завтра в столице Катара Дохи. Ранее телеканал News Nation со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Вашингтон и Тегеран договорились воздержаться от дальнейших ударов после нескольких дней обмена атаками. При этом переговоры продолжатся в ближайшие дни. По словам чиновника, технические консультации должны продолжаться по всем направлениям меморандума, а суда смогут свободно передвигаться через Ормузский пролив.
13: О землетрясениях.
15: Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Венесуэле, в самом пострадавшем от недавних подземных толчков в штате Ла-Гуайра, сообщают местные сейсмологи. Новые подземные толчки ощущались сильно. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. В немецком городе Штадзе погибли до 5 человек в результате стрельбы, это сообщают местные СМИ. Телеграм оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за отказ мониторить запрещенный контент.
13: Про визы.
15: Визовый центр Испании увеличил сроки рассмотрения заявлений на шенгенскую визу в связи с увеличением количества заявок. Обработка документов занимает теперь до 45 дней с момента поступления в консульство, сообщили в АТОР. Генеральное консульство Венгрии приостанавливает прием документов на оформление визы в визовых центрах Казани, Самары и Уфы с 29 июня.
13: Обо всем.
15: В Новой Зеландии 24-летняя жительница Окленда Лиза Рид прозрела спустя 13 лет слепоты после того, как случайно ударилась головой о журнальный столик. Она потеряла зрение в 11 лет из-за раковой опухоли мозга. После операции опухоль удалили, но зрительные нервы были повреждены. Врачи признали состояние Лизы необратимым. Однако после удара головой, проснувшись утром, она обнаружила, что к ней вернулось зрение. Медики не смогли объяснить произошедшее. Некоторые предположили, что потеря зрения могла быть психосоматической. Сама Рид назвала произошедшее даром. Ольга Демидова, служба информации.
7: Главные темы дня. Продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. В подробности двухдневного визита лидера Белоруссии Лукашенко на Валдай рассказал Дмитрий Песков. Военкор «Комсомольской правды» перечислил вызовы, которые стоят перед ПВО Москвы, а Минтранс России планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах со следующего года. Динамика на фронте красноречивая придает уверенности в том, что Россия достигнет своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами. Но прежде он рассказал подробности двухдневного визита лидера Беларуси Александра Лукашенко на Валдай. По словам Пескова, в частности, обсуждались попытки некоторых европейских стран спровоцировать эскалацию вокруг Беларуси.
16: Эти оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, ну, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности, обмена военнопленными. Как мы помним, в Минске же и начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос. А важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке, не только вдвоем, но и втроем. Я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича, и мы обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве. Это была очень удачная и содержательная поездка.
7: Накануне президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о ходе СВО в интервью журналисту Павлу Зарубину.
16: Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями ведения боевых действий, прикрытия соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важных инфраструктур. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно.
7: Также президент отметил, что на саммите в Анкоридже действительно не было договоренностей.
16: А в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. Но хотел бы начать с другого. О том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. И я сомневаюсь, что это возможно. Имею в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик. Более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти. Знает, что делает, я полагаю. Ну, наверное, все мы люди, мы же все слушаем и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить, во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю. Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкоридже, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждали, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще там?
7: Президент также отметил, что России нужно наращивать производство наиболее востребованных средств ПВО.
16: Что касается ударов по критически важной инфраструктуре, вообще по энергетической инфраструктуре в частности, то, конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры, создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит. Но не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все повреждения – поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
7: А военкор «Комсомольской правды» Александр Коц перечислил вызовы, которые стоят перед ПВО Москвы.
17: То, что мы видим на подлете к Москве, ну и вот эта картинка для противника красивая, горящие там НПЗ где-то на капотне, еще что-то, это ведь последний этап, да, вот у нас в налет, когда пробили все-таки нашу ПВО и долетели несколько дронов до этого НПЗ, было объявлено о том, что на подлете к Москве сбито там что-то было 150, что ли, или 160 дронов. Это не значит, что на Москву было направлено 160 дронов. На самом деле в те дни на Москву направляли самое большее, больше тысячи дронов. Просто их сбивали в разных регионах, начиная вообще от зоны специальной военной операции, начиная вот из-под Донецка прям. Вот я работал здесь на позициях мобильной огневой группы, которая по ночам работает по дронам, летящим вглубь России, и довольно успешно работает. Но все, конечно, они сбить не в состоянии, потому что огромное количество летит. Что-то сбивается, что-то проскакивает, сбивается на следующих этапах в Ростовской области, в Тульской области, в Орловской. В итоге вот что-то долетает. Тут надо еще понимать, что каждый налет имеет с собой целью и боевую, да, собственно, долететь до своей цели, и разведывательную. Каждый полет потом закладывается в боевой искусственный интеллект, тот самый Палантир, с помощью которого, и, кстати, все кадры, которые наши сограждане беспечные выкладывают потом в соцсети, тоже закладывается в этот Палантир, чтобы он эффективнее готовил следующий удар. И на подлете к Москве мы уже сбиваем то, что осталось. На самом деле, вот с таким вызовом в мире действительно никто не сталкивался. Даже недавняя вот острая фаза конфликта между Ираном, США и Израилем, там не было такой плотности дронов, которые Иран отправлял в сторону объектов США на Ближнем Востоке. Там значительно меньше было целей. Тактика меняется, потому что раньше били точечно, волнами. Теперь это такая постоянная, перманентная кампания. Вот каждый вечер в сторону России запускается от 200 дронов, да, и идет вот эта вот массовость. И они меняют траектории, они меняют маршруты, они приспосабливаются под рельеф, они летят по руслам рек, на которых, ну, ты их их не засечешь. Это совершенно новый вызов, и Москва, на самом деле, к нему готова больше, чем кто-либо, потому что, ну, в самой Москве так получилось, да, сосредоточено огромное количество военных промышленных кластеров, и здесь, как бы, и власти очень активно подключаются к формированию так называемой гражданской ПВО. В московском регионе вот появились кадры работы 30-миллиметровой пушки «Цитадель» автоматическая. Я эту пушку первый раз увидел года полтора назад, она уже стояла в контуре обороны московского региона. То, что мы видим, вот эти «Зубр», по-моему, называются средства ПВО, они на контуре московского региона тоже уже стоят около года, то есть испытываются, да, в конце концов, та самая «Елка», дрон-перехватчик, тоже была сконструирована в Москве. Поэтому понятно, да, мы там испытываем определенные неудобства в связи с тем, что что-то пробило. Но когда из тысячи долетает несколько дронов, да, к сожалению, болезненно долетают, но несколько дронов, да, это все-таки не говорит о том, что ПВО себя дискредитировало за последние месяцы. Это, наоборот, говорит о какой-то сумасшедшей эффективности этого ПВО, потому что, ну, вот так, если считать, получается, что сбивается там 98, 97, 99% летящего, я имею в виду, не под самой Москвой сбивается, а вот на всем вот этом пути. Это, мне кажется, достаточно серьезный результат, и он мог бы быть намного хуже, если бы не начали готовиться раньше. А, ну, по моим ощущениям, все-таки на опережение мы сыграли.
18: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
20: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждать главные темы дня. И Минтранс России планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах со следующего года, пишет российская газета, ссылаясь на министерство. Совместно с профильными ведомствами разрабатываются методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты. Ну, школы, жилые дома, торговые центры. А в конце апреля автоюрист Лев Воропаев рассказывал, что с наступлением осени в России в автоматическом режиме начнут массово штрафовать автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО, разговоры по телефону за рулем и непристегнутые сломанный ремень. Автомобилисты, которые до сих пор пользуются просроченными водительскими удостоверениями, рискуют получить штраф. Это также сообщил эксперт. Помимо этого, осенью уже этого года планируется внедрение автоматической фиксации машин без полиса ОСАГО. Давайте эти нововведения будем обсуждать. У нас на связи вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Да, приветствую, да.
7: Чувствую тяжелый выдох. Давайте поделитесь своими ощущениями от всего вышеперечисленного мною.
0: Я тяжело выдохнул от того, что какой-то человек, которого я не знаю, рассказывает о каких-то планах, которых не будет, про там штрафы с камер за отсутствие полиса ФАСАГО и так далее. Угу. Здесь же МВД прямо говорила, нет технической возможности. Как, знаете, в песне группы «Ном Антошка» нет технической возможности. Вот. Соответственно, здесь мы будем наблюдать великую битву страховых компаний и МВД в данном случае. Страховые компании видят единственное решение своих проблем с тем, что люди отказываются от полисов ОСАГО, в том, чтобы людей палкой туда загонять. Мы считаем, что нужно, безусловно, решать по-другому, выплаты по ОСАГО привести в норму и цены на запчасти не занижать. Вот на китайские кроссоверы бампер стоит в справочнике РСА в 5,5 раз дешевле, цифры передо мной открыты, чем в реальной жизни. Что же касается Минтранса и скоростных лимитов, ну, мы понимаем, что у нас много где скоростные лимиты занижены, и Национальный автомобильный союз предлагал правительству, с одной стороны, использовать нейросеть для того, чтобы проанализировать скоростной режим на каждом конкретном участке дороги, понять, где занижена скорость, почему занижена, и вернуть этот скоростной режим. Собственно, почему его занижают? Потому что у нас есть нештрафуемый порог.
7: 20 км в час.
0: 20 км в час, да. Водители знают, что он есть, и едут на 20 км в час больше. Что интересно, органы государственной власти тоже знают, что он есть, и поэтому выставляют цифру на 20%, на 20 км меньше, чем оно нужно было бы. Вот, и в итоге порочная математика, я так понимаю, ведомство будет ее раньше или позже прекращать. Сначала нужен всероссийский аудит и пересмотр скоростных лимитов на дорогах, а потом нужно начинать обсуждение того, а лимит-то вот этот нештрафуемый 20 км в час, который вроде бы только у нас в мире есть, он нужен? И вот эта математика на дорогах нужна ли или не нужна? Эту дискуссию надо будет начинать. Я так понимаю, Минтранс сейчас к этому подбирается, конечно.
7: Вопрос-то это непростой. Почему 20 км в час, не 15, не 10? Потому что приборы для изменения скорости в разных автомобилях разные.
0: Здесь приборы-то, конечно, разные. У меня был американский доисторический монстр, где стрелка скакала на как раз там километров 15-20 в час на 10 миль. Вот. Но надо сказать, что таких автомобилей очень и очень немного. Это исчезающие, реликтовые, вымирающие абсолютно автокультура. А у основной массы погрешность есть, и она минимальна. Точно так же, как погрешность приборов минимальна. Ага. Поэтому чисто технически здесь особых вот причин сохранять этот 20-километровый зазор нет, и Минтранс, я так понимаю, к этому приходит, но есть причины политические, потому что, ну, всем не нравится, что их штрафуют, всем не нравятся заниженные скоростные режимы на огромном количестве дорог, и нам в Союз постоянно пишут люди, что вот, например, последние письма были из Тюмени, там скоростной режим на какой-то, я уже забыл, как магистраль называется, популярный магистраль занизили, к нам пришла лавина писем, и, соответственно, людям это не нравится. Но если прийти к чиновникам в Тюмени и спросить, а вы, пацаны, почему так сделали? Кто вам вообще сказал? Они скажут, ну, посмотри. Но вот здесь люди едут в реальности вот столько-то, и мы это видим в нашей статистике. А аварийность, она вот такая-то, да, здесь погибло X людей. И поэтому мы считаем, что здесь нужно ехать медленнее. А они все равно едут на 20 км в час быстрее. Что нам сделать? Расскажи. Да, и в такой логике, конечно, можно совсем до сюра добраться, как в Москве я лично своими немного близорукими глазами видел знак для автомобилей 10. 10 километров в час,
7: при и 15 можно для симов. При погрешности в 20, то уж можно стоять и превысить.
0: Ну, то есть, нет, но это не погрешность, а нештрафуемый лимит, да.
7: Ну, да.
0: Понятно, что в автомобиле погрешность, она возникает, когда ты едешь, но здесь, то есть, реально правоприменитель, чиновник, это дело около метро. Он хочет, чтобы около метро люди ехали 30 на машинах. Ну, просто потому, что рядом поток людей, там дети и так далее, социальный объект. Ну, uh-huh. логично. Вот, соответственно, но при этом, если он поставит 30, он знает, что 90 с лишним процентов, недавно опрос был, сколько на автомобильном портале большом, сколько водителей нарушает, соответственно, этот скоростной лимит. 86 что ли, процентов сказали, ну да, мы сознательно едем быстрее. Вот. И чиновники это тоже знают, поэтому лепят знак 10. Да, и поэтому Минтранс собирается к 2028 году вот какую-то научно-исследовательскую работу в рамках стратегии безопасности дорожного движения выполнять. Посмотрим, к чему это приведет в конечном итоге. Но ясно, что такая математика, про нее все знают, да, и это, конечно, ну, какое-то наше такое очень странное нововведение. Типа окрошки. Никто в мире не понимает, но она есть.
7: Угу.
0: Здесь ровно то же самое. Да, вот эта математика. Кому-нибудь скажешь, ну, у нас там написано 60, но мы едем 80. Вот японцу я объяснить это не смогу. Он, в принципе, не поймет.
7: Да, Антон, спасибо большое за эти разъяснения. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами на прямой связи. Автозапчасти тем временем с начала года прибавили в цене от 5 до 20% в зависимости от марки. На стоимость давит и ослабление рубля, и валютная волатильность, и удорожение логистики параллельного импорта. Что же будет с ценами на запчасти уже осенью? Как это повлияет на ОСАГО? Подробнее расскажет наш коллега Егор Волгин.
1: Ремонт иномарок в России вновь стал дороже. Запчасти на самые популярные в нашей стране марки машин с начала года подорожали в среднем на 5%. В число таких марок входят Toyota, Mercedes, Kia и Hyundai. У Volkswagen, BMW, Ford и Renault запчасти выросли в цене на 10%. На них сильнее влияют перебои с поставками и расчетами. Максимальный рост цен на детали зафиксирован у Subaru и Porsche плюс 15% и Peugeot плюс 20% к цене с начала года. Автомобилей этих марок в России меньше, поэтому даже небольшие изменения спроса и предложения заметно отражаются на стоимости, поясняют эксперты. Что касается самих деталей, то быстрее всего дорожают кузовные элементы, выхлопные системы, оригинальные компоненты двигателей и трансмиссии, особенно для премиальных брендов. По словам специалистов, рынок автомобильных деталей стремится к стабилизации, однако расходы поставщиков и продавцов в России все время меняются. С 2026 года в цену стали закладывать повышение НДС. На стоимость также давят ослабление рубля, валютная волатильность и удорожание логистики параллельного импорта. Поставщики продолжают осваивать новые каналы, а также наращивают объем предложений неоригинальных запчастей, имеющих достаточно высокое качество. Но все равно, несмотря на это, трудностей пока слишком много, заявил радио «Комсомольская правда» заместитель начальника управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов.
2: После введения экономических санкций в отношении нашей страны и ухода большого ряда европейских и американских производителей, конечно, сроки поставки и вообще сервис по автомобилям этих марок очень сильно затруднился. Параллельный импорт отчасти решает эту проблему, но все равно за детали нужно же платить. Следующая проблема – расчеты с зарубежными поставщиками, и начинается целая куча разных мер, которые препятствуют тому, чтобы запчасти попадали в Россию быстро, по разумным ценам, разумные сроки.
1: Большинство экспертов ожидают, что запчасти продолжат дорожать, хотя темпы роста могут замедлиться. Некоторые участники рынка прогнозируют, что уже в сентябре средние цены на детали повысятся на 10%. Трудности с поставками влияют не только на стоимость деталей, но и на скорость их попадания в Россию. На фоне этого страховщики регулярно просят увеличить сроки ремонта авто по ОСАГО. При этом, по словам участников рынка, нужно не столько удлинять сроки ремонта, сколько разделять их на доставку запчастей и ремонт, так как проблема заключается именно в первом. Таким образом, страховые хотят учесть все имеющиеся проблемы и в то же время обеспечить автомобилистов гарантиями, что их транспортное средство будет отремонтировано, заявил Андрей Маклецов.
2: Единственное, что можно сделать в этой ситуации, это разделить срок поставки и срок выполнения ремонтных операций. Придется в этой ситуации страховщику дать направление, после чего автосервис приступит к поиску запчасти на рынке. А после того, как уже детали собраны и можно приступать к ремонту, автомобиль ставится на автосервис, выполняются ремонтные операции и все. Это нужно отразить в законе.
1: А вот детали на некоторые китайские марки, наоборот, дешевеют. Так, с начала года запчасти к Амода и Джили стали дешевле на 3%, а на Черри и Хавал скинули 5% цены. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
23: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
4: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На улице Гражданской, 26, идет ремонт дворовой территории. Подрядная организация приступила к выполнению первого этапа благоустройства. Ведется установка дорожного бордюрного камня и снятие старого асфальтобетонного покрытия. Эти работы станут основой для дальнейшего обновления проездов и пешеходных зон. Депутат городской думы Юлия Ярышкина вместе с коллегами представила Великие Луки на первом этапе съезда «Единой России» в Москве. Она сообщила, что в ходе форума в числе прочих вопросов обсуждали наказы граждан, связанные с сохранением исторической памяти, патриотизмом, воспитанием подрастающего поколения в российском культурном коде и уважением к традиционным ценностям. В новую народную программу «Единой России» поступило уже 2,5 миллиона предложений. Среди соавторов партийного документа – инженеры, рабочие, аграрии, предприниматели – педагоги, ученые, студенты, защитники Отечества, которые сегодня сражаются на передовой. Новая народная программа станет планом работы «Единой России» на ближайшие 5 лет. Великолучанка Людмила Котельникова завоевала золотую медаль на первенстве России по велоспорту в Ижевске. Она победила в командной гонке. Соревнования проходили среди спортсменов 17-18 лет. Подготовила победительницу тренер Елена Клочкова.
23: О валютах.
5: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
23: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках ясная температура воздуха около +29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Решение о войне НАТО с Россией будет обсуждаться на саммите в Анкаре, сообщают турецкие СМИ. Ведущие преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на рынки Европы. И в Москву придет 30-градусная жара и продержится как минимум до 2 июля. И подробный прогноз погоды на неделю также мы обсудим в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Но начнем с того, что страны НАТО примут решение о вооруженном конфликте с Россией по итогам саммита в Анкаре. Об этом сообщает турецкое издание «Тюрки». При этом автор публикации отмечает, что это событие может иметь очень плачевные последствия и надеется, что здравый смысл одержит верх. Согласно публикации, европейские страны уже оценивают вероятность начала полномасштабной войны с Россией. В Москве же считают, что такой сценарий может стать реальностью к 2030 году, но сами не инициируют и не поддерживают никакую конфронтацию. Обсудим. У нас на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте.
8: Да, добрый день, Сергей. Здравствуйте, коллеги.
7: Скажите, пожалуйста, ваша точка зрения. Пока это только одно, и то турецкое издание сообщает. Я не вижу других подробностей, но это очевидный совершенно вброс, который вряд ли можно расценивать как что-то случайное или просто как желание набрать подписчиков. Наверняка за этим что-то стоит, тем более, что это не первые подобные разговоры. Что вы об этом думаете?
8: Ну, во-первых, я думаю о том, что это прежде всего очень выгодная площадка для самой Турции, потому что саммит пройдет в Анкаре и соберет там около 40 десятков.

0: саммите, да как раз там новая военная помощь в размере, возможная помощь в размере 70 миллиардов долларов, но это пока еще, что называется, вопрос такой, на перспективу. А конкретно сейчас турки, они уже предлагают НАТО целый список вооружений, там и комплексы ПВО, и противоракетной обороны, там и системы РЭП, и РЛС, и комплексы связи, и новая линейка беспилотных летательных аппаратов, и военно-морские системы, так сказать, и дополнительные боеприпасы к различным типам вооружения. То есть это прежде всего и Байкар, да, известная компания, которая делает Байрактары, и Асилсан, и Рокинсан, в общем, все ключевые топовые холдинги ОПК Турции, которым сейчас вот прочат оборонные сделки на несколько десятков миллиардов долларов. То есть турки тут перехватывают инициативу даже немного у американцев. Ну, американцы реализуют программу «Пурл» по поставке вооружений на Украину за по 15 миллиардов долларов, получают от евростран. А турки уже претендуют даже перебить в данном случае США, возможно, по объему новых контрактов, потому что предлагают всю расширенную линейку вооружений. При этом США же в это же время обязались поставить вот авиадвигатели для Турции, там почти на миллиард долларов, и ряд других инновационных военно-технических изделий, которые турки пока только налаживают производство. То есть здесь, в принципе, речь идет о больших деньгах на этом саммите. Uh-huh. И деньги, прежде всего, будут зарабатывать турки. А тратить за все и платить будут, естественно, европейцы, которые сейчас, собственно, уже не первый год как перешли в статус, ну, основного такого тягового механизма альянса. На себе взвалили этот крест, за все платят, со всем соглашаются. Ну, а что поделать? То есть это вот такой, так сказать, у них позиция в альянсе. Турки, в свою очередь, всегда были немножко в стороне. Они были всегда там второй по мощности армии НАТО в Европе. Опять же, их так и не взяли в Евросоюз. То есть в определенном смысле они имеют право на самостоятельную деятельность, кроме как в рамках альянса. Но при этом, опять же, турки – это, наверное, единственное государство альянса, которое купило системы С-400 у России. И вообще, в целом, продолжает военно-техническое сотрудничество с Россией. Все остальные страны НАТО как-то от этого оторвались. То есть, поэтому это, прежде всего, турецкая история, mm-hmm. очень выгодная Анкаре, и они, я думаю, очень неплохо заработают на этом сами.
1: То есть можно сказать, что западный капитал стрижет купоны с оборонного или военно-промышленного комплекса. Естественно, милитаризация их устраивает, и именно поэтому идет нагнетание. Я даже слышал мнение, что пытались найти врага, ради которого можно было развязать нечто подобное Первой и Второй мировой войне, потому что там вот эти все военно-промышленные комплексы сумасшедшие деньги зарабатывал. Аль-Каида не сравнилась с советским блоком, да, и теперь выбрали Россию для того, чтобы стричь купоны вот таким вот образом, чужими руками жар сгребать.
0: Ну, во многом да, тем более вот даже посмотреть, вот даже портфель заказов того же Асилсана, крупнейшего оборонного холдинга турков, уже превысил 20 миллиардов долларов. То есть они уже выходят так вот на уровень холдингов и концернов ключевых холдингов западного мира. То есть и здесь как бы и для Европы в каком-то смысле те лидеры стран Европы, которые сейчас расширяют оборонные заказы, они же, как это водится в капиталистических странах, они тоже получают определенные бонусы и бенефиты от этих лоббистов западного ОПК. То есть тот же самый Писториус, известный лоббист немецкого и Рейнметалла, и ряда других немецких оборонных холдингов. И сидит у них на содержании. Это даже не мы его в этом обвиняем, а именно западные политические силы немецкие уже не раз, 23-го года уже обвиняли Писториуса, что он получает мзду от, от крупнейших немецких оборонных холдингов за расширение гособоронзаказа. И, ну, как бы это у нас так называется, у них в целом, да, закупок вооружений для нужд немецкой армии. И так то же самое творится и во Франции, и в Италии, и в Польше, и других государств, в Швеции, и других государствах производителей оружия, потому что все политические силы, которые лоббируют расширение закупок вооружения, получают свои, грубо говоря, да, бонусы, откаты. Поэтому им это выгодно, а не выгодно это европейскому налогоплательщику, потому что конкретно европеец за все это платит.
1: Да, Александр Евгеньевич, спасибо вам большое за вашу точку зрения и за ваши ответы в нашем эфире. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. ведущая преступной группировки

0: Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на рынке Европы, сообщает служба внешней разведки России. Режим Зеленского стремится получить доход от транзита наркотиков в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его запросы. Ну и еще несколько заявлений СВР о сотрудничестве Украины с наркокартелями Мексики. Силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Наркокартели рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на Европу, на ее рынки. И основной перевалочной базой наркотранзита через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. И внимание мексиканских наркокартелей киевскому режиму было неизбежно. По крайней мере, так считает политолог Игорь Пшеничников.
1: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот эти американские картели, прежде всего мексиканские, что это такое? Это, значит, они напоминают ртуть. Я давно наблюдаю за их деятельностью, в силу своих профессиональных интересов. Вот. Я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли понятие таких просто преступных банд, не группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и положение на этом огромных-огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарминдустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам,

0: И детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
1: и хорошего настроения.
0: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
1: Ура! Идем в «Атмосферу»!
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
4: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». Всех приветствую. В студии у микрофона Сергей Григорьев. О погоде чуть подробнее. Говорят синоптики нам о том, что в Москву придет 30-градусная жара. Может она продержаться до 2 июля. Но вот уже в пятницу 3 июля говорят, что погода начнет меняться. Чего ждать столицы на погодном фронте на этой неделе? Подробно в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал советник директора Гидромедцентра России Юрий Варакин.
5: 1-2 в центре Москвы, скорее всего, в районе 29 мы ожидаем. Да, ну, по области это где-то 25-27, 24-28. Но, опять-таки, север и юг Подмосковья вот могут быть там плюс-минус 2 градуса разница. То есть Серпуховской там район или там Кашира или там Коломна будет потеплее, чем, допустим, направление туда, к Владимиру. Но насчет дождей все-таки больше мы ожидаем дождливую погоду, к сожалению, на выходные. То есть это уже вот первые дожди июльские такие 4-5, хотя 3 числа уже по северу Подмосковья, по Тверской области, по Ярославской здесь пройдут циклон и фронт, будет осадки более ярко выраженные с севера, северо-восточнее, да, то есть Ярославская, Ивановская область, вот. Но нас тоже заденет, естественно, дожди и по западу, да, Подмосковья, то есть тоже на границе уже тут с Тверской, с Смоленской, Калужская область, вот. Ну и сегодня мы ждем дожди.
4: По словам синоптика, тепло придет и во многие регионы России, хотя картина по стране будет, как всегда, очень разнообразна.
5: Сначала тепло придет, если говорить вот понедельник, вторник, среда, это Псковская, Новгородская, запад Ленинградской области, запад Смоленской области, да. Если говорить, где у нас дальше пойдет это тепло, то дольше оно продержится, оно там, правда, на сутки позже и наступит, то есть вторая половина недели до выходных, это Средняя Волга, то есть это Нижегородская область, Пермский край, восток там Владимирской области сначала, да, восточная, юго-восточная Рязанской области, то есть там вот будет первое, второе, третье, да, но тоже к ним туда подойдут дожди, а вот уже даже до понедельника следующего все-таки вот Нижегородская область, Татарстан, у нас как бы будет вытеснено вот этот циклон. Выходные следующие у нас холоднее будет намного здесь на западе Российской Федерации, да, вот этот циклон мощный, облачные осадки, солнца не будет, я уж так реально говорю, оцениваю, это 4-5 число, а вот по Волге там уже Татарстан, Республика Татарстан, Кировская область, Пермский край, восток, юго-восток Нижегородской области, Мариэл, Чувашия, Мордовия. Здесь зона более высоких температур, она еще сохранится. Будет такой вот раздел будет, да, вот Поволжье и европейская территория от Москвы. Тепло у нас повысится до 30 градусов на юго-западе центрально-черноземной зоны, то есть если Курская, Орловская область, Белгородская, здесь тоже вот 1, 2, 3, практически до 3 числа под 30 температура, но все равно дожди потом к выходным подойдут. Комфортная, хорошая летняя погода для отдыхающих. Это Крым, это Приазовье, это Черноморское побережье. Достаточно такие в пределах климатических норм. Если говорить про Дальний Восток, то здесь у нас дожди в Забайкальском крае. Аномально жаркая погода и чрезвычайная пожароопасность сохранится в большинстве субъектов Западной Сибири. В первую очередь это юг Красноярского края, это Республика Хакасия, это Тыва, Алтайский край. Наиболее такая, в общем-то, пожароопасная ситуация сохранится в ближайшие несколько дней в Ямало-Ненецкой автономной округе и в Томской области. Вот из всех субъектов Западной Сибири.

0: Вот это вот, наверное, Томская область, бассейн Оби, Васюгана, бассейн реки Тас, юго-восток Ямало-Ненецкого округа. Здесь и температуры высокие, там 25-29 градусов, и практически отсутствие осадков.
1: Другим темам выпуска переходим. Мошенники стали атаковать россиян, собирающихся в отпуск. Злоумышленники просят доплатить за отель или, скажем, предлагают авиабилеты по заниженным ценам. Какие еще схемы используют злоумышленники, расскажет Василий Воронин.
2: Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Многие граждане уже успели отправиться в путешествие с семьей или друзьями, а июль традиционно станет самым активным месяцем летнего турсезона. Поэтому все больше злоумышленников нацеливаются на жаждущих своего отпуска россиян, чтобы заполучить персональные данные, получить доступ к банковским счетам и гаджетам. Так мошенники обманывают граждан, рассылая сообщения на телефон или электронную почту от имени авиакомпаний и РЖД. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони. Чтобы не потерять билет, злоумышленники предлагают зайти на фейковый сайт и внести туда данные своей банковской карты. Чтобы не попасться на удочку преступников, эксперты советуют обращать внимание на определенные слова-маркеры. Насторожить должны фразы «доступен спецтариф», «срочно подтвердить бронь» или «внесите сбор за сохранение билета». Помимо этого, обращайте внимание на сайт, куда вам предлагается внести свои данные. Можно прогнать адрес ресурса через специальные базы или антивирусы. Однако в летний сезон отпусков такие ресурсы создаются в огромном количестве ежедневно, и попавшийся вам сайт могли просто не успеть занести в базу. Поэтому рассчитывать в этой ситуации стоит только на собственную внимательность. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель аналитического центра «Зикурион» Владимир Ульянов.
3: Используя метод пристального взгляда, скажем так, внимательно, если мы будем смотреть, мы можем заподозрить какие-то социально опасные вещи. Адрес сайта, он какой-то кривой или очень длинный, очень сложный, или подстраивается, подделывается, мимикрирует под какие-то известные другие сайты, но немножечко отличается. Но, опять же, это ненадежный способ, и не каждый пользователь, далеко не каждый пользователь будет это проверять. Поэтому лучше, в принципе, избегать и вот эти лишние ссылки не кликать.
2: Еще один лакомый кусочек для преступников – детский отдых в лагере. Злоумышленники маскируют свои ресурсы под официальные сайты и сообщества в соцсетях таких лагерей. Они заманивают жертв низкими ценами и распродажами, убеждая, что мест осталось совсем мало. После того, как человек переводит деньги, мошенник исчезает. Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперты советуют искать лагеря через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Оплата должна производиться по официальным реквизитам, а вот перевод частному лицу должен, наоборот, насторожить. Да и на самом сайте лагеря, помимо красивых фото и видео, обязательно должны быть юридический и фактический адрес лагеря, а также все официальные документы.
4: На сайте лагеря, который действительно существует, и сайт этот настоящий, всегда будет документация. Это очень важно. Это документы Роспотребнадзора, это проверки о пожарной безопасности. Обязательно обращать внимание на все реквизиты, обязательно читать названия компаний, чтобы они совпадали с данными на официальном сайте лагеря. И деньги переводятся только по расчету.
2: Также летом увеличивается число фейковых объявлений об аренде квартир и домов. Такие сообщения сопровождаются красивыми фотографиями и заниженными ценами, чтобы привлечь внимание граждан. Злоумышленники используют страх людей остаться без жилья в период высокого спроса, особенно во время отпусков с семьей. Эксперты подчеркивают, что бронировать жилье нужно только на проверенных платформах, а также не стоит переводить деньги незнакомцам. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: И еще одна тема, информация к размышлению. Почти 70% россиян приходится работать во время отпуска. Четверть граждан делают это часто, а еще 45% иногда, но все-таки делают. Что делать, если вас заставляют работать во время заслуженного отдыха? И на каких условиях это все-таки можно сделать, расскажет наша коллега Виталия Осипова.
5: Больше половины россиян признались, что подключаются к рабочим вопросам из отпуска. Согласно результатам опросов, четверть граждан довольно часто решают рабочие вопросы во время отдыха. Еще порядка 45% россиян делают это иногда. Не работают в отпуске лишь треть жителей нашей страны. Из тех, кто готов дополнительно поработать вовне рабочее время, 30% готовы работать менее 10 часов в неделю. 35% согласны посвятить этому до 20 часов. Еще столько же уделяют рабочим рабочим вопросам в отпуске более 20 часов. Чаще всего это делается из-за денег, заявили россияне. Однако эксперты подчеркивают, что доплат за работу во время отпуска по закону не полагается. И единственным способом заставить человека работать является отзыв из этого самого отпуска, заявил радио «Комсомольская правда» юрист по трудовому праву и гендиректор NC Consulting Дмитрий Кафанов.
6: У нас допускается отзыв из отпуска. Это единственное основание работы во время отпуска. Отзыв из отпуска регулируется статьей 125 Трудового кодекса. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. И запрещено отзывать из отпуска лиц до 18 лет, беременных женщин и лиц, которые работают во вредных условиях труда. Поэтому все вопросы подключиться к рабочему собранию, к онлайн-встрече, к чему угодно, не имеют отношения к закону вообще. Дополнительные оплаты не предусмотрены, потому что за период отпуска человек получает отпускные.
5: При этом половина опрошенных относится к работе во время отпуска негативно и считают, что это время нужно посвящать исключительно отдыху. 40% граждан занимают нейтральную позицию и готовы выполнить несколько задач при необходимости. Позитивно относятся к работе даже в отпуске каждый десятый. Если вдруг вы оказались в ситуации, когда вас беспокоят во время заслуженного отдыха и просят или даже требуют присоединиться к рабочему созвону, уделить время решению некоторых вопросов или даже приехать в офис, единственным способом решения данной проблемы является игнорирование этих самых просьб и требований, подчеркнул Дмитрий Кафанов.
6: По-хорошему, несмотря на все легенды, что есть же начальник, он принудит, он тоже никого не может принудить. Никого из-под палки нельзя заставить работать. Человек в отпуске имеет право не брать трубки, говорить, я не буду ничего делать, я в другом городе, я выпил и так далее. Нельзя во время отпуска давать работнику задание и заставлять его что-то сделать. Законом это не предусмотрено.
5: Чаще всего нейтрально и позитивно к работе во время отпуска относятся мужчины. Женщины же считают, что во время отпуска стоит отдыхать и не думать о работе. При этом 4 из 10 россиян признались, что берут подработку на время отдыха. Чаще всего это также делают мужчины. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
8: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
7: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
7: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
11: О важном.
10: Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин оценил перспективы так называемой «дороги Трампа» наземного транспортного коридора в Армении, посвященного якобы урегулированию конфликта с Азербайджаном. Галузин уверен, что у проекта очень туманные перспективы. Ранее КПРУ писал, что проект включает строительство транзитной линии между Азербайджаном и Нахичеванью через Армению. 43-километровый коридор создаст маршрут из Центральной Азии в Европу. Сообщение с пометкой «Срочно» от Минобороны. Вооруженные силы России для снижения военно-экономического потенциала Украины нанесли удары по газораспределительной станции в Харьковской области. Выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки.
12: О судебных делах.
10: В Ставрополе суд арестовал женщину, которая вместе с сообщниками похитила человека, заставила его работать, а затем продала рабовладельцу за 4 коробки колбасы. В жертву выбрали человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. По данным следствия, он злоупотреблял алкоголем, потерял социальные связи и, по сути, не был нужен ни родным, ни друзьям. Члены группы выследили мужчину, увезли в частный дом. Уходить не разрешали, запугивали, заставляли делать тяжелую работу. Когда он перестал быть нужным, нашли покупателя и обменяли его на колбасу. Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы. Сообщение с пометкой «Срочно». Следующее судебное заседание по делу арестованных в Австралии россиян Королевых назначено на август, сообщили в посольстве. Подробности в следующих выпусках.
12: О науке.
10: Большой адронный коллайдер официально завершил сегодня научную работу после остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц. Во время 4-летней паузы БАК будет радикально обновлен и превращен в новую научную установку. Большой адронный коллайдер на высокой светимости, сообщила пресс-служба ЦЕРН. Там отметили, что коллайдер превзошел все ожидания. На протяжении 2 десятилетий он радикально менял наше представление о том, как устроена Вселенная. Процесс его преобразования завершится к середине 2030 года.
12: Обо всем.
10: Археологи обнаружили в Перу сублимированный картофель, возраст которого превышает возраст Соединенных Штатов. Это сообщает Fox News. Возраст овоща составляет примерно 500 лет, что соответствует времени империи инков. Открытие показывает, что индейцы перевозили продукты питания на большие расстояния. На фотографиях древнего продукта видны 2 сморщенных коричневых сублимированных картофеля, которые сохранили при этом свою форму и цвет. Ольга Демидова, служба информации.
7: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
13: Здравия желаю, уважаемый радионарод. В эфире радио «Комсомольская правда», в эфире «Военное ревю». Мы начинаем.
14: Тун-тун-тун-тун-тун.
13: Да, его проведут, когда с вами и Виктор Баранец, и...
14: Аким Апачев, здравия желаю.
15: На тайном привале, в глухом чернолесье, плывет над рекой светло-сизый туман. Встает из тумана чуть слышная песня, негромкая песня лесных партизан. Костра не разложи, чтоб лихо не вышло, цигарку и ту не запалишь, гляди, лишь песню затянешь, так тихо, чуть слышно, чтоб только слова подавались в груди. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало, много их пало, а все-таки мало, мало их пало, надо еще. Проносится песня над краем, что выше, летит по напоенным кровью лугам. Великой надеждой для тех, кто обижен, и черною гибелью лютым врагам. Зовет она тайно, звенит она глупо, а если прорвется, то бьет нам пролом. Пчелою свинцовой впивается мука, и красным вздымается ввысь петухом. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало, много их пало, а все-таки мало, мало их пало, надо еще.
13: Сегодня день партизан, которые действовали во время Великой Отечественной войны. У нас тут так как-то повелось, что мы все про армию, про армию. А про эту великую силу мы как-то реже вспоминаем. Вот Утесов поет, мало их, поет, мало их, мало. Да нет, не мало. 40 тысяч фрицев уничтожили во время войны наши партизанские отряды. В чем числе 67 генералов фашистских. А всего в партизанских соединениях в Белоруссии, в России, на Украине и даже в Прибалтике участвовало порядка 1 100 000 партизан, советских партизан. И если вы когда-нибудь будете в Белоруссии и будете проезжать станцию Осиповичи, запомните, именно на этой станции была совершена самая крупная партизанская диверсия за время Великой Отечественной войны. Больше 60 вагонов с боеприпасами, танками, пушками, личным составом были уничтожены на этой станции. Ну а что в целом за время так называемых рельсовых войн, то наши партизаны на 40% затормозили, перерезали фашистскую железнодорожную логистику. Будем помнить. Слава советским партизанам. Да, я еще хочу сказать, что за время Великой Отечественной войны 250 советских партизан стали героем Советского Союза. Внимание, половина из них получила это звание посмертно. Это тоже показатель.
14: Да, есть еще одна песня про партизан. Партизанская борода. Парень, я молодой, а хожу с бородой. Вот когда прогоним фрица, будет время, будем бриться.
13: Бриться, да. Хорошая, да, есть такая песня. По-моему, «Черная борода» называется.
14: Партизанская борода тоже Утесов, да, весьма рекомендую.
13: Это редкие песни. Хорошо, что мы их напомнили народу. И теперь коротенько. Может ли специальная военная операция перерасти в полномасштабную войну? При определенных обстоятельствах, отвечаю коротко, да. При определенных обстоятельствах. А каких? Ну, чем активнее будет свирепствовать украинская армия, раз. А во-вторых, может быть, удастся протащить Западу так называемые миротворческие войска или войска желающих. Вот это может и привести к тому, что начнется уже серьезная драка. А специальная операция мы будем вспоминать как о прелюдии этой крупномасштабной драки или войны. И, наконец, я скажу, что все это ведет к тому, что если это все-таки случится, неизбежно нам придется доставать и ядерное оружие. Об этом почему-то на Западе забывают. Ну что, Аким, все, вступительная часть закончена.
14: Да, можно поехали. Начинать. Бензовозы заправлены и выдвигаются.
13: Да. Три троечки Новосибирск у нас. Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Новосибирск.
16: Здравствуйте.
14: Здрасте.
16: Я бы хотела немножко услышать о Сергее Иванове. Что-то тайна какая-то, где, когда состоятся похороны, человек заслуживающий...
13: Отвечаю, на Троекуровском кладбище только что пришло сообщение ТАСС сегодня. Так, он будет похоронен на Троекуровском кладбище.
16: Спасибо. А что за причина его смерти?
14: В сети, он пожалуйста.
13: Болезнь.
14: Господи,
16: как это болезнь?
14: Спасибо, до свидания, всего доброго. Друзья, ну есть же информация вообще, ее можно легко найти, ну вот тремя щелчками мыши. Ты же полковник.
13: Нет, я удивляюсь, им нужно читать эпикриз, вы поймите. Сейчас, наверное, все-таки есть же где-то врачебная тайна. Врачи просили даже министра обороны не называть причину смерти Иванова. Но вот хочется знать.
14: Ну, типа, да если нет в средствах массовой информации, то мы тоже точно этой информацией не владеем.
13: Да. В «Комсомольской правде» аж две заметки, если не три, написано Сергеем Ивановым. Там открытый...
14: Открывайте сайт, да, «Комсомольская правда», да. Пишите «Сергей Иванов» в поисковике и находите новости.
13: Там есть уникальные факты, которые, возможно, впервые были засвечены. Но будем помнить министра обороны Иванова, которому досталось не очень-то простое время с 2001 по 2007 год. Но он успел немало сделать для армии. Я рассказал об этом. Но самое главное, он очень сильно дрался за увеличение финансов, потому что перед ним была поставлена задача увеличить профессиональное ядро армии. А это требовало денег. А если солдатик по призыву обходился в 2000, то каждый солдатик по контракту обходился Иванову в 23 тысячи. Есть разница? Разница. Деньги давайте, а денег нет. Минфин скупой, как говорил президент. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Геннадий Белгород.
17: Здравствуйте, товарищи ведущие.
14: Здрасте.
17: Вам вопрос. Есть ли сейчас на Украине молодые люди, которые борются с режимом Зеленского и его войсками, не жалея своей жизни, так как у нас в стране боролась молодая гвардия во время Великой Отечественной
14: партизаны,
17: войны?
14: Партизаны есть в Днепропетровске, партизаны есть в Киеве, партизаны есть в Харькове, партизаны есть в Одессе, партизаны есть в Запорожье. Есть, работают, даже телеграм-каналы у них есть, можно найти.
13: Да. А в подтверждение слов Акима я вам факты приведу. Коктейлями Молотова сжигается так называемая ТЦК. Это кто делает? А что за люди убивают сотрудников ТЦК? Вот территориальных центров командования. Кто поджигает? Кто дает наводку нашим ракетам на эти ТЦК, что они меняют место дислокации? Вот это вот и есть... Людям. Там, если только молодые, это было бы несправедливо сказать,
14: что... Конечно. Больше того скажу, там периодически умирают высокопоставленные офицеры, там, СБУ, ГУРа и прочих структур, спецслужб украинских. Просто у Украины такой забор информационный, что есть новости, которые не просачиваются. Но мы знаем, как работают. Спросите у Ганула, который там сжигал людей в Одессе, а потом случайно умер. Вот так будет с каждым.
13: Продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Зоя, Москва.
18: Алло.
14: Да-да-да, Зоя, алло. Здравствуйте.
18: Здравствуйте. Вы меня слышите?
14: Прекрасно слышим вас.
18: Так вот, я хочу спросить. Я услышал информацию, что украинцы вывозят промышленное оборудование с промышленных предприятий территории агломерации. Так это... Промышленность принадлежит Донбассу. Почему им позволяется увозить?
14: Не переживайте.
13: Уважаемая, они бесследно не увозят. Кое-что мы все-таки отбили.
14: Ничего они не увезут. Не переживайте. Да. Все, что будет двигаться, все будет уничтожаться. Не переживайте.
13: Я представляю Краматорский машиностроительный завод. Там, по-моему, 100 эшелонов не хватит для того, чтобы его вытащить. И это незаметно не может быть. А они просто вот говорят, что все это вывозим на Западную Украину. Будут тащить перед Западную Украину, а мы будем с вами наблюдать и хвастаться тем, как они красиво вывозят. Нет, этого не будет. А сейчас, Аким, перерыв, я так понимаю. Да,
14: у нас, да,
13: он будет. Недлинный перерыв будет. Готовьте свои вопросы, будьте добры. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Запомнили. Потому звоните. Мы ждем с Акимом. Поехали. На перерыв.
19: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
20: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
0: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Река Пьяна в Нижегородской области, согласно Мельникову-Печорскому, получила свое название за чрезвычайную извилистость. Шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: В эфире радиостанция «Комсомольская правда. Военное ревю». На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев, Виктор Баранец. Мы ждем следующего позвонившего нам. Это Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Здравствуйте.
4: А вот на Украине, то у ПЦУ-то много еще советской техники осталось?
3: Ну, процентов 20-30, уважаемые. Ответ закончил. Кто следующий в эфире? Дмитрий Чехов.
6: Здравствуйте, товарищ ведущий.
5: Здравствуйте.
6: У меня вопрос будет такой. Скажите, вот у нас СВО продемонстрировали САУ «Мальва», вот колесные. А скажите, у нас вообще перспективы в колесных САУ есть вообще в будущем?
5: Мне кажется, да. И мне кажется, не просто в колесных, а еще и роботизированных колесных.
6: В общем, перспектива есть, если
5: очень большая, мне кажется, для САУшек это
6: будет. Аким, вот у меня вопрос такой еще, я вам писал в ВКонтакте. Скажите, вы согласны с тем, что перехватывающие дроны должны быть не только одноразовые, но и многоразовые пикирующие?
5: Вы говорите о перехватчике, который будет висеть в воздухе, вы говорите о дроне.
6: Именно так.
5: Но в этом направлении сейчас много. Вот мы были на философской дискуссии, Чедаев читал большую лекцию об искусственном интеллекте, и в той частности он продвигает эту историю. Но мне кажется, мы должны все сектора покрывать. Как и перехватчик, который висит в воздухе, так и дешевый ракетоперехватчик с земли. Ну и вот нужно понимать, что карандашей у нас не так много осталось, и производство карандашей нужно масштабировать. Если вы понимаете, о чем я.
6: Я думаю, что нужен масштаб уменьшать в дронах.
5: И надо сразу по всем веткам идти. Вот просто все раскачивать. Нельзя качать одно.
6: Я с вами согласен совершенно.
5: Спасибо большое.
3: А масштаб какой уменьшать? Извините, можно по-хамски поинтересоваться?
6: Ну, я так думаю, что 743, 752, то где-то вот.
3: Какой масштаб, извините, уменьшать надо? А?
6: До моделизма, я бы сказал.
5: Надо еще раз, я с вами согласен, в части касающейся того, что нам нужны все. Ну, знаете, был момент, когда мы делали только Орион, огромный дрон, и когда у нас были Орланы, а посередине не было ничего. Поэтому мы должны вот сегодня вот сегментарно подходить просто и по всем направлениям. Если цена-качество. Если мы делаем дешевую ракету-перехватчик, то значит мы остаемся на ракетах-перехватчиках. Если мы делаем дешевый дрон-перехватчик...
6: Я так думаю, что в школах нужно возрождать кружки.
5: Не переживайте, уже в каждом дворе КБ открылся. Уже в каждом дворе что-то модели, что-то паяют, там перепрошивают. Все хорошо у нас. Мысли все прекрасно. Россия мыслящая.
3: Да. И уже во время преподавания начальной военной подготовки, она как-то заковыристо называется, обучение на работе на дронах предусмотрено, запомните. Все-таки дошло уже, и ребята учатся управлять.
5: Спасибо большое за звонок и за такую развернутую беседу. Спасибо большое.
3: Кто у нас в эфире? Людмила, Москва. Ну, здравствуй, да. Людмила. Здравствуй.
7: Здравствуйте. Я хотела бы узнать, как будут обстоять дела с теми солдатами, которые погибли. Вот у меня сын погиб 6 января 25 года. Без вести пропал. Как их будут искать, не будут искать этих ребят? Меня написали Луганская и Донецкая республика. Угу. Уже прошло полтора года.
3: Будут искать. И продолжают, мамочка, искать. Примите наши соболезнования. Продолжают искать. Даже когда закончится специальная операция, будут искать еще годами. Вот война закончилась в 1945 году, а мы до сих пор наши отряды ищут и находят, мама. Давайте жить понятно. Лучше надеждой. А вдруг он где-то там
7: в плену? Я надеюсь, что он в плену, что он жив.
3: Да.
7: Я так молюсь
3: надо
7: об этом.
3: Жить, да. Не будем думать о худшем. будут искать, уже ищут. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Анна, Москва.
5: Анна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Аким. У меня такой вопрос. У меня вопрос по МПЗ. Вот 2.5 года, даже около 3, ВСУшники, укронацисты бьют по нашему МПЗ. И бьют, ну, надо сказать, что удачно. Вот. И они все горят, и сейчас, короче, Крым без бензина, ну, только государственные, а у нас даже в Москве ограничения. Но это ладно, мы, как говорится, продержимся. Но когда началась война, значит, вот Израиля и Ирана, вот, то Иран стал бить по сателлитам штатов, то есть по этим всяким там вот, ну, которые окружают, базы стоят. И у них там тоже МПЗшки. И они стали... И я вот посмотрела по, ну, по соцсетям, они мгновенно поставили решетки, мгновенно. Вот у меня, уважаемые товарищи, вопрос. Вот это вот то, что не ставят решетки у нас нигде, это диверсия или это халатность?
3: Во-первых, решетки на НПЗ – это, извините за выражение, это чепуха.
5: Не решетки, а сетки имели в виду, Наташа Полковна.
3: Да, да, ну, да.
5: Тут же понятно, зачем вы придираетесь к решеткам.
3: Горели прекрасно, прекрасно горели.
5: Сетки являются средством, не являются лекарством, но являются таблеткой. Сетки – это одна часть. Вообще защита. Касперский выкатил, Ростех выкатил свое предложение для НПЗ еще в 2023 году. Можно было найти по безналу, официально совершенно в рамках законодательства Российской Федерации, закупить себе защиту пассивную, активную и поставить ее защитить НПЗ. Но по каким-то непонятным для меня причинам, и я разделяю ваши мысли, тут либо преступная халатность, либо вот очевидное желание выгоды, потому что там есть вариант, что они застрахованы все. Поэтому
8: это просто невероятно.
5: Я
8: просто
5: с вами совершенно согласен. Я не знаю, куда вопрошать.
3: Да. Внимание, уважаемые, послушайте сюда. Вы посмотрите, мы оказались не готовы к такому количеству беспилотников. Это правда. Это признано на самом высоком уровне. Не смогли предусмотреть, какое количество. Также мы не смогли предусмотреть и систему защиты тех же самых НПЗ.
5: Да нет, мы, полковник, мы с 23-го года об этом говорим. С 23-го года НПЗ по линии М4 горят. Просто кому-то никому не надо. Не в этом дело. Предложение есть на рынке. Ей вот сегодня...
3: Это по линии М4. А вот там глубинка русская, а там они вот с недавних пор начали гореть. Вот это мы... Ну да, устроим эти мобильные огневые группы, да, МОГИ, да? Но это была реакция такая, уже запоздала, когда уже многое горели. А вот дама говорит, сетки почему не ставили? Наверное, если затевали это и думали о том, что будут глубинные удары, сетки надо не в 23-м было ставить, а, по-моему, еще в 22-м, до начала.
5: Хотя бы в 23-м, бог с ним в 24-м, да. ну в 26-м их еще нет.
3: Мы чухаемся, когда нас ударят. Ударят сильно.
5: Мы здесь пытаемся догонять на многих участках. Где-то, конечно, у нас получается, а где-то мы отстаем.
3: Кто у нас в эфире? Тула у нас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Ребят, скажите, пожалуйста, это самое, что это у нас означает вот слова Виктора, нашего министра иностранных дел Виктора Лаврова, Виктора Сергеевича Лаврова, вроде, если я не ошибаюсь, что нас опять обманули. Я смотрел по телевизору, Никита Михалков, он... Вот на своей передаче, говорит, вот так и так. Вот,
5: и подкрепление не пришло, нас, походу, обманули.
3: Да. Нас обманули в Минске, нас обманули в Стамбуле, а теперь нас еще обманули и в Анкаридже.
9: Анкаридж. Да не надо верить пиндосам, уважаемые, блин,
3: руководящие. Все. Прямо надо в бронзе отлить ваши слова и прикрепить на Министерство иностранных дел. О, молодец. Не надо верить пиндосам. Заходишь, видишь, читаешь, не надо. Правильно. Все, поехали дальше. Херсонская область у нас. Здравствуйте, Виталий.
5: Виталий, здравствуйте.
10: Добрый день, Виктор Николаевич. Давно вам не звонил.
5: А откуда именно из Херсонской области? Уточните, пожалуйста.
10: Новая Каховка.
5: Здравствуйте, бывал там.
10: Ну, вот мне вопрос такой. Вот новой Каховки нигде нету сеток над местами скопления людей вообще. Уже сколько из-за этого людей гибнет и тому подобное. А в Херсоне? От Херсона до Николаева уже сеточный коридор сделали. Когда у нас это будет?
5: Хохол расторопнее в этом плане.
10: Не, я согласен, но как отношение к людям какое?
5: Нет, не отношение. Да, вот,
10: не в Скадовске, вы видите, в Скадовске даже стоянка автобусов не была накрыта. 14 автобусов сейчас сгорело.
3: Да. Уважаемые, я бы вам сейчас часа полтора рассказывал, где мы что-то успели сделать. Уважаемые, да. Но я вам никогда не скажу, что у нас 100% решены все задачи, в том числе и по оборудованию местности вашими сетями. Идет война, сразу все задачи не прикрыть. Потому у вас там такое вот положение. И я, конечно, могу сейчас рвать рубашку до ширинки и говорить, почему не прикрыты эти херсонские районы? Ну и что?
5: Да мне кажется, товарищ полковник, не у рубашки. Вот это, мы об этом ежедневно говорим. Вот с сетями проблема. Сетями, наша миссия, мне кажется, об этом говорить. Мы из эфира в эфир. С сетями проблема.
10: Конечно.
5: Нет ракеты-перехватчика. С сетями проблема. Нет ракеты-перехватчика. С сетями проблема.
10: Конечно.
5: Нет
10: ракеты-перехватчика. Будем говорить, будет какая-то реакция.
5: Ну, вот просто хотя бы об этом говорить, товарищ полковник.
10: И еще такой вопрос. Виктор Николаевич, это уже, наверное, к вам чисто. Сейчас вы говорите, собирают МОКи. Кто установил возрастной лимит к МОКам? До 52 лет. Почему на вторую, третью линию людей берут до 63 лет, а в МОГе до 52? Это как понимать?
3: А я так понимаю, что местные региональные власти установили вот свои рубежи. Вот к ним, пожалуйста, и обращайтесь. А где-то в МОГе принимают мужиков по 65 лет. Какого хрена взять таких дедов туда, правильно, да? Отвечайте мне, почему так? Тут 52, тут 65. Отвечать, баронец.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На улице Гражданской, 26, идет ремонт дворовой территории. Подрядная организация приступила к выполнению первого этапа благоустройства. Ведется установка дорожного бордюрного камня и снятие старого асфальтобетонного покрытия. Эти работы станут основой для дальнейшего обновления проездов и пешеходных зон. Депутат городской думы Юлия Ярышкина вместе с коллегами представила Великие Луки на первом этапе съезда «Единой России» в Москве. Она сообщила, что в ходе форума в числе прочих вопросов обсуждали наказы граждан, связанные с сохранением исторической памяти, патриотизмом, воспитанием подрастающего поколения в российском культурном коде и уважением к традиционным ценностям. В новую народную программу «Единой России» поступило уже 2,5 миллиона предложений. Среди соавторов партийного документа – инженеры, рабочие, аграрии, предприниматели – педагоги, ученые, студенты, защитники Отечества, которые сегодня сражаются на передовой. Новая народная программа станет планом работы «Единой России» на ближайшие 5 лет. Великолучанка Людмила Котельникова завоевала золотую медаль на первенстве России по велоспорту в Ижевске. Она победила в командной гонке. Соревнования проходили среди спортсменов 17-18 лет. Подготовила победительницу тренер Елена Клочкова.
13: О валютах.
12: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
13: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках ясная температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: В эфире с вами беседует Апачев и Баранец. Вот мы только что слышали о супругах Королевых, которые якобы работают шпионами в Австралии. Я представляю, какого уровня профессионализма должна быть супруга Игоря. Вы можете себе представить, что она, прибыв в Россию, пишет по электронной почте: «Игорек, там Трамп обещает 6 атомных подводных лодок пригнать к Австралии. Узнай, они там подошли с ракетами или нет, и сообщи, мне надо срочно». И вот вы можете себе представить, чтобы профессиональный разведчик пользовался таким каналом с другим концом света? Ну, смешно просто. Ну, ладно, они это умеют делать. Там за рубежом каждый русский шпион. Это я уже слышал в Германии. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей Мурманск у нас. Здравствуйте, Сергей из Мурманска.
16: Здравствуйте, товарищи ведущие. Сергей. У меня такой вопрос. Недавно прочитал, докладываю, книгу Александра Котца, нашего любимого военкора, «500 дней поражений и побед». Замечательная книга. Пользуясь случаем, хотел бы порекомендовать всем слушателям прочитать эту книгу для общего развития. Вот там такой нюанс. Он рассказывает, какие книги, учебники или истории они захватывали при захвате ее опорников. Вопрос к чему сводится? Вот у нас пленные находятся подолгу уже, украинские. Проводятся ли с ними уроки истории, нормальной истории? Ведь это же одна бы из целей нашей СВО по денацификации выполнялась бы. Хотя, если несколько человек из 100 задумаются над этим, наверное, уже цель будет ближе.
3: Хорошо.
16: Вопрос закончен.
3: Уважаемый Александр Коц каждую среду проводит свою передачу, насколько я понимаю. Вы имеете полное право дозвониться к Александру и поинтересоваться этим вопросом.

0: Мы военный бюджет у нас был в размере 68 миллиардов долларов. Я в зеленых американских деньгах вам говорю, угу, не патриотично. Сейчас, угу, этот военный бюджет увеличился в 2 раза. Всего вам доброго. Ответ закончил. До свидания. Андрей, Москва.
1: Алло. Вопрос такой вот очень, может, неуместный. Я видел, когда в 22-м году...
0: Таких нет, не пугайте, пожалуйста. У нас все вопросы уместны. Поехали, спокойнее, mm-hmm, поехали.
1: Ну, да, извините, да. Я видел в 22-м году в районе Белоруссии Лечицы, как наши несчастные выходили тогда из-под Киева, со всех боков леса я тогда там оказался. И вот хочу спросить, почему столько пленных? Ну, жалко мне что-то их. Почему столько пленных, хотел сказать. Да, еще так, хотел сказать.
0: А куда кто уходил, жалко, бы? Очень... Белорусские леса со всех сторон выходил. Кто выходил? Началось.
1: Наши русские бежали из-под Киева.
0: Откуда бежали?
1: Март.
0: Через белорусскую границу. Да, им шлагбаум открыли.
1: Через белорусскую границу, извините. Мне...
0: Да.
1: Я это все видел.
0: Мало чего вы могли видеть. Может, даже группировка пополнялась и так далее. Это все россказни, уважаемые. Это просто вам так кажется и так далее. Тем более, что у нас в Беларуси дислоцируется группировка, уважаемые. Мы туда не бежали, а мы туда заходили по согласованию с белорусским правительством. Но не гнетайте панику. Так, внимание. Что вы еще хотите от нас узнать? А, почему много пленных? Потому что такую операцию проводят иногда украинские войска, когда нашим людям нечего делать. Многие из них, кто попался в плен, они же сейчас говорят, были контужены. Другие тяжело ранены. То руки нет, то ноги нет. Но огромное количество были просто не соображали, в каком состоянии они находились. А некоторые, да, принимали решение остаться жить или умереть. Они оставались жить. Все. Вот вам 3 причины, которые, в общем-то, и породили эту проблему. Ну, конечно, сейчас скажут, конечно, баронец хреново, командир организовали боевые действия, попадали. Было, попадали в окружение. Вот сейчас как под 5000 Путин вчера сказал. Я буду следить за этим. 5000 окружили. Мы теперь будем знать. А через недельку мы узнаем, что там вообще все растаяло, и там никого нет. Помню, как это было на Курской земле. Я ждал там огромно, говорили, 4000 окружили. А потом вообще перестали разговаривать. Так что я ответил вам, как мог, уважаемый, предельной честностью. Вот оттуда у нас такое количество. А у них в 10 раз больше. Почему вы об этом не спрашиваете? Украинских пленных изначально было в 10 раз больше. Все, поехали дальше. Ростислав, Москва у нас.
2: Добрый день. Спасибо за Утесова. Вот для живущих без интернета в соседних областях предлагаю поставить песню Утесова, а у меня есть тоже патефончик. А вопрос, вот Лукашенко был на Валдае в пятницу, прилетал. Я читал, что на Валдае строгие правила, вот то есть с боекомплектом залет на Валдае запрещен. Вопрос, а если у Лукашенко в президентском самолете 001 РБ, даже ракеты воздух-воздух, вы не думаете, что командира его самолета попросили оставить боекомплект в Минске? Или он не снимается? Как вы думаете?
3: Что, все, я опять, думаю, что опять все, надо... все намешал, Ростислав.
0: Ну, не несите дурь несусветную. Вы фантазер, вам бы пора писать. Вы что думаете, что самолет с Лукашенко прямо на крышу резиденции Путина приземлялся? Да уже черт знает, где он там приземлялся, за сколько километров. Это раз. Во-первых, у Лукашенко охрана есть. Она действует, а у Путина есть охрана. Все уже отработано. Там никаких вопросов не может быть. Какой боекомплект, блин? Какой боекомплект у гражданского самолета, уважаемый Ростислав? Вы бы постеснялись задавать такой вопрос. Кто следующий в эфире? Григорий Краснодар.
4: Добрый день, Виктор Николаевич Акима. Виктор Николаевич, я вас просил напомнить нашим коммунада трубы по Керченскому проливу. Бензинчик за это... трубопроводные войска, не забыли?
0: Я вас спросил, трубопроводная Москва, бензин.

0: летчик.
1: Ну, вы а просили вас возглавить трубопроводные войска, товарищ полковник.
2: А,
1: перевожу. Берем трубы и погнали.
2: Спасибо. Да, просили меня, да. Я переговорил со специалистом. У меня есть еще молодые, ретивые комбриги трубопроводных войск. Они выполнят любую мою просьбу. Ответ закончил. Кто в эфире? Сергей, Москва.
3: Добрый день, дорогие ведущие.
1: Здравствуйте, Сергей.
3: Аким, ну, да. По самоходам хватит ходить, надо работать, нам скучно без вас.
1: Я в две дороги, извините. Ну, и, уж простите, потому что путь от Москвы Ростова занимает не два часа.
3: Понятно. А вот обращение к верховному главнокомандующему.
1: Ой-ой-ой, внимательно сейчас, аккуратно, очень.
3: Мне кажется, решение необдуманное — поставлять топливо в Крым по Черному морю. Это будет опять нефтяная лужа. Как вам кажется? Не проще суше?
2: Не, внимание. Хорошо. Мысль есть. Согласен. А вы скажите, как топливо в Крым поставлять? Быстренько, поехали.
1: Трубопроводные войска.
3: Железной дорогой.
2: Да их тут тоже взорвут, уважаемые. Блин,
3: но
2: взорвут.
3: На суше тушить проще, а в море будет ни бензина, ни нефти, ни солярки, и море.
2: Значит, все, то по-вашему никуда не поставляем. Все. Вот вы проблему обозначили, это по-русски.
3: Нет, блин, поставляем.
2: Проблема
1: по земле. Нет, да. Вы смотрите, плохо, да. Ну, можно найти минусы везде. Представьте бензовозу ехать сегодня по трассе. Вот он выехал из Ростова, пересек ленточку, да, и через Таганрог, и идет от Новоазовска через Мелитополь и является, представьте, какой целью. Ну вот понимаете, что такое сопровождение бензовозов? Нам нужны эти автопоезда уже, потому что к нему должна впадать одна машина впереди, одна машина сопровождения сзади, понимаете? Mad Max. И вот этот бензовоз становится сразу целью. Сразу целью становится. То есть у нас везде критически. Нам нужно просто понять, где мы меньше теряем. И надо всеми пользоваться маршрутами.
2: Вот диагноз умеем устанавливать. Как только доходит до лечения, сразу запор мысли. Либо хрень какую-то предлагают, либо то, что нереально. Дорогой мой человек, мы ждем от вас гениальных
1: предложений.
2: Критикуешь,
1: предлагаю, да. Есть сомнения, окей, предложите свой вариант. Трубопроводные войска, давайте. Хорошо, мы уже рассматривали, не подходят.
2: Да. Ну что, у нас, по-моему, сейчас... Что там, Катенька? У нас сейчас перерыв назревает.
1: Сменим формат, да, через...
2: 15.
1: Да, и вернемся к вам уже в онлайн-режиме, друзья.
2: Ну, разговор продолжим. 8-800-200-97-02.
1: Всем запомнили. Открытый русский космос, друзья.
2: Ждем.
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
5: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Телефон рекламной службы
0: Великих Луках. 78-505.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя и ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Но смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процентное соотношение воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. То есть тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней, к сожалению. Давайте сразу конкретным примером. Написала нам Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз был такой, длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. Да? И вот невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, да, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их становится все больше. Итак, на приеме был мужчина, чуть старше 50 лет, диагнозы таковы. Диабет 2-го типа, метаболический синдром, показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, да, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он еще и похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. И это закономерно, наука это подтверждает. Смотрите, в исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет 2-го типа на одинаковой стадии, получавших одинаковую терапию. Их разделили на 2 группы, одна продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную воду, ионизированную щелочную. Да, итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект. Еще одна история. Врач рассказал про свою пациентку чуть за 30. У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. И вот по 2-3 раза в неделю. Да, плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию. В момент предвестников приступа увидели спазм. Капилляры резко сузились. Да, кровоток почти остановился. Вот невролог предложил пить ионизированную водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование. Молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и на эту тему все есть те же исследования, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это один прибор, друзья, который вы один раз купили, пользуйтесь годами. В комплекте тоже есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны. Но мы положили мембрану на целых, на долгие-долгие-долгие годы. То есть вы готовите воду, и эту воду можете пить, может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз. А теперь посмотрите еще и с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, например, допустим, покупаю качественный растворимый кофе, и он каждый месяц тоже дорожает. Почему бы это? Ну, я думаю, все понимают, почему. Да, и с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, это факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Да? Готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно со щелочной водой, да, ионизированной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, дорогие друзья, братья, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой большого количества людей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый день за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет в большинстве случаев, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы можете получать после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь, я бытовую химию покупаю намного меньше, намного реже. Друзья, кошачий лоток, если у кого-то есть кошки, там собаки, да, лоток. Кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. Обувь, если имеет неприятный запах, тоже кислотная вода. Она называется, кстати, аналит. Зайдите на маркетплейс, посмотрите, сколько стоит. Ее даже продают. А вы можете ее готовить всегда свежим. У нее есть срок годности, срок хранения, эффективностью теряется со временем. Друзья, у вас всегда она под рукой свежая. 300 рублей, я так скажу вам, на секундочку, можете проверить. За пол-литра, друзья, вы пол-литра получаете сразу при приготовлении именно с ионизированной щелочной водой. Там 3 литра ионизированной щелочной воды и пол-литра кислотной. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня это цена 29 900 рублей. Друзья, распродажа приборов с ценой на комплектующей по старой цене. Да, ионизатор воды Аквалайф Премиум, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную и кислотную воду по цене 29 900. Для заказа звоните 8 800 505 0855 8 800 505 0855. Оплата при получении доставка бесплатная, друзья, рисков ноль. Это ваша безопасность на тестовый период для вас от нас. Да. Тем самым мы еще и подтверждаем, что мы уверены в качестве своей этой продукции, мы уверены в том, что вы получите результат. Но это наша уверенность. Вы проверьте, доверяй, как говорится, но проверяй. А не получите результат, да просто возвращайте прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Вот вам тестовый период для чего. Звоните. Сегодня последний день по этой цене. Осталось ограниченное количество. Номер телефона для заказов бесплатный. Доставка бесплатная. Оплата при получении 8 800 505 0855. И обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его в ионизированной воде. Наш магний шипучий, растворимый, в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Магния, цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, да, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, прокричали. Потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном – недостаток магния. Судороги по ночам, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничаете слишком – недостаток магния. Сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца, 120 тиков, суточная доза – в каждом стике стоит его цена сегодня со скидкой 3000 рублей. А еще и цикл Крепса. Это напиток устраняет митохондриальную недостаточность. Это второй напиток. Там полкилограмма этого напитка. В его составе 4 ингредиента. Но каких? Грип чага, корень солодки, гранат. Весь целиком гранат высушенный, да, и черная смородина тоже вся целиком, ну, ягода. Все это в чистом виде высушено при низких температурах. что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт создал врач с более чем 30-летним стажем Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал этот рецепт годами, а мы помогли воплотить это в жизнь. С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете преисполнены энергией. К тому же это еще и вкусно. Всем понравится. Мои сыновья его очень любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крепса, то вы можете еще и сэкономить. По отдельности их цена со скидкой, да, каждого составляет, там, полкилограмма цикла Крепса берете, там, 3000 рублей, это уже со скидкой. А, там, экономия треть, по-моему, от цены. А, магния, цитрат, 3000 рублей, это на 4 месяца приема. Но если вы купите их вместе, это будет не 6000 рублей, 3 плюс 3 равно в данном случае не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Ионизированная вода помогает усваиваться любым полезным продуктом, поэтому обязательно возьмите ионизатор сегодня. К тому же таких цен больше не будет, друзья. Не ожидается, не предвидится. Последний день акции, друзья, успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении тестового периода 90 дней. До 19.00 принимаем звонки. Сейчас деньги не нужны, оплатите при получении. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495-248-0800. 08, так что поднимайте трубку, звоните 8 800 505 0855.
0: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог-международник Елена Супонина о переговорах между Ираном и США в Швейцарии.
10: Сейчас есть острое желание у обеих сторон продолжать переговоры. И главное, посредники, Пакистан, Катар, Султанат Оман, многие другие очень хотят, чтобы, если не договорились Иран и США, то хотя бы, чтобы они не спились вновь и не ввергли опять регион в очередной виток войны. Поэтому, конечно, у присутствующих в Женеве премьер-министра Пакистана, начальника генштаба Пакистана, премьер-министра Катара, был шок, когда они узнали о новых заявлениях Трампа, в которых он пригрозил иранской делегации непонятно чем, то ли расправой, то ли арестом, то ли просто шутил, но сказал, что если вот Ормузский пролив закроют, то они из Швейцарии домой не вернутся. Понятно, что, зная характер иранцев, зная их политический стиль, дальше продолжать политические переговоры они уже не могли на фоне этих заявлений. Вице-президент США, там же находившийся, наверняка тоже был в шоке. Но все-таки технические переговоры продолжаются. Вместе с политическими руководителями туда приехали и специалисты. Они никуда не уехали. Да и политические руководители до этого неплохо поговорили друг с другом.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
8: О важном.
9: Москва намерена поднять вопрос об освобождении 11 граждан России, задержанных в Баку в конце июня-начале июля прошлого года. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью RTVI. По словам политика, вопрос будет поставлен перед азербайджанской стороной во время предстоящего визита главы МИДа Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву. Галузин подчеркнул, что тема освобождения россиян уже обсуждается по линии профильных структур обеих стран. Ранее КПРУ писал, что в ходе операции в офисе агентства «Спутник» Азербайджан 30 июня прошлого года МВД этой страны задержало российских журналистов. Белорусских радикалов готовят на Украине для возможного нападения на республику. Об этом в интервью телеканалу «Арти» сообщил замглавы МИДа Белоруссии Игорь Секрета. Он отметил, что Минск наблюдает за использованием так называемых оппозиционных лидеров и их солдат, которые проходят подготовку на Украине. Их готовят для возможного нападения на Белоруссию, сказал дипломат. По его мнению, в этом случае речь идет скорее о риторике, так как реального политического или военного потенциала для нападения не наблюдается. Сообщение с пометкой «Срочно» нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, рынок насыщается нефтепродуктами, это сообщил Кабмин.
11: О спасении.
9: Спасатели Венесуэлы спустя 4 дня после двух мощных землетрясений извлекли из-под завалов мужчину и его маленького сына. Об этом сообщило агентство Associated Press. По его информации, они провели под обломками около 4 дней. В операции участвовали спасатели из Венесуэлы, США и Франции, а также местные жители. Когда пострадавших достали из-под завалов, участники поисковой операции встретили их аплодисментами.
11: Обо всем.
9: В Китае подросток разбил зонтом стеклянный мост, на котором находились туристы. Это произошло в провинции Хэнань, которая знаменита своей смотровой площадкой со стеклянным полом, а также сетью подвесных стеклянных дорожек. После того, как по поверхности одной из них расползлась трещина, туристов эвакуировали, а часть платформы закрыли. По данным администрации, поврежден был только верхний слой многослойного застекленного закаленного стекла, поэтому конструкция остается безопасной и не несет угрозы для посетителей. Как только стекло на поврежденной панели заменят, достопримечательность снова откроют. Однако в сети пользователи негодуют. Одни требуют привлечь к ответственности подростка и его родителей, другие же ставят под сомнение качество конструкции, отмечая, что если стекло треснуло от зонта, может быть, мост и вовсе небезопасен. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
12: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Динамика на фронте придает уверенности в том, что Россия достигнет своих целей, заявил Дмитрий Песков. Минтранс России планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах со следующего года, а в автошколах могут вести программу обучения езде с правым рулем. Эти темы подробнее. Динамика на фронте красноречивая, придает уверенности в том, что Россия достигнет своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами. Но прежде он рассказал подробности двухдневного визита лидера Беларуси Александра Лукашенко на Валдай. По словам Пескова, в частности, обсуждались попытки некоторых европейских стран спровоцировать эскалацию вокруг Беларуси.
13: Эти оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности, обмена военнопленных. Как мы помним, в Минске же и начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять эти соглашение.
14: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
15: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Луки ФМ, передача «Меня бомбит». Давно мы с вами не слышались. Кать Пахомова здесь и Дима Иванов.
17: Стандартно-нестандартный.
16: Стандартно-нестандартный выпуск.
17: Комплект ведущих, да.
16: Да,
17: совершенно верно. Но точно он нестандартный в плане своем. Сегодня бразды правления беру я.
16: Да, сегодня... Да,
18: что бомбит реально меня.
16: Сегодня Димка у нас бомбит, поэтому я так вот, если время на меня останется, я что-нибудь там скажу. Пока что мы послушаем его, Дим. Ну, прошло воздухоплавание в городе Великие Луки, и мы, собственно, вот именно...
18: Воздухоплавание в Великих Луках никогда не проходит.
16: Да,
18: прошло прошло мероприятие.
16: Встреча воздухоплавателей, и это не просто международная встреча, это еще и спортивное соревнование, как мы знаем. А много кто об этом не знает, и почему-то все считают, что шарики просто полетали и улетели. На этом все.
18: Или вообще не летали. Да,
16: вообще. Или вообще не летали.
18: В этом году удивительным образом сменил род деятельности. Да, я не организатор, но все-таки причастен к каким-то моментам. Был в роли администратора, не в команде, не судьей. Практически не ездил в поля на полеты, практически не видел шаров, но видел очень много комментариев, которые каждый год есть. И обычно я их как-то пропускаю, потому что все-таки полетная деятельность, она чуть менее стационарная. Ты в полях, тебе бы поспать потом. Здесь немножечко с этим было проще. И хочется обратить внимание на очень много популярных вопросов, которые у нас появились, и которые были, в принципе, много лет. Никуда они не делись, но можно что-то разжевать, а что-то останется все равно непонятым, как бы то ни было. Ну и можно сказать, что новости вчера, буквально позавчера у нас новости появились. И как бы многие не комментировали, а что именно комментировали, чуть позже расскажу, встреча воздухоплавателей на будущий год запланирована примерно в те же даты. Было собрание, заседание в администрации города, где подвели итоги прошедшего мероприятия и уже начали подготовку к следующему в 2027 году. Помимо прочего, что успешным все-таки было проведение, да, для многих это сейчас будет откровением, открытием, но действительно само мероприятие состоялось, потому что ключевые это были, конечно, соревновательные полеты, соревновательная часть, чемпионат России, главный старт страны по воздухоплавательному спорту. Увы, там подкачала погода с фестивальностями, которые мы все любим, и для многих только эти фестивальности являются встречей воздухоплавателей, которая идет целую неделю, а если брать активный подготовительный период, то и две недели. В общем, заносит меня, как всегда, на эти монологи. В общем, следующий год. Снова директор встречи Владимир Иванович Орлов, многолетний ее руководитель. В общем, все благодаря нему очень многое проходит, все это согласование, в том числе с разными структурами, которым огромное спасибо за этот год, потому что в современных реалиях не так все просто, как раньше. Да это, в принципе, не просто, но здесь особые, что называется, со звездочкой задачи были решены, ну, с погодой, как бы, это всегда будет отдельно. Так вот, Владимир Иванович в 2027 году снова возглавит 31-ю уже международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Даты предварительно заявлены с 11 по 18 июня 2027 года. Ну, то есть, можем догадаться, что 12 июня у нас общий старт по такому плану. Как бы даты не смещались, где-то они плюс-минус вокруг да около этого будут находиться. А, непривычно, да?
16: Да. Я признаюсь, что я даже немножечко... в тупике. Но так давай же мы все-таки поговорим о негодовании людей. Вот, сыпалась волна негодований, кто откуда приехал, кто сколько проехал, и почему шарики не взлетели. Друзья мои, я даже не знаю, как вообще кто задает такие вопросы и почему.
18: Ну, во-первых, давай начнем с того, что все-таки я озвучил даты следующего года, они плюс-минус там с разницей.
16: Такие же, как и в этом году, вероятнее всего, погода будет тоже не очень.
18: Да, погода будет... какая будет, потому что основополагающий комментарий: перенесите эти шары на другие даты, всегда плохая погода. Причем объективно, если говорить, то такие комментарии пишут люди, которые, как я уже сказал, фанатично считают, что встреча воздухоплавателей — это полет Кейграб и общие старты и
16: расстаты. Открытие-закрытие.
18: Ну, сейчас там Кейграб, открытие обычно день-два вместе идут, ну и свечение может быть. О каких-то спортивных полетах все как-то забывают, потому что в 3 утра никто не ездит в поля. Перенесите даты, всегда плохая погода. Господа мои хорошие, 31 декабря только в этом году у нас снежочек выпал. Может, давайте мы тогда перенесем новогодние праздники, каникулы, ну, допустим, на то время, когда будет снег. Например, давайте на 23 февраля лучше будем проводить новогодние каникулы, 14, сколько там дадут дней, 10 дней просто в конце февраля. Давайте мы отдыхать будем, если снега не будет на 31-го. Если будет, тогда как поставят в календарь. Но это же тоже баред. Во всей стране, да, погода, она не смотрит на календарь, она не смотрит расписание, антициклоны, циклоны не приходят по часам. Удивительные просто бывают моменты. Ну, прежде чем что-то якобы по-вашему корректное написать, ну, посмотрите хотя бы немножечко какой-то материалов по метео, по погодным каким-то явлениям, просто абсолютно. При этом даже меня в моменте выбесило в какой-то момент, вот, 10 лет, все отменяется, ничего нету, не происходит. Я собрал данные, я вот так и не довел до ума эту таблицу, у меня есть табличка, я в комментариях накидывал особо рьяным этим фанатам в официальном сообществе, я под своим именем все это выносил, собрал быстренько Excel-ку, насколько это было возможно, пробил по новостным сводкам последние уже, получается, 6 лет. В 2020 году, взял только 2020 год, то есть да, концепт, контекст такой, что у нас отмены постоянно мероприятий все. В 2020 году не было мероприятия в принципе, впервые за 30-летнюю историю из-за ковида у нас было отменено мероприятие, поэтому там не было ничего. 2021 год, 2022 год, 2023 год, 2024 год, 2025 год, 5 лет подряд, и Киграб, и общий старт аэростатов по погодным явлениям происходили нормально. Все было с погодой прекрасно и замечательно. Другой нюанс, что в 2021 году у нас были ограничения ковидные, аэростаты взлетали в полях, в 2022 было все хорошо, из крепости колоссальной красоты общий старт. Таких даже, я не знаю, возможно, это один из самых красивых общих стартов за всю историю в 2022 году. Киграб замечательный, прекрасный там тоже. Я сам на катамаране сидел, эмоционировал, снимая видеоролик еще на другом проекте работы. 2024 год, у нас снова ограничения по уже мерам безопасности больше. В аэропорту проходил Киграб, и общий старт в аэропорту проходил. В 2025 году все хорошо, в 2026 году все было хорошо, и даже лучше запланировано было, чем обычно, потому что поменяли формат первого дня, поменяли формат, как задействовать крепость. Должно было быть и свечение после общего взлета аэростатов. Однако не получилось по погодным условиям подняться вверх. Ветер был достаточно сильный, и даже если мы на старте можем удержать, там подбежит одна команда, вторая, третья, пятая, мы сможем поднять аэростат, мы сможем его отпустить в небо, отпустить в полет. В небе с ним уже вряд ли что-то случится, но на приземлении будет такая же чехарда, но никаких уже команд подбора там не будет. Они сядут, это небезопасно, никто это почему-то не задумается. А главное, это безопасность, это все-таки авиация. Так или иначе, аэростаты — это авиация, гражданская авиация, как и все другие виды этого воздушного транспорта и нетранспорта в том числе. Поэтому самое главное. Потом должно было быть свечение, пилоты переформатировались, хотели уже начать светиться, но все-таки ветер даже для этого. Было бы странно, если бы на крепостные валы оболочки волтузило, кидало бы, мы бы стояли, никуда не улетали, но людей бы просто давило этими оболочками направо и налево. Это ненормально. Потом стихло, конечно, к 11, к 12 часам вроде бы стихло, но заявленная программа была чуть раньше. Пилоты, добрейшей души люди, уже к тому моменту начали выдавливать газ до последней капли, чтобы хотя бы шоу горелок сделать. И это шоу горелок. Там особо отличившийся комментатор, но видно, что это вот хейт ради хейта. Под каждым постом один и тот же персонаж, возможно, фейковый, пишет много чего. Вот это что за шоу горелок? Шоу горелок — прекрасная вещь, замечательная вещь. Ты поезди по другим городам, по другим странам. Это выход. Это даже под дождем можно делать. Не проливным, но тем не менее. Это все страны, все культовые места воздухоплавательные уже это используют на протяжении нескольких лет. Клин, Подмосковье, да, Рязань, Кунгур. У всех это нормально. А еще стояло. И под нее это фаер-шоу, под музыку, под всякие каверы. Это абсолютно круто. К сожалению, да, когда стихло, уже газ не оставалось. Уже формат, понятно, что перешел в такой. Есть нюансы. Но впервые за 30 лет ни один пилот не уехал из крепости при плохой погоде. На этот факт никто не обращает внимания. Впервые за 30 лет все пилоты остались в чаше до 12 ночи практически. Обычно это было, может быть, поставим шар, покажем людям, что вообще небезопасно, когда Сергей Латыпов был в самом своем как-то прайме, спортивном прайме, когда он мог экстремальные вещи просто вытворять. Ну, тогда вот я даже помню, ставили этот аэростат, который волтузило просто по земле туда-обратно, как маятник качало во все стороны. Вроде тогда люди поняли, что, вот почему. Почему они не летят? Ну, поэтому и не летят. Но всегда разъезжались сразу в гостиницу, готовились к утренним полетам. В этом году все остались. Это, получилось так с погодой. Погода, все-таки не властны. И календарь над ней тем более не властен. Циклоны, антициклоны приходят, как им вздумается. Поэтому вот так. Это только мы до 12 июня дошли. Уже перерыв.
16: Прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся. Оставайтесь на Луки ФМ.
19: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Пенный огнетушитель изобрел российский ученый Александр Луран. Легенда гласит, что его осенило, когда он сидел в ресторане и видел, как пенится пиво. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Луки ФМ передача «Меня бомбит». И сегодня здорово бомбит Диму Иванова. И Катя Пахомова просто сидит и слушает.
6: Да, бомбит меня по прошедшей встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Уже вроде как озвучил историю про перенос мероприятия на другие даты, потому что погода там другая.
5: Если вы, кстати, не успели послушать, вы всегда можете наш подкаст включить, и там Дима прям подробно рассказывает, вот почему так произошло. Да, это особенно важно для тех, кто негодует. Да,
6: по этому поводу, кто негодует, я полностью солидарен, что, наверное, система уведомлений пока у нас находится в не самом лучшем состоянии, да, как, ну, от большей оперативности, но сейчас и с интернетом полевым, мобильным.
5: Нет, сейчас в целом, наверное, мне кажется, что касается каких-либо уведомлений вообще без разницы, какие-то там общие городские или какое-то, что это вообще плохо. Уведомления приходят только по СМС сейчас, поэтому здесь, что говорится, мы тоже не властны над ситуацией, мы не можем оперативно сообщать, будет полет, не будет полет, где будет полет и так далее.
6: Ну, только полетов касается, да, это касательно массовых вот этих мероприятий 12 июня. Опять-таки, стояла сцена, на которую я лично выходил несколько раз, между блоками 3 или 4 раза рассказывал, что сейчас происходит, какие сейчас опасения. Выходил, говорил, что уже не полетим. Возможно, действительно, звук надо как-то отстраивать эту всю историю в той части крепости. Возможно, было не слышно. Но, наверное, если кто искренне заинтересован, он видит, что там что-то вещают со сцены. Можно подойти ближе, переспросить ближе стоящих. Там, а вы слышали, что там сказали? Технические моменты, я надеюсь, решаться будут. Какое-то звукообеспечение по всей крепости, чтобы там, может быть, даже одним кабелем протянуть какую-то длинную колонку, ну, длинный кабель и одну колонку в ту часть, где подальше от сцены находится. Это уже технические моменты, не думайте, что никто их не рассматривает. Это обоснованный как бы момент, это обоснованная критика, которую, ну, надо как-то с ней работать. Но то, что не было оповещения, вранье. Я лично вот оповещал, что у нас будет происходить. Я лично выходил, когда было шоу «Горелок», проверял связь с пилотами. Я, давайте попробуем насчет раз, два, три. Как это круто командовать огнем. Обычно у нас...
5: Дима, повелитель огня.
6: Да, на мероприятиях это обычно через рации, которые в каждой корзине есть. Тем, кто фиесту эту ведет за собой, и там он командует, давайте только первые, наверное, четные номера, нечетные, ну, красиво. Я попробовал со сцены, меня все слышали, просто эти языки пламени. Шоу «Горелок» крутое, оно просто получилось так, как получилось, ради того, чтобы, ну, как-то людей уважать. Опять-таки, впервые за 30 лет крепость в день открытия стала открытой пешеходной зоной. Можно было подойти к любому пилоту, к любой корзине, даже вам дадут этой горелкой самому попыхать, поговорить, пообщаться с теми, кто приехал из других городов. Я лично встречался с туристами, которые приехали там из Питера, откуда-то. Девчонки тоже спрашивали, мы далеко приехали. Но вот когда ты с ними пообщался, они понимали, почему, что и как. Понимание, почему, что и как, не у всех есть. Многие там меряются в комментариях количеством проеханных километров, чтобы не увидеть ничего. И шоу «Горелок», я ваше приехал смотреть. Ну, так может быть, когда вы едете за 1000 километров, вам стоит все-таки немножечко к своему времени, к своему ресурсу относиться более уважительно. Выберите себя. Вы едете на мероприятие, которое, ну, длится, может быть, час.
5: А может быть и нет.
6: 1500. Допустим, вы пока этого не знаете.
5: Нет,
6: но вы едете
5: на крайний случай я видела в интернете тоже, что очень многие вообще не отчаялись, но это, наверное, местные больше. Они просто поехали за шарами вечером на следующий день, и все получилось. Все пофоткались, и были даже комментарии, что это даже круче, чем на открытии. Вот, посмотрите, я вот здесь, шар вот здесь, все.
6: Однозначно, окей. Поля однозначно.
5: Да, просто такая информация не сильно в общем доступе находится, но узнать ее можно. В какую там, откуда там полетят, куда будут приземляться, ну, условно говоря, можно даже...
6: Сообщество воздухоплавания Великие Луки с синим логотипчиком, Balloon Cup, если в адресной строке. Целая эпопея за много лет накопилась под хэштегом лайфхаки и погоня за шарами, там как-то так, да, лайфхаки в основном.
5: Да, поэтому подписаться и посмотреть.
6: Как наблюдать за спортивными полетами, даже без уведомлений, это все есть. Единственное, что есть режим дикаря. Конечно, дикарь — это зло во всех своих проявлениях, и когда просто люди, стремящиеся уехать за аэростатами, вклиниваются прямо в колонну аэростатов, но это не есть хорошо. Это культура вот воздухоплавательного спорта, которая, наверное, когда город называет себя столицей спортивного воздухоплавания, хотелось бы, чтобы культура, понимание этого всего, оно было у людей в головах. К сожалению, с этим проблемы, и из-за этого даже был отменен один спортивный полет. Во-первых, там была не самая удачная поляна выбрана, ну, так вот получилось во время объездов, ее не проверили должным образом, и въезд на нее был только по одной, почти проселочная дорога, почти как однополосная, да, угу. Где направление практически в одну сторону. Вклинились люди в колонну аэростатов, заехали на эти поля, парковались как попало. Здесь однозначно, да, не доработали, там, в частности, я был на месте, можно было это сделать. Отсекать не воздухоплавателей на въезде, там, пешочком прогуляться можно. Особенно время было достаточно, но вот из-за отсутствия возможности командам подбора уехать за аэростатами, был бы очень сложный старт, но он был бы. Здесь мы столкнулись с тем, что потом можно куковать очень долго пилотом со своей матчастью где-нибудь. А если они еще и приземляться в не самые там доступные места, да, какие-то, то там каждые минуты будут на вес золота, когда команда подъедет и найдет его. Поэтому здесь, да, однозначный минус с точки зрения организации спортивных полетов именно у нас оперативные какие-то решения. Но кто хотел, действительно это все увидел. А возвращаясь к тем, кто не увидел и ехал много километров, ну, если вы едете действительно очень много километров, вы, скорее всего, и не были ни в городе Великие Луки, вы, скорее всего, не были и в Псковской области. Надо, конечно, свои ресурсы действительно беречь и как-то придавать им ценность. У нас много замечательных мест, да, вот если самый банальный, наверное, за город. Ну, не говоря уже про Великие Луки, погулять по нашему летнему замечательному зеленому городу. Себеж и Пушкинские горы, да даже Псков. Это как формат вашего большого турне. Если вы даже если удалось посмотреть шарики, да пожалуйста, вот дальше покатайтесь, посмотрите, какой у нас замечательный регион. Если у вас не получилось шариками, то вот он ваш план Б на отсутствие погоды. Отсутствие погоды. А сейчас, кроме погоды, есть и другие нюансы, которые могут по щелчку пальцев просто отменять.
5: Да, мы в очень нестабильном мире живем.
6: Отменять взлеты. И это, опять-таки, касаемо полетов над городом. Одни из главных таких мотивов. Вот, в этом году ни одного шарика не сфоткали. Я, ну, не говорю, есть люди, которые, ну, не поехали бы, у них возможности нет ехать в поля за город. Ну, сейчас не только погода, да, влияет. Сейчас очень много других факторов. И я сам любитель, когда можно и нужно похаять, да, у нас вышестоящее все и руководство. Но здесь колоссального труда стоило организаторам выбить вот эти 2 дня полетки и граб и общий старт у еще более вышестоящего руководства, скажем так, вообще иметь возможность летать над городом хотя бы 1-2 раза, но, увы, здесь вклинилась погода, и, к сожалению, потом перенести это оперативно так уже не... согласовать это все на другой день не получилось, получилось как вышло, но погода, мы не властны, конечно. Все, что было возможно в современных реалиях сделать, организаторами было сделано, и, конечно, я такой достаточно отстраненный критик, но и одновременно с этим вижу критику, которая необоснована. Я такой на перепутье между простыми людьми и все-таки организаторами, так или иначе к этому причастен. Поэтому мероприятие удалось, чемпионат состоялся. Про то, что погода не мешала последние 6 лет, я вроде тоже сказал, у людей обратное впечатление. В общем-то, спортивный полет тоже удались. 5, и вот этот 6-й отмененный, погода позволяла. В общем-то, на погоду грешить нельзя, на какие-то другие административные моменты тоже не стоит, потому что они решаются оперативно и исходя из обстановки, которая сейчас у нас вокруг. А, в общем-то, мероприятию жить, мероприятию быть, это здорово, это классно. Ну, возможно, с точки зрения спорта, в следующем году у нас не стоит проводить чемпионат, но опять-таки чемпионат России, Кубок России, например. Просто сейчас действительно мы приграничная зона, в частности, да, и надо быть осторожным с планированием главного старта сезона в России. Посмотрим, какой чемпионат нам дадут, какое соревнование. Но соревнования точно будут. Встреча воздухоплавателей уже, как я сказал, запланирована. Работа вестись начала. В общем, поживем, увидим. Всем чистого неба, воздушного шара над головой, как говорится. Ну и, наверное, сегодня стоит еще обсудить после перерыва другую тему. Еще одну радостную, красивую для нашего города. В июне их много.
5: Прервемся на небольшую паузу.
3: А знаете ли вы что? Брат отца или матери – это не просто дядя, а малый дядя. Брат дедушки или бабушки – великий дядя. Здоровый разговор.
0: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
3: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
7: Замглавы МИДа Михаил Галузин назвал содержательной свою недавнюю встречу с послами Германии, Франции и Великобритании. Об этом он заявил в интервью RTVI. По словам дипломата, на встрече Москва изложила свою принципиальную позицию по украинскому урегулированию. Галузин отметил, что Россия связывает его с устранением первопричин конфликта. К ним относятся угрозы со стороны НАТО через Украину, а также подавление прав русского и русскоязычного населения и Русской православной церкви. 6 человек, пострадавших при ракетной атаке на Волгоград 27 июня, выписаны из больницы, сообщили в областном комитете здравоохранения. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, в субботу при атаке ВСУ на производственные объекты одного из предприятий погиб человек. Поиски еще одного продолжались. 11 пострадавших госпитализировали. Накануне нашли тело второго работника. В России нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке. Внутренний рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом заявили в правительстве. Днем ранее Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка сообщил, что в стране у автомобилистов и бизнеса сохраняются топливные проблемы, есть очереди на АЗС, а нужные марки бензина не всегда в наличии. Сообщение с пометкой «Срочно» на Кубани, где горит НПЗ, зафиксировали превышение уровня сажи в воздухе. Подробности в следующих выпусках.
3: Про газ.
7: Запасов газа в хранилищах ЕС в разгар летнего сезона на 10% меньше уровня до кризиса вокруг Ирана и Ормузского пролива. Потребление сократилось на 17%, сообщила РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна Кайса-Итканен. Ранее Financial Times писала, что Европа рискует подойти к началу следующего отопительного сезона с самыми низкими запасами газа как минимум за последние 15 лет.
3: Об образовании.
7: Учебники по химии, физике и биологии для старших классов разработают к следующему году, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. К их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня готовятся учебники для углубленного обучения. Также Минпросвещение в следующем году обновит стандарты дошкольного и начального образования.
3: О погоде.
7: В Москве 1 и 2 июля ожидается жара до плюс 31 градуса, предупреждает гидрометцентр. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 4 градуса. На погоду повлияет субтропический гребень, который ранее принес экстремальную жару в Европу. В эти минуты в российской столице 21 градус выше нуля. Завтра днем будет плюс 24-25 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Иран запросил встречу. Она состоится завтра в столице Катара, Дохе, заявил президент США Трамп. Над Россией взойдет клубничная луна. Почему это полнолуние считается самым загадочным? И фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым байопиком в истории. Начнем с новости о том, что Иран запросил встречу. Она состоится завтра в столице Катара, Дохе. Это заявил президент США Дональд Трамп. Технические переговоры США и Ирана пройдут на полях переговоров высокого уровня. Об этом сообщили в Белом доме. Ну и Штаты на переговорах с Ираном в Дохе во вторник будут представлять спецпосланник Трампа. Это Стив Уиткоф и предприниматель Джаред Кушнер. США исходят из того, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе и считают, что выполняют свои обязательства. Это следует из заявления. Чего ждать? У нас на связи востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса Олег Макаренко. Олег Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Олег Анатольевич, ну вот если президент Трамп говорит о том, что Иран запросил встречу, которая завтра в Дохе состоится, в столице Катара, это нужно делить на сколько, на ваш взгляд? И если даже эта встреча состоится, то что из нее может вытечь, поскольку меморандум продолжают обсуждать, намерения о переговорах, это же еще не сами переговоры.
9: Ну, то, что говорит Трамп, обычно делить надо на ноль. Ноль. Делим на ноль, получаем Трамп. Ну, ноль. Поэтому то, что заявляет Дональд Трамп в средствах массовой информации, обычно не соответствует действительности или выглядит абсолютно наоборот. Поэтому, если запросил Иран, ну, тогда бы Иран бы заявил об этом в средствах массовой информации или хотя бы кто-то из правительства Ирана заявил, что мы...
10: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит».
11: Меня бомбит.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов. И вот у нас уже заключительный выход. И практически всю передачу мы разговаривали про прошедшую встречу воздухоплавателей. И обязательно послушайте, особенно для тех, кто негодует, что-то там не состоялось, кто-то шаров не увидел, пожалуйста. А это будет все в подкасте. Ну, конечно же, мне хочется все-таки поговорить, наверное, про что-то более такое, знаете, хорошее.
6: Приземленное.
5: Доброе, приземленное. Да, есть, конечно, у меня много всяких разных новостей, но не сегодня не успею.

0: свидетелем совсем недавно колонны автомобилей ДПС.
1: Свидетель колонны,
0: да, как они передвигались, шумели своими мигалками. Оказалось, что это был автопробег, который приурочен ко дню памяти и скорби, к 90-летию дня создания госавтоинспекции. Вот, друзья мои, 22 июня в этом мероприятии приняли участие сотрудники госавтоинспекции. Ну и маршрут автопробега пролегал по улицам города и завершился на Братском кладбище, где сотрудники госавтоинспекции возложили цветы. Ну и еще одна новость, мы даже пока что успеваем. Сегодня, 26 июня, в пятницу, в нашем городе пройдет праздник выпускников Бригантина. Замечательное событие, и очень хочется всех поздравить с этим прекрасным праздником, да, и детей, и родителей, я думаю, что, да, потому что все-таки родители тоже причастны. Но мы должны вас обязательно осведомить о том, что будут перекрыты дороги, ограничения движения и парковки. Мемориальный комплекс Матросова с 5 до 21.30, северо-западная часть площади Ленина от линии входа в гостиницу «Юбилейная». Ну, как обычно, да, до администрации города будет перекрыта с 6 часов. Набережная Лейтенанта Шмидта от площади Ленина до проспекта Ленина с 6 часов. Я уже не говорю «до», потому что там написано до 19.30, но тем не менее там какие-то могут быть поправочки, да. Проспект Ленина от улицы Некрасова будет перекрыт с 7 часов. Набережная Матросова с 7 часов. Улица Роза Люксембург тоже с 7 часов. Но это вот как они пойдут, да, от Некрасова теперь они ходят. Мы раньше, кстати, ходили с проспекта, с площади Калинина, да. Для объезда у нас есть Ботвина, Ставского, что там еще, Холмская, Сибирцева, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Ну и парковка запрещена с 8 утра сегодня, где гостиница «Юбилейная» у нас, набережная Матросова, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Посещение мероприятия будет возможно только через специально оборудованные контрольные пункты, оснащенные стационарными и переносными металлоискателями. Пункты будут расположены тоже по площади Ленина и около Матросова. Не забудьте, пожалуйста, о том, что у нас запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах, да, и это все карается штрафами. Ну и на этом, пожалуй, дорогие друзья, у нас с вами все. Всем желаем отличных выходных, прекрасного настроения. Оставайтесь на волнах Луки FM. С нами интересно. Пока-пока.
2: А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили.
3: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки FM.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. И сегодня мы порассуждаем на тему традиционной в это время для нас тихой охоты, или о том, какие возможности, полезности, радости нас ожидают при посещении местных лесов. И так уже все соцсети трубят о том, что этим летом в лесах Псковской области первыми появились белые грибы, боровики, маслята, лисички. А уже в начале июня местные жители начали собирать первую лесную землянику. Итак, начнем с грибов. По словам биолога Ольги Лихачевой из ГУ, раннее появление грибов в конце мая, начале июня – это явление обычное, не стоит беспокоиться. Оно связано с теплой влажной погодой, которая создает оптимальные условия для роста грибницы. Температура около 15-18 градусов, перепады между днем и ночью, кратковременные дожди и ночные туманы делают свое дело. И среди первых грибов в этом сезоне, конечно же, были отмечены. Белые грибы или боровики находили в конце мая в Новоржевском районе, маслята, лисички, их первые экземпляры появились в начале июня, например, в Домском районе. А какая же польза от грибов? Буквально несколько слов о их пользе. Белые грибы или маслята богаты белком, витаминами, особенно группы В, минералами, калий, фосфор и антиоксидантами. Однако из-за хитина, вещества, которые плохо усваиваются, их стоит употреблять умеренно, особенно когда имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Лисички. Они содержат вещества с противовирусным и противовоспалительным действием. Их ценят за то, что они редко бывают червивыми. И сразу же хочу сказать, что буквально в выходные сам посещал свои грибницы, местные места. Да, погода не балует, сухо в лесу, но лисички есть, и их можно собирать. Но, как всегда, неплохо было бы вспомнить несколько важных правил. Важно. У белых грибов маслят есть похожие, но несъедобные или ядовитые двойники.

0: Поэтому при сборе нужно быть особенно внимательным, не брать грибы, в которых нет полной уверенности. Не собирайте грибы у дорог, свалок или в загрязненных местах, они накапливают токсины. Никогда не употребляйте в пищу незнакомые или сомнительные экземпляры. Даже съедобные грибы могут быть тяжелыми для пищеварения, поэтому их стоит есть в умеренных количествах. И главное правило – не знаешь – не бери. Так будет безопаснее для здоровья и для леса. Ну и, конечно же, стоит отметить и про ягоды. Первый в лесах Псковской области в начале июня поспела земляника. Жители разных районов, включая Новоржевский, уже делились фотографиями своих находок. Земляника. Какая же от нее польза? Это, во-первых, источник витамина С, фолиевой кислоты, витамин В9, калия и антиоксидантов. Она полезна для сердечно-сосудистой системы, помогает укреплять стенки сосудов и поддерживает работу нервной системы. Другие лесные ягоды – черника, брусника, голубика – тоже богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, способствуют укреплению иммунитета, улучшают зрение, поддерживают здоровье сердца и сосудов. И снова такие же важные предостережения. Несмотря на пользу этих продуктов, есть и некоторые ограничения. Они могут вызывать аллергические реакции, поэтому начинайте с небольших порций, особенно те, кто предрасположен к аллергии. Кислые ягоды, например, земляника, также не рекомендуется при гастрите, язве из-за раздражающего действия на слизистую. И всегда один момент. Не знаешь, не трогай, пусть растет. Отправляясь в лес за грибами и ягодами, важно помнить, мы приходим туда в гости к природе. Эти простые правила помогут сохранить ее богатство для себя и будущих поколений. Не повреждайте растения. Аккуратно срывайте ягоды или грибы, не разрушая грибницу. Не вырывайте растения с корнем. Это наносит непоправимый вред. Не собирайте все подряд. Оставляйте часть урожая, чтобы популяция могла восстанавливаться. Избегайте загрязненных мест. Не собирайте грибы и ягоды вблизи дорог, промышленных предприятий и свалок. Плоды активно впитывают тяжелые металлы и другие вредные вещества. Конечно же, не собирайте растения из Красной книги. Запрещено собирать виды, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации или региональные Красные книги. Конечно же, соблюдение простых правил при экипировке и сборе ягод. Используйте корзину, а не пакет. В плетеной корзине грибы не парятся и дольше сохраняют свежесть. Не используйте варварские орудия. Категорически запрещено применять совки, грибки или хапалки, как их называют, которые калечат побеги и часто вырывают растения с корнем. Не разжигайте костры без крайней необходимости. Это повышает риск лесных пожаров. Не заезжайте на автомобилях в лес. Это нарушает почвенный покров. Конечно же, минимизация следов пребывания. Забирайте мусор с собой. Все упаковки, остатки еды и другие отходы нужно уносить, утилизировать надлежащим образом. Не оставляйте метки. Если уже оставляете зарубки на деревьях или ломаете ветки, делайте это аккуратно, чтобы не навредить целом экосистеме. Важно подготовить с правовой точки зрения. Помните всегда о законе. По общему правилу, собирая грибы и ягоды для собственных нужд, конечно же, это все можно. Но в национальных парках, заповедниках, заказниках заготовка пищевых ресурсов часто запрещена. Поэтому необходимо сперва ознакомиться с планом территории и тех запретах, которые на ней существуют. Не занимайтесь коммерческой деятельностью. Если вы собираете грибы или ягоды не для личного пользования, а с целью продажи, а это уже предпринимательская деятельность, которая регулируется другими правилами, которые тоже важно знать. Ну и несколько практических советов от спасателей и волонтеров. Очень важно, собираясь в лес на прогулку за грибами и ягодами, взять с собой рюкзак, в котором будут самые необходимые вещи, которые, возможно, спасут жизнь. Такой рюкзак нужно собрать себе и ребенку, если идете вместе с ним. Итак, берем с собой всегда обязательно полностью заряженный телефон. Недостаточно его просто взять, нужно, чтобы им еще и пользоваться возможно было. Воду, бутылочки 0,5 вполне хватит на одну прогулку. Батончик, шоколадный, мюсли, орехи. Он мало весит, не портится, много калорий, всегда готов к перекусу. Ну и желательно свисток. В свой взрослый рюкзак, помимо перечисленного, кладем и спички, и зажигалку, даже если вы не курите, чтобы на крайний случай, если возникнет такая необходимость, развести костер. А это важно, потому что основная причина гибели в лесу – это в первую очередь переохлаждение. Также дым – хороший ориентир для спасателей. Стоит взять компас, обычный, механический. Даже если не умеете пользоваться, берете с собой. В отряде есть люди, которые могут удаленно вывести человека из леса, если тот на связи. А особенно об этом отмечают спасатели из команды «Лиза Алерт». Одежда, которую вы надеваете в лес, обязательно должна быть яркой, удобной по погоде, иметь длинные рукава и штанины, а также манжеты. Хорошо взять с собой что-то непромокаемое. И убедительная просьба – не надевайте в лес камуфляж. Вы же не партизанский отряд. Не носите серое, черное, темно-синее. Взрослые дети должны быть обязательно в ярком, желательно со светоотражающими полосками. Так обучают детей и взрослых при походе в лес наши волонтеры. Если так случилось, что взрослый ребенок потерялся в лесу, конечно, нужно остановиться. Увидите рядом тропинку или полянку рядом, можно на нее выйти и остановиться. Идти по ней нельзя, так как она может вывести, например, на заброшенную вырубку, а не к населенному пункту. Шуметь и откликаться надо на любой зов, даже если зовут Васю, а вы, например, Петя. Вот тут очень пригодится свисток. В природной среде звук распространяется сохраняется иначе. И растительность очень приглушает звуки. А свисток слышно на дальнее расстояние. За помощью ребенок может обратиться к любому человеку, которого встретит. Любой человек в лесу – это ваш шанс на спасение. Если на ваш крик никто не отозвался, звоним по номеру 112. Очень важно отключить все работающие приложения, сказать звонящим родственникам, чтобы не звонили. Держать телефон в теплом сухом месте, чтобы сберечь заряд батареи. Соблюдайте несложные правила, вы помогаете сохранить лес здоровым и красивым. Пусть ваши походы за дарами природы будут безопасными и приятными. Так что, отправляясь в лес за первыми дарами лета, не забывайте и о мерах предосторожности и умеренности. И удачной вам всем тихой охоты. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Пятиминутка с экологом». С вами был член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, а тема близка и интересна, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте, в группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
1: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: А знаете ли вы что?
4: Брат отца или матери – это не просто дядя, а малый дядя. Брат дедушки или бабушки – великий дядя.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки ФМ 102.6 ФМ.
8: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь». Я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Сколько стоит доброта? Как любовь свою измерить? Где закончится черта, если перестанешь верить? Сейчас я все чаще сталкиваюсь с такими проблемами. Привозят ребенка. Он ничего не хочет делать, кроме того, что его интересует на данный момент. Не хочет помогать своим родителям по дому, не хочет усваивать материал в школе, в общем, не хочет подчиняться тому, что считает неважным для себя. У родителей возникает вопрос, что делать. И, конечно, сейчас, видимо, стало модным водить детей не только к психологу, но и к психиатру, так сказать, сразу на диагноз. Но всегда ли проблема в поведении ребенка является психическим нарушением, которое обязательно нужно лечить с помощью фармакологии? Или стоит задуматься о том, как скорректировать поведение ребенка с помощью правильного подхода в поведении. Давайте попробуем разобраться, как научить ребенка правильному поведению. И вообще, надо ли этому учить? Может, послушать тех, кто советует не лезть к ребенку, ну, типа сам потом разберется. Для начала определение правильного поведения в социуме. Оно гласит, что правильное поведение в социуме – это осознанное соблюдение правил, которые помогают встраиваться в разные социальные ситуации и коллективы, не навлекая на себя негативных эмоций окружающих. Если мы говорим о детях, то необходимо знать элементарные возрастные нормы. Совершенно бессмысленно учить трехлетнего ребенка аккуратно сидеть за столом, виртуозно орудуя вилкой и ножом. И, естественно, не стоит пускаться в пространственное объяснение морали о сложных взаимоотношениях людей в социуме и в семье. Ребенок не поймет. Маленький ребенок в силу нехватки жизненного опыта не понимает, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Он начинает теряться и стесняться. Мы часто забываем, что сами являемся примером для своих детей. И сначала мы учим своим примером ребенка правильным полезным вещам, а позже он, возможно, своим примером научит других, как правильно поступать. Но взрослые не подозревают, что, напоминая о хороших манерах своему ребенку, они сами повторяют себе, как нужно правильно поступать. Ребенок как зеркало своего родителя. Но часто мы учим тому, что не хотим выполнять сами. Самое главное – воспитать те нравственные силы ребенка, без которых он не может не делать добра, то есть сопереживать. Сухомлинский. Впервые мы узнаем о том, что есть добро и есть зло, на страницах сказок в достаточно раннем возрасте. Сказки способны привить отзывчивость ребенку к прекрасному. При помощи сказки, ярких сюжетов, ребенку гораздо проще усвоить жизненные ценности. Стремление к доброте рождается из взаимоуважения, осознания ценности добра. Желание нести людям добро надо всячески культивировать в ребенке, потому что это делает из нее гуманную личность. Не секрет, что многие родители полагают, что в ребенке надо воспитать сильную личность, что именно это поможет ему в жизни выживать и процветать, умение оставить свои интересы любой ценой. Подобная педагогическая позиция, когда доброта противоставляется агрессивным качествам личности, ошибочна и вредна не только для общества, но и для самих детей. Настоящие волевые качества не только не исключают доброты, отзывчивости и чуткости, но в значительной мере предопределяются ими. В противном случае человек вырастает жестокосердным эгоистом. Все внутри его будет подчинено тому, что в людях он будет видеть лишь средства для достижения своих целей. На первый план будет выходить бесконтрольно «я хочу». Он будет искренне удивлен, почему другие люди так быстро сбегают из отношений с ним. И так как другого мнения для него не существует, он будет жить в мире, где он никому не интересен. А это ведет к вакуумному одиночеству, тотальному непониманию других людей данной персоны. Подумайте, такого будущего вы желаете своему ребенку? Соглашусь с теми, кто может сейчас подумать, что человек, что без разбора сдает себя, тоже не очень правильно поступает. Конечно, добро должно понимать, когда и с кем. Очень важно, чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания, сопереживал ему, чтобы умел любить, прощать и помогать. Нам, взрослым, надо тоже усвоить несколько правил. Никогда не воспитывать ребенка в плохом настроении. Ясно определить, что вы хотите от вашего малыша, объяснить ему это, также узнать, что он думает по этому поводу. Предоставить ребенку самостоятельность, устраивать дни самоуправления, когда на ребенка возлагается ответственность взрослых, рассчитать бюджет на день, при этом не забыть о нуждах взрослых, для этого сначала нужно выяснить, что необходимо каждому члену семьи в этот день. Оценивать поступки, не личность, сущность человека и его отдельные поступки не одно и то же. Дать ребенку почувствовать, ощутить, что вы верите в него, несмотря на все его оплошности. Но встает вопрос, как нам, взрослым, вспомнить о отзывчивости, доброте и сочувствии? Сегодня очень часто можно услышать, вот раньше люди были добрее, отчасти это так. Но, по словам психолога Анастасии Колесниковой, чаще всего мы сами отказываемся быть добрыми или попросту не верим в любовь и доброту. Давайте разбираться, почему так происходит. Одна из причин, по которой человек отказывается верить в добро – страдания самого человека. Они все чаще всего употребляют выражение «почему я должен?», «мне бы кто помог?». Такие люди эмоционально истощены, можно сказать, выгорели от жизни. Заметьте, насколько насыщена событиями наша жизнь сегодня. Мы постоянно куда-то бежим и все делаем по-быстрому. Если произошло какое-то событие, которое усугубило напряжение или сбило нас с обычного темпа жизни, оставив негативные последствия, то о доброте и любви к ближнему можно даже не намекать. Однако постараться исправить ситуацию все-таки возможно. Если вы почувствовали себя истощенным эмоционально, если вам плохо и мысли о бескорыстной помощи ближнему вызывают лишь отторжение, попробуйте вспомнить причину такого состояния. Если причиной вашего состояния стал напряженный ритм жизни, начните отдыхать. Не ждите, когда организм заболеет и уложит вас в постель. Отдыхать – это значит заниматься чем-то действительно, чем хочется, а не тем, что было надо. Ведь часто выходные человек использует для того, что не успел сделать в будний день. Не хочется разбирать шкаф, но и не надо. Для этого будет другое время и другой психологический настрой. Не хочется ругаться с ребенком по поводу бардака в его комнате. Просто сегодня закройте двери в его комнату, завтра, не исключено, к нему придет настроение, и он сам все уберет. Если же причина в шлейфе негативного опыта, научитесь отпускать ситуацию. Я всегда говорю самой себе, в том числе, числе. Если ситуацию сегодня нельзя изменить, значит, сегодня для этого нет условий. Не исключено, что завтра появятся новые возможности для решения проблемы. Еще немаловажно верить в то, что в жизни намного больше приятных моментов. Просто научиться их замечать, постоянно вспоминать и надолго задерживать их в памяти. Может, даже ими делиться, так будет лучше. Нельзя обойти стороной то, что происходило в нашей жизни в детстве. Это так называемые детские травмы, которые уходят глубоко в бессознательное и часто напоминают нам о себе, если вы начинаете сталкиваться с похожими ситуациями уже во взрослой жизни. Но нашему бессознательному не понять, что было и что сейчас – это разные вещи. Это касается обид и каких-то страхов на все случаи у бессознательного выстроен алгоритм защит. Вот, например, вас кто-то обидел в детстве. Вы забыли, но будучи взрослым, встречаете человека, похожего на детского обидчика, по характеру, может быть, по внешним признакам. И вот ваше бессознательное дает вам сигнал: «О, это он или она». И вы настораживаетесь, не понимая, что происходит. Вы даете неправильную реакцию на человека. Вот так может работать механизм детских травм. Дальше будет по нарастающей, если не осознать, как это работает. Есть еще одно чувство, которое накрывает нас, заставляет нас переставать верить в добро и быть отзывчивым. Это разочарование. Очень часто человек, отдав все во имя любви и добра, не получает желаемого результата. Эти действия приводят к душевной боли. Но ваш опыт может пригодиться другим людям, и они будут вам благодарны, возможно, всю жизнь. Пускай вы даже об этом не узнаете. Просто поверьте в то, что легче будет и вам, и тому, кого мы решили помочь. Совсем не обязательно делать что-то масштабное. Достаточно начать с малого. Откройте дверь перед входящей женщиной или девушкой в магазин или в общественный транспорт. Помогите пожилому человеку перейти улицу. Просто улыбнитесь от души грустному лицу на вашем пути. Снова поверить в искреннюю доброту и любовь можно. Нужно ежедневно открывать двери своей души понемногу. Со временем вы научитесь принимать, а после почувствуете, как вам захочется делать добро, даже если сразу в ответ вы не получите позитивный отклик. Добрые поступки стали диковинкой. Мы настолько привыкли, что нас хотят обмануть, оболгать, что забыли, как это не воспринимать близко к сердцу. Мы можем качать мышцы тела, делать их сильнее. А кто мешает нам в кавычках накачать мышцу доброты? Прекрасные слова Иосифа Бродского. Любовь – это разлука с одиночеством. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Конинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Сибирского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение спид-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти нас в социальных сетях ВКонтакте и в мессенджере Макс. Оставайтесь с нами, будет интересно.
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Якутские полночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
11: О важном.
10: Владимир Зеленский, инициируя теракты, перешел от вербальных угроз в адрес Белоруссии к практическим шагам. Об этом заявил замглавы МИДа Михаил Галузин, говоря об атаке украинского беспилотника на автобус белорусской детской футбольной команды. «Такие варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», сказал дипломат в интервью RTVI. ВСУ 17 июня атаковали в Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды. Через несколько дней после этого Зеленский выступил с угрозами в адрес официального Минска, заявив, что готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если в течение недели ее оттуда не уберут. В СНТ Славянска на Кубани Краснодарского края из-за пожара на местном НПЗ превышен допустимый уровень содержания сажи в воздухе. Накануне стало известно, что более 20 тысяч квадратных метров территории НПЗ охвачены огнем. Пожар на предприятии полыхает с ночи воскресенья. НПЗ подвергся мощнейшей воздушной атаке со стороны украинских боевиков. Погиб один человек, еще 6 пострадали.
9: О происшествии.
10: При стрельбе в центре матери и ребенка в немецком Штадте погибли 4 женщины и 1 мужчина. По сообщению газеты «Hamburger Morgenpost», детей среди жертв нет. Полиция задержала 2 подозреваемых, включая предполагаемого стрелка. О его мотивах не сообщают.
12: Об образовании.
10: Дипломные и курсовые работы перестали выполнять прежнюю функцию проверки знаний в вузах. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По словам министра, прежний текстовый формат работы с опорой на источники будет меняться. При этом искусственный интеллект, по словам министра, должен стать инструментом повышения качества образования, а не просто способом заменить работу студента. Между тем, один из так называемых крестных отцов искусственного интеллекта заявил, что наблюдал у машин признаки самосознания, присущего человеку. Британско-канадский когнитивный психолог и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон, получивший 2 года назад Нобелевскую премию по физике, сказал, что у большинства людей неверное представление о сознании и чувствах, а также о субъективном восприятии у искусственного интеллекта. По его убеждению, людям стоит перестать считать, что человеческое сознание – это нечто особенное и недоступное машине. С точки зрения ученого, сознание не обязательно появляется в теле из плоти и крови. Сознание можно считать центром управления разума. И о погоде. В эти минуты в российской столице 20 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 24, плюс 25 градусов и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Армия 21 века, которая создается на наших глазах, российские военкоры встретились с министром обороны. В СВР рассказали о сотрудничестве Киева с мексиканскими наркокартелями. И дети-поклонники MMSX7 сводят с ума владельцев квартир с таким же номером. Все подробности этих и других тем в ближайшие 2 часа. Российские военкоры встретились с министром обороны России Андреем Белоусовым. Говорили про армию 21 века, которая создается на наших глазах, на ходу, с колес, во время специальной военной операции. С нами на связи участник этой встречи, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствуем.
15: Добрый день.
14: Ты начал свой материал, который я всем рекомендую посмотреть, почитать на сайте kp.ru, что самый главный вопрос, который и на встрече был главным, это защита от беспилотников. И рассказал, ну, получается, что я с финала начинаю, тем не менее, ты рассказал, что предложил министру антидроновые сетки, плетение которых повторяет паутину южноамериканского паука. Сейчас все резко задумались, как вот они уже существуют, есть ли какие-то испытания? В общем, расскажи об этом, пожалуйста.
15: Да, группа конструкторов из Крыма, севастопольские ребята, придумали эту сетку. Есть аналог в истории. Дело в том, что камуфляж люди подсмотрели у тропических насекомых когда-то. С сетками получается, ну, что то же самое. Она многослойная, эта сетка. Она стягивается, место разрыва стягивает. И самое главное, она обладает неким, значит, обратным кинетическим зарядом. Она дроны отбрасывает, когда дрон в нее попадает. Он не повисает на ней, вот как на обычной сетке, которыми затягивают дороги. Испытания были на полигоне, и поздней осенью 100 квадратных метров сетей я передал ребятам из отряда «Шторм» группировки «Центр». И они потом прислали видео. Если не ошибаюсь, красноармейское направление, какое-то промышленное здание с огромными такими проемами. Они затянули эти проемы этой сеткой из паутины, имитирующей паутину паука Дарвина. И на свой мавик ребята мне сняли, как эта сетка отбрасывает FPV-дроны вражеские, которые в это здание пытаются пробраться. Вот. И, собственно, я как бы... Уже все поняли, наверное, разработчики, народные конструкторы, что появился такой прямой канал доступа, информационный канал доступа к высшему военному руководству страны. Ну вот, собственно, я и воспользовался, я и ребятам помог, и они ко мне обратились. Там среди них друг детства, вот в Крыму сейчас давно живет.
14: А как Белоусов отреагировал?
15: Ну, во-первых, его позабавило само название и отсылка к паукам, да, вот, они возьмут эти сетки на испытания, и я надеюсь, они пойдут в войска. Причем такой момент, если раньше первыми придумали затягивать дороги сетками музыканта во время штурма Бахмута Артемовска, А с тех пор немного воды утекло, но закрытие дорог противодронными сетками стало уже обязанностью подразделений. То есть, ну, это официальная задача инженерных войск российской армии. Угу. Вот. Эти сетки пригодятся, ими можно затягивать входы в какие-то укрытия, можно затягивать какие-то стрелковые ячейки, там, траншеи перекрывать. Ну, в общем, ребята найдут на фронте им применение. Я очень надеюсь, они пойдут в серию.
14: Ты меня прости за какую-то, может, дотошность или непонимание, или наоборот, дотошность основана на непонимании. Я вот сразу фантазирую. Вот отбрасывает, как пружинный матрас, дрон, эта сетка, так он на второй заход уходит, или она его еще как-то повреждает? Ну, то есть куда он девается-то? Мне кажется, его надо уничтожить и не дать ему добраться до цели. А вот здесь какой механизм?
15: Я думаю, он переворачивается вверх брюшком, то есть и все.
14: Вот этого и все я не знала, поэтому я и спрашиваю. Ну,
15: то, что на полигоне я видел, испытывали сетки FPV-дронами, и то, что присылали ребята с красноармейского направления, они, как говорится, больше не вставали после.
14: Вот. Это ответ на мой вопрос. Иду дальше. Министр сказал, что с апреля начала создаваться, цитирую, единая информационная среда для борьбы с беспилотниками. Вот про это хочу спросить. В чем суть этого нововведения? Что это изменит в работе расчетов на передовой? Ну, вообще, вот что это?
15: Нам ее очень давно не хватало, этой системы. Ну, назовем ее так просто, обобщающая система, электронная система управления боем или войсками. Самое обидное и омерзительное, что эту систему наш противник тестировал и применял еще во время АТО. Помните, такое было?
14: Да.
15: Антитеррористическая операция, да, которая закончилась началом СВО. Вот. Называлась эта система «Крапива», по-русски «Крапива». Ее там какие-то энтузиасты, я так понимаю, не без помощи западных товарищей разработали. И вот сколько лет прошло, да, и мы наконец-то пришли к тому, что эта система, похожая система будет у нас, она будет объединять и все рода войск, и в первую очередь эта система нужна для того, чтобы замкнуть в единое целое рубеж противовоздушной обороны. Как вот достаточно жестко сказал Белоусов, что радиолокационные станции, не включенные в эту систему, для него не существует. Ну, со всеми вытекающими, да, последствиями и для расчета РЛС, и для их командующих. Вот, то есть будут применены какие-то меры и взыскания. Вот, и я считаю, что это очень качественный шаг вперед. К сожалению, мы пока только догоняем противника.
14: Слушай, ну вот мгновенно слушатели реагируют именно вот так, как ты сейчас дал характеристику. Но у медали всегда две стороны. Хорошо, что мы начали догонять. Ну вот чисто вот такой практический подход. Ну что ж теперь, посыпать голубей? Понятно, что да, но и работать нужно. Я просто стараюсь какого-то такого оптимизма добавить, здравого, а не просто выстрелы воздуха, чепчики туда же. Еще В ПВО всех группировок внедряется система поддержки решений на основе искусственного интеллекта. Вот здесь тоже очень интересно, что, какие задачи может на сегодняшний день решать тот самый ИИ, который там внедряется. И получается, уровень нашего ИИ отечественного, который вот гражданские компании производят, достаточно для того, чтобы составить конкуренцию штатовскому, о котором говорят все?
15: Я скажу одно. Еще осенью 24-го я был у наших дроноводов, и впервые к ним тогда пошли партиями, это самое главное. Самое главное на фронте – это массовость изделия. Единичные экземпляры там потрясающие, как мы знаем, мы всегда можем изготовить. С серийным производством уже сложнее. Вот к ним пошли дроны «Молния». «Молния-2», кажется, появилась. Это типа крыло, беспилотный летающий аппарат. Вот. И он уже обладал искусственным интеллектом, и интеллект этот применялся при донаводке на цель. То есть, как правило, ну, многие цели прикрыты системой РЭП, и когда до цели остается там метров 200-400, РЭП гасит связь дрона с оператором, а тут как бы в дело включался искусственный интеллект, и молния попадала куда нужно. То есть у нас это применялось очень давно. Я многое не могу сказать, и нам многого не сказали. Но, по словам министра обороны, сейчас вот есть такой термин «библиотека целей», он ее назвал «витрина целей». Угу. Пополняется со всех фронтов. в общую базу для обучения как бы вот машинного зрения вот этих дронов, которые мы используем. И также и для работы ПВО, для опознания дронов вражеских. Потому что у нас, кроме есть и противодроновые устройства, дрон «Ёлка» знаменитый, который, кстати, тоже с искусственным интеллектом.
14: Угу. Достаточно, когда станет вот этих вот чипов, которые электронными мозгами все начинят, что нам нужно, вот эту задачу выполнят?
15: Мне показалось, что достаточно.
14: Ок.
15: Ёлок, да. Меня интересовали, например, ёлки. Да? Я первое, что спросил, когда я их увидел у группы ПВО прифронтовой, мне сказали, что да, по мере расходования нам их выдают, эти ёлки. И потом я так катался по Донбассу, смотрю, раз, один блокпост, там ёлка стоит на готове, второй блокпост придорожный. Ребята трассу прикрывают на Селидово.
14: Угу.
15: Вот. И, то есть никто пока не жаловался на... Их дефицит, жаловались на неэффективность, поскольку ёлка использует кинетическую энергию для поражения дрона. То есть, ну, тут тупо врезается в него, да, не падает вместе. Большие дроны она не всегда берет. А Белоусову на это пожаловались. На что он сказал, что вообще-то ёлка – это для мелких целей устройства, для более крупных. У нас есть другие противодронные устройства. Ну, вот так вот.
14: А, остается у нас 2 минуты. А, вот меня что заинтересовало, что Белоусов говорит, что войска беспилотных систем демонстрируют эффективность в 3 раза выше, чем обычные расчеты дроноводов. А,
15: да.
14: За счет чего это достигается? Массовость, потому что войска и расчеты, тут даже мне понятно, да? Может, там задачи чем-то отличаются этих новых подразделений?
15: Да, там концептуальное отличие и принципиальное. Дроноводство у нас складывалось как? Сначала, значит, сначала покупались стаканы в Икее ростовской по 20 рублей, да, в них засовывалось.
14: Минутка только остается. Ага.
15: Вот. Потом, значит, появились десятки самодеятельных групп БПЛАшников, все летали кто на чем. А проблема была в том, что эти группы не действовали слаженно, и они не могли выполнить главное их предназначение – изолировать конкретный театр боевых действий. Вот как была изолирована Константиновка с весны, и вражеский гарнизон перестал получать пополнение, ротации и так далее. Поэтому мы Константиновку и взяли, это достаточно близко. Это задача для войск, а не для отдельных групп БПЛАшников. И вот войска показались.
14: Дим, спасибо тебе огромное. Друзья, с нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. И еще раз материал-отчет, да, сквозь призму спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина читайте на сайте kp.ru.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
16: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
18: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: Дайте скидки.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Кстати, свои комментарии вы можете оставлять под нашими видеотрансляциями на официальных страницах Радио КП во ВКонтакте и на Рутубе. По сообщениям службы внешней разведки Российской Федерации, Киев наращивает сотрудничество с наркокартелями Мексики. Силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для выхода на европейский рынок. Основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одессы и ее области. Режим Зеленского стремится получить доход от транзита наркотиков в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворить все его запросы. И латиноамериканские наркокартели интересуются доступом к украинскому черному рынку оружия. Вот такие тезисы из сообщения СВР России. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Виктор Николаевич, а как именно украинские силовики, вы извините меня за эти формулировки, так в кавычки ставлю, смогут помочь, да, звучит просто с положительным вектором, наркотрафику из Латинской Америки в Европу? И еще меня интересует, насколько это серьезно для безопасности с военной точки зрения?
5: Угу. Я на первый вопрос отвечу. Есть такой канал, достаточно популярный, как дипломатические грузы или дипломатическая почта.
4: Так.
5: По международным законам это проверять нельзя. Набивайте мешки, на них пишите это письма, дипломатическая почта. Да, мешочек может быть тяжеловатым, но тем не менее там можно парочку килограммов кокаина разместить и из посольства, украинского посольства, потихонечку тянуть этот кокаин до самой Украины. Чтобы наркоманы из этой самой страны, чтобы они в окопах не страдали, им там комфортно будет, им будут просто прямым потоком доставлять. Естественно, зарабатывать Украина будет по пути достаточно очень хорошие деньги.
4: Виктор Карлович, скажу для Роскомнадзора, вы меня уж простите, вклинюсь, наркотики это запрещенные в России вещества, и они приносят вред здоровью. Да, продолжите, пожалуйста, потому что вы знаете, что это необходимость.
5: Да, я понимаю, что это необходимость, вы вот говорите о здоровье, а у Зеленского уже много раз снимали телестудию, нос в белом порошке. Там уже и Макрон замечен пакетиком, который прячет. Так что, извините, может быть, даже по дипломатическими способами и поляки будут участвовать в этом. Чтобы Россия была, Украина, извините, чтобы богатела за счет наркоторговли. Вообще, это очень интересный момент. Украина всячески поглощена боевыми действиями с Россией. Украина всячески затягивает с Южной Америки всяческих там наркодельцов, наркоманов и так далее, которые в общем-то, в больших количествах участвуют на стороне Украины. А теперь уже не оружие, а теперь уже, в общем-то, валом повалили наркотики. Вы знаете, у меня такая смешная мысль возникла. Может быть, за счет этих самых наркотиков Зеленский мечтает обезболить собственную армию, которая тысячами умирает там бесполезно в украинских окопах. Но этот нюанс невероятно интересен. Знаете почему? Нас уже не удивишь поставками с Южной Америки наркотиков. Нас удивишь тем, что это делается в разгар войны. Таким образом, я уже вижу, что наркоманский элемент в этой украинской войне уже, в общем-то, становится достаточно серьезным фактором, о котором можно интересно порассуждать.
4: А, Виктор Николаевич, я, знаете, вот что сомнений-то возникает по поводу чего? Неужели можно вот на этих грязных наркотранзитных делах получить сумму, которая будет соотноситься с помощью Запада, которая, в свою очередь, сокращается, как утверждается?
5: Да нет, такую сумму они никогда не получат. Но по пути из Южной Америки на украинскую землю, на этом украинский, я буду говорить, наркобароны может очень серьезно заработать. Потому что вся эта гадость в Европе стоит очень и очень дорого. И вы знаете, у нас же было тоже на территории России, мы однажды в Московской области разоблачили целый грузовик. Боже мой, вдумайте стоимость, 2,5 миллиарда рублей. Да?
4: Серьезная
5: это
4: цифра,
5: такой,
4: да.
5: Грузовичок, да, спасибо нашей за бдительность ФСБ. Нет, вы знаете, будет такой наркотический эшелон, на котором будут все время эти украинские представители вести эти так называемые наркотические товары, они по пути будут хорошо заработать. Вы знаете, я, если такая успешная этот наркотический бизнес будет идти, то я удивлюсь, а что тут может до Украины не доехать, потому что все по пути. Европа очень активно заглатывает вот эти кокаиновые мешки. И вы посмотрите, какие там... Я не буду тут участвовать в пропаганде наркотиков. Mm-hmm. Я этого не хочу, не хочу. Я просто обтекаемо скажу, что цена этой заразы в Европе сегодня как никогда велика.
4: А почему, кстати, вот этот план назрел, ну, конечно, с геополитической точки зрения, потому что я-то и все мы знаем, что ужесточение борьбы с наркотрафиком в Соединенных Штатах там идет вовсю. И, или тут больше играет роль слабый контроль на границах с Украиной, на таможне украинской?
5: Мировые наркобароны научились с легкостью необычайной обходить эти все посты, атаки, ракеты, вертолеты и так далее. Есть там парочку-тройку путей, которые сейчас пытаются американцы контролировать. Но я хочу обратить внимание, наркотики заползают в украинскую армию. Я не знаю, в каких количествах, но мы же можем скоро говорить об обкуренной украинской армии. Может быть, таким вот образом Зеленский может решить проблему мобилизации. Алло, хлопцы, пошли, у меня там наркотики до крыши. Давайте, приходите, будем воевать, у вас будет все хорошо. Я, конечно, говорю это саркастическим тоном. Но то, что на Украину потянулись караваны с мешками, кокаина, плана там и так далее, это невероятно интересный фактор, на который, в общем-то, надо обращать внимание. Но не нам, конечно, нам тем странам, по которым шуруют эти наркотические эшелоны в направлении Украины.
4: Я стесняюсь спросить, Виктор Николаевич, я честно не знаю, но мне казалось всегда, что человек, который мыслит затуманенным мозгом, ну, который одурманен тем или иным веществом, буду так говорить, интеллигентно стараться, то он не особо способен воевать. Я понимаю, что это как обезболивающее или еще что-то, но получается, что это наивные мои представления?
5: Да нет, Машенька, ты тут отчасти даже и права. Потому что, когда мы опрашиваем военнопленных украинских, многие из них не стесняются, что на штурм многие идут в обкуренном состоянии. А врачи украинские сами признаются, что человек, атакующий в наркотическом состоянии, ну, боль чувствует процентов на 30 слабее, чем той, когда он не обкуренный. Да, и это в какой-то мере уже работает не наркотик, а некое лекарство, которое, в общем-то, становится все более популярным на передке, там, где украинские командиры бросают на штурм своих солдат. А они оказываются наполовину обкуренные.
4: Как вы считаете, верно ли утверждение или предположение, как то, что порты Одесской области, которые станут основной перевалочной базой вот для этого наркотрафика через Польшу, Молдавию, Румынию, все это повлияет на обстановку в Черном море, на безопасность кораблей, судов, еще увеличение пиратства и так далее? Вот мне кажется, тут как бы начнется разброд и шатание очень здоровские, нет?
5: Ну, тут же надо понять, каких судов. Каких судов? Ведь не каждое судно перетаскивает наркотики. Угу. Надо четко знать, на борту какого судна находится наркотик, по которому мы будем бить. Но если наркотики пойдут через Одессу, то, конечно, у нас, пусть ни у кого не будет сомнения, что мы будем долбить и так далее. У нас есть достаточно неплохо построенная разведка, в том числе из граждан Украины, которые работают на Россию, в том числе и в одесских портах. Спасибо вам, ребята, за наводку, ракеты, беспилотников и так далее. Я думаю, что ситуация сама резко не может измениться. Но идет судно под флагом. У него запрашивают, что везешь. Он говорит, я везу зерно. Ну, ну что, ну зерно, зерно, а под зерном тонна кокаина, понимаете, даже надо знать. А вот когда начнется выгрузка, вот здесь бдительное око наших ребят, которые работают на нас, оно должно внимательно это все изучить и сообщить нам, потому что для этого же надо передать команду в Россию, для этого надо навести ракету, для этого надо определить вид поражающего элемента, там, боеприпаса, ракета или беспилотник, время, чтобы не успели выгрузить. Ну что, у нас добавится антинаркотической работы. В общем-то, мы будем заодно на ходе специальной военной операции бороться еще и с наркоманией.
4: Виктор Николаевич, огромное вам спасибо. Друзья, с нами на связи был военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина об актуальности высшего образования.
6: Люди с высшим образованием очень нужны и в социальной сфере, и в экономике, и, главное, в высокотехнологичном отраслях. А сегодня, к удивлению, такими становятся даже те, кто раньше не относились к сфере высоких технологий. Речь идет и о транспорте, и о коммунальном хозяйстве. Сколько управляемых искусственным интеллектом машин и механизмов сегодня, причем разработанные нашими инженерами, апробируются в отраслях жилищно-коммунального хозяйства для уборки улиц от снега, от дождей и всего прочего. И управлять ими, конечно, должны люди, обладающие соответствующими квалификациями. Плюс к этому мы говорим, что поставлены очень серьезные задачи по развитию креативного бизнеса, креативной экономики, предпринимательства, где, конечно, развитие образования и квалификация являются залогом успеха.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
7: Лекалучане стали участниками праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Он прошел в ночь с 27 на 28 июня и начался с концерта на Дворцовой площади. Кульминацией вечера стал проход по Неве корабля «Россия» под «Алыми парусами» в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В мероприятиях приняли участие около 65 тысяч человек из 36 регионов страны. Великие луки представляли 8 выпускников из школ 2, 5, 12, лицея номер 11 и гимназии имени Софьи Ковалевской. В Великих Луках отметили День молодежи. Для всех желающих были организованы увлекательные мастер-классы в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Участники создавали уникальные открытки своими руками, а также попробовали себя в роли пилотов, осваивая управление квадрокоптером. Праздник продолжился под открытым небом в Луки-парке. Там выступили творческие коллективы города. А главной изюминкой вечера стало выступление кавер-группы «Ясно». Все вместе пели, танцевали и получили заряд отличного настроения. На съезде «Единой России» в Москве была представлена пятерка федерального списка партий на выборах в Государственную Думу. Это Сергей Лавров, министр иностранных дел, Сергей Собянин, мэр Москвы, Владислав Головин, герой России, Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка, Евгений Поддубный, герой России.
8: О валютах.
7: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках ясно. Температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Дыня – это огурец. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Продолжаем подводить итоги дня. Для Зеленского Москва с появлением первых дронов стала заветной целью и больше символической, конечно же, чем военной. Противник сначала бил точечно, волнами. Теперь это постоянное давление на тыл России. Задача не пробить, а перегрузить ПВО, логистику, связь, забить транспортные узлы, заставить горожан нервничать. В июне расчеты ПВО отражают по столице массированные налеты почти ежедневно. В сторону Москвы в июне прилетело от 400 до 1000 БПЛА за раз. Прилетало, оговорилось. Вот с такой нагрузкой, как сейчас, не сталкивалась ни одна система ПВО на планете. Даже израильский железный купол перехватывает куда меньше дронов и ракет, чем наши расчеты под Москвой. У нас в студии заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Здравствуйте, добро пожаловать. Я сразу к вопросу, потому что хочется как можно больше. Получается, наше ПВО лучше израильского, нашумевшего, легендарного этого железного купола?
11: Ну, а наше ПВО самое лучшее в мире. Это без малейшего, так сказать, преувеличения. Да. Считается, что противовоздушная оборона предельно эффективна, если у нее вероятность сбития цели превышает 80%.
4: Угу.
11: У нас простой подсчет. Вот вы сказали, там 1000 беспилотников,
4: да,
11: на Россию.
4: От полтысячи
11: до тысячи. На Москву там 600, там, да. 500 беспилотников. До цели доходит 1-2. Простым делением количество уничтоженных на... Наоборот, количество подошедших до количества уничтоженных, мы получаем вероятность прорыва. Соответственно, минус единица – это вероятность, эффективность ПВО, вероятность сбития. То есть получается, что эффективность значит, ПВО 98-99%. Это фантастическое ПВО, такого не существует в мире никогда. Вот война в Иране показала, что мы это видели хорошо на экранах, везде и всюду, что эффективность американской ПВО и ПРО вместе с этим, против иранских ракет, колебалась в пределах от 0,8 где-то до 0,5.
4: Угу.
11: Вот. У нас 0,98-0,99.
4: Ну, то есть почувствуйте
11: разницу.
4: Это
11: просто несопоставимо. Да. Конечно, стопроцентно не бывает.
4: Вот,
11: но, в принципе, можно даже до 100% довести это тоже. Можно у нас сейчас такие возможности. Но тут вопрос упирается еще в одно.
4: А что?
11: Одна из причин того, что американцы свернули войну в заливе, состоит в том, что они исчерпали ракетный боезапас, и их военная промышленность не способна была это компенсировать. У них все основные арсеналы ракетного оружия были исчерпаны за 6 недель. За 6 недель. Вот у нас мы уже отражаем эти удары, если мне так память не изменяет, уже почти полтора года. Да?
4: Да.
11: Вот, и вот такие массированные удары уже идет несколько месяцев.
4: Вот смотрите, удары. У меня какая мысль.
11: Я к чему говорю, что наша-то система экономическая, наша экономика позволяет нам решать эти задачи, отражать такие удары.
4: Учла. Но, кстати, Валентинович, смотрите, какая мысль возникает. Если у нас поменялась у противника тактика, постоянного давления тактика, да, вот я специально в самом начале, прежде чем вас представить, сказала, как было и как сегодня. Атаки идут волнами почти ежедневно. Возникает необходимость у противовоздушной обороны также менять тактику в данных условиях, когда нужно не просто сбивать, а работать на пределе выматывания системы. Вот это в учебниках прописано, либо до этого такого не было, и приходится с колес, как говорится.

0: Вот. Ведет поиск и с обнаружением уничтожает беспилотники, которые подходят к Москве или к любому другому району. Угу. Вот. То есть он такой самолет может перекрыть район где-то 200 там на 200 там на где-то на 100 километров, вот такой участочек перекрыть, вот, сам ведет самостоятельные поиски, ведет уничтожение. Вот вам пример. Помимо такого самолета могут быть использованы все-таки Як-130, он турбореактивный самолет, ему требуется достаточно много топлива, могут использоваться на базе, созданы быть самолеты для борьбы с беспилотниками на базе обычных учебных самолетов, например, Як-52 или Як-18, более старые модели. На крыле ставится пулемет и точно так же выводится в район днем, правда.
1: То есть самолет сбивает беспилотники?
0: Да. Простейшая цель, как в 1941 году сбивали бомбардировщики.
1: Ну, мне это об этом надо объяснять, цель. Вот это вот простейшая это цель или не простейшая, потому что я-то не специалист.
0: Я объясняю, это
1: вот
0: просто я, простейшая цель. Бомбардировщик отбивается, у него есть пулемет, он маневрирует.
1: Тогда почему эту простейшую задачу до сих пор не осуществили?
0: Вот и осуществляют.
1: Осуществляют, все.
0: Осуществляют. Третий момент. Вот мы знаем, имеем беспилотник «Ёлка»,
1: да,
0: который сбивает беспилотник. Другой вражеский. Это беспилотник ПВО. Он очень дешевый. По соотношению стоимости елка и беспилотник они примерно одинаковы. Ведь мы можем сделать беспилотник, у которого будет стоять пулемет, точно такой же, который будет вылетать, расстреливать один беспилотник, расстреливать другой беспилотник и потом садиться. Будет ли это сделано? Будет. Просто для этого нужно решить некоторые технические проблемы.
1: Угу.
0: И это тоже будет. И будут создаваться зоны наблюдения и уничтожения этих беспилотников. Всего-навсего. Но принципиальный вопрос заключается вот в чем. Радикальное решение проблемы является вообще, в принципе, всей этой проблемы, давление на Россию, является разгром ВСУ.
1: Да, с этим даже...
0: Разгром
1: в смысле, это
0: ВСУ,
1: даже не на ум приходит, не военному,
0: да,
1: человеку,
0: разгром,
1: конечно.
0: ВСУ так может быть осуществлен только в рамках стратегической наступательной операции. Никаким другим способом. И для этого нужно соответствующее политическое решение. Может ли наша армия сделать это с избытком возможностей? Никакой мобилизации не надо. Это я говорю как специалист.
1: Угу.
0: Поэтому совершенно четко причины, по которым наш... нет на это политического решения, различные. Можно предполагать. Вот. Достоверно, пока не есть. Президент намекнул, подчеркиваю, намекнул, потому что дипломатические переговоры, они носят скрытый, закрытый характер. Намекнул, что нас попросили отвести от Киева войска страны НАТО. Чем аргументировали страны НАТО, ну, тоже Борис Джонсон, просьбу, в кавычках, требования, в реальности требования отвести войска. Скорее всего, угрозы вмешательства НАТО или ударом по Калининградской области. Вы понимаете, что постоянно идут крики, что они вот атакуют Калининградскую область. Наш президент отчетливо понимает, что атака на Калининградскую область с вероятностью 95% приведет к ядерному столкновению с Европой. К ядерному столкновению. Не сразу, но постепенно. Потому что Европа атакует нас, мы будем бить по Европе, те ответят ядерным оружием, потому что у них ответит нечем больше по-серьезному, мы ответим по ним ядерным оружием.
1: Ясно.
0: Поэтому наш президент вынужден вести вот такую политику. Все.
1: Так, а смотрите, еще одна проблема, с которой так или иначе приходится сталкиваться, что вражеские беспилотники, которые летят и на столичный регион в том числе, теперь используют комбинированную навигацию. То есть их нельзя подавить одним средством РЭП. Меняют высоту, меняют траекторию. Есть ли новые способы противодействия, вот, чтобы адаптироваться к этим новинкам электротехники, скажем так? Или только с сбивание, о чем вы сказали.
0: Значит,
1: выше.
0: Сразу же зафиксирую. Да. Ничего нового, в принципе, в этом нет. Первые модели американских ракет «Томахок», наших ракет «Гранат» с ядерной боеголовкой, точно такие же идущие, сейчас мы называем их «Калибр», это в обычном снаряжении.
1: Угу.
0: В ядерном она была «Гранат». Это еще начало 80-х, середина 80-х годов, когда ни о каком, так сказать, навигационной системе, вот такой тогда, в те годы, 20-40 лет назад, никакой навигационной системы, обеспечивающей полет этих ракет, не было.
1: Угу.
0: Работала система «Терком». То есть ракета шла, радиовысотомером она снимала траекторию полета, высоты по траектории полета, и сопоставляла с тем, что лежит, записано у нее в памяти. Вот.

0: После чего она корректировала полет, и за счет этой точности корректории, траектории, она очень высокой точностью определяла свое местоположение. Вот, собственно, все. Вот эти беспилотники возвращаются вот к этой технологии. Но она чревата одним. Работает радиовысотомер. Раз работает радиовысотомер, то, в принципе, даже если он светит строго вниз, по боковым лепесткам, эта ракета может быть достаточно хорошо, быстро обнаружена высокочувствительными средствами радиотехнической разведки. А, соответственно, на нее может быть наведен самолет, и она может быть уничтожена. Вот, собственно, все. Плюс по этим самым боковым лепесткам могут быть поставлены помехи, ну, опять-таки, на дальность в пределах радиогоризонта. Поэтому, в принципе, вот эти вопросы, они вот таким вот образом
1: Константин Алексеевич, Валентинович, остается очень мало времени. Все-таки хочу спросить, какие элементы западной поддержки самые критичные? Там Starlink, искусственный интеллект боевой. Вот что для нас как кость в горле? Что надо грохнуть в первую очередь? Извините, психанул.
0: В первую очередь объясняю. Массовое производство беспилотников. Массовое производство беспилотников. А поэтому, значит, не Starlink. Starlink мы можем заглушить и сорвать его работу. У нас есть такая станция РЭП, называется «Красуха». Угу. Она себя очень хорошо показала в сирийском конфликте, вот, которая может это все забить. Вот,
1: но, 20 секунд у нас.
0: Угу. Вот, но могу четко сказать, самое главное и радикальное. Все остальное, еще раз подчеркиваю, паллиатив.
1: Спасибо вам огромное.
0: Разгром ВСУ.
1: Принято. Вот прям королевская печать всех, кто здесь находится. Константин Алексеевич, большое вам спасибо. Друзья, у нас в студии был заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информполитике Константин Сивков.
2: Радио «Комсомольская правда». Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Сейчас поговорим про наше все, про детей. У нас дети, что правильно? Дети, некоторые подростки тоже до сих пор поклонники мема 6-7. Если кто понимает, что это такое, я вам руку жму виртуально. Так вот, появилась новость о том, что вот эти поклонники 6-7, в переводе на русский 6-7, сводят с ума владельцев квартир номер 67 по всей России. А наш корреспондент момент разбиралась, что с этим можно сделать, ну, потому что это, знаете, для кого-то шутки, а для кого-то беспокойство. Сейчас она к нам выйдет на связь, но тут очень важно понимать следующее, что такое, в принципе, секс-севен. Давайте я расскажу, я тут подготовила отчет. Мем, да, вот такая шутка, которая распространилась по всей планете, это мем. Секс-севен берет свое начало из трека, который называется «Дуд-дуд». Это рэпер американский, он еще в 25-м году появился, и волна популярности началась весной того же года. Просто в ТикТок завирусился, то есть стал очень популярным видеоролик, где школьник по имени Маверик, его, как, кстати, прозвали 67 Кит, эмоционально выкрикивает эту фразу на баскетбольном матче. Не удивляйтесь, это просто не про нас с вами, а про другое поколение. И характерный жест двумя руками изображает. Дальше. На этом не остановилось. Дополнительный толчок для узнаваемости стали такие, ну, они называются хайлайты в английском языке. Это ролики самые яркие того или иного баскетбольного матча. Сначала с баскетболистами, чей рост составляет 6 футов 7 дюймов, это по-нашему 201 сантиметр. И еще известный баскетболист, который ведет свой очень популярный ТикТок, его зовут Эйлен Кинни, он тоже эту фразу сделал очень популярной. Он часто ее использовал как ответ во время интервью. Ну, мол, не то, не сё, 6-7, ну, вот как-то так. В общем, 6-7, знаете, от мала до велика происходит эта история, и на этом не остановилась эта история. Есть хиты, основанные вот не только вот рэпера американского на этой песне, на этом меме, но и, собственно, есть наш соотечественник по имени Газан, он автор хита 6-7. Давайте послушаем фрагмент, будьте любезны, а потом...

0: Seven?
1: Yeah.
0: Six, seven, six, seven.
2: Ну вот примерно six, так, six, seven, да? Если у вас пошла кровь из ушей, я вас не осуждаю. Да, друзья, с нами на связи заместитель регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Оль, приветствуем. Оля, слышно нас?
3: Здравствуйте.
2: Да. Я изучила твой материал. Героиня по имени Алсу из Саратова рассказывает, что дети звонят ей в домофон по 5-6 раз в день. Кроме нее упоминаются еще другие несчастные владельцы квартир под номером 67. Правда, таких историй масса? Я понимаю, что обо всех не напишешь. Ну, то есть это массовое такое хулиганство по стране?
3: Абсолютно массовое, как выяснилось, для меня удивительно. У меня, правда, квартира 57, повезло немножечко, на 10 практически повезло. Но когда я начала читать в социальных сетях и даже комментарии под вот видео, которое Алсу сняла, там просто очень много людей, которые об этом рассказывают. Ну вот, вот такое хулиганство. Но на самом деле это не какая-то эксклюзивная история, как оказалось. То есть, например, там девушка пожаловалась, что, говорит, ну, посмеялась, вернее, говорит, я вам сдала пост, потому что у нее квартира 228, не будут, ну, это уголовный кодекс, что-то связанное с наркотиками, но, оказывается, раньше у подростков была популярная забава звонить в квартиру 228.
2: Да, слушай, сейчас про 67, чтобы времени хватило. Правда ли, что учителям, я знаю, что да, но я знаю только одну историю, потому что в новостях нашей радиостанции это было, что учителя придумывают наказание за произнесение фразы 6-7, ну, например, там 67 примеров решить, 67 стихотворений, это тоже массовая теперь культура в школах?
3: 67 стран перечислить по географии или 67 терминов. Ну, я думаю, что это действительно учителя просто пытаются вот этот мем, вот этот тренд себе на пользу повернуть. Ну, то есть говорите так, ну, давайте тогда отчитайтесь-ка и сделайте что-то веселое. Ну, для детей, наверное, тоже какая-то польза.
2: А что психологи говорят? Ведь они же тоже какие-то советы дают, ну, потому что это приводит в бешенство, это... Я боюсь давать характеристики, но, на мой взгляд, это нечто тупое. Вот, но мало ли.
3: Не знаю, я бы поспорила. Ну вот когда я росла, когда я была в университете, все говорили «упячка», «Анатолий негодуя», и что там еще «привет, медведь». Вот, сейчас дети говорят «6-7». Ну, как будто
2: да,
3: бы
2: ты убедила,
3: это, наверное...
2: Убедила. Хорошо, как объясняют психологи этот феномен? Почему, вот это что, маркер свой-чужой? Как к этому относиться, осуждать или нет? Вот что, ты же говорила с психологами, я по-другому вопрос построила.
3: Да, конечно. Психолог, собственно говоря, примерно об этом и сказал. Ну, она работает школьным психологом. Я, конечно, ей задала главный вопрос. Что такое этот 6-7? Она говорит, да никто не знает. Даже сами дети не знают, что такое 6-7. Просто поболтать. И это действительно маркер отличия свой-чужой. То есть они видят эти цифры, они, например, часто реагируют, когда видят их на машине, на домах каких-то мимо. То есть для них это такой кайф, что они вот поймали, ого, все, 6-7, я, значит, мы свои, я тут сфотографирую, размещу, и получится, что как будто бы вот мы все вместе, мы какая-то общность. И это как бы очень характерно для вот этого подрастающего поколения. И я как раз спросила у психолога, стоит ли этого бояться, стоит ли этого опасаться, и стоит ли у подростков спрашивать все-таки про их слова. Кроме 6-7 есть еще имба, простите.
2: Да, вот это я знаю. Это значит круто, это значит классно, это из игры компьютерной. Это меня просветил мой генетический след на планете.
3: Спросила я как раз. Стоит ли узнавать? И психолог говорит, что да, обязательно стоит. Потому что это очень важно, потому что это показывает детям, что взрослым на них не все равно, не пофиг, да, как они говорят. И да, нужно рассказывать, нужно узнавать, и, наверное, заодно сказать, что не надо звонить в дверь незнакомым людям, а то можно и...
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, с точки зрения закона, ну вот твоя героиня Алсу пыталась бороться, разговаривала с детьми на улице, расклеивала объявления с их фотографиями в подъезде, видео с ее историей набрало более 2 миллионов просмотров. А как юристы комментируют, что можно делать, а что нельзя? Все-таки это дети.
3: На самом деле, вот практически все, что делают герои в интернете, это неправильно. Распечатывать несовершеннолетних. Да, слышно меня?
2: Да, прекрасно. Все, что делают герои, неправильно. Да. Я думаю, тогда что нам остается?
3: Все, что делают неправильно, да. Потому что распечатывать фотографии несовершеннолетних, это подсудно, собственно говоря, распространение образов. Если на них встретить их, на них накричать, хорошо, если родители попадут адекватные, значит, соответственно, можно и как бы нарваться. Можно, во-первых, можно поменять номер домофона, как оказалось. То есть, например, просто присвоить своему домофону другой номер, не номер квартиры. Ну, если так пошло. А второй, прям серьезный такой, это если все-таки там хулиганят, прямо достают, ночью звонят, матерятся, нужно обратиться к участковому, тогда этих детей найдут по записям домофона, обратятся к их родителям и сначала проведут беседу, затем могут выписать штраф. То есть участковые этим занимаются, и тоже в комментариях попались успешные примеры, когда обращались, и те действительно этим занимаются, потому что это как раз вот самая та история. Можно пойти в школу, которая находится рядом, также обратиться к школьному психологу или к завучу, они тоже обязаны найти этих детей, если они учатся в их школе, и провести разговор с родителями. Как бы так вот действовать можно. А распечатывать и нападать на детей на улице...
2: Не, нападать никто не предлагает, но просто, согласитесь, мой дом, моя крепость, и вот беспокойство это... Ладно, если я подойду к домофону, а если там живет пожилой человек, больной, который, ну, я не знаю, ему плохо сердцем из-за этого станет, вот просто потому что он совершил некие усилия лишние. А я что прочитала, что за мелкое хулиганство с нецензурной бранью ответственность наступает с 16 лет. За подростков от 14 до 16 отвечают родители. А вообще на практике кто-то из владельцев квартиры уже добился какого-то штрафа, наказания вот с этим?
3: Как? В комментариях, да, писала, в комментариях писала девушка из Томска, которая действительно пошла к участковому, и, ну, штрафа пока нет, но там провели серьезную беседу с родителями, и дети больше не приходили.
2: О, вот это хороший способ. Мне кажется, всегда наказание рублем, ну, когда оно уместно, да, я же не говорю о каких-то очень серьезных преступлениях против закона, оно всегда внушает, чтобы люди перестали хулиганить, потому что они просто не понимают, что за них родители будут платить, а потом родители будут с ними иметь очень серьезный разговор. Но давайте еще раз подведем итог. Друзья мои, если вдруг вас коснулись вот эти противоправные действия от подростков, то помните, что вы сами можете попасть под статью, если будете не знать следующих пунктов. Нельзя угрожать детям. Оль, вы меня проверяете, да, это я из вашего же материала. Хватать их за руки. Нельзя хватать чужих детей за руки, да и своих как-то надо нежно. Публиковать их фото или видео без разрешения, иначе вы сами станете фигурантом дела. Вот это очень важно помнить, потому что закон, как говорится, что незнание оного не освобождает, правильно, от ответственности. Спасибо огромное. Сразу говорю, что большой материал с разговорами, с диалогами о тех, кого беспокоит этот вот мем, который сводит с ума жителей квартир номер 67 по всей стране. Читайте на сайте kp.ru. А с нами на связи была заместитель регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Благодарим.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
5: Ракетную опасность объявили на территории Северной Осетии. Это сообщил глава республики Сергей Минайло. Он также сообщил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета. Ранее ракетная опасность была объявлена в Волгоградской, Воронежской и Белгородской областях. В МЧС России посоветовали жителям найти укрытие, взять с собой документы, питьевую воду и лекарства.
0: Об энергетике.
5: В России нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке. Внутренний рынок насыщается нефтепродуктами. Это заявили в российском правительстве. Днем ранее Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка заявил, что в стране у автомобилистов и бизнеса сохраняются топливные проблемы, есть очереди на заправках, а нужные марки бензина не всегда в наличии. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал вопросы демографии приоритетом для российского правительства. Он провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями Совета Палаты. По его словам, это одна из важнейших национальных целей развития. Ранее Владимир Путин заявил, что задачи внутреннего развития России – демография, сохранение традиционных ценностей и повышение уровня жизни – будут решены.
0: О безопасности.
5: Российская сторона выполняет свои обязательства по соглашению о базе в Гюмри и ожидает того же от Армении. С таким заявлением выступил замглавы МИДа Михаил Галузин в интервью RTVI. Мы исходим с того, что есть соглашение, которое действует, оно выполняется, и мы настроены выполнять по нему свои обязательства, сказал он, отвечая на вопрос о том, как может разрешиться ситуация с российской военной базой в Гюмри в случае вступления Армении в Евросоюз. То вторая военная база, единственная российская в Закавказье. В 2010-м в документ были внесены изменения о продлении срока ее пребывания до 49 лет.
0: Об образовании.
5: Более 245 500 абитуриентов уже подали заявление для поступления в российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года. Это сообщили в пресс-службе Миноборнауки. В числе лидеров по числу поданных заявлений РАНХИКС, финансовый университет при правительстве России, РГГУ, МГУ имени Ломоносова и Высшая школа экономики, отметили в министерстве. Наиболее популярных у абитуриентов специальностей это лечебное дело, педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, а также экономика.
0: О валютах.
5: Официальный курс доллара 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек, курс юаня по Центробанку 11 рублей и 46 копеек. Максим Добролюбов, служба информации.
0: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. Здравствуйте. Путин и Лукашенко обсудили безопасность и напряженность в Европе. Ватикан обвиняет Евросоюз в двойных стандартах в отношении войны, и планы на отпуск из-за событий последнего месяца могли поменяться. Все подробности в ближайшее время. Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной встречи на Валдае обсуждали в том числе стратегические вопросы, связанные с безопасностью и эскалацией напряженности со стороны отдельных стран Европы. Об этом журналистам сообщил Дмитрий Песков. Песков. С нами на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Россия. Добрый вечер, Россия и Мария, и приветствую нашу аудиторию.
2: Да, благодарю вас. Итак, Песков заявил, что тема Украины фигурировала в повестке дня неформального общения, я просто вот так цитирую. Однако Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от президента нелегитимного украинского. Вот как объяснить тот факт, что украинская тема обсуждалась, но при этом отсутствовала какая-либо посредническая миссия или передача каких-то сигналов, потому что всем уже известно, вот упало буквально недавно на ленты, что Зеленский заявил, Украина передала предложение ключевым партнерам, а друзья Путина услышали от Киева, что встреча и окончание войны возможны. Как это все совместить в один пазл?
6: Ну, давайте мы сначала восстановим хронологию, давайте, потому что нам многое скажет хронология.
2: Давайте.
6: Итак, 19 июня правитель Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум беспрецедентный в адрес Беларуси. Ультиматум был привязан к работе якобы существующих каких-то ретрансляторов на границе с Украиной, а также, что может быть более важно, претензии были предъявлены к тому, что белорусские НПЗ работают на Россию, на Москву и замещают вот те поставки, которые могли выпасть из-за ударов дронов по российским НПЗ. Вот этот ультиматум. 19 июня Зеленский его выдвинул, и 24 июня он его повторил в более таком усиленном варианте. 25 июня с некими неизвестными представителями Зеленского общался Лукашенко у себя в Минске. 26 и 27 июня он едет на Валдай в госрезиденцию Путина и там общается с президентом России. Причем общаются они с глазу на глаз вдвоем. Угу. Без каких-либо делегаций.
2: Да, без прессы, закрытая встреча была, да?
6: Да, угу. Да, без публичности. Итак, это 26 и 27 июня. А 28 Александр Григорьевич Лукашенко отбывает с визитом в Китай. Вот такая хронология, которая показывает следующее, что да, идут интенсивные переговоры, имеющие целью для Александра Григорьевича Лукашенко ни в коем случае не стать еще одной стороной в этом конфликте и избежать дальнейшей эскалации. Хотя Белоруссия не нейтральна, она подчеркивает, что да, она остается в союзе с Россией, и это союзное государство, еще и оборонный союз, но тем не менее прямо в войне не участвует и не хочет быть втянутой. Очевидно, что с учетом вот этой невероятной совершенно наглости, которая прозвучала из Киева, ультиматум, многократно повторенный, и угрозы продолжают поступать, понятно, что союзникам надо обсудить было. А что если настолько далеко зайдет правитель Украины Зеленский, чтобы нанести все-таки удар по Белоруссии. Причем не даже по каким-то ретрансляторам, больше мифическим, чем реальным, а по вполне реальным двум нефтеперерабатывающим заводам в Мозыре и Новополоцке.
2: А вот если я хочу спросить, они можно считать их уязвимыми или уже, в общем-то, нельзя, потому что, ну, как бы была угроза? И над предотвращением тут же начали работать.
6: Заводы очень уязвимы, потому что находятся достаточно близко от границы. И, в принципе, для ударов именно дронами, угу, да, к сожалению, уязвимы. Быстро создать эффективную оборону двух этих предприятий, которые раньше не готовились к такому повороту событий, достаточно затруднительно. Да, в перспективе, конечно, наверняка там меры будут приняты, но вот сейчас они достаточно уязвимы. Это два крупных завода, примерно по 12 миллионов тонн переработки в год. Они, конечно, по сравнению с Россией не так значимы, потому что Россия мировой чемпион по объему нефтепереработки. Примерно 280 300 миллионов тонн по году Россия перерабатывает, да? Это рекорд. Поэтому по сравнению с этим Белоруссия, ну, где-то не более 8%. Но, тем не менее, очень важна Белоруссия, потому что может оперативно подстраховать, как вот сейчас она подстраховывает московский регион своими поставками.
2: Сергей Борисович, а вообще, с вашей точки зрения, насколько вероятен переход таких угроз в реальные действия, учитывая все-таки фактор российского ядерного оружия в Беларуси и вот на другой чаше весов уязвимости, о которой мы говорили, но это же все-таки предыдущая чаша не пустая штука, это очень серьезный фактор.
6: К сожалению, для Зеленского очень реально, потому что основная ставка Зеленского как раз в этом и состоит. Он долго еще вот в этом своем военном раже не продержится. Ресурсы иссякают у него, хотя ему добрасывают денег постоянно из Европы, и поставки, наоборот, возрастают. Но главный ресурс, человеческий ресурс, очевидным образом иссякает у Зеленского. И еще есть целый ряд уязвимостей у него. Поэтому единственный шанс для него сейчас каким-то образом закрепиться во власти – это расширить конфликт. Вот если конфликт удается расширить, если участвует в нем еще и Белоруссия, то тогда Зеленский говорит, вот пока это был конфликт двух государств, я тут держал фронт. А теперь уже с той стороны два государства. Давайте вводите войска. Вводите войска, чтобы я защищал Европу. Ведь концепция какая транслируется Зеленским? Это не моя война. Я защищаю вас, европейцев. А вы мне за это да, платите, поставляете. Вы мне по гроб жизни все должны. И вот тут он скажет, вводите войска. И тогда это как бы снимает с него ответственность, в том числе и за вселенское воровство, которое сейчас вскрыто.
2: То есть это не просто, не надо к этому относиться как просто попытки использовать Минск как такого неформального посредника. И знаете, что мне тут еще пришло на ум, что, возможно, это с точки зрения пропаганды ход, который призван расколоть союзничество между Россией и Белоруссией. Ну, смотрите, показываем. Россия не хочет мира, а вот Белоруссия якобы может повлиять, да, якобы вот старается. А Россия, понимаете, да, вот разделяя властвуй, вот этот подход, вот все равно перевешивает, на ваш взгляд, реалии, реальности этих угроз, чем просто вот слова пропагандистского толка?
6: Значит, да, попытка расколоть, несомненно. То есть, если удается каким-то образом продавить Минск на уступки, то тогда расчет на то, что возникнут противоречия между Москвой и Минском. Угу. Москва будет говорить, как же так? Союзник сдает назад, союзник оставляет нас в труднейший момент и так далее. То есть вот здесь породить некие противоречия, на которых можно попытаться сыграть. Такой расчет, видимо, был, но судя по тому, что вот два дня продолжались беседы двух президентов на Валдае, судя по тем посланием, которое адресовал дальше президент России Владимир Путин в многочисленных уже выступлениях публичных после этого общения с Лукашенко, видимо, они договорились, они согласовали позиции, потому что никакая кошка не пробежала, никакая тень конфликта между Москвой и Минском не появилась после этого валдайского саммита. Значит, пожалуй, ставка не сработала.
2: Сергей Борисович, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что разговор носил весьма предметный характер. Во второй день переговоров, кстати, друзья, обратите внимание, вот два дня – это тоже важная вещь. Во-первых, Валдай – это такая резиденция, куда редко Владимир Владимирович Путин приглашает гостей. Александр Григорьевич там уже второй раз. И два дня – это правда много. Ну, потому что президенты занятые люди, вы уж извините, что своими словами. Так вот, во второй день приехал Михаил Мишустин. Объяснение этому Песков не дает, но мне бы хотелось здесь спросить ваше мнение. Вот о чем говорит этот факт, что к общению глав государств привлечен глава правительства? Это просто такие хозяйственные обсуждения проекта союзного государства, либо это что-то дозначит?
6: России действительно необходима сейчас поддержка со стороны Белоруссии, в том числе работа вот этих самых двух НПЗ, довольно современных, оперативных, которые находятся всего лишь, напомню, на расстоянии там 700-800 километров от Москвы. Поэтому можно все перебрасывать, что они там производят по железной дороге. Там срок меньше суток переброски. Это очень важный резерв, пока пройдет починка всех поврежденных тут мощностей внутри России. И понятно, что с другой стороны, Белоруссии сейчас понадобятся какие-то свои срочные поставки с учетом возможного напряжения на белорусско-украинской границе. Видимо, для этого понадобился и Мишустин. Будут какие-то встречные поставки со стороны России?
2: Сергей Борисович, я с вами не прощаюсь. Сейчас предлагаю послушать самые свежие новости в нашем эфире, а затем мы вернемся к беседе и к обсуждению политической обстановки уже в мировом масштабе. Друзья, с нами на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
7: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это эксклюзивы. Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Друзья, буквально через 11 минут состоится вопрос дня, так что готовьтесь отвечать на него. Но это я, как всегда, вам анонсирую. У нас с Сергеем Борисовичем Станкевичем еще одна тема на повестке. Да, историк и политолог, независимый аналитик. Сергей Борисович, еще раз здравствуйте. Ватикан.
6: Приветствую.
2: Да, Ватикан обвиняет Евросоюз в двойных стандартах. Кардинал Виктор Мануэль Фернандес на закрытой встрече кардиналов под председательством Папы Льва XIV обвинил Евросоюз в избирательном применении норм международного права. По его словам, Брюссель вводит санкции против одних стран и оказывает военную и финансовую помощь другим, игнорируя даже более тяжелые вторжения с еще более разрушительными последствиями. Это была цитата. Руководствуясь политическими и экономическими интересами, а не какими-то там гуманными. Совещание, упомяну, было посвящено переосмыслению католической доктрины справедливой войны. Господи помилуй, справедливая война, крестовые походы, да, получается. Фернандес заявил, что концепция законной самообороны все еще используется для оправдания военных действий. Многие кардиналы поддержали идею пересмотра этой доктрины. Лев XIV подтвердил, что церковь намерена заново осмыслить ее с учетом современных конфликтов. Вопросов много, начну. Итак, мне интересно, вот как в контексте специальной военной операции, других прокси-конфликтов, Евросоюз поддерживает одну из сторон. Вот как это заявление соотносится с тем, как Евросоюз оценивает, соответственно, специальную военную операцию? И, в общем, вот если наложить кальку этого заседания кардинальского на то, что нас с вами интересует. Прокси-войну тире СВО, да? Вот слушаю вашу точку зрения.
6: Ну, вы упомянули крестовые походы. Я напомню, что все-таки Ватикан извинился за свою роль в организации крестовых походов и за допущенные там ошибки и даже преступления. Историческое такое вот покаяние состоялось со стороны Ватикана. Что касается его нынешних претензий. Претензии адресованы, да, Евросоюзу, но, кстати, отчасти Соединенным Штатам, а там сейчас есть католики, приближенные к власти. Там и Марко Рубио, и Джеймс Вэнс, католики, действующие, практикующие. И да, Ватикан стремится использовать свой потенциал влияния для того, чтобы сделать следующее. Во-первых, его волнуют в том числе и преследования церквей христианских. Угу. Ватикан считает себя покровителем всех христианских церквей, независимо от конфессий каких-то и расхождений такого канонического свойства. И даже вот тот факт, что идет преследование православной церкви на территории Украины канонической, да, это неоднократно по этому поводу высказывалось недовольство. Дальше непонятно, почему позволяется некоторые вещи совершать, ну, скажем, тому же Израилю, применительно к палестинцам, к Ливану. А в Ливане очень большая христианская община, очень крупная находится, и которая сейчас подвергается, да, тяжелейшим там атакам. Вот. И почему это позволяется, а в других случаях вводятся санкции за гораздо меньшие какие-то случаи насилий. Ну и во многих других случаях тоже преступления против христиан, преступления против католиков в частности, да, рассматриваются как нечто позволительное, не влечет за собой это каких-то серьезных выводов политических, в том числе в Европе, в особенности. Европа удивительную терпимость проявляет к любой исламистской деятельности и такому насилию словесному, словесным нападкам и физическому насилию. А вот в отношении других каких-то проявлений конфликтности, да, следуют немедленные санкции. В общем, здесь надо иметь в виду следующее. Ватикан, конечно, не ожидает, что вот он это все произнес, и все покаялись, так сказать, помолились и перестали грешить. Нет, но это позволяет ныне действующему папе Льву XIV показать себя как такой международный моральный авторитет и в какой-то мере восстановить влиятельность Ватикана на международной арене.
2: Сергей Борисович, то есть как пересмотр доктрины может повлиять, я напомню нашим слушателям, доктрина справедливой войны, да? Как этот пересмотр может повлиять на, ну, давайте, моральную? Я услышала, что вы сказали, не все перекрестятся и пойдут с миром друг к другу. Так вот, на моральную оценку современных войн, прокси-конфликтов со стороны католической церкви, а как следствие всех католиков, ну, верных, они просто себя называющих. Как вы считаете?
6: Ну, я еще только добавлю, что имеется в виду, как возможная такая аудитория, наиболее благожелательная, это несколько стран, где католическая религия исторически преобладает. Ну, скажем, Испания, Италия, Франция. Ну, сказать, вот туда, в первую очередь.
2: Ну, вот Мелони, что она будет? Она изменит свою риторику, премьер Италии? Вот, пожалуйста, вслед за
6: вами. Ну, они могут активизировать свои усилия. Здесь что важно? Ватикан отдает себе отчет, что мы вступили в эпоху многих войн, которые будут в разных концах мира происходить. И что если уж войны случаются, люди грешны, вот, и не могут зачастую найти какой-то общий язык без применения вооруженной силы, то, по крайней мере, некие границы должны соблюдаться. Вот, собственно, смысл послания Ватикана. Еще раз говорю, не стоит придавать этому какое-то немедленное геополитическое значение.
2: Понимаете, это почему Сергей Борисович, простите, перебиваю, но почему?
6: Пожалуйста.
2: Вы же помните, когда в последний раз, Господи, дай Бог памяти, сейчас боюсь соврать, выступал Папа Римский, и народу собралось такое количество, что я боялась, серьезно, дело закончится плачевно, потому что это какое-то невообразимое количество. То есть, получается, если он призовет, то вот это количество невообразимое откликнется. Я поэтому серьезно отношусь к этим заявлениям.
6: Вот здесь вы абсолютно правы. То есть не следует ожидать, что правительство и политические элиты немедленно откликнутся. А вот возможность влиять на массы, да, у Ватикана сохраняется. Но в некотором случае он может влиять и на отдельные страны. Вот вы упомянули Джорджу Мелони. Угу. Значит, Мелони, пожалуй, правильно. Значит, смотрите, что она имеет очень серьезные позиции в своей стране. Она сейчас очень авторитетна, в том числе и в католическом мире. И вот Ватикан, да, рассчитывает на нее как на такого своего проводника, и он в чем ее поддержал? Ведь была атака со стороны президента США Дональда Трампа, достаточно грубая, на лидера Италии Джорджу Мелони, за то, что она не дала использовать свои базы, которые отчасти натовские, а есть и чисто американские, но она запретила их использовать. Причем разрешила только, если это какие-то там поставки не военного характера, да, но ни в коем случае нельзя использовать для прямых ударов военных. И вот в этом конфликте, да, Ватикан на стороне Джорджа Мелони, премьера Италии, и подчеркивает, что это возможная и необходимая позиция для христианских лидеров, для католических государств. Mm-hmm. Вот я думаю, что итогом будет следующее. Некий рост такого международного авторитета Ватикана, как минимум в странах с преобладающим католическим населением, увидят опять в Ватикане некого такого заступника против чрезмерного произвола со стороны властей.
2: Да, а вот мне интересно, что изменит ли это позицию Ватикана по отношению к нашим военным действиям, потому что, смотрите, доктрина о законной самообороне, и об этом тоже в заключительном слове Папа Лев XIV заявил, изменит ли это отношение и позицию Ватикана к России и через призму специальной военной операции?
6: Надо опять-таки отдать должное. Ватикан стремится в этом конфликте все-таки выступать посредником и такой умиротворяющей и уговаривающей стороной, хотя его всячески толкали в ту сторону, чтобы он что-то осуждал и в отношении России какие-то там громы и молнии продемонстрировал. Этого не было. Ватикан по-прежнему здесь подчеркивает, что если понадобятся его посреднические усилия, то открыт для такого рода усилий, как площадка и сам Ватикан, и в Риме они готовы необходимые условия создавать и будут чему-то помогать, как только смысл в этом появится. Так что, я думаю, больше ожидать чего-либо от Ватикана не стоит, а вот сохранение такой позиции, немножко дистанцирующейся от военной составляющей и открытой для любого миротворчества, это хорошо.
2: Большое вам спасибо, друзья. С нами на связи был историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, благодарим.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности украинских властей.
12: Система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток. Единственное, что любой другой может будет обладать меньшими актерскими способностями, но при всем при этом делать он будет ровно то же самое, потому что это предполагает по функционалу в принципе украинский проект. Может быть хуже, может быть практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего. Хуже может быть. Хуже с точки зрения общей ситуации и для них, и для нас, потому что и мы, и они — это по большому счету одно и то же единое целое. Чем быстрее мы это все поймем, тем проще нам эту всю ситуацию будет разруливать. Поэтому в этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И эти функции, скамейка запас кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
13: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великолучане стали участниками праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Он прошел в ночь с 27 на 28 июня и начался с концерта на Дворцовой площади. Кульминацией вечера стал проход по Неве корабля «Россия» под «Алыми парусами» в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В мероприятиях приняли участие около 65 тысяч человек из 36 регионов страны. Великие Луки представляли 8 выпускников из школ 2, 5, 12, лицея номер 11 и гимназии имени Софьи Ковалевской. В Великих Луках отметили День молодежи. Для всех желающих были организованы увлекательные мастер-классы в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Участники создавали уникальные открытки своими руками, а также попробовали себя в роли пилотов, осваивая управление квадрокоптером. Праздник продолжился под открытым небом в Луки-парке. Там выступили творческие коллективы города. А главной изюминкой вечера стало выступление кавер-группы «Ясно». Все вместе пели, танцевали и получили заряд отличного настроения. На съезде «Единой России» в Москве была представлена пятерка федерального списка партий на выборах в Государственную Думу. Это Сергей Лавров, министр иностранных дел, Сергей Собянин, мэр Москвы, Владислав Головин, герой России, Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка, Евгений Поддубный, герой России.
0: О валютах.
14: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
0: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках ясно. Температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
16: Вопрос дня.
2: Возвращаемся и добираемся до вопроса дня. Он сегодня простой. Давайте оперативно набирайте 8 800 200 ровно 9702, потому что у нас с вами всего-навсего 11,5 минут. Поменяли вы планы на свой отпуск из-за событий последнего месяца, или все осталось как прежде? Вопрос очень простой, но я подготовила вам, так скажем, информацию, потому что очень много исследований, опросов. Все туроператоры, например, по опросам говорят одно. Спрос на путешествия по стране снижается. Туристы откладывают покупку туров до последнего. Часть отдыхающих возвращается к зарубежным маршрутам. Ну, во-первых, потому что рубль окреп, а во-вторых, нужно учитывать, что как только есть звонок, скажите мне, да, 8 800 200 ровно 9702. Вот просто еще недавно внутренний туризм считался едва ли не главным бенефициаром, потому что геополитические потрясения вот к этому подталкивали, ограничения на зарубежные поездки в том числе. И каждая новость от турбизнеса была, что на курортах рекордные загрузки. Но, похоже, ситуация поменялась. И дело, кстати, здесь не в тех потрясениях, о которых я упомянула, а просто россияне больше не готовы переплачивать за отдых внутри страны. Это тоже нужно иметь в виду. Потому что других альтернатив нет. Нет, как говорится, есть. Туристы не готовы менять Сочи и Крым на Байкал и Карелию. Вот так выражаются эксперты. У нас есть звонок 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Мария. Вы знаете, нет, я скорее даже наоборот. Ну, в принципе, даже если авиасообщение не будет открыто с Крымом, ну, скажем, в сентябре, у меня есть большое желание, ну, поехать на поезде до Керчи. Вот, ну, в такой вот...
2: Но у вас уже даты обозначены жесткие, или еще пока даже билеты не купили? Потому что поезд до Крыма...
18: Билеты не купил.
2: Знаете, в чем такая штука с билетами на поезд до Крыма? Они вот как только есть, их минут через пять сразу нет. Это я вам говорю как человек, сталкивающийся с этим, вот не раз сталкивался с этим. Спасибо вам большое, но я, так сказать, не то чтобы приветствую, но мне кажется, тут с билетами надо как-то помониторить будет вам. Спасибо. Так, 8 800 200 ровно 9702. Изменились ли ваши планы на отпуск этим летом в связи с событиями последнего месяца? Долгопрудный на связи. Дмитрий, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Мария.
2: Слушаю.
19: Нет, да, не изменились. Планирую поездку. Даже вот сейчас ездил на набережные Челны и проверял, как работают АЗС. По Н-12 работают отлично. Всего одна там не работает.
2: Вы на чем ездили в набережной Челны? На авто? Раз проверяли?
19: На авто.
2: И вот вы по дороге из Долгопрудного до набережных Челнов, соответственно, заправлялись как минимум раза два.
19: Да. Нет, не два, пять.
2: Ну, пять. Слушайте, у меня глубина поездок немножко отличается, и у нас за это муж мой несет ответственность, поэтому с меня взятки гладкие. Соответственно, вот это мне интересно, кстати, это очень полезная информация. Вы спокойно заправлялись на этом вашем пути следования?
19: Да, там заправки были, была сложность только когда сливались бензовозы, ну, а так...
2: Ну, там перерывы требуют это, конечно.
19: Да, два часа там перерывы получалось.
2: Мы тоже с этим сталкиваемся, вот. Это нормально.
19: Да, 314 километр заправка «Лукойл» не работает. Это для Вчера, по крайней мере, она не работала.
2: Это какая у нас трасса? Давайте еще раз. 314.
19: 7-12.
2: 7-12, ребят. Вот комсомолка вас не оставляет. Так, и вы куда собираетесь этим летом? Вы съездили в Набережные Челны и снова туда вернетесь?
19: Нет, в Дагестан. На Каспийское море.
2: Молодец. Не пугает? Ничего больше не пугает? Там вот какие-то еще у нас беспилотники, мазут и все вот это вот. Я такие наводки даю.
19: Нет. Я живу из позитива и все складывается так, как нужно.
2: Хорошо, спасибо. Спасибо. И вам счастливого пути, чтобы все

0: По факту нельзя купаться. Ну, потому что ты выходишь из воды, из моря, из черного, и ты черный становишься. И
1: серьезно?
0: Мы вернулись обратно.
1: Ну, то есть вы это видели, да, собственными глазами и сами на себе испытали? Я хочу уточнение.
0: Да, конечно, конечно.
1: Оу.
0: Это было Витязево. Это Анапа. Ну, вы, наверное, знаете, где находится.
1: Ну, так.
0: Вот, и мы... Да, вернулись обратно, и вот сейчас вот предыдущий слушатель сказал Дагестан, вот мы сейчас хотим с женой и детьми поехать в Дагестан. Есть некие опасения, потому что Каспийское море, говорят, тоже загрязнено, но там природа.
1: Mm-hmm. То есть даже несмотря... Ну вот вы в своей голове можете спокойно заменить пляжный отдых на природный там какой-то, я не знаю, трекинг, культурную программу? Вот это вас не лимитирует?
0: Меня нет. Проблема вся в моей семье, потому что дети привыкли... Ну, старше 11, младше 6, угу. Две девочки... к пляжному отдыху. А я, наоборот, привык, то есть я всю жизнь...
1: Так, может, девочкам был... бассейн какой-нибудь организовать для безопасности здоровья, если волноваться начнете? Ну, объясните им, ну, в 11 вот, лет-то. Пора понимать, что не все коту масленица через год.
0: Вот-вот.
1: Спасибо вам большое за то, что поделились. Куда бы ни направились, счастливого пути. Друзья, поменяли ли вы планы на отпуск из-за событий последнего месяца или из-за других? Кстати, тут есть вот кое-что. Я нашла, что более половины опрошенных россиян не планируют вообще брать отпуск летом 26-го. Это что у нас? Кто это провел? Где работа.ру? Вот, только 44,5% собираются. Такие штуки бывают тоже. И еще тревожность. Любопытно вот что. Сейчас, вот здесь, чтобы не обмануть. 90% участников перед поездкой изучают не только отзывы об отелях, но и ситуацию в направлении в целом. И самый высокий уровень тревожности у граждан старше 50 лет. То есть вот если новости неблагоприятные, люди начинают задумываться, а не отменить ли им. Среди молодежи от 18 до 30 таких лишь 14%.
2: Море по колено.
1: 8-800-200-9702. Ростов-на-Дону с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Сразу, как это, хочу высказать претензию, вот, видимо, почему народ не хочет отдыхать там у них. Вот я плачу за квартиру в Ростове двухкомнатную в месяц 5 тысяч.
1: Так.
3: А там за сутки 10 тысяч.
1: Где там-то? Там где?
3: Ну, в любом приморском городке, где море и квартира.
1: Так.
3: Любая квартира. От 10 и выше. Мозги
1: нет, вы что-то загнули, погодите. Я мониторила. Да, да. Я сейчас объясню вам, почему. Потому что у меня есть что противопоставить. Во-первых, ну, в Ростове сейчас квартиры от 3,5 где-то. Там за десятку тоже есть, смотря в каких ЖК. А на Черноморском побережье, в Краснодарском крае, ну, не все они 10. Это не минимальная цена. За 10, простите меня, вряд
3: и
1: ли
3: выше,
1: будут.
3: Да, и выше. Поэтому, ну, какой смысл ехать туда? Падение, и тем более летает птицы.
1: Нет, это я понимаю. Так все-таки что больше сдерживает? Хорошо, давайте в вашем сугубо
3: цена,
1: индивидуальном ключе. Цена больше, чем птички, да?
3: Конечно.
1: Какой вы, однако, лихой. Хорошо. Ну, в Ростове-на-Дону, живя, говорить об этом просто. Потому что у вас там, правильно, уже курорт. Да, вот сидит Екатерина, наш звукорежиссер, тоже кивает. Скажи, Катя, вот в Ростов въезжаешь, и все. Все, больше ничего нету, потому что вот оно рядышком, морюшко. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Воронеж на связи. Илья, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Очень возмущен звонком предыдущим насчет Витязева. Я приехал вчера из Витязева. Отдыхали там 7 дней. Идеальное море, никакого мазута.
1: Да вы же мой золотой. Ну вот смотрите.
4: Поэтому я просто возмущен. Я вообще дозвонился до вас. Очень рад. Я в бешенстве. На обратном пути были сложности с бензином. 16 часов дороги.
1: Как вы их решили? Как вы решили до Воронежа?
4: 5 часов на заправке провели. В очереди стояли, заправлялись. Но самое прикольное, у меня было 40 литров топлива с собой. Я его привез обратно в канитрах. Я его экономил, берег. В Воронеже тоже сложно с бензином. Угу. По трассе было сложно. Но Витязево отдыхали замечательно. 7 дней. Море было прохладное первые два дня, потом вот, стало вот, нормально.
1: Знаете, я не хочу обвинять в лжи того человека, который сказал противоположную вашей точку зрения. Могу лишь предположить, знаете, но тоже не истина в крайней инстанции, что тут течение, направление, ветра. Давайте так.

0: ставим. Вот есть то, что вы сказали. Я верю каждому, серьезно. У меня нет, мне никто пока не соврал, я всем верю. У меня такой принцип. Но я вам очень благодарна, что вы дозвонились.
1: И как я это... был в Анапе на пляже, все да. идеально чисто. Мы были в Витязево, в Анапе, в Джимыты не стали заезжать. Никакого мазута не видно. Люди работают, песок насыпают на пляже, да, серьезно работают, люди стараются. Но масляных пятен я ни одного не видел за 7 дней.
0: Поэтому Илья, пошел... спасибо. Вот так, вот. Так подождите, успокойтесь, давайте я вас успокою.
1: Разозлил меня предыдущий товарищ.
0: Ну все, да не разозлитесь, вы же дозвонились, сказали то, как вы это видели, как вы испытали, какой у вас был замечательный отдых. Я хочу вас поблагодарить. И то, что вы в Воронеж привезли обратно 40 литров бензина... Вообще, как автомобилист. Цены вам нет. Друзья, спасибо всем большое за звонок. У нас впереди с вами дневник Мундиаля. Не пропускаем. А итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
3: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: получайте скидки.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
3: Групповой турнир Кубка мира превратился в чемпионат по договорничкам. Тренера сборной Южной Кореи отменяют на родине. Компьютер опто переобулся и назвал нового фаворита на победу в Кубке мира. В эфире «Джентльмены спорта» на чемпионате мира с обсуждением всего главного, что сейчас происходит на турнире.
4: Да, а в студии Андрей Вдовин и Павел Садков. Как вы понимаете, наши бодрые голоса, они не должны вводить в заблуждение, потому что все время мы смотрим матчи чемпионата мира. Но как раз плей-офф, сегодня была спокойная ночь.
3: Да, наконец-то можно передохнуть. Главное не перепутать ударение, но все-таки, Павел, какое у тебя послевкусие после группового турнира? Потому что у меня осталось не очень хорошее, честно тебе скажу.
4: Ну, скорее, смотри, меня с таким пессимизмом вступал в этот чемпионат мира, что в итоге я втянулся и смирился со всеми этими безумными правилами из большого количества команд. Вот эта история про третьи места, так скажем, мне понравилась, но меня очень смутила вот эта история с третьими местами. Потому что...
3: Это вообще ужас, потому что все, кому надо было сыграть в ничью в последнем туре, чтобы взять эти свои 4 очка из третьего места, выйти дальше в плей-офф, они все сыграли в ничью.
4: Да, и совершенно чудовищный был матч Австрия и Алжир. Напомню ситуацию, что обе команды устраивала ничья, чтобы выйти в плей-офф. И при счете 2-2 спокойненько на 90-й минуте плюс Алжир забивает мяч и выигрывает 3-2. И, собственно, Австрия вылетает. И я в этот момент подумал, что, господи, я снова верю в мировой футбол. Я снова верю в искренность. Но нифига подобного. Австрияки побежали, тут же забили без сопротивления практически гол. И, правда, но у них было не так много для этого времени, но, тем не менее, успели. И сыграли все-таки 3-3. Больше того, Арнаутович даже бегал к главному тренеру сборной Алжира и высказывал претензии, типа, ребят, что вы творите? Вы как, зачем забили?
3: Да,
4: третий.
3: Да. И было видно, когда третий гол забил Алжир, что они вроде как радовались, но вроде как не от чистого сердца.
4: Андрей, было? Объясни мне.
3: Слушай, я работал на этом матче вплоть до 80-й минуты. Это был нормальный футбольчик. Понятно, что он должен был закончить со счетом 2-2. И с 80-й минуты Алжир встал, взял мяч и прямо у центрального круга демонстративно его туда-сюда гонял. Австрийцы даже не вылазили туда, чтобы даже попытки не делали, чтобы как-то прессинговать и так далее. А потом алжирцев что-то, я не знаю, там как-то бац, они и забили там. То ли забыли, то ли, не знаю, Марас решил, что не за всяких идиотов там не буду ногу сбивать, да. То ли у него мастерства не хватило промахнуться мимо ворот.
4: Чем блестяще владеют российские футболисты, да.
3: Вот, и все. А дальше, я так понимаю, уже стало перед пацанами неудобно. Вот, и надо было пропускать 3-3 дела. Но знаешь что, Паша, вот если бы, ну, кто больше всего пострадал от этой ситуации? Иран, который вроде выходил. Да. Если бы на месте Ирана была условная Шотландия, слушай, сейчас бы такой бы вой бы стоял бы, сейчас бы всех бы этих бы ребят бы к ногтю бы, и Алжир, и Австрию, и ФИФА призывали
4: не
3: бы...
4: Не было бы воя, Андрей.
3: Да, Шотландия было бы. Я говорю, там, я не знаю, и по всем BBC бы рассказали бы, какие негодяи играют договорные матчи.
4: Но вообще, на самом деле, конечно, то, с чем ФИФА боролась, и ФИФА по факту к этому снова подвело мировой футбол. То есть людям выгодно, выгодно играть в ничью, и это, ну, типа, нормально, понимаешь? То есть в этом вообще прям норм. Но это ужасно, по-моему.
3: Да, да, но смотри, есть еще и другие последствия у группового турнира. Например, сейчас идут разборки в тех странах, которые не пробились в плей-офф. И больше всего эта ситуация задела Южную Корею. Например, в Южной Корее прям вот идет обструкция своей национальной команды, и главного тренера Хон Мин Бо фактически там уничтожают, отменяют. Несколько заведений объявили, что не будут его пускать к себе. Магазины прям вот об этом прям объявили, на этом строят свой маркетинг. Президент страны говорит, дает указание начать расследование, почему вообще провалились на чемпионате мира. Да, и, в общем-то, но что происходит?
4: Мне это напоминает, Андрей.
3: Ты не... Слушай, ну у нас так не было. У нас, да там, было, слава богу, президент страны в такие вещи не...
4: Почему Ельцин пытался снять Колоскова? Я как сейчас это помню, была история, понимаешь, ну, тоже да, после очередного провала. Да. Было, понимаешь? Но это говорит о, наверное, ну, извините, незрелости футбольного общества. Ну, то есть, конечно, сборная Кореи выступила ниже явно своих возможностей, явно ожидания были больше. Ну, конечно, это провал, ничего уж, греха таить, безусловно, провал. Но так реагировать, ну, слушай, ребят, вы...
3: Человек сразу
4: ребят,
3: же...
4: вы Южная Корея, вы не Мексика, вы там не этот самый... Я помню, что вы в Колумбии или в Эквадоре начали бы гоняться с пистолетами за тренером, но вы-то Южная Корея, вы, у вас другой менталитет, ну, вы должны... поклониться, и далее, да, и сказать спасибо за работу.
3: Я не... Да, причем главный тренер-то нормально, как...
4: Легенда футбола корейского.
3: И нормально подал в отставку. Я не справился, я ухожу. Да. Все нормально. Если бы он там сидел, вцепился в свое
4: место,
3: можно было бы там что-то начинать. А там какой-то у них канал, который ведет трансляцию пресс-конференции, взял и изобрюлил этого главного тренера, прям вообще его изображение, как будто, ну, там что-то неприличное показано.
4: Истинно говорю я вам, что-то страшное придет из Южной Кореи. Мы вырастили монстра, по-моему, а не страну. Люди делают пластические операции, они ходят все одинаково и ругают главного тренера за поражение сборной. Я не знаю такого больше. Ладно. Мне больше всего обидно за Иран, я честно скажу. Я очень переживал за эту команду, потому что она, ну реально, все три матча сыграла ничью, она показала во всех трех матчах бойцовский характер. В принципе, они должны были...
3: При всем этом окружении, что их окружало, да, то, что их там выгоняли буквально после каждого матча.
4: И это было бы выше справедливости, да, они после каждого матча уезжали, да. Это было бы выше справедливости, если ребята вышли бы... из группы. И я, честно говоря, до последнего надеялся, что какое-то чудо произойдет.
3: Ну вот и чудо должно было произойти в том плане, что...
4: Братья алжирцы не подвели.
3: Да, да, да.
4: Ну, может быть. Слушай, ну на самом деле, ладно, что было, то было. В принципе, групповой этап прошел по большому счету без сюрпризов. Две команды, которые отвалились, Южная Корея и Уругвай, да, обидно. Иран показал себе с лучшей стороны, тоже мог выходить вот эти третьи.
3: Все провалились. Турция провалилась. Узбекистан.
4: Кстати, про турк я забыл. Да, про турк я забыл. Вот турки, наверное, дикий провал, конечно.
3: Дикий
4: провал.
3: Для них. Я считаю, что провалился Узбекистан. Почему, да?
4: А, вот это вопрос.
3: Да, да. Потому что 2-11. Ну, ребят, ну там все три матча они проиграли с общей разницей 2-11. Хуже, по-моему, было там пару команд по разнице мячей. Ну, тоже. Ну, это очень, очень странно, с моей точки зрения. Очень странно, с моей точки зрения, команде было брать Фабио Каннаваро, платить ему громадные деньги для такого результата. Слушайте, у вас там свой местный специалист вывел сборную, ну и получил бы свой опыт там.
4: Свои 2-11 получил бы и он, да.
3: Ну, получил бы, но зато бы это какая-то там польза была бы для тренерской школы.
4: И для футбола страны, да. Страны. Конечно, в данном случае взять туристом большого тренера... Слушай, ну мы забываем...
3: Небольшого тренера, тренера с большим именем, футбольным именем.
4: Да, ты прав. Но я сейчас про Фабио Капелло, да, который тоже повез сборную России на чемпионат
3: мира. Он ее и вывел.
4: Ну, да, хорошо, он ее и вывел, но, по большому счету, там он показал себя, ну, мягко говоря, не с лучшей стороны.
3: Ну, ладно, давай посмотрим на турнирную сетку, которая перед нами развлекается. Я тебе могу сказать, что для нас на эту сетку посмотрел компьютер Опта.
4: Ну, слава богу.
3: Взял... переобулся, и теперь...
4: до этого он что хотел? Сначала он...
3: Он говорил, Португалия и Испания будут...
4: В финале?
3: Не в финале, вообще главными фаворитами. А сейчас он говорит, что Франция на первом месте, Аргентина на втором месте среди фаворитов, и замыкает тройку Испания. И вообще, судя по всем вот этим вот, по турнирной сетке, которую предоставил компьютер Опта, не путать первое слово, первую букву в этом слове, сборная Франции должна сыграть сборной Аргентины в финале, то есть повторить финал предыдущего чемпионата мира.
4: Ну вот я смотрю сейчас сетку чемпионата мира, и я понимаю, что, наверное, в ней есть какая-то высшая справедливость, что несмотря на то, что была вот эта круговая история, бог знает, кто куда попадет, в принципе, в каждом пути к полуфиналу есть один фаворит. Сначала сначала Франция, потом Испания, потом, условно, там Бразилия и Аргентина. Вот, по-моему, нормально все так, в общем, даже по-божески.
3: Ну, в принципе, неплохо, да, нормально, потому что...
4: Ну, или там... Англия, да? То есть, да, да, мне кажется, англичане Англия... с бразильцами, да, вы, наверное,
3: даже
4: англичане.
3: Мне кажется, что у Англии больше шансов, чем у Бразилии.
4: Ну, помимо слова, грохнет их Демократическая Республика Конго, и закончится все это.
3: А бразильцев кто-то грохнет? Правильно, Япония.
4: Япония.
3: Потому что Бразилия и Япония играют сегодня в 20:00, и, в общем-то, это... здесь есть интрига. Если японцы не падут ниц перед бразильцами, да, то мне кажется,
4: а что... они могут. Вот эта сборная Японии, конкретно эта, знаешь, чем мне не нравились на предыдущих чемпионатах мира? Им было все равно с кем играть. Они выходили, и вот по-самурайски сделали свое дело. Азиатская их неукротимость, и вот это давало результат. Сейчас, мне кажется, они действительно немножко робеют перед грандами.
3: Да, посмотрим. Совсем чуть-чуть осталось. Германия, Парагвай в 23:30 сегодня, и все почему-то хейтят сборную Германии, в том числе и у них в стране. А мне кажется, ну, нормальная сборная. Лучше, чем была на прошлом чемпионате
4: мира. И на позапрошлом, кстати,
3: и на позапрошлом тоже. Да, это тогда правда. Они там увлекались всякими повязками непонятных цветов капитанскими, внутри грызлись по каждому поводу. А сейчас, ну, это команда нормальная. Да, это не топ типа уровня Франции, но это хороший
4: ты
3: претендент
4: посмотри
3: на полуфинал.
4: Просто на команду, с которой играют эти ребята. Там сплошные гранды. Понимаешь, когда там выходят игроки Баварии, которых всех рвет, и вообще команда действительно мощнейшая, да, да и все другие. Вообще немецкий чемпионат, он недооценен именно из-за доминирования Баварии, да, все остальные команды. Но, в принципе, я уверен, что у сборной Германии потенциал очень большой.
3: Если там Нойер не будет косячить, будет
4: вот,
3: все
4: вот.
3: Очень неплохо.
4: Я тоже хотел сказать, что там вопрос немножко во вратаре, потому что это излишнее доверие к великому, безусловно, вратарю, наверное, может сыграть злую шутку.
3: И в 4 часа ночи у нас Нидерланды-Марокко.
4: Самый, наверное, непредсказуемый матч, на мой взгляд. Я вот,
3: да,
4: вот
3: да,
4: у тебя
3: да,
4: какие предположения?
3: Я тоже... я не понимаю, чем он закончится, но я подозреваю, что все упрется противостояние атаки Нидерландов против обороны Марокко. Оборона у Нидерландов слабенькая. Они пропускают охотно из-за всех положений. И, в общем, Марокко этим может воспользоваться. Вопрос, придавит ли своей атакой оранжевую вот эту вот марокканскую сборную.
4: А я бы еще одну интригу добавил. Смотри, здесь еще есть на этом чемпионате мира противостояние Сенегала и Марокко, команда, которая скандально провели скандальный финал Кубка Африки между собой, и Сенегала отобрали золото, передали Марокко. Правильно я понимаю?
3: Как ты это глубоко копнул?
4: Нет. И вот сейчас, собственно, как бы Джухоль должно доказать, кто из них круче, Марокко или Сенегал, кто дальше пройдет.
3: Хорошо, хорошо, посмотрим, находим дополнительные интриги, хотя их достаточно и так много в плей-офф, и смотрим, продолжаем смотреть чемпионат мира, даже если ради этого приходится не спать ночами.
4: А это программа «Джентльмен спорта» на чемпионате мира, и в студии Андрей Вдовин и Павел Садков. Мы вернемся ровно через день.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на мундиаль. Реклама.
0: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
9: Об ипотеке.
8: Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. Это сообщили в Министерстве финансов страны. Там отметили, что заинтересованные ведомства продолжают работу над совершенствованием программы льготного кредитования. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся. Он отметил, что обсуждений этой темы в правительстве было много, но пока условия остаются прежними. А на площадке Кабинета министров со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываются различные варианты, добавил вице-премьер.
9: Об Армении.
8: Называть ограничения на экспорт армянской продукции в Россию санкциями не стоит. Это заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он отметил, что слово «санкции» в данном случае неверно. Их нет и быть не может, подчеркнул он. По его словам, существующие вопросы он намерен обсудить на ближайшем заседании Евразийского межправсовета. Также он рассчитывает на контакты с Владимиром Путиным в ближайшее время.
9: О конфликтах.
8: Война с Ираном может возобновиться. Этого не исключил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он отметил, что такой сценарий возможен, если президент США Дональд Трамп решит, что переговоры исчерпали себя. Или же, если Тегеран атакует первым. Капитан захваченного ВМС Франции танкера «Деливер» содержался под стражей с 26 по 28 июня. После этого он вернулся на судно. Это сегодня сообщила прокуратура. 25 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании острова Сицилия танкера «Деливер». По его утверждениям, судно якобы относится к так называемому «теневому флоту» России. Якобы проходило у Сицилии с нарушением морского права. По версии морской префектуры Средиземного моря, судно шло под флагом Камеруна из Приморска. Операцию Франция провела вместе с Великобританией. В посольстве России во Франции заявили ТАСС, что задержание судна было незаконным и охарактеризовали его как очередной пример пиратства со стороны западных стран.
9: О погоде.
8: Не менее 40 человек получили тепловой удар в Калининградской области за 3 дня аномальной жары. В региональном гидрометцентре ранее сообщали о температурном рекорде в регионе. До 36 градусов там было. Кстати, в Москве ожидается повышение температуры до плюс 30. Пик жары на этой неделе придет на четверг. Это рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 4 градуса. На погоду повлияет субтропический гребень, который ранее принес экстремальную жару в Европу. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации.
9: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир. К нам присоединяется Александр Коц, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ. Саша, я тебя приветствую.
11: Приветствую.
10: Готовится к выходу твой материал об эффективности системы противовоздушной обороны столичного региона. Вот ключевой тезис: ни одна ПВО в мире с таким не сталкивалась. Расскажи подробнее, пожалуйста.
11: Да, ну тут сейчас меня, конечно, начнут тыкать пальцами. Ты чего, у нас тут очереди за бензином, а ты говоришь про эффективность нашей ПВО.
10: Очереди. Я с утра ехал на работу, очереди есть, они небольшие. Это если в Москве, в Александрове, будем честны, это 2 часа от Москвы, Владимирская область, там увеличены интервалы движения автобусов, например. Очередей к заправкам не видел, но вот что касается автобусов, подтверждаю. Это, ну, чтобы быть объективными. Все, продолжай, пожалуйста.
11: А я нахожусь в Донецке, и здесь еще надо найти заправку с очередью, чтобы на ней был бензин. Но если отъехать, например, в Харциск, можно заправиться без очереди, но по 150 рублей за 95-й бензин. Но возвращаясь к ПВО, да, просто я увидел тут какую-то... Ну, я не знаю, насколько это спланировано, внезапно, случайно, но несколько сразу каналов наших иноагентов неуважаемых написали о том, что вот буквально тезис у всех одинаковый, причем слово в слово, что система ПВО в последние месяцы себя дискредитировала, дискредитировала чуть меньше, чем полностью. И мне как-то очень обидно стало за тех парней, которые, собственно, круглосуточно и еженочно работают по дронам, которые летят вглубь России. Я здесь работал в Донецке с такими, я в Курской области с ними работал, я в Белгородской области с ними работал. Я решил просто по пальцам разложить, что сегодня является целью нашей системы, многоуровневой системы противовоздушной обороны, и как это все работает. Потому что то, что мы видим на подлете к Москве, да, ну и вот эта картинка для противника красивая, горящие там НПЗ где-то на капотне, еще что-то, это ведь последний этап, да, вот у нас в крайний налет, когда пробили все-таки нашу ПВО и долетели несколько дронов до этого НПЗ, было объявлено о том, что на подлете к Москве сбито там что-то было 150, что ли, или 160 дронов. Это не значит, что на Москву было направлено 160 дронов. На самом деле, в те дни на Москву направляли самое большее, больше тысячи дронов. Просто их сбивали в разных регионах, начиная вообще от зоны специальной военной операции, начиная вот из-под Донецка прямо. Вот я работал здесь на позициях мобильной огневой группы, которая по ночам работает по дронам, летящим вглубь России, и довольно успешно работает. Но все, конечно, они сбить не в состоянии, потому что огромное количество летит вот здесь, начиная с полуночи в Донецке. Вот я открываю окно, и просто слышно, как мопеды начинают лететь. Это вот те самые дроны, которые летят вглубь России. Тут же начинается стрельба, что-то сбивается, что-то проскакивает, сбивается на следующих этапах в Ростовской области, в Тульской области, в Орловской. В итоге вот что-то долетает. Тут надо еще понимать, что каждый налет имеет с собой целью и боевую, да, собственно, долететь до своей цели, и разведывательную. Каждый полет потом закладывается в боевой искусственный интеллект, тот самый Палантир, с помощью которого, и, кстати, все кадры, которые наши сограждане беспечные выкладывают потом в соцсети, тоже закладывается в этот Палантир, чтобы он эффективнее готовил следующий удар. Вот. И на подлете к Москве мы уже сбиваем то, что осталось. На самом деле, вот с таким вызовом в мире действительно никто не сталкивался. Даже недавняя вот острая фаза конфликта между Ираном, США и Израилем, там не было такой плотности дронов, которые Иран отправлял в сторону объектов США на Ближнем Востоке. Там значительно меньше было целей. Но мы понимаем, что сами технологии на месте не стоят, и противник подстраивается, пытается нас перехитрить, мы стараемся подстраиваться под него и каким-то образом пытаться уйти вперед. И тактика меняется, потому что раньше били точечно, волнами, теперь это такая постоянная, перманентная кампания. Вот каждый вечер в сторону России запускается от 200 дронов, да, и идет вот эта вот массовость, и они меняют траектории, они меняют маршруты, они приспосабливаются под рельеф, они летят по руслам рек, на которых ты их не засечешь, потому что нет такой РЛС, который вылавливает цели на уровне...
10: Полета над землей или над водой, конечно.
11: Над водой, да. А с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения мы все прекрасно помним, что у нас с ними случилось. У нас их почти нет, да. Вот, соответственно, это совершенно новый вызов, и Москва, на самом деле, к нему готова больше, чем кто-либо, потому что в самой Москве так получилось, да, сосредоточено огромное количество военных промышленных кластеров, и здесь как бы и власти очень активно подключаются к формированию так называемой гражданской ПВО. Но я, например, знаю, об этом вот они не кричат, я просто это знаю, что в Курской области сеть РЛС дальнего обнаружения выстраивается московские власти. В Белгородской области такие подразделения, как «Орлан», снабжались различными техническими средствами московскими властями. Ну, потому что в Москве понимают, что надо давить это все на дальних подступах, и вот они обеспечивали за счет московского бюджета как раз развертывание вот этой гражданской ПВО в приграничье. В московском регионе вот сейчас только-только появились первые кадры работы 30-миллиметровой пушки «Цитадель», автоматическая, да, я эту пушку первый раз увидел года полтора назад, она уже стояла в контуре обороны московского региона. То, что мы сегодня видим, вот эти зубры, по-моему, называются средства ПВО, они на контуре московского региона тоже уже стоят около года. То есть испытываются, да, в конце концов, та самая елка, которая догоняет и кинетическим
10: дрон,
11: ударом.
10: Дрон-перехватчик елка, да.
11: Да, дрон-перехватчик, то тоже была сконструирована в Москве. Вот, поэтому понятно, да, мы там испытываем определенные неудобства в связи с тем, что что-то пробило. Но когда из тысячи долетает несколько дронов, да, к сожалению, болезненно долетают, но несколько дронов, да, это все-таки не говорит о том, что ПВО себя дискредитировало, да, за последние месяцы. Это, наоборот, говорит о каком-то, о какой-то сумасшедшей эффективности этого ПВО, потому что, ну вот так если считать, получается, что сбивается там 98, 97, 99 процентов летящего. Я имею в виду, не под самой Москвой сбивается, а вот на всем вот этом пути. Это, мне кажется, достаточно серьезный результат, и он мог бы быть намного хуже, если бы не начали готовиться раньше. А, ну, по моим ощущениям, все-таки на опережение мы сыграли. Да, мы не успели масштабировать эти средства поражения. Та же «Цитадель», те же «Зубры», те же «Елки», их, конечно, те же «Панцири», которые с меньшим локатором, да, но им много не надо. Он, по-моему, там до 7 километров у него ракеты стоят, но по дронам это самое оно. Но у нас их как бы... Ну, это все масштабируется, да, в разы. Вот когда у нас появится такое количество этих «Цитаделей», «Панцирей» новых и «Зубров» и прочих, значит, средств поражения, тогда и ущерб от этих налетов будет менее чувствительный. Пока, да, мы чувствуем, конечно, и урон логистики есть, да, в «Мидлстрайке», в прифронтовой зоне. Сейчас он намного меньше, чем вот я приехал в Донецк 3 недели назад. Ну, угроза была серьезнее, чем сейчас, хотя по-прежнему эти дроны типа «Хорнета» появляются там на трассе Донецк-Мариуполь, Мариуполь-Мелитополь, но значительно меньше, их больше сбивают. И, конечно, там Москва тоже готовится к будущему, ну, потому что совершенно очевидно, что после топливной инфраструктуры будут бить по газовой инфраструктуре, совершенно очевидно, что осенью начнут бить по теплоэлектроцентралям, чтобы перед зимой устроить нам веселую жизнь. Вот это, ну, там, все же читают военные книжки, да, науку. Совершенно понятно, что будут долетать до нас их ракеты «Фламинго», и у них появится рано или поздно баллистика. Не в промышленных, конечно, масштабах, потому что для промышленных масштабов нужно свое высокотехнологичное производство двигателей, но это основное в ракете, двигатели Украина не производит. Она все остальное, конечно, может делать, двигателей у них нет, им их поставляет Запад. Вот сколько будет двигателей, столько они будут посылать. И к этому тоже московский регион вовсю готовится. Вот. Это же очевидно, да, что мы противостоим не просто там, Украине, да, а всему технологическому потенциалу их кураторов, тот же Starlink, да, который координирует дроны при налетах на наш тыл, и вполне возможно, что и на Москву тоже, потому что технология включения над запретной территорией отдельных терминалов Старлинка, она отработана на Украине, в этом ничего сложного нет. Поэтому мне кажется, что все-таки не видно, например, в новостной ленте объемов наших ударов по Украине. Я понимаю, что человеку в очереди за бензином от этого не легче, но вот когда говорят, почему мы не отвечаем, почему мы такие терпилы, ну мы отвечаем и в разы больше отвечаем. Проблема в том, что когда Украина бьет, она бьет по нашей экономике и по нашей инфраструктуре, потому что она у нас своя собственная, суверенная, а у самой Украины никакой экономики нет. И топливо им все равно дадут, и оружие им все равно дадут, и дроны им все равно дадут. Поэтому как бы нам на фоне прилетов сотен дронов, которые ежедневно к нам летят, ну, надо просто смотреть, где можно еще усилить ПВО, где можно опередить, потому что, ну, появятся у них реактивные дроны, которые будут летать там 500-600 километров в час. Это тоже новый вызов, к этому тоже надо быть своевременно готовым. Ну, и я вот, честно сказать, повторюсь, с чего начал, обидно было за парней, да, которых обвинили в несостоятельности, поэтому я, пользуясь случаем, благодарю всех, кто бережет небо, пока мы спим. Вот,
10: спасибо, Саш, спасибо. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ. Благодарим за выход.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится.
12: а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
13: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
14: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
16: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: А знаете ли вы что? У первого космонавта Юрия Гагарина дома висели картины, написанные Алексеем Леоновым, первым человеком, который совершил выход в открытый космос.
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель, главный редактор медиапроекта «Балканий». Здравствуйте, Олег Владимирович. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие недели уйдет в отставку. Будут объявлены досрочные президентские и парламентские выборы. Срок его полномочий истекает в середине 27 года. По действующей конституции этот президентский срок для Вучича является последним. И цитата: «Это для меня последний раз, когда перед таким числом людей я выступаю как президент. Я верно служил 14 лет своей стране на каждом посту. Это мои последние дни и недели как президента республики». Ранее он говорил, что может подать в отставку с поста главы Сербии и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. По его словам, уже начал упаковывать книги в своей резиденции, поскольку у него их много. Ну вот что это значит, что он в ближайшие недели уйдет в отставку, хотя вроде бы еще не срок?
21: Ну, действительно, у него его нынешняя каденция истекает в апреле 2027 года, но дело в том, что в этом году он объявил о проведении досрочных парламентских выборов, на которых его партия пока еще в силах как будто бы получить относительное большинство голосов в коалиции с партнерами, в первую очередь социалистами. И действительно, Александр Вучич на самом деле никуда из политики уходить не собирается. Конституцию он не отважился переписывать. Но, возможно, действительно, если у него все получится, у его партии, то он продлит свою власть уже в качестве премьер-министра Сербии. Выборы, очевидно, состоятся парламентские, досрочные, в этом году, в октябре месяце. И вот, собственно, поэтому он и говорит о том, что он может... Может быть, он подаст в отставку, и тогда это будут совмещенные выборы. И парламентские, и президентские, что я не исключаю. Вот. И в этой ситуации действительно, если будет большинство голосов у его партии, то он сможет продлить свою работу как премьер-министр Сербии. Но все-таки по закону Сербия – это, с одной стороны, парламентско-президентская республика, но всю полноту власти все-таки там имел всегда президент. Как Вучич будет работать в качестве премьер-министра, это будет очень, в общем, такой интересный момент. Надо будет это понаблюдать за этим, но в любом случае президент будет другим, И очевидно, что сильно полномочия президента не будут урезаны.
10: Я вот задаюсь вопросом. Конечно, его можно считать самым пророссийским президентом, да, но тем не менее этот момент отодвигаем. А как он может вообще остаться в политике, если уже сколько, 2 года там бушуют довольно массовые протесты против, кстати говоря, именно Вучича, если против коррупции они, но они против именно вучической коррупции. Ну, мы же знаем, я вот был в Сербии на Новый год конечно. Как раз. И там, ну, многие критикуют Вучича за то, что кумовство, коррупция, прочее, прочее, прочее.
21: Вы знаете, протесты эти на самом деле очень такие балканские, не институционализированные. До сих пор нет вот столько действительно уже 2,5 года этим протестом, а партии, которая бы могла быть голосом протестующих, до сих пор нет. Есть условный студенческий список, который так называют именно по причине отсутствия какого-либо другого названия. То есть даже вот сейчас на этих выборах, на которых действительно по разным опросам там у правящей партии порядка 45-47%, но у оппозиции тоже около 30%, если не больше. Но вопрос в том, что оппозиция не институционализирована. И эти протесты, они действительно были беспрецедентны по своим масштабам, но до сих пор никто из их организаторов не смог нормально создать блок, силу, партия, движение, которое бы было голосом этих протестов.
10: Я, вы знаете, за что переживаю? Есть там глава парламента, если я правильно понимаю, Анна Брнабич. Ну, она лесбиянка, ЛГБТ в России запрещено и всенародно порицаемо. А главное, ну вот из последних ее заявлений, Сербия больше не считает Россию братской страной. Страна разделяет ценности Евросоюза, осуждает Россию, поддерживает Украину. Торговля с Россией для Сербии уже не так критична, говорила она совсем недавно. И, в принципе, там такие настроения есть. И меня вот пугает, что как раз вот кто-то из таких политиков может стать следующим президентом Сербии.
21: Ну, на самом деле, настроений таких в Сербии, конечно же, нет. Это исключительно настроение в голове Анны Брнабич. Действительно, президент Сербии будет либо... Ну, я думаю, что это будет в любом случае более прозападный человек, чем Вучич. Просто давайте скажем честно. Более пророссийских там просто...
10: Уже нет.
21: Вообще нет. Либо очень мало. Ну, есть там, есть, конечно, еще пара-тройка фамилий. Но, очевидно, президентом им не стать. Вот. И в этой ситуации действительно новый президент Сербии будет хуже для России, чем Вучич.
10: Будет вопрос ли он такой же, как Пашинян, грубо говоря? У нас есть хороший пример для сравнения, да?
21: Ну, посмотрим. Нет, конечно, он не будет таким же, как Пашинян, потому что Пашинян прошел свой путь, и это был его личный путь протеста. Вот. Новый президент, это будет скорее такая, ну, не то чтобы марионетка, да, но в какой-то степени, если у Вучича все получится так, как он затеял, то очевидно, что новый президент Сербии, это будет какой-то такой маленький вариант Вучича. Но более прозападный, менее громкий, менее известный, менее заметный.
10: Вы вот со мной не согласны, а я все-таки настаиваю, что идет постепенная, кстати, вот такая пашиняновская политика в Сербии. И это грозит в перспективе, я все-таки... Ну вот это моя уверенность, да, она основана на определенном общении с сербами и на целых 2 посещениях этой страны. Тем не менее, что в перспективе возможен и, ну, скажем так, отказ от претензий на Косово. И больше скажу вам, Косово в какой-то момент станет абсолютно суверенной страной в рамках Евросоюза, может, даже Евросоюз войдет быстрее, чем та же Сербия. Есть вот у меня просто такое скромное мнение. Я его не с потолка взял, а вот
21: на основании на своих 18 лет изучения Балкан, все-таки, пожалуй, осмелюсь не согласиться.
10: Ну, давайте,
21: что, да. Потому что, может быть, когда-нибудь будет все, что угодно, но вот на обозримой перспективе исторической Косово Сербия не признает никогда и ни за что, и даже самые отъявленные западники белградские не готовы сейчас говорить о том, что Косово, значит, они признают. А Косово – это краеугольный камень всего остального, потому что не признаешь Косово, значит, тебя не принимает Европа. Не признаешь Косово, значит, ты агент Москвы, ну и так далее. Да? То есть это внутренний краеугольный камень сербская инаковость, собственно. Я думаю, что на ближайшие еще лет 30-40 его хватит.
10: Я не сказал, что они признают Косово. Они могут не признавать, конечно, они не признают Косово. Дело не в этом. Будет постепенный такой отказ. Эта тема будет становиться все менее и менее популярной внутри Сербии. Вот и все. А само Косово или сам Косово, я уж не знаю, как они там себя позиционируют, в перспективе вполне возможно, они уже практически полностью суверенное государство. Правда ведь? И их уже Евросоюз признает.
21: По факту это произошло уже очень давно.
10: Вот.
21: И именно по той причине, что Сербия никак не может ничего сделать с этим фактом, с Косово, по этой причине действительно есть пессимизация темы, потому что нечего предложить, собственно.
10: А возможно такое, что Сербии скажут, хорошо, мы вас берем в Евросоюз, но вместе с Косово. То есть и Косово входит в Евросоюз.
21: Нет, я вообще не вижу возможности, чтобы Сербия стала частью ЕС. Максимум Евросоюз может еще только одну страну, маленькую Черногорию, перенять в свой состав в обозримое время, там, через пару-тройку лет. И, в общем, на этом никто больше в ЕС не войдет. Ну, только если Молдова, конечно, не станет частью Румынии.
10: Понятное дело.
21: В остальном нет.
10: Слушайте, а почему, чем, напомните, вы как-то рассказывали, я что-то подзабыл. Да, действительно, Черногория сейчас перестанет выдавать визы. Россия ведет визовый режим, наоборот, ведет визовый режим, я неправильно сказал, ведет визовый режим для россиян. Сейчас без визового режима можно съездить по путевке в Черногорию, недешево, но можно. А чем Черногория, простите, пожалуйста, лучше Сербии? Я что-то вот не улавливаю.
21: Ну, во-первых, Черногория — это всего 600 тысяч населения. Это страна, которая давно по факту находится в зоне евро. Это страна, политические элиты, которые на 100% лояльны и ЕС и НАТО, вот, собственно, и все. Да, Черногория давно уже стала абсолютной такой европейской марионеткой в политическом смысле. Экономикой своей она не обладает. Ну, вот, собственно, и все.
10: А, ну, еще и надо, чтобы было куда ездить небогатым европейцам отдыхать, собственно, без проблем.
21: Ну, да? Там уж, да, выбор большой.
10: Ну, они сейчас в Бодрум ездят, в турецкий, активно. Вот, нужно еще куда-нибудь. Вот Черногория в этом плане, пожалуй, похожа. Может быть, для этого возьмут Евросоюз, чтобы просто проще было. Гоем куда-то ездить. Вот и все. Ну, для бедноты европейской, я имею в виду. Спасибо большое. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель, главный редактор медиапроекта «Балканист», «Вещи Бондаренко», телеграм-канал. Найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии. Сейчас отдохнем немножко, новости, рекламу и анонсы послушаем. После этого вернемся в эфир и продолжим. Впереди крайне интересная тема. Поговорим про участников СВО, как директоров школ. Вот об этом поговорим после перерыва.
20: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
3: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
20: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»?
0: Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Названы кандидаты от «Единой России» на выборах в Государственную Думу от Псковской области. Решение принято на 23-м съезде партии, состоявшемся 28 июня в Москве. Губернатор Михаил Ведерников и депутат Псковской городской думы Антон Мороз вошли в региональную группу кандидатов от партии. По итогам съезда также утверждены кандидаты по одномандатным округам. Псковскую область по округу 150 представит секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Кандидатуры поддержаны в ходе тайного голосования делегатов съезда. Великолукский драматический театр завершил 106-й театральный сезон. Его закрытие в виде театрального капустника получилось таким же ярким и неожиданным, как и сам сезон. Актеры пели, разыгрывали сценки. Зрители делились впечатлениями о прошедших спектаклях. Необычный формат и камерная атмосфера сделали этот вечер незабываемым не только для опытных театралов, но и для всех гостей. «Лукиэнергия» выиграла в Москве у «Спартака» 2 со счетом 0-2. Первый гол забил Михаил Селюков на 42-й минуте. Второй мяч попал в ворота соперников на 76-й минуте благодаря Льву Ушахину. Команда смогла продлить беспроигрышную серию и продолжает бороться за лидерство.
24: О валютах.
23: Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки.
24: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках ясная температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
27: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Приветствуем Леонида Крутакова, политолога, телеграм-канал «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир». Можете найти ее на любом маркетплейсе и приобрести. Рекомендуем. Леонид Викторович, вас приветствую. Здравствуйте. Слушайте, очень интересно. Внезапно, после угроз Зеленского в адрес Лукашенко, а Лукашенко в срочном порядке не анонсировано, едет навстречу Путину в Россию, на Валдае. Они встречаются, причем не просто встретились, посидели, поговорили, разошлись. Встреча эта длилась несколько дней. Потом он, не заезжая в Минск, напрямую летит в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Что это было?
29: Ну, с одной стороны, Лукашенко же играет свою игру при всех раскладах и при всех утверждениях, что мы союзное государство, Вот. Лукашенко, когда пришло время к решительным действиям, сказал, что никогда Минск не будет финансовым филиалом Москвы. Да, и мы сохраним самостоятельную кредитно-денежную политику. А это то, что формирует, собственно говоря, систему принятия решений экономических. Понятно, что страны бывшего СССР и вообще маленькие страны, Белоруссия маленькая страна, вынуждены играть в двойную игру всегда. Меня, кстати, раздражает вот этот термин, что политика двойных стандартов, потому что политика одного стандарта не бывает. Если стандарт один, то нет политики. Не с чем играть. Вот стандарт, вот все действуют по стандарту, по алгоритму. Какая здесь политика? Политика всегда лавирование между разными силами. Вот у Лукашенко, собственно говоря, лавирование между Россией, которая рядом, и Западом, который вынужден считаться. Ну и здесь украинская проблема, да, которая существует как сегодня, как ключевая между Россией и Западом. Да, Китай один из важнейших игроков мировой арены. Сегодня. И, собственно говоря, в этом смысле я, как я уже высказывал мысли, что война на Украине для Китая — это прокси-война с США. То есть он отвлекает силы от американские, он отвлекает их внимание от себя, хотя США действует действительно широко, в общем, но не справляется. Поэтому да, Лукашенко фактически, если брать по тому ряду, который вы сказали, Лукашенко выступает сегодня в этой ситуации как главный коммуникатор между, по украинской проблеме. Вот. Поэтому чего он привез с Путиным, о чем они разговаривали, о дальнейшем. Ну, если говорить вообще про украинскую проблему, про последние все происшествия, включая, там, и у вас прозвучало в эфире строительство беспилотного завода по беспилотникам в Латвии на границе, тоже вызов такой демонстративный для России. Да? Вот. Понятно, что у этой проблемы решение, ну, два, собственно говоря, по большому счету. Либо идти на условия Запада и заключать мирное соглашение, либо побеждать. Других вариантов нет, потому что в ситуации с господством беспилотников и экономическим, в этом смысле, производящим, ну, России очень сложно будет выстоять, если не победить на земле. Потому что ущерб будет нарастать. Вот. Поэтому Лукашенко, который как бы вынужден играть двойную игру, для него, он это и говорил, что крушение России и ее проигрыш означает крушение его режима. В перспективе, ну, как с Януковичем, да, собственно говоря, после этого. У него же как нету системы власти выстроенной, да, она авторитарная, она держится на арбитраже единственном, его личном. Убери его, и все. И Белоруссия посыпалась. Белоруссия превратится в нынешнюю Украину, то есть пищу для западной макросистемы, поглощения и абсорбции внутренней. Поэтому да, Лукашенко в тяжелой ситуации, да, Лукашенко вынужден лавировать, потому что для него и крушение России, и победа России означает ослабление самой Беларуси, ее суверенитета, либо рост ее зависимости от России, что сохраняет Беларусь в нынешнем виде, либо рост ее зависимости от Запада, что уничтожает Лукашенко и его режим. Очень сложная для него ситуация. Очень. Поэтому он всегда так и выступает, всегда многопланово в этой ситуации. С одной стороны, да, Россия, мы с Россией, с другой стороны, надо мир, надо заключать условия мирные соглашения с Украиной, надо договариваться. То есть военного решения у него нет. Для него это наибольший вариант, лучший. И он здесь, я говорю еще раз, как коммуникатор главный. Трудно представить, что он повез в Китай? Понятно, что повез то, о чем он говорил с Путиным, и то, к чему они пришли, каким выводом или каким, скажем там, стратегическим линиям, как будет дальше действовать Россия.

0: да, там освоение арктического шельфа. А вот в Беларуси очень много, да, и Беларусь идет на очень тяжелые для себя условия экономические. Вот в разделе прибыли китайцы очень беспощадные торгаши и политические как бы приоритеты используют для экономической выгоды прямой, простой, простой. Да, понятно, идут политические потери, но экономически они выигрывают. И в этом смысле Беларусь потеряет так же, как Россия для Китая. Вот я говорил про прокси конфликт, да, вот Беларусь тоже прокси конфликт. Если Беларусь исчезнет с карты, как Белоруссия Лукашенко оставит как плацдарм Запада, Китай отодвинут от Европы, Китай потеряет очень важный плацдарм. Для них Белоруссия важна, безусловно.
1: Я предполагаю, просто предположение, что дадут, как и Ирану, системы ПВО. Правда, китайские системы ПВО не очень хорошо себя показали в Иране, но, ну, может, уже основываясь на опыте, внесли какие-то доработки. Но вот мне кажется, что сейчас Беларусь может усилиться именно китайским ПВО, потому что по части ПВО, понятно, нам самим нужны, мы глобально помочь не можем. Но это чисто предположение.
0: Предположение, вы правы в том, что российские ПВО в этом смысле гораздо эффективнее и лучше. Вот. И мне кажется, что все-таки для России очень важно тоже Беларусь, именно единственный как бы рычаг влияния — это безопасность и, собственно говоря, поляна, где играть. Я думаю, что то, что с китайцами будут какие-то соглашения, в том числе и в производственной сфере, безусловно. Но мне кажется, что, скорее всего, все-таки в вопросах безопасности Беларусь больше будет ориентироваться на Россию, и в том числе в области ПВО. И Россия рассматривает в этом смысле Беларусь как свою часть собственного пространства.
1: Так, ну и огромное количество заявлений Владимира Путина на съезде, сами знаете, какой партии. Тут, в общем, там, ну, огромное количество таких общих заявлений, которые мы слышим регулярно, причем не только от Путина, да, но и от остальных участников соревнований, я имею в виду высших чиновников России. Но вот в целом, чисто по настроению, Владимир Путин из ключевого, что сказал, это не только Донбасс, но и Новороссия. Это значит, что дух Анкориджа нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. И вся Новороссия, и вот этот, я так понимаю, задача минимум или максимум, но неважно. Это вот задача, теперь она конкретно виднеется. Насколько она реализуема, по-вашему, в ближайшем будущем?
0: Дай бог, чтобы эта задача так формулировалась, потому что, ну, вот то, что вы сказали, Иван, это же из области, там, скажем, личных интерпретаций, да, сказанного. Вот дай бог, чтобы это так, потому что пока не решена, ну, как минимум, то, что вы сказали, Новороссия, пока Украина не отрезана от Черного моря, она является существенным игроком геополитическим. Если Николаев, Одесса становятся российскими и соединяются с Приднестровьем России, то все, Украина как вот серьезный субъект теряет очень значительную часть своей силы, но при этом остается как антироссия и русофобское государство, что тоже, на мой взгляд, недопустимо. Насколько эта задача разрешима, это, наверное, вопрос к военным. Мне кажется, что да, в сегодняшней войне такие задачи очень сложно решаются и очень большими жертвами, но у России, я повторюсь, только два сценария. Либо идти на условия Америки, а там Зеленский и вся Европа за спиной, и практически сдавать свои интересы в обмен на мир, либо побеждать на земле. Другого варианта у России нет. Какой-то справедливый, там, в кавычках, там, или там, уравновешенный мир и соглашение по Украине невозможно, на мой взгляд. Нельзя соединить, там, не знаю, бульдога с носорогом, что ли, вот, там, в детстве говорили. Поэтому здесь не может быть как бы компромисса, который бы не привел в будущем к новому конфликту. То есть мы таким способом лишь отложим задачу для решения своих детей и внуков, чего не хотелось бы. Хотелось бы ее решить здесь, раз мы влезли в эту историю, насколько она была просчитана, какие были ошибки сделаны вначале. И надо, наверное, сделать из них выводы и все-таки как-то решить эту проблему. Решить так, чтобы это было, ну, хотя бы с какой-то перспективой, там, лет на 50-100, за которые можно утрясти остальные вопросы.
1: Дело в том, что, ну, судя по всему, когда... Вот не уточняется же, да, Новороссия. Донбасс и Новороссия. Какие регионы конкретные имеются в виду, все-таки не уточняется. Ну, наверное, это специальный финт такой, на всякий случай. Я говорю, есть задача минимум, есть задача максимум. И, как мне кажется, речь не идет все-таки о Николаеве и Одессе, во всяком случае, ну, в ближайших перспективах. Об этом продолжим разговор уже после перерыва. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Леонид Крутаков, известный российский политолог.

0: пока подпишитесь на телеграм-канал «Не Крутаков». Ну и про книгу «Нефть и мир» тоже напоминаю. Хорошая большая работа. Друзья, новости, реклама и анонсы пройдут быстро. Никуда не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
2: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Леонид Крутаков, политолог, телеграм-канал «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир». Леонид Викторович, давайте продолжим. И да. Все-таки, по-вашему, когда президент говорит про Новороссию, какие регионы конкретно имеются в виду? Мне показалось, что на самом деле, ну, Донбасс и Запорожье с Херсоном. Вот что имеет в виду президент. А вот не то, чтобы дальше. Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно.
9: Да, вот вы знаете, это самое главное, на мой взгляд, серьезная очень проблема, если не самое главное, это всегда недоговоренность наших больших политических властей.
0: А вы бы были на их месте, так же бы делали, правда ведь?
9: Не знаю, не факт. Это оставление себе пространства, чтобы потом достигнутый результат объявить в любом случае своим целевым показателем и победой. Вот я просто как пример привожу, хочу всегда привожу в последнее время Иран. Иран абсолютно четко озвучил свои цели. И Ливан поставлен, например, если там, взять Новороссию, да, там как интересы России у Ирана и Ливана, они ввели Ливан в переговорную повестку, озвучили это публично, что без этого мира в Персидском заливе и Армузском проливе не будет. Вот, и договоренности с США не будет. И они последовательно преследуют эту позицию. Потому что если политическая власть озвучила цели открыто и назвала по пунктам, мы добиваемся вот этого, вот этого, вот этого, то потом уже назад отыграть невозможно, потому что это будет выглядеть как поражение, если вы сдадите позиции. Вот здесь, мне кажется, наши власти совершают такой серьезный системный, скажем так, вынашивают серьезный системный недостаток, потому что со своим населением, с обществом надо говорить открыто, надо для себя осознать проблематику, четко разложить ее и сказать, что вот так ситуация и вот такие цели. Только в этом положении у России будет какое-то стабильное будущее. И его озвучить, потому что только так можно нацию консолидировать на решение больших задач. А вот эта игра в то, что пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, и возьми его, и будет по нам победа, вот это, на мой взгляд, ошибочная стратегия. Она ведет к расхолаживанию общества, она ведет к потере целеполагания общего. И, соответственно, разрушает гомогенность общественную, цельность его. Потому что политическое государство возникает как политическая нация, как коллективные цели, которых добивается население этой страны и граждане этого государства. Если этого нету, то нет и государства, нет его цельности, нет институциональной устойчивости внутренней. Вот. И тогда начинают вместо политических целей играть чиновничьи расклады.
0: С другой стороны, вы знаете, успех любит тишину. И вы помните, Владимир Путин с подачи некоторых докладчиков несколько раз говорил про Купинск. И, ну, с соответствующим настроением победоносным. Я, в общем, на тот момент его понимаю, конечно. А с другой стороны, что было потом? Купинск был объявлен нашим, а потом, ну, как принято говорить в таких случаях, что-то пошло не так. Такое случается. И сейчас президент говорит, российским войскам осталось около там, 10,5 километров до Сум. Вооруженным силам России хорошим темпом двигаются к Славянску. До него остается 8-9 километров. Российские военные контролируют 96% Константиновки. В Красном Лимане осталось освободить 149 домов. Вот эта точность, она, конечно, подкупает. Это хорошо, что президент в курсе. С другой стороны, посмотрим на цифры повнимательнее. 10,5 километров при текущей войне – это огромное расстояние. Огромное. Это так кажется. Что там, 10 километров – это 2 часа пешком. Все, 2 часа пешком обычному пешеходу. 8-9 километров или 10,5. Но в текущих реалиях вот это расстояние можно преодолевать бесконечное количество времени. Правда ведь? Поэтому, ну вот это как бы напоминает Купинск. Давайте без, ну, без бравурности, что ли, излишней, правда ведь? Но не просто, может, я не прав, надо же что-то говорить, правда ведь? С другой стороны, ну вот говорили про Купинск.
9: Да, ну вот понимаете, ведь чем, когда я говорил про четко обозначенное целеполагание, когда оно существует, тогда существует и ответственность. Если вы поставили цели, если вы назначили ответственность за исполнение, ну, там, не знаю, министр обороны, начальник генштаба или командующий фронтом, не знаю, кто там, полковник, командующий ротой или там взводом, или там батальоном, вот, и когда цели не достигнуты, тут наступает ответственность. И другие чиновники, военные, видят, что если есть поставленные цели, их надо добиваться. А если нет целей, то нет и ответственности. Наступает безответственность. Потому что в любом случае можно доложить, как вы правильно сказали, сколько осталось километров до Сум, сколько квадратных километров контролируем. То есть перевести все в количественные показатели. Вместо того, чтобы решать конкретно и добиваться конкретных целей. Вот. Тогда это все превращается в такое аморфное, постоянно живущее конфликтом информационное пространство, что, по сути, и произошло за последнее время. На мой взгляд, это тоже неверная стратегия. Потому что, еще раз повторюсь, без ответственного поведения не существует, невозможно добиться цели. Мы все будем плавать по течению в инерционном режиме. Поэтому это вопрос выстраивания большой политической системы. И для России пока, вот, к сожалению, да, мы не можем выйти на конкретные показатели и наказание виновных. Потому что война ведь требует немножечко других действий, да, и других личностей. Потому что паркетные генералы, которые поднялись в военное время, они не годятся для войны. Они же про парады, про покраску бордюров, по стрижку газонов. А война – это риск военачальников, которые готовы пойти на этот риск, поставить все на карту для достижения цели. А аппаратный генерал – это другой генерал, другое мышление. Поэтому тут много проблематики, на мой взгляд, выходящих, которые приводят к тому, что вы сказали. А давайте не будем заявлять цели, давайте будем отчитываться о том, потому что это позволяет нам сохранять некую условную стабильность информационную и показать обществу, что все под контролем. Но это ведь если все под контролем, тогда и мобилизация не нужна населению. Я не мобилизацию военную, а именно внутреннюю, политическую, мировоззренческую цель. Если угроза России не существует, то для чего мы воюем-то, если все под контролем? Вот проблема, понимаете, и ведь люди, неважно, формулируют они для себя этот вопрос, внутренний или нет, но они с этим вопросом живут внутри все равно. Вот этот когнитивный разрыв создает внутренний, знаете, как бы ситуацию у человека, непонимание, что происходит. Вот проблема главная. Если вы обществу не объяснили и не мобилизовали его на решение задачи, вы задачу не решите. В аппаратными методами такие вопросы не решаются.
0: Ну и по духу Анкориджа, будь он неладен, есть некоторые пояснения. Тут спор возник уже не на внутреннем уровне. У нас, помните, спорили о том, жив дух Анкориджа или мертв. Потом госсекретарь Рубио как бы окончательно развеял все эти разговоры словами о том, что да на Аляске толком-то еще вообще никаких договоренностей не было. Так сели, поговорили, в общем-то, да и разлетелись. Чего вы в самом деле придираетесь-то? Лавров указал ему на точности, точнее, неточности, то, как дело было, как развивались события, и, в общем, из этого следует, из пояснений, довольно, кстати, грамотных пояснений министра Лаврова, что Рубио, ну, так вот, с позволения сказать, немножечко лукавит, не говоря другое слово, как вы понимаете. И Владимир Путин тоже дал некоторые пояснения. Но никто не указывает ни Рубио на то, что он прямо не указан. Он тоже, Рубер, ты врунишка. Ты как бы немножечко врешь. И Путин дает то же самое пояснение, что действительно в Анкоридже не было никаких договоренностей, но обсуждались возможности завершения конфликта на Украине. Никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. Прямая цитата президента. Москва во время саммита на Аляске согласилась пойти на определенные компромиссы, которые предложили США. Не было никакой Новороссии. Было только освобождение Донбасса. Новороссия появилась сейчас уже. То есть мы как бы отказываемся, я так понимаю, от духа Анкориджа. Но в то же время что говорит Путин? Россия ждет приезда представителей администрации США и готова продолжить переговоры. И, кстати говоря, начали, знаете, вот не могу не отметить, не согласен с тем, что, ну вот опять обманули, хотя некоторые иронизируют, потому что удары по Украине наносились, мы не прекращали этого делать. С другой стороны, вроде как нельзя говорить, что обманули, но и нельзя говорить, что не обманули. Правда ведь? Вот.
9: Ну, конечно. Если как бы Рубио врунишка, то фактически кому он наврал-то? Он наврал нам, и они наврали в Анкоридже нам. Да, это в некотором роде Минск-3. Помним, что сказала Меркель? Минск нужен был для того, чтобы вооружить и мобилизовать Украину на войну с Россией дополнительно, да? Вот, собственно говоря, мы видим, что происходит после духа Анкориджа. Украина обросла беспилотниками, огромным количеством, которые она сейчас использует. Это дух, последствия духа Анкориджа. Я думаю, что здесь есть его роль и участие того, что Россия, видимо, договорившись или проговорив какие-то сценарии решения проблемы, притормозила свои действия, так или иначе. Можно ли это считать, что Россия попалась опять на удочку? Это вопрос, наверное, не ко мне, но то, что, вы понимаете, с обмана началась вообще украинская вся история. Я помню, как Владимир Владимирович говорил по интервью Второму каналу о том, как на Майдане ему звонили из Белого дома, и чтобы он попросил Януковича не применять ОМОН против этих восставших. Кто мог звонить Владимиру Путину из Белого дома? Обама. Но ведь и что будет все гарантия, выборы, все. Но ведь этого не было. Мы сейчас пытаемся представить, что это европейцы виноваты, которые гарантировали. Но был звонок из Белого дома, более высокого уровня гарантии. Обманули? Обманули.
0: А во время Стамбула был звонок от Макрона.
9: Абсолютно.
0: 30 секунд, коротко.
9: Да, вот, поэтому то, что играют с нами все время в двойную игру, это абсолютно, безусловно, на мой взгляд, очевидная вещь, и надо из этого делать выводы, и очень решительные.
0: Я вот, знаете, надеюсь, что вывод уже сделан окончательный. Вот есть надежда, у многих появилась эта надежда после вот этих слов президента. Ладно, посмотрим. Леонид Куртаков, политолог, телеграм-канал «Не Куртаков», автор книги «Нефть и мир». Благодарим. Перерыв у нас, друзья.
8: «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о последствиях закрытия Ормузского пролива для мировой экономики.
11: Кто-то говорит, что это репетиция перед еще более серьезными потрясениями и такими кризисными ситуациями. Мир щелчок испытал, понял, что это бутылочное горлышко. Кто-то теперь начнет использовать вот этот период передышки для того, чтобы элементарно пополнить запасы. Тот же Китай обладает такими запасами, что может до года более-менее существовать автономно. Там, кстати, началось снижаться потихоньку потребление нефти. И вслед за Китаем весь мир может начать потреблять меньше, экономика будет глобальная замедляться, переходить в такую стагнацию. То есть это тоже один из сценариев, который на полном серьезе эксперты рассматривают, даже при условии нормализации ситуации. То есть логистика будет дорожать, страховка будет дорожать, производители и поставщики будут закладывать в цену товара свои риски, и в конечном счете все это будет ложиться на плечи и кошельки потребителей финальных. Так что удорожание цен мы в любом случае по всему миру увидим.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
16: О топливе.
15: Запрет экспорта дизтоплива из России пока не приняли, но продолжают рассматривать, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что правительство использует все меры, необходимые для того, чтобы в полном объеме обеспечивать внутренний рынок. Ранее в правительстве заявили о максимальной загрузке НПЗ в России. Как подчеркнул Александр Новак, задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. И рынок насыщается нефтепродуктами.
16: О конфликтах.
15: Иран в ближайшие дни не планирует проводить с США какие-либо переговоры в Дохе. Это сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац не исключил возобновление войны с Ираном. Он отметил, что такой сценарий возможен, если Дональд Трамп решит, что переговоры себя исчерпали, или если же Тегеран атакует первым.
16: Об образовании.
15: Новые учебники по химии, физике и биологии для старших классов появятся к следующему году. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, Российская академия наук и МФТИ создадут учебники как для базового, так и для углубленного уровня. По его словам, в этом году более чем 22 тысячах школ обновят кабинеты физики, а в следующем – химии и биологии в более чем 20 тысячах школ. Также актуализируют образовательные стандарты. По словам министра, среди учеников растет интерес к олимпиадам по естественным наукам. Число победителей и призеров увеличилось. По итогам международных олимпиад Россия занимает 3-е место в мире.
16: Об инициативах.
15: В Госдуме предложили предупреждать о фонограмме на концерте до оплаты билета. Как отметили депутаты одной из фракций, информация об использовании записи должна размещаться в местах, где потребитель принимает решение о покупке билета. Среди них перечислили страницу продажи билетов, карточку мероприятия на сайте или в приложении билетного оператора, а также на официальной странице организатора.
16: О погоде.
15: В Дубае из-за жары ввели 4-дневную рабочую неделю. Распоряжение заработало сегодня, будет действовать до 10 сентября. Работники государственных учреждений с понедельника по четверг могут работать там по 8 часов, а с пятницы по воскресенье отдыхать. Либо же вторая схема возможна. Сотрудники могут выходить в офисы с понедельника по четверг по 7 часов в день, а в пятницу на 4,5 часа. Кстати, в Москве ожидается повышение температуры до плюс 30. Пик жары на этой неделе придется на четверг. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 4 градуса. На погоду повлияет субтропический гребень, который ранее принес экстремальную жару в Европу. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть первая.
0: Здравствуйте, с вами Иван Панкин.
17: Битва за Арктику становится все более реальной. Страны Арктического Совета будут всеми силами отжимать наши исконные земли. Холодная война на этом направлении легко может стать горячей. Например, Дания пытается отнять у России большую часть Северного полюса. Лидеры этой скандинавской страны последними среди всех арктических государств сформировали свою заявку на определение границ в Арктике. И все время пытаются доказать, что подводный хребет Ломоносова, проходящий как раз под Северным полюсом, является геологическим продолжением отнюдь не Сибири, как считает Россия, а Гренландии. Если докажут, и мировое сообщество примет эти аргументы, это лишит Россию миллионов квадратных километров территории в Арктике. Сейчас же границы в этом регионе определены во многом на глаз. Россия от Северного полюса провела линии к крайним двум точкам своей территории в районе Мурманска и Чукотки. Но остальные арктические страны не до конца признают наши границы. Но чем не повод для войны? Ведь Арктика в мировой торговле – это кратчайший путь из Атлантики в Тихий океан, а в военной сфере – наикратчайший путь для переброски флота из Балтики на Дальний Восток. К тому же горячая стадия в будущем может возникнуть элементарно за ресурсы, ведь на севере содержится очень большое количество неразработанных полезных ископаемых – нефти, урана, газа. Есть оценки, что запасов Арктики при нынешнем спросе на черное золото хватит еще лет на 150. Вообще, международно-правовой статус Арктики действительно так и не определен окончательно. В отличие от сухопутных участков побережья и островов, арктический шельф, простирающийся до Северного полюса, не принадлежит ни одному из государств. На него претендуют Россия, Норвегия, Дания, Канада и США. Арктический совет, который пытается регулировать спорные моменты и сглаживать углы, существует с 1996 года. В него входят 8 государств. Страна-председатель меняется по очереди каждые 2 года. И сейчас время России. На саммитах в том числе обсуждаются инвестиции, программы по изучению и защите окружающей среды, а также климатическая повестка. Специальная военная операция на Украине внесла коррективы в деятельность этого совета. Сейчас его работа заморожена. Вернее, она ведется, но без нас. На внутрироссийских совещаниях Владимир Путин постоянно напоминает об особом внимании к этой части нашей страны.
18: И сказать, чей шельф, чрезвычайно трудно. Потому что он действительно и российский, и датский.
17: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
18: Разбирательства эти очень серьезные, поскольку речь идет о том, чтобы фактически воссоздать с помощью шельфов те арктические сектора, какие лишились арктические все державы после вступления в действие Конвенции ООН по морскому праву. Я напомню, что где-то с середины 30-х годов сложился принцип секторального деления Арктики. И у каждой из стран был свой сектор. У Советского Союза самый большой, поменьше у Канады, потом у Дании через Гренландию, потом у Норвегии, а потом и у Соединенных Штатов. И две страны не смогли создать свои арктические сектора – Швеция и Финляндия. Затем в 1994-м вступила в действие Конвенция ООН по морскому праву, и эти государства потеряли, естественно, свои сектора. Как их вернуть? Только одним способом – доказав, что шельф является продолжением континентальной платформы каждой из этих сторон. Естественно, заявки подали Россия, заявки подали Канада, подали Дании, частично уже Норвежскую удовлетворили. И Соединенные Штаты пока говорят, что они вообще против какого-либо раздела Арктики. То есть против нас здесь сблокируются, видимо, все остальные страны НАТО. Попытка России оторвать Норвегию от общего фронта через Мурманский договор, прямо скажем, ни к чему особенному не привела. Поэтому прогнозировать обострение борьбы можно. Вопрос лишь в том, дойдет ли это до открытого вооруженного противостояния. А вот здесь проблема. Нам очень трудно технически до сих пор повоевать в Арктике. Во-первых, очень тяжелый климат, не приспособленный для действия крупных вооруженных сил. Во-вторых, отсутствие серьезной логистики, и можно ли вообще ее создать на нынешнем уровне научно-технического развития, это большой вопрос. Ну и третий момент, слишком сложный по своему характеру и рельефу театр военных действий с отсутствием какой-либо реальной транспортной инфраструктуры. Да и четвертый момент. Конечно, это проблема картографирования региона. Я напомню, что мы до сих пор в 21 веке досконально не очень знаем, как далеко продолжается так называемая Великая Сибирская полынья к северу от Новосибирских островов. А без четкого картографирования вести военные действия очень и очень затруднительно. Часто путаем две вещи. есть Арктика, а есть приарктические территории. Вот пока военные действия касались приарктической территории. От Северного полярного круга до, по-моему, 80 градуса северной широты. Вот это так называемая приарктическая территория. Были действительно борьба за остров Врангеля в 24 году и попытки немецкого прорыва в Карское море в 42 году. Но это приарктические территории. В глубинной, собственно, Арктике мы еще военных действий никогда не вели. Вы знаете, сказать, чей шельф, чрезвычайно трудно. Потому что он действительно и российский, и датский. Вот хребет Ломоносова чей? Он одним углом выходит в Россию, другим в Гренландию. Откуда его считать? Датчане говорят, из Гренландии тянется в Россию, а мы говорим, из России в Гренландию. То есть консенсуса здесь нет и не может быть по определению. Всегда будут сомнения, что значит шельф принадлежит им. Никогда нельзя однозначно сказать продолжение чего подводный хребет Ломоносова. Или России, или Гренландии. И того, и другого, если называть вещи своими именами. Были попытки договориться. И не раз. 96-й год, когда начал работать Арктический совет. Сколько там было всяких дискуссий. Американцы предлагали сделать, например, антарктический вариант. Вообще отказаться от границ, сделать Арктику общей территорией. С чем, естественно, не согласились другие арктические страны. Были попытки начать переговоры по разграничительным линиям. Но опять все упиралось в вопрос, где, собственно, провести эти границы и кому принадлежит Северный полюс. Вот эти две точки остаются камнем преткновения. Понятно почему. Богатый край. Здесь сосредоточена основа наших стратегических ядерных сил сдерживания, морского, точнее, его компонента. Здесь сосредоточены многочисленные промышленные предприятия. Здесь залежи полезных ископаемых. Поэтому говорить о том, кому что принадлежит и как это все разделить, это на сегодняшний день очень спорно. Учитывая, что основа нашего морского компонента стратегических ядерных сил находится как раз в Северных морях. Если нас завести антарктический прецедент, это загнать наш атомный подводный флот в 12 морских миль от побережья. То есть придет конец нашим морским силам сдерживания. Нам придется попросту отказаться от морского компонента нашей стратегической триады. То же самое, но с другой стороны, характерно для Канады. Тогда Канада лишается всех своих преимуществ северо-западного прохода и отбрасывается, по сути, к своему собственному побережью. В чем здесь выгода для России, Канады или любой другой страны? Это выгодно Соединенным Штатам, потому что у них самый маленький арктический сектор. Американцы действуют по логике. Если у меня сектор маленький, пусть и у всех подряд он будет тоже маленький.
19: Я думаю, что нет, реальная война в условиях Арктики будет воспринята как невозможная, в том числе и нашими конкурентами.
17: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
19: Они понимают, что в условиях Севера вести военные действия нецелесообразно по очень-очень многим позициям. Начиная хотя бы с того, что подобные нарушения экологического баланса приведут к изменениям серьезным в климате в самих странах, например, в той же самой Великобритании. А вот использовать Арктику воинственной риторики и против России, опять же, для того, чтобы, например, выделили средства для строительства ледоколов, это будет происходить. То есть противостояние в Арктике, не думаю, что оно будет касаться конкретного военного аспекта, реализуемого на практике, да, то есть когда мы уже говорим о столкновении военном. Но это не означает, что не будет именно использования Арктики вот в этой воинственной риторике. И, с другой стороны, Арктика чаще будет восприниматься именно как зона, которая тоже должна быть огорожена. Россию стремятся огородить или, так скажем, отгородить. Такое огораживание России происходит со стороны так называемого западного мира. Поэтому Арктика, которая является очень важным звеном для выхода в другие территории, да, другие регионы через полюс, да, это тоже тот момент, который будет рассматриваться. И здесь нас тоже будут ограничивать, огораживать и отгораживать.
20: Хочу еще раз повторить, перефразировать великого Ломоносова, когда он говорил, что богатство России будет прирастать Сибирью, теперь богатство России должно прирастать Арктикой, там основные наши запасы минерального сырья. Но вот освоение вот этих запасов минерального сырья должно идти параллельно с заботой о природе, о соблюдении всех требований, которые предъявляются к хозяйственной деятельности в этом очень чувствительном регионе. Это первое. Второе – обеспечением безопасности и экологической безопасности, и военной безопасности в этом регионе.
19: Никакой одной стране не под силу выполнять такие вот глобальные проекты.
17: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
19: В этом контексте это для нас тоже серьезные риски. Нам для реализации очень многих проектов, в том числе экологических, мы же следим и за течениями, и за как раз мерзлотой, и за ледовым покровом. Было сотрудничество именно в спутниковом наблюдении за движением и таянием льдов, которое носило международный характер, потому что никакой одной стране не под силу выполнять такие вот глобальные проекты. И получается, выбрасывание хотя бы одной страны из таких вот важных проектов означает сужение данных научных для того, чтобы мы могли сделать выводы о том, какие происходят процессы в Арктике. Безусловно, у нас есть научные школы, у нас есть возможности, инструментарий продолжать самостоятельно эти проекты. Но, тем не менее, мы будем ограничены в возможностях, да, в результатах, получать эти результаты и так далее, что будет, конечно, все-таки тоже влиять на наши исследования в Арктике. Соответственно, мы можем неправильно просчитать какие-то процессы. Ну, кстати говоря, и без нас тоже, без нашего участия, фактически ни один проект не будет реализован.
2: Продолжение через несколько минут. Реклама. Комсомольская
21: правда. Читайте завтра. Крым вернулась топливо и ажиотаж вокруг отелей. Репортаж с черноморского курорта. Комсомолка узнала, как продают имущество известных коррупционеров и кто его покупает. На Москву идет жара до плюс 31. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о соотношении мужчин и женщин в политике.
22: От патриархата уходим, к матриархату не приходим. Возможны и какие-то другие формы власти, где она не определяется полом. Действительно, долгое время было так, что правили мужчины. Правили ли женщины – это большой вопрос, кстати. Сейчас подвергается большому сомнению учеными и историками гипотеза о существовании матриархата. Не факт, что вообще такое было. Или если и было, то вполне возможно в таком очень небольшом числе народов. Поэтому мы должны, конечно, предположить возможность существования и третьей формы власти, где она не является исходно ни мужской, ни женской, а сочетает те и иные черты, и, в общем, во власти более-менее равномерно представлены и мужчины, и женщины. То есть главный признак не пол, а какие-то другие признаки. Ну, например, заслуги, интеллект, эмпатичность. Ну, в общем, тут подставьте то, что вам самому нравится. Кстати, можно выдвинуть еще следующую гипотезу, что в зависимости от главных критериев, которые общество предъявляет перед теми, кто идет во власть, будет меняться и половое распределение. В общем, перемены идут, но пока нельзя сказать с точностью, что они ведут в направлении матриархата. Вполне возможно, они ведут в направлении какой-то смешанной формы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть вторая.
20: Я вот был на земле Франциосе, вот там несколько лет назад экскурсоводы, когда водили группы иностранные экскурсоводы, говорили, вот это острова, которые совсем недавно принадлежали России. Они как-то подзабыли, что это вообще российские острова, но теперь мы им напомнили, все там в порядке. Вот про это тоже забывать нельзя.
23: Арктика началась у меня с марта 1965 года, когда после окончания училища в Риге с красным дипломом я выбрал для себя то место, где бы хотел работать.
17: Юрий Чижков, капитан дальнего плавания, советник Всероссийского общества изобретателей по водному транспорту.
23: Специальность была радиооборудование самолетов и аэропортов, поэтому я прилетел в порт Певек, аэропорта Папельхина, и с того времени до 2000-х годов моя жизнь была связана с Арктикой. 5 лет, с 1965 по 1970, я работал в Магаданском управлении гражданской авиации, раньше так она называлась, и под нашим контролем были все аэропорты Чукотки, Магаданской области, и нам необходимо было держать радиооборудование самолетов и аэропортов.
2: Реклама.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
5: и хорошего настроения.
4: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
5: Ура! Идем в атмосферу!
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
24: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
26: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
23: Жители иногда в те времена могли втихую пройти через этот пролив, который замерзал. Берингов пролив насмерть. И были какие-то легенды, что они там как-то и встречались, и женились, или еще что. Судоходства никакого не было. А остались еще те старые связи, когда наши были русские поселения на Аляске. И, естественно, вот это осталось и передавалось из поколения в поколение, что там есть наши. И действительно, там русские были поселения, но они уже были русские, но они были под юрисдикцией Соединенных Штатов на Аляске. Военные базы были и на Чукотке, туда, где мы летали, там прямо на отмели стояли наши ракеты «Земля-воздух». Они были в полном боевом состоянии. Там был международный аэропорт и, естественно, была налажена радиосвязь вдоль берега Арктики. И воинские части были, и мы к ним тоже возили разные грузы, но это обычные военные части, которые занимались охраной наших границ.
27: Вообще земля Франца Иосифа, этот остров, он для моей семьи не просто географическая точка на карте. Мой папа, в числе прочих, строил вот ту самую военную базу «Арктический трилистник».
28: Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
27: Вернулся и рассказывал про эту землю, что там снега, белые медведи, как они все это строили, что там будет. И, конечно, когда меня пригласили в пресс-тур вместе с Министерством обороны на этот самый арктический трилистник, тут же полетела. Но тут же это мягко сказано, потому что по плану мы должны были переночевать одну ночь в Мурманске, рано утром вылететь на землю Франца Иосифа и вечером уже быть в Москве. Но эта земля, вообще Арктика и та зона, это настолько непредсказуемая природа, что наш самолет военный не мог вылететь в течение недели из Мурманска. Новая земля не давала погоды, и мы вот каждый день рано утром вставали, ждали вылета, не дожидались, возвращались в гостиницу, и вот так вот 5 дней провели в ожидании, но все-таки потом облака разошлись, и нам дали буквально 3 часа. Мы срочно бросились в самолет. Когда мы полетели на землю Франца Иосифа, был май месяц, и был очень жаркий май, это 2019 год, в Москве просто тропики практически были. А в Мурманске, конечно, совсем другая погода, где мы зависли. И вот, когда наконец-то нам дали вылет, мы все погрузились в самолет. От Мурманска лететь около 3 часов. Группа была большая, состояла не только из российских журналистов, но и из иностранных. Там были и американцы, и китайцы, и итальянцы, и французы. И, в общем, борьба за место около иллюминатора была вообще жесткая, потому что китайцы оккупировали все и снимали каждую секунду вообще полета и подлета к земле Франца Иосифа. Но на самом деле пейзажи там монотонные, я бы сказала, снега лежат, хотя нам повезло с погодой, было всего минус 15, конец мая, и военные метель нас встретили, вот так. Военные, которые там живут, сказали, что «О, это у нас на самом деле тепло, уже весна началась, но это вот минус 15, идет снег, все белым-бело, взлетно-посадочная полоса покрыта толстым слоем льда, и, как я понимаю, что это вообще нормальная обстановка, когда военные самолеты туда садятся вот как на каток». Сразу, как мы вышли из самолета, нас посадили в специальные автобусы, чтобы вы понимали, там, конечно, суровейшие условия труда, и поэтому техника вся специальная, особенная, как нам объяснили, что эти автобусы даже никогда не глушат, потому что в сильные морозы их невозможно будет завести. Сначала нас привезли к тому месту, где стоят береговые ракетные комплексы «Бастион». Вы их могли видеть на Красной площади в Парад Победы. Они тоже присутствовали несколько раз. А там в снегах, в арктических, эти установки смотрелись, конечно, особенно колоритно, грозно. Стоят они прямо на берегу Северного Ледовитого океана, и нам, конечно, очень повезло, потому что в тот момент, когда мы подъехали к этим установкам, как раз к берегу подходил ледокол. Связь с землей Франца Иосифа – это отдельная, конечно, история. Туда можно либо долететь на самолете, но, как вы уже поняли, с погодой может настолько не повезти, что можно застрять там на месяц, на два. Либо это ледоколы, которые идут по льдам. Тут более надежный, но более долгий транспорт. Мы увидели в тот день и бастионы, и ледоколы, и айсберги, но с белым медведем немножко не повезло, мы не успели к тому моменту, когда они подходят к людям. Но зато после того, как мы немножко промерзли, нас отвезли уже на Трилистник, где живут наши военные. Почему называется, собственно, база Трилистник? Потому что само здание похоже по форме на вот это растение. Там такой купол центральный, три еще от него отходят поменьше купола. Выглядит, как будто эта космическая тарелка приземлилась туда, в эти вечные снега. Внутри обстановка совершенно не напоминает военную часть. Мой папа военный, я выросла в военных городках и бывала в военных частях. То, что там на земле Франца Иосифа, это совершенно нового типа база военная. Те, кто там служат, они находятся вдали от дома и подолгу, где-то по полгода, по 9 месяцев командировки. Конечно, там попытались создать максимально домашние условия. Военные живут в комнатах на 2 человека. У них есть телевизор, отдельный свой санузел. Питание там на Трилистнике тоже не такое, как обычно в военных частях. Нас покормили, и там есть специальное меню, в том числе с усиленными витаминами, так скажем. Там есть и яблоки, и бананы, что вообще, я думаю, что в принципе на земле Франца Иосифа бананы всю нашу историю земли появились буквально вот с появлением Трилистника. На Трилистнике есть даже сауна, есть отдельно свой храм с батюшкой, и бильярдная комната и прекрасная библиотека. Конечно, многие мечтали увидеть и белых медведей, которые живут на этом архипелаге. Но, как нам сказали жители острова военные, что вам повезло, что вы их не увидели, потому что белый медведь – это довольно суровый хищник и людоед. И сами они с ними стараются не встречаться. Хотя мишки подходят к базе, и даже специально от них сделаны ограждения такой проволокой. Хотя больше там, собственно, заборы-то не нужны, потому что там никого нет, кроме наших военных. Вот только медведи могут стать гостями этой базы. На самом деле, это здание Трилистника, и все, что вокруг него, это тактическая установка. Здесь располагается группа противовоздушной обороны Северного флота. Северный флот – это основной защитник русской Арктики. И вот с 2018 года здесь, на Трилистнике, стали постоянно нести вахту наши пограничники и ракетчики.
26: Продолжение через несколько минут. Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны?
25: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
25: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
25: О топливе.
7: Аналитики заявили о снижении мировых цен на авиационное топливо. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, при этом стоимость авиакеросина остается выше показателей того же периода прошлого года. Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сообщал о том, что запрет экспорта дизельного топлива из России пока не приняли, но продолжают рассматривать. Он добавил, что правительство использует все меры для того, чтобы в полном объеме обеспечивать внутренний рынок. В правительстве также заявили о максимальной загрузке НПЗ в России. Как отмечал Александр Новак, задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива, и рынок насыщается нефтепродуктами.
25: Об Украине.
7: Киев наращивает сотрудничество с наркокартелями из Мексики. Такие данные обнародовали сегодня в службе внешней разведки России. Там отметили, что силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, основной перевалочной базой наркотиков через Польшу, Молдавию, Румынию остается порт Одесской области. Более того, латиноамериканские наркокартели интересуются и доступом к украинскому черному рынку оружия.
25: О политике.
7: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может объявить о своей отставке уже до начала сентября. По его словам, досрочные выборы в стране могут пройти в течение ближайших 3-4 месяцев. 27 июня сербский лидер сообщал, что уйдет в отставку с поста главы государства через несколько недель и пообещал помочь правящей сербской прогрессивной партии победить на предстоящих парламентских выборах. До этого политик заявлял, что досрочные выборы в парламент страны пройдут осенью в период с конца сентября до середины ноября.
25: О ЖКХ.
7: В будущем граждане России смогут жить без плановых отключений воды в домах. С таким обнадеживающим прогнозом выступило Министерство строительства. Там отметили, что ежегодные летние отключения горячей воды могут отменить в России. В частности, этого не исключил глава ведомства Ирак Файзулин. По его словам, развитие коммунальной инфраструктуры должно все-таки привести к тому, что профилактические работы перестанут быть необходимостью.
25: О спорте.
7: В Москве встретили российских дзюдоистов. Триумфаторы этапа Гран-при в китайском Циндао завоевали 8 наград, среди них 3 высшие пробы. Прошедшие соревнования – это квалификационный турнир к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Таким образом, наши дзюдоисты допущены к отбору на Олимпийские игры.
25: О валютах.
7: Официальный курс доллара, установленный Центробанком, 78 рублей 23 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 65 копеек, а юаня 11 рублей 46 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
26: Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть третья.
0: Мы должны думать о укреплении нашей безопасности, потому что у нас большая арктическая граница. За рамками этой границы это свободное пространство, но в то же время, значит, это зона наших интересов. И поэтому мы обязаны сделать все, чтобы тот, кто ходит под иностранными флагами в этих водах, тот, кто пролетает над этими местами, тот, кто исследует эти просторы, он все-таки сообразовывал свое присутствие с международным правом и с нашими интересами.
17: Дмитрий Медведев, 2012 год.

0: Я вижу Арктику как кратчайший путь для торговых отношений между Европой и Азией.
1: Юрий Чижков, капитан дальнего плавания, советник Всероссийского общества изобретателей по водному транспорту.
0: В море у нас принято так, что необходимо всегда минимум иметь два выбора для безопасности мореплавания из одной части в другой. Поэтому, если что-то случается на юге, там землетрясения, какие-то блокировки, вот как Суэцкого канала, то понятно, что нужен какой-то экономичный путь. Раньше, когда Суэцкий канал был блокирован, наши суда торговые ходили вокруг Африки, вокруг мыса Доброй Надежды. Это занимало много времени, много средств, и там условия климатические, и штормовой Индийский океан, и 40-е ревущие широты Атлантического. Это было для человечества, в общем-то, видение сложно. А ходить через арктические наши тут льды при условии ледовой проводки безопасной, ну, на 10-12 суток короче, и особенно на Тихоокеанское побережье Соединенных Штатов, Канады. Этот путь самый выгодный, самый короткий, и, естественно, его нужно развивать в добрососедских, мирных целях. Так пока еще складывается иногда отношения между странами, что хотят глаз положить и на нашей территории, что у нас территорий слишком много, и даже в Арктике там под 30 миллионов квадратных километров, что там у нас население мало, полезных ископаемых много, и как-то бы принять участие. Я считаю, что в добрососедских мирных отношениях такое участие приветствуется. Как говорил Макаров 100 лет назад, Арктика – это фасад России. И, естественно, мы рады на этом фасаде всех принимать, но покорябать его – поломать или еще что, естественно, мы не дадим. Они хотят забрать то, что принадлежит России. А если будут ходить ледоколы, вооруженные там пушками, ракетами по Северному Ледовитому океану, то, естественно, мы этого не должны допустить.

0: Конечно, мы идем к новому туру обострения межгосударственной борьбы. И, естественно, Арктику это затронет, как и любую другую территорию. Тем более, что границы там сложные.
1: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
0: Главная проблема Арктики, кстати, одна из главных, в том, что это одна из немногих территорий, где у нас с США есть прямые границы. Это та одна из немногих точек, где у нас есть прямые территориальные споры с американцами. Нам там есть возможность, к сожалению, столкнуться напрямую. У нас с 1867 года был подписан Соединенными Штатами договор о границах по Арктике. Границы проходят, было решено, через Берингов пролив и дальше по линии, теряющейся в бесконечность. Затем американцы нарушили эту линию в 80-е годы 19 века. Открыла их экспедиция Делонга, так называемые острова Делонга, рядом с Новосибирскими островами. Их экспедиция Данхауэра обследовала устье Лены. Почему срочно Александр III направил экспедицию барона Толя, который, кстати, искал в том числе землю Санникова, потому что боялись американцев. И поиски, да, этой земли Санникова были связаны в том числе с тем, чтобы американцы не отрезали нас от Северного полюса. Американцы то ли признали, то ли не признали, что Толь провозгласил острова Делонга нашими. Хотя открыты они формально американцами. Раз. Второй момент. В 1934-м мы выделили Восточно-Сибирское море из Чукотского моря. Американцы сказали, что они его не признают. Ни сам факт выделения Восточно-Сибирского моря, ни его внутренний

0: и зоны. Но если мы сдвигаем шельф в Беринговом море, то мы сдвигаем их и в Беринговом проливе, где проходит наша граница. А раз мы сдвигаем в Беринговом проливе, мы пересматриваем в Чукотском море всю линию 1867 года. Теперь представьте себе расхожий сценарий. Американский и шведский корабль заходит в Восточно-Сибирское море. Будем мы его бомбить или нет? А большой вопрос. Пойдет по Североморпути, не спрашиваясь нашего руководства. Будем топить или не будем? Большой вопрос. Вот пока они начнут, я думаю, с серии именно таких вот провокаций.
1: На сегодняшний день по количеству ледоколов, по их мощи и по их энергетическим установкам, атомные энергетические установки на наших ледоколах, мы лидируем, и догнать нас невозможно.
2: Юрий Чижков, капитан дальнего плавания, советник Всероссийского общества изобретателей по водному транспорту.
1: За 100 лет развития ледоколостроения, начиная с адмирала Макарова и с его ледокола «Ермак», идея или сам способ прохода через льды не изменилась. Настолько гениальный был проект Макарова, и это подтвердил ледокол «Святогор», построенный в 1917 году. Она сохранилась. Я начинал работать на ледоколе, названном «Илья Муромец». Он был построен в Швеции по заказу фашистской Германии, и они его хотели использовать для работы в Финском заливе и в Неве. Ледокол был после войны переправлен на Дальний Восток, и я после училища был направлен туда четвертым помощником. Так вот, ледокол был по своим параметрам гораздо лучше, чем сегодняшние самые мощные ледоколы. На базе этого ледокола у нас была целая серия ледоколов 97-го проекта, которых было построено более 40 штук. Мы не пытались захватить полярные воды, которые прилегают к Аляске или там прилегают к Канаде или к Дании, Гренландия. Поэтому то, что мы делали для себя и, я считаю, делали правильно. У шведов, у норвегов, у финнов, у них нет таких просторов. Хотя Финляндия сейчас находилась до последнего времени в самом таком привилегированном положении в отношении заказа и разработки арктических судов. Потому что Финляндия в силу дружеских отношений, мы ей помогали, и она на этом, можно сказать, построила свою судостроительную промышленность. Но на сегодняшний день проекты Финляндии не отвечают тем требованиям, которые сейчас есть в Арктике. Другие страны строят ледокольный флот не для работы в Арктике, а для исследовательских своих целей, ну, естественно, для изучения территорий, прилежащих к нашей Арктике, чтобы эти данные использовать для погоды, для других каких-то задач. Ну и не забывают, естественно, и военные задачи, которые при необходимости они за счет этих исследований могут для себя применить и делать.
3: На самом деле, мне очень удивительно вот такое оголтелое движение против России, стремление ее от нее отгородиться.
2: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
3: Культура отмены, так называемая, которая касается сотрудничества в том числе в Арктике. И сейчас мы знаем, что идет бойкот России как председателя Арктического совета со стороны других стран. Безусловно, такой отказ, широкомасштабный отказ от всех проектов. Да? Но если уж отменять Чайковского, то, конечно, мы понимаем, что в этом контексте отмена любых научных проектов, она тоже следует в результате этой политики, которая проводится по отгораживанию от России. Да, в этом смысле это тоже, кстати, риски дополнительные и даже военные риски. Хотя, еще раз повторю, я не думаю, что это касается прямого столкновения, но это тоже повышает риски этого столкновения все-таки. Потому что недостаток знаний друг о друге, когда люди выходят из диалога, они впадают, простите, в паранойю. И будут думать о том, создавать эти вот картины, образы ужаса в себя в голове, не зная реальности. Не общаясь с этим человеком, да, с этим партнером, с этим государством, они будут создавать картины ужаса об этом государстве, не имея прямого контакта, прямого диалога. И вот это тоже, конечно, дополнительные риски.
4: Продолжение через несколько минут. Реклама. Комсомольская правда.
5: Читайте завтра. Крым вернулась топливо и

0: Ажиотаж вокруг отелей. Репортаж с черноморского курорта. Комсомолка узнала, как продают имущество известных коррупционеров и кто его покупает. На Москву идет жара до плюс 31. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Кадровый эксперт Илья Варакин о современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
3: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, к какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, и они примерно были одинаковые. И сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, что на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст отражается внешне, поэтому мы, ну, вот прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Битва за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Часть четвертая.
4: Там есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит. Там есть часть ее территории, Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать.
5: Вячеслав Володин, председатель Госдумы.
6: Немножко пусть американская пресса с англосаксонским пафосом пошумит. Путин хочет забрать у нас Аляску. Кошмар, караул, безобразие.
5: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
6: Пугнуть их тоже как-то надо, чтобы они не наглели уж совсем, правда? А иначе он совсем чувствует себя в полной наглости. Учитывая трусоватость англосаксонского обывателя, это очень даже неплохо.
7: Вопрос. Скажите, есть ли в планах присоединения Аляски к России? Пенсионерка Фаина Ивановна.
8: Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска?
6: Продажа была абсолютно законной. Причем Аляска вообще не была частью Российской империи. Это было личное владение императора и царской семьи, которым принадлежала русско-американская компания.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки.
1: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В то, что первобытные люди жили рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
4: Между самыми американскими лидерами, да, они касаются именно того, что Россия является наиболее таким военизированным представителем, участником арктической повестки. То есть у нас больше возможностей военного присутствия в Арктике, что, понятно, исходит и из наших территориальных возможностей, да, и контроля над этими территориями и так далее. А вот они говорят о том, что у них недостаточно таких вот точек опоры в Арктике, им нужно их наращивать. Отсюда вот как раз стремление Соединенных Штатов Америки повлиять на решение Финляндии и Швеции, стран Арктического Совета, на их вхождение в НАТО. Это тоже один из важных вопросов и в арктической повестке. Поэтому получилось так, что вот это противостояние глобальное, кстати говоря, именно оно тоже заставило США более активно заниматься арктическими делами, поскольку вот до недавнего времени сама Арктика не вызывала какого-то большого ажиотажа в политическом истеблишменте США. И, в общем-то, никто там не рассматривал, что Арктика является зоной жизненных интересов для США. Нет, вот этого как раз не было. И вот именно из-за конфликта или конкуренции, вообще противостояния в целом, Арктика попала в поле зрения, более активное поле зрения США. И сейчас мы понимаем, что они будут наращивать свое присутствие. Опять же, конкуренция касается не только военного, да, присутствия, конкуренция касается сейчас и освоения этих территорий с помощью строительства ледокольного флота, например. Да. Опять же, здесь указывают те наши конкуренты, что именно Россия обладает такими возможностями в наибольшей степени. Да. Вообще-то это лидер ледоколостроения.

0: Поэтому здесь, опять же, возникает для них ощущение, что необходимо конкурировать очень жестко. Например, наше ледокольное сопровождение по Северо-Морскому пути рассматривается Китаем как возможность для логистики, а для других стран это указание на то, что они проигрывают, они уступают в этом отношении России. И значит, у них будет меньше возможностей, потому что даже Британия на самом деле в своей стратегии арктической, она же предлагала даже свои порты сделать частью вот этого Северо-Морского пути, связать, да, потому что у британцев тоже были интересы поучаствовать в выстраивании логистики доставок грузов по Северо-Морскому пути, и они, конечно, хотели тоже на себя этот путь замкнуть, будучи лидерами вот таких морских грузоперевозках и обладая страховыми компаниями, которые, кстати, занимаются страховками таких грузоперевозок морских и оказывают другие налоговые финансовые услуги и так далее. Они, конечно, стремились и вот в это направление действовать, а сейчас они скорее начинают противодействовать России, российской стратегии освоения Северно-Морского пути. И в этом контексте, да, мы говорим о том, что очень серьезно вырастает конкуренция. Но еще раз повторю, что конкуренция вырастает не из-за самой Арктики. Вот в чем беда. А из-за других регионов, да, где проходят конфликты, и из-за глобальных интересов, где Арктика является одним из таких интересных пространств, полюсов притяжения уже, да, можно так сказать. И вот, в общем-то, да, можно как раз и фиксировать нарастание конкуренции, и можно говорить о том, что она будет дальше только расти, и именно, к сожалению, она будет расти скорее в военном сегменте. Другие страны будут военизироваться, да, вот в этом регионе, и это очень серьезная угроза. Идут ледоколы.
1: На арктических территориях сконцентрированы практически все направления национальной безопасности нашей страны. Сейчас, с учетом санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание.
0: Отсюда вот как раз стремление Соединенных Штатов Америки повлиять на решение Финляндии и Швеции, стран Арктического Совета, на их вхождение в НАТО.
2: Наталья Еремина, профессор Санкт-Петербургского университета.
0: Нужно признать, что, в общем-то, и Финляндия, и Швеция, как говорится, были уже обручены с НАТО, просто день свадьбы не был назначен. И мы говорим о том, что Балтийское море, которое рассматривается как тоже выход и в Арктику, в Северную Атлантику, это очень важное направление. Таким образом, НАТО превращает Балтийское море в свое, так сказать, внутреннее озеро и контролирует, в общем, и южные берега, и северные берега Балтийского моря. Поэтому здесь очень такая сложная ситуация выстраивается для России с точки зрения именно безопасности. И дополнительные выходы именно к Арктике, которые будут контролироваться НАТО, для нас тоже не самый приятный вариант. Но опять же, повторю, это зависит именно от того, как будет развиваться военная инфраструктура. Хотя понятно, что она действительно будет, скорее всего, туда приходить, но здесь позиция очень четкая у России. Если есть военная инфраструктура, то это означает соответствующее изменение нашей повестки в области безопасности, нашего взаимодействия с этими государствами. Это было все озвучено, естественно, что и Финляндия, и Швеция понимают эту ситуацию, но, скорее всего, было определенное давление.
3: Последние 10 лет показали интересную вещь. Мы до сих пор очень плохо знаем карту Арктики.
2: Алексей Финенко, доцент факультета мировой политики МГУ.
3: Там идут термокарстовые процессы, появление новых островов, раз. И второй момент, помимо этого, оказывается, что там есть еще и неоткрытые острова до сих пор. Только в районе земли Франца Иосифа в 16 году были открытия новых островов. В 13 году открыли остров Яя, недалеко от Новосибирских островов. Кстати, примерно в том квадрате, где искали таинственную землю Андреева. Что там к северу от Новосибирских островов, до сих пор темная история. Поэтому, когда мы во многом пока еще эта схватка вслепую, мы еще не до конца даже представляем себе физическую карту Арктики. А вот если появятся спорные острова, то это может только усилить схватку.

0: за Арктику. Станет ли Северный Ледовитый океан ареной Третьей мировой войны? Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Российские силы ПВО в течение 6 часов ликвидировали 75 украинских дронов. Сегодня днем это сообщили в Минобороны. Там отметили, что беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областей. Также в Московском регионе, в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.
0: О пожарах.
1: Площадь пожара на НПЗ в Краснодарском крае сократилась в 4 раза с начала возгорания. Это данные оперативного штаба региона. Пламя вспыхнуло в Славянском районе из-за падения обломков дрона накануне. Тогда Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Были повреждения в нескольких домах. Погиб один человек.
0: Об Армении.
1: Российская сторона выполняет свои обязательства по соглашению о базе. В Гюмри ожидает того же от Армении. Это заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. Сейчас соглашение по этой военной базе действует пока до 2044 года. Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что называть ограничения на экспорт армянской продукции в Россию санкциями не стоит. Он отметил, что слово «санкции» в данном случае неверно. Их нет и быть не может, подчеркнул он. По его словам, существующие вопросы он намерен обсудить на ближайшем заседании Евразийского межправсовета. Также он рассчитывает на контакты с Владимиром Путиным в ближайшее время.
0: Об инициативах.
1: Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов в России. На встрече с премьером она предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на федеральные деньги, и также их отдачу и эффективность, рассмотреть возможность их более редкого проведения для экономии бюджетных средств. Кроме того, отметила спикер Верхней Палаты Парламента, ненужные форумы отвлекают от работы участвующих в таких мероприятиях государственных служащих.
0: О спорте.
1: Даниил Медведев обыграл хорватского теннисиста Марина Чилича в матче первого круга Уимблдона. Состязания проходят в Лондоне. Матч завершился со счетом 6-1, 6-2, 6-4 в пользу россиянина. Во втором круге он сыграет против аргентинца Камилу Уго Карабелье. Уимблдон – третий в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования завершатся 12 июля. Призовой фонд турнира превышает 64 миллиона фунтов стерлингов. Действующий победитель – первая ракетка мира итальянец Яник Синнер.
0: о валютах.
1: Официальный курс доллара 77 рублей 75 копеек. Курс европейской валюты, установленный Центральным банком страны, 88 рублей 65 копеек. А курс юаня по Центробанку 11 рублей 46 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 17. Глава 7.
2: Мы были за справедливость. Тогда книжек было не купить. Тем более таких авторов Ахматова, Гумилев, поэтому ходили в читальный зал Ленинки, брали там книги, выписывали стихи, заучивали. Стихи вызывали восторг, удивление, бесконечное рассуждение. Поразили друзей 5 строчек Северянина. В 20 лет он так нашустрил, проституток всех осестрил, астры звездил, звезды астрил. Кабаки переестрил, оставалось только выстрел. Много читали и прозу. У Гоголя Высоцкий любил жуткое, леденящее, страшную месть, Вия, записки сумасшедшего. Да еще, чтобы страх пронизал до пяток, читал на ночь. У Пушкина любил эпиграммы. Зачитывался советскими бестселлерами того времени: «Тихий Дон», «Петр Первый», «Порт Артур», «Емельян Пугачев». Но и развлекательная литература не проходила мимо. Не отрываясь, проглотил «Похождения Рокамболя». Пустая, в общем-то, книжонка. Но взрослел, книги появились другие. «Бабель», например, Платонов, Виктор Некрасов. Потом, уже после школы, во второй половине 50-х, Хемингуэй, Ремарк. Кохановский вспоминает. «Взгляды героев Хемингуэя, которым мы в то время зачитывались, становились нашими взглядами и определяли многое. И ощущение подлинности товарищества, выражавшееся в формуле «отдай другу последнее», и по-рыцарски благоговейное отношение к случайным и неслучайным подругам, и темы весьма темпераментных разговоров и споров. А главное — полное равнодушие к материальным благам. Не скажу, что вели жизнь богемы, но черты ее просматривались. Володя опробовал перо прозаика. Детским оно оказалось, перо это. Вместе с Акимовым сочинял приключенческую повесть «Аппарат и Эль». Чего только не нагородили юные авторы. Дочь профессора-изобретателя влюбляется в шпиона, а шпион убивает ее папашу, похищает его изобретение. Очень гордились деталью. Дочь, по безжизненной руке, свесившейся из окна, понимает, что с папашей чего-то не то. А каких ужасов напридумывали про империалистическую Америку? В соответствии с тогдашними пропагандистскими установками с юношеской страстью обличили угнетение негров. По США прокатывались мощные волны демонстраций за мир и социализм. Возникли у Володи близкие доверительные отношения с Анатолием Утевским, хотя разница в возрасте у них была значительная — 4 года. Мохов отзывается об Утевском. Он выделялся естественностью, свободой в общении. Володя много с ним пошлялся. В школе считали, что Высоцкий — младший брат Утевского. Да так это и пошло дальше по жизни. Брат. Старший брат. Анатолий из тех людей, которым мелких тянуло. Кохановский так его характеризует. Он принадлежал к золотой молодежи Москвы середины 50-х, бывшей для нас тогда недоступной и, как нам казалось, загадочной. Мы пытались подражать представителю молодого авангарда хотя бы узкими брючками, прической и ботинками на толстой подошве. Ну а когда мы прочли в одной газете фельетон «Плесень», бичевавший некоторых приятелей Толяна за порочный образ жизни, он в наших глазах превратился в легендарную личность. Между прочим, ширина брюк и прическа были не просто стилем, а рассматривались как проявление чуждого социализму мировоззрения. Формула была проста. Сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст. Утевский не то что родину не продал, а стал ее верным слугой. Сделал недурную карьеру в милицейском мире. Высоцкий полюбил дом старшего друга, его семью. По воскресеньям у Утевских, профессорская семья, устраивались чинные обеды. пригласили однажды и Высоцкого. Он произвел на родителей Анатолия благоприятное впечатление. Аккуратно одетый, скромный, хорошо владеющий ножом и вилкой, толково отвечающий на вопросы взрослых. Одним словом, пай-мальчик. Когда Володя ушел, мать сказала сыну: «Какой воспитанный мальчик, а ты?» Видела бы она, в какого необузданного вырастет пай-мальчик. Впрочем, даже когда она узнала про его буйный нрав, все равно считала его воспитанным человеком. Через много лет поэт Александр Межеров обозначит: он был не по-современному воспитан. Светский человек, настоящий светский человек, когда светскость не видна, а растворена в нем. А насчет умения владеть ножом и вилкой, растерял он этот талант, а может, отбросил за ненадобностью. Иван Даховичный, его друг по театру на Таганке, рассказывал о взрослом Высоцком. Володя ел очень интересно. Он ел как ребенок. Если бы другой человек так ел, его бы просто не пустили за стол. Он почти всегда ел руками, отбрасывая лишние предметы в виде ножей и вилок. Да, он ел руками, нормально ел руками. Ему вечно мешали вилка, ложка, нож. Это было обаяние голодного дитя. Это было так естественно и так нормально, это было ему свойственно. В школе-студии МХАТ, где будет учиться Высоцкий, манеры преподавала графиня Волконская. Статная, худая, породистая, пальцы в старинных перстнях. Даст совет Высоцкому: «Володя, не пытайтесь ставить из себя графа. Постарайтесь стать Высоцким. Может быть, тогда у вас и появится благородство». И ведь сбылись ее слова. Графом не стал, но был принят в высшем обществе как равный, в том числе и в Голливуде, в Париже, но до этого еще далеко. А пока что он был обыкновенный дворовый мальчик. Утепский вспоминает: «Володю наш дом привлекал уютом, теплом, добрым к нему отношением моих родителей. В наших семейных походах в кино иногда участвовал и Володя. После кино мама приглашала Володю на чашку чая. Они подолгу сидели в столовой, несколько раз подогревали чайник, добавлялось варенье в вазочки. Я удивлялся терпению друга и пытался вытащить его из столовой. Он отмахивался, а потом сердито выговаривал: «Не суйся, твоя мама дело говорит». Теперь я понимаю, почему они находили общий язык. Оба принадлежали искусству. Два романтика, два мечтателя. Мать Анатолия, Элеонора Исааковна, в прошлом звезда немого кино, снималась с Протазановым, Мазжухиным, Барнетом. На Большом Каретном ее звали Барыней, всегда элегантно, изящно. Она первой обнаружила в Высоцком артистическую искру. Услышала, как он рассказывает о поездке в Баку, и сказала: «Володя, у тебя талант от Бога. Когда-нибудь из тебя получится великий актер». «Где мой черный пистолет?» — одна из самых известных строчек Высоцкого.
3: Где твои 17 лет на Большом Каретном? Где твои 17 бед на Большом Каретном? А где твой черный пистолет на Большом Каретном? А где тебя сегодня нет на Большом Каретном?
2: Черный пистолет был, и не один. У Семена Владимировича остался с военных лет Вальтер. Ствол, на всякий случай, был залит бобитом. У Володи этот пистолет был вроде игрушки. Утевский, студентом юридического факультета МГУ, проходил практику в уголовном розыске. Вспоминает: «Навсегда запомнился тот день, когда я получил удостоверение в московском уголовном розыске. Там было сказано, что я сотрудник МУРа, и меня переполняла гордость. Через полгода мне выдали оружие — пистолет Макарова. Черный, блестящий, тяжелый, с двумя обоймами и кобурой. Конечно же, я показал оружие Володе. Он долго вертел его в руках, разглядывал, ощупывал, взвешивал на ладони. А потом была написана песня «Большой каретный», и Володя сказал, что посвятил ее мне. А что касается 17 бед, беды наши были общие и, по сути, сводились к переживаниям юношеской любви, спорам с домашними, к милым сердцу пустякам, казавшимся тогда проблемами глобального значения. Но настоящие, с большой буквы, поджидали впереди. А пока Володя был занят учебой. Но есть история с пистолетом трагическая. Одноклассник Алек Трофимов пригласил на день рождения. Собралось человек 7-8. Отец Трофимова, полковник КГБ, на работе. Мать, чтобы не мешать веселиться подросткам, ушла к соседке. На столе лимонад, бутерброды, пирожные. Но у них с собой, что называется, было. Сухое вино, бутылка водки. Повеселились от души. А на другой день Трофимов в ужасе прибегает в школу. Пропал отцовский пистолет. Лежал в письменном столе. Началось следствие. Допрашивали каждого, кто был на дне рождения. Никто не признался. Хотя у многих подозрение, что пистолет взял Олег Домницер. Водилась за ним слава нечистого на руку человека. Проходит какое-то время. Домницер возле школы сбил грузовик, а едущая следом машина переехала тело. Но он остался жив. Его вылечили, чтобы осудить за кражу оружия. Не из этого ли случая возникает у Высоцкого в песне «Черный пистолет»?
0: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: С понедельника.
5: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Roli и в группе контакта.
6: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
9: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
10: Часть 18. Глава 7.
2: Мы были за справедливость. Место встречи школьные друзья не меняли долгие годы. Собирались у Акимыча, то есть у Володи Акимова. У него погибли родители, рос он под присмотром бабушек. Квартира, по описаниям очевидцев, была живописная. Черная отцовская бурка и сабля на стене, диван с высокой спинкой лимонного дерева и пружинами, рвущимися наружу, старинные бокалы, черные статуэтки, гигантский абажур. На полке череп с сигаретой в зубах. Собирались часто, да почти каждый день. Время проводили в разговорах. Высоцкий, отмечают в воспоминаниях, был не из разговорчивых. Мог молча сидеть час-два, слушает, потом обронит пару фраз. Была у компании своя эмблема, название, устав. В уставе прописаны вопросы взаимопомощи, доверия, выполнения обещаний, честности, выдержки. Через много лет перечитывали, было смешно и трогательно. Группу свою назвали «Бриг», от начальных букв «Братья русские» и «Горховер». Входили в «Бриг» Акимов, Высоцкий, Кохановский, Малюкин, Безродный, ну и, естественно, Горховер, еврей. Некоторые выдержки из устава. Параграф первый. «Бриг» — организация, созданная для поднятия материального и интеллектуального уровня ее членов. Ну, про интеллектуальный уровень понятно, а как собирались поднимать материальный? Параграф второй. Руководство Бригом осуществляется капитаном Брига и общим собранием членов организации. Разумно, в демократическом духе. Параграф пятый. Член Брига обязан. Первое. Беспрекословно выполнять приказания капитана. А это уже расходится с принципами демократии. Второе. Регулярно платить членские взносы. Без комментариев. Как и пункт третий. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых Бригом. Далее о правах членов. Некоторые права экзотичные. Первое. Участвовать в собраниях Брига. Второе. Участвовать в «б**ках» и «кире», проводимых Бригом. Третье. Выступать против действий и распоряжений капитана только на общих собраниях членов Брига. Все-таки демократические принципы поддерживаются. Капитан не наделялся диктаторскими функциями. Четвертое. Участвовать в «б**к» только при наличии полного контингента членов. Если же их мало, то идут только те, кто склеил своих чувих или достал хату. Остальные тянут жребий. Пятое. Вернуть. Пункт пятый туманный. Что, интересно, подразумевает слово «вернуть»? Уже не узнать. Бриг имел знамя, герб и нагрудные знаки. Знамя. Квадрат метр на метр черного шелка, в верхнем левом углу белая шестиконечная звезда. Тут определенная публика, понимающе усмехнется. Ага, звезда Давида, сионистские мотивы. А вот и нет. Шесть концов звезды означает число основателей Брига, и никакого иного смысла у символа не было. А черный цвет знамени олицетворял, цитирую устав, «крайне шаткое финансовое положение членов организации». Приведу полностью документ, имеющий название «Протокол собрания группы», составлен Володей Высоцким. Повестка дня. Первое. У кого какие к кому претензии. Второе. План на осень. Третье. Вопрос о названии, гимне, эмблеме. Четвертое. Разное. Первый вопрос. Первым выступил товарищ Кохановский, который высказал некоторые замечания по адресу Акимова-Свидарского. Свидарский нечестный. Мишка Горховер должен поставить на место маму. Свидарский. Яшка — характер. Вася, Гарик отдельно. Акимов вспыльчив. Акимов обосрал Высоцкого и Гарика. Господина Высоцкого назвал вором. Он увел патефон и пластинки. Ответственный секретарь присоединился к мнению Свидарского. «Не выполнили просьб моих», — сказал Акимов относительно Горховера и Малюкина. Большая претензия была у Горховера к Кохановскому. Большая претензия к Свидарскому. У Акимова свое «я», надо его исправить. Относительно Безродного его разговор с Акимовым насчет удалиться. Здесь Акимов сказал: «Яйца курицу не учат». Малюкин просит извинения за заикание. Вася нехороший, он отделился, приходит без денег. Горховер — делец, спекулирует на друзьях. Подхалим. Яков Безродный, претензии к Гарику и Васе, отъединенцы. К Свидарскому, здесь он обиделся, пренебрегает. Горховер издевался, но исправился. Высоцкий к Кохановскому, претензии на то, что кто опаздывает, не идет к друзьям, к Бениной маме. Свидарский — мелочный склочник. В.Ф. — пьяница, Мишка — зазнайка, Акимов — некультурный. Дурачились, одним словом. С чувством юмора у братьев русских и Горховера полный порядок. Весело жили. Хорошо им было друг с другом. Такая компания — мечта для любого подростка. Тогда, на переломе столетия, возникали вот такие подростковые юношеские компании. И некоторых потянуло в политические темы. За что их и сажали, стукачи находились. Судя по воспоминаниям, компания на Большом Каретном в политику не склонялась. А вот Владимир Буковский, в таком же возрасте и живший в тех же местах, был много радикальнее. Когда ребята, с которыми я учился в одной школе, осторожно стали заговаривать со мной о какой-то организации, я им даже договорить не дал, так обрадовался. «Вот оно, началось, — думал я, — наконец-то!» Так я оказался членом нелегальной организации. Руководители наши, ребята постарше, говорили, что организация не имеет политических целей. Но говорилось это столь многозначительно и с таким понимающим заговорщицким видом, что всем было ясно, так нужно говорить на всякий случай. Вдруг кто проболтается или не выдержит допроса, а то и подслушают. В общем, для отвода глаз. Само же собой разумелось, что ждем мы просто сигнала, чтобы начать, определенного момента, кому-то там наверху известного. И уж тогда... Да, уже тогда Буковский выбрал свою судьбу. Судьбу борца с советским режимом. 12 лет провести под прессом карательной психиатрии — это не шутки. А начинается этот путь в детстве. Друзья с Большого Каретного счастливо избежали такой судьбы. Тюрьмы, психушки. А могли бы сбиться на жизненный путь Буковского? Трудно сказать. В воспоминаниях о том времени тема политики даже вскользь не затрагивается. Складывается впечатление, что политика прошла мимо них. Скажем, борьба с космополитизмом. Ее яростно, истерично вели с 1948 года и до дня смерти Сталина в марте 1953-го. Пронизала эта кампания все сферы жизни, в том числе и школу. Геннадий Жаворонков, писатель и журналист, жил совсем близко от Большого Каретного, в Пыховом тупике. Он рассказывал, ученики начали было травить детей определенной национальности, но директор школы сурово наказал обидчиков. В момент травля прекратилась. О смерти Сталина у Высоцкого сохранились впечатления, но чисто детские. Как проникли в Дом Союзов, где стоял гроб с телом вождя. О давке на самотеке у подростков воспоминаний не сохранилось, хотя это в 10 минутах хода от Большого Каретного. Лидия Сарнова на себе испытала ту ходынку. Мы помчались на Сретенку, на спуск. Там была уже очередь. Стоим. Женя в шубе. Невозможно было пошевелиться. Прижала нас к машине, а потом меня и Женю понесло. Какой-то парень на машине увидел, что нас несет, кричит: «Руку! Давай руку!» Он нас и спас. Рукав Жениной шубы оторвался. Это было страшно. А Володя по крышам, по подворотням пробрался к зданию, где гроб стоял. Потом говорил: «По головам! Мы буквально по головам ходили!» Компания, собиравшаяся у Володи Акимова, существовала, пока их объединяла школа. Потом стали встречаться реже. Разошлись жизненные пути дороги. Поступили в институты, кто куда. Потом работа. Другие интересы, другие занятия, другие друзья. Утевский вспоминает. «Однажды поздним вечером Володя приехал ко мне и предложил навестить Большой Каретный». «Что, в юность потянуло?» — пошутил я, усаживаясь в его машину. Он не ответил, но рванул с места так, что почувствовалась вся сила его железного мустанга. Мы решили бросить машину и пройтись по тихой улице пешком, мимо Эрмитажа и знакомых до мелочей подворотен, гулко отзывавшихся на наши шаги. Засунув руки в карманы плаща, Володя смотрел на редкие ночные огоньки дома, потом тронул дверь парадного. Из него выскользнула кошка и без страха потерлась о штанину поэта. Вот и все. «Поехали», — сказал Володя. Большой Каретный навсегда останется в нем. В последний год жизни он чувствовал, что скоро конец, знал, что умрет. И выступление на концертах начинал с воспоминаний о детстве, юношестве, о друзьях той поры, о Большом Каретном. На одном из последних концертов в июле 80-го года Высоцкий много рассказывал о Большом Каретном, о друзьях, Кочеряне, Макарове, Шукшине, Тарковском. Спел балладу о детстве.
11: «Ходу, думушки резвая, ходу! Слово, строченьки, милое слово! Первый раз получил я свободу. по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце. Там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой. Соседушка, сосед.
12: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Эксперт по энергетике Игорь Юшков о последствиях запрета закупки российского газа в Европе.
14: Ситуация усугубляется для европейцев тем, что еще и с 1 января не полностью запретят импорт российского жирного природного газа, а мы второе место по объему поставок занимаем, уступая только американцам. При всем при этом они мало накопили газа в подземных хранилищах, то есть у них сейчас меньше на 10% примерно за полностью, чем в среднем за последние 5 лет. А это значит, что не то, что они там замерзнут, а это значит, что надо будет платить выше цену, чтобы газ зимой пришел именно к тебе, вот СПГ, потому что трубопроводные поставщики и так качают по максимуму. И в этих условиях, когда и так есть условия для формирования цены высокой. Они еще усугубляют свое положение. Вот запретили импортировать СПГ по краткосрочным контрактам 26 апреля. Теперь трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. И вот с 1 января будет запрет на уже весь СПГ. И с ноября 27 года уже весь трубопроводный газ. Хотя это решение, кстати, даже часть европейцев оспаривает. Вот Венгрия и Словакия, они подали в суд на Еврокомиссию за то, что те нарушили процедуру голосования. То есть такие решения, они только единогласно принимаются. И у каждой страны есть право вето. А европейцы, понимая, что Венгрия и Словакия проголосуют против, они взяли и простым большинством голосов приняли решение, сказав, что это вовсе не санкции, а просто изменение внутренних правил газового рынка Европы.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
16: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
12: Об Украине.
1: Киев наращивает попытки столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией, чтобы спасти свое отчаянное положение. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. Она при этом отметила, что Североатлантический альянс утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска на пути превращения Украины в испытательный полигон.
12: Об атаках.
1: Ремонт внутренних помещений и здания музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области может завершиться до 1 ноября. Это сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он отметил, что в регионе работает специальная комиссия, которая оценила масштабы работ. 27 июня глава региона сообщал о попадании по территории мемориального музейного комплекса украинского беспилотника. 12 человек тогда пострадали, из них 10 были госпитализированы. Сейчас в больницах остаются двое, в том числе 7-летняя девочка. Атака произошла во время проведения там фестиваля. Капитан захваченного в ВМС Франции танкера «Деливер» содержался под стражей до 28 июня, а потом вернулся на судно, это сообщила прокуратура. 25 июня президент Франции сообщил о задержании острова Сицилия танкера «Деливер». По его утверждениям, судно якобы относится к так называемому теневому флоту России и якобы проходило у Сицилии с нарушением морского права. А в посольстве России во Франции заявили агентству ТАСС, что задержание судна было незаконным и охарактеризовали его как очередной пример пиратства со стороны западных стран.
12: О технологиях.
1: Компания Ford вернула на работу живых инженеров, то есть людей. Сделать это пришлось после того, как искусственный интеллект не прошел проверку качества. На предприятии пытались снизить за счет нейросетей затраты и повысить производительность. Внедрили 900 камер с поддержкой искусственного интеллекта, но в итоге пришлось нанять более 300 опытных инспекторов по контролю качества, чтобы компенсировать недостатки автоматизированных систем, пишут СМИ.
17: о футболе.
1: Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Она победила команду Японии. Причем бразильцы проигрывали со счетом 0-1. Однако вырвать победу смогли в добавленное время. Результат 2-1. Играли в Хьюстоне. На предварительном этапе сборная Бразилии заняла первое место в группе С. В 1/8 финала бразильцы сыграют с победителем матча Норвегии Кот-д'Ивуар. Этот матч будет 30 июня. Игра второго раунда плей-офф с участием Бразилии пройдет 5 июля.
17: О валютах.
1: Официальный курс доллара 77 рублей 75 копеек. Курс европейской валюты, установленный Центральным банком страны, 88 рублей 65 копеек. А курс юаня установлен на отметке в 11 рублей 46 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации.
15: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
10: Часть 19. Глава 8.
2: Знали они про первородный грех Адама и Евы. Имелся в уставе группы БРИК пункт об отношении к женщине. В нем сформулировано: «Относиться к женщинам братья русские и Грахобер будут по-рыцарски», что шло вразрез с положением устава комсомола, который предписывал относиться к ним по-товарищески. Во всем творчестве Высоцкого красной нитью проходит рыцарское отношение к женщине. Людмила Абрамова с некоторым даже вызовом на эту тему высказалась: «Пусть плюнет мне в лицо тот, кто сможет доказать, что Володя когда-нибудь за глаза плохо говорил о женщинах. Этого не было». Тут вполне уместно затронуть тему первого секса. Появлялись публикации, утверждающие, что половую жизнь Высоцкий начал чуть ли не в начальной школе. А уж когда стал подростком, то беспорядочный секс вроде как для него был в порядке вещей. И даже отыскали какую-то бабу, которая сделала Высоцкого мужчиной. Утверждать так — это значит абсолютно не иметь представления о том времени. Алексей Козлов, знаменитый саксофонист, он почти ровесник Высоцкого и жил не так далеко от Большого Каретного на Тихвинской улице, рассуждает на эту тему. «Вспоминая о нравах во взаимоотношениях полов в послевоенном дворе, я могу с полной ответственностью сказать, что они были исключительно чистыми и девственными, причем настолько, что сейчас это даже невозможно себе представить. Причинами этого были сохранившиеся со старых времен лучшие традиции русской деревни, с одной стороны, и крайне пуританская в отношении секса советская мораль, жестко навязывавшаяся детям, начиная с детского сада и кончая парткомом. В дворовой жизни эта мораль проявлялась прежде всего в крайней стеснительности при обнаружении своих чувств. Пределом были совместные прогулки по удаленной от двора улице под ручку, а также посещение кинотеатра, где в темноте дама разрешала обнять себя за плечо. О прикосновении к другим частям тела не могло быть и речи, да и не имело особого значения. Весь подростковый роман имел символический, знаковый смысл. Физиология приобрела свою власть несколько позднее. Поэтому, добившись успеха на уровне хождения под ручку, кавалер успокаивался и постепенно переключался на новый объект. Любовь кончалась. Сейчас это с трудом укладывается в сознании, но во времена раздельного обучения, школы для мальчиков, школы для девочек до 1954 года, десятиклассницы были на 99% девицами и блюли свою невинность как можно дольше, в институте, на работе. Это, с одной стороны, отвечало требованиям советской морали, а с другой — издавна бытовавшему в народе требованию к невесте быть девственной. Поэтому случайные половые связи были слабо распространены. Все, что было связано с половыми вопросами, подавлялось на уровне государственной политики. Говорить открыто на сексуальные темы считалось в лучшем случае неприличным, похабным, а то и преступным. Но натуру не переборешь. К 7-8 классу возникала подростковая озабоченность, повернутая на сексе, недоступном и сладком. Школьники переписывали из сборника Беранже стихотворение «Жанетта». «Ночью с нею, то ли дело, платье прочь и к телу тело. Есть ли время отдыхать? Сколько раз мы успевали, отпылавши, вновь пылать. Сколько раз вконец ломали нашу старую кровать. Они были мужчинами в желаниях, в предельной нацеленности на обладание женщиной, еще не став физически мужчинами. И томление. Когда же? Когда? Ну, наступал. Наступал все же этот желанный миг. У одних раньше, у других задерживался надолго. В 1961 году вышел фильм Юлия Райзмана «А если это любовь?». Уже в самом названии вызов. Фильм, что называется, прогремел. Он породил вал ожесточенных дискуссий, споров. И спорить по тем временам было о чем. В центре фильма драматичная любовь подростков, учеников 10 класса Ксении и Бори.
18: А ты знаешь, что в этой церкви венчалась моя бабушка?
19: Да ну?
18: Ага. И маму здесь крестили. Мы ждешние, Кузьмихинские.
19: Ну, в деревне.
18: И меня мама хотела крестить, а папа не дал. Знаешь, как бабушка интересно рассказывает про свою свадьбу? И хор был, и поп, и все плакали. А жениха она всего-то один раз видела, когда свататься приезжал.
19: Ну, пошли.
20: Преклоните колени. Венчается раба Божья Ксения и раб Божий Борис. Аминь.
19: Скажи аминь. Ну, скажи.
18: Ну, аминь, аминь. Знаешь, совершенно не могу себе представить, чтобы моя бабушка была когда-нибудь как я. А я когда-нибудь буду бабушка. И у меня будут внуки.
19: Ага.
18: А у тебя будет вот такая борода, и тоже будут внуки.
19: Что значит тоже? Раз у тебя будут внуки, значит, и у меня?
18: Как это?
19: Ну, твои внуки и будут мои внуки.
18: Вот объясни мне, пожалуйста, почему мы с тобой пишем такие письма, а когда встречаемся, говорим о чем угодно, только не об этом?
19: Ну, с тобой разве можно об этом? Тут же начнешь.
18: А ты попробуй.
19: Ну нет, я так сразу не могу.
18: Вот видишь.
19: Ну, Ксенечка, ты же сама знаешь.
18: Ну, что знаю?
19: Что я тебя люблю.
18: Ну, кто так говорит? Скажи как следует.

0: киношному ужасу и кошмару. Одноклассник Высоцкого Монахов вспоминает такой случай из школьной жизни. «Однажды наша учительница Тамара Васильевна сказала Кохановскому: «У тебя, наверное, много девочек? А я возьми да ляпни. Он с ними спит». Сегодня выражение «они спят друг с другом» означает только одно – занимаются сексом. И словарь Ожегова разночтений не оставляет. Спать, находиться в половых отношениях, быть в интимных отношениях с кем-либо. Но в те времена за этими словами стояло нечто иное, мне не очень ясное. Монахов разъясняет: «Я был юноша, хоть и спал с девчонками. Но не было такого, что вот, мол, если спишь с ними, то значит секс и прочее». Загадочно что-то. Как это — спать вместе, но умудриться обойтись без секса? А вот было такое чудо. Мохов настаивает на этом варианте. «Спали с девчонками рядышком, и ничего такого между нами не было». Возможно, Мохов имеет в виду туристические походы. Тогда пойти с ночевкой на день-два куда-нибудь в лес было обычным делом. Спали в палатке, спали вместе, мальчики и девочки, и никакого секса. Поразительно, но так было. В романе о девочках Высоцкий тему подростковых переживаний по поводу секса затрагивает. Особых, конечно, вольностей не было, потому что стеснялись девичества девушки, и юноши боялись ударить в грязь лицом и опозориться. Да некоторые просто и не знали, что делать дальше после объятий. На практике не знали, хотя теоретически давно изучили все тонкости из ботаники, зоологии и анатомии, которая в 9 классе преподается под хихиканье и сальные шуточки. Знали они про первородный грех Адама и Евы и последующие до нынешних времен, ибо жили они по большей части в одной комнате с родителями. И родители думали, что они спят, конечно же. Но они не спали и все слышали. Кстати, Иза Мешкова, которая станет первой женой Высоцкого, приехала в Москву из Горького в 1954 году, поступила в школу-студию МХАТ и в первый же год учебы сильно озаботилась сексуальной страстью. Очень ей захотелось этого. И предложила однокурснику Коле Завитаеву: «Сделай меня женщиной». Реакция Коли была в духе того времени. Он залепил ей пощечину. Потому что она поступила не по-советски, не по-комсомольски. Но быстро одумался, и ухнули они в лихорадочные сексуальные приключения. Происходило это сначала у его бабушки, потом в какой-то гостинице, как помнит Иза, с огромным фикусом в катке и скрипучей лестницей. Там можно было получить номер просто за деньги, без штампа в паспорте. Иза Константиновна пишет: «Предавались блуду, и было страшно, таинственно, запретно. Для возбуждения страсти рассматривали с Колей тяжелую темную книгу с репродукциями Рубенса, Рембрандта. Нагие тела вызывали истому, негу, вожделение. Смотреть вдвоем неловко, а не смотреть невозможно», — вспоминает Иза. Так что к встрече с Высоцким она была вполне подготовлена в сексуальном мастерстве. Может, это его и привлекло в ней? Но это будет потом. Потом.
1: Продолжение через несколько минут. Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: Сказано на радио.
3: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи

0: от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В исландских телефонных книгах в алфавитном порядке идут имена, а не фамилии. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
3: Часть 20. Глава 8.
4: Знали они про первородный грех Адама и Евы. Будем считать, что совсем не трагично относились тогда взрослые к горячей теме, как это подавалось в фильме «А если это любовь?». В школе номер 186 тема взаимоотношений между девушками и юношами затрагивалась даже на уроках. Мохов вспоминает: «Учительница по литературе потрясающая была женщина. Самостоятельная. Нам многое дала. Очень многое. Научил нас к девкам относиться более-менее правильно. Объяснила, что такое проститутка. Мы школу кончали чистыми, без девок. Но вопрос... Что могла советская учительница объяснить про проституток? Проституции неофициально, ни неофициально тогда вроде как не существовало. В романе о девочках главная героиня – валютная проститутка. Но повествование, как можно понять из текста, развивается в 70-е годы прошлого века, а не в начале 50-х. Многое бы дал, чтобы узнать, что говорила учительница про проституток. Как учила относиться к девушкам правильно? Кстати, тогда говорили «девка», а не «девушка», не «тёлка», не «гёрлфренд». В данной теме нам интересен Высоцкий. Он, по свидетельству одноклассников, с юных лет обладал искусством подхода к девушкам, женщинам. Мохов приводит такой эпизод. «Мы во вторую смену учились. Спускаемся во двор школы после уроков, видим, стоит Утевский, весь его класс и красивые девки». Прилично очень одетые. Помню, учитель физики Николай Тимофеевич проходил мимо и презрительно на них смотрел, на эту, как он, наверное, думал, распущенную молодежь. А Володька от нас оторвался, подходит к девкам, а они его знают. И нам так завидно стало. Ну что, мы хуже, что ли? Нас они, как говорил один мой знакомый, на гвозде видели, а Володьку они заметили, приветили». По некоторым признакам можно сделать вывод. К 16 годам Высоцкий уже был мужчиной. В августе 54 года писал из Адлера другу Акимову. «Живу однообразно, если не считать 2-3 пистонов». В те времена выражение «вставить пистон» означало «трахнуть женщину». Но тут в юнош явно рисуется. Как это не помнить? 2 или 3 трахнул. Вот если бы написал «если не считать 22-23 пистонов», тогда да, при таком количестве мог бы и обсчитаться. А 2-3... Впрочем, тут я себя поймал вот на чем. Тогда слово «трахнуть» использовалось только в одном единственном значении — не сильно ударить. В фильме «Звонят, откройте дверь» девочка лет 11 говорит сверстнику: «Пусти, а то я тебя трахну». Но когда слово приобрело и сексуальный смысл, не могу вспомнить. Далее в письме юный Высоцкий пишет уже вполне определенно. «Появилось приличное количество женщин, которые делятся на и...» В тексте пропуск. И дальше. «Я здесь студент юридического института, перешедший на второй курс». Для солидности, что ли, представлялся студентом. И четырьмя строчками ниже как раз по теме. «Два дня назад приехал батя, он получил путевку в Сочи. В этот день я хотел идти танцевать, ушел на полчаса, там склеился с пропуск, пошел ее провожать, уламывал до часу ночи, а потом до трех пропуск слова на речке. На следующее утро батя встал злой как черт, и они с Женей решили вместе со мной переселиться в Сочи. Тут уж сомнений не остается». Вставил пистон. Талант подхода к девкам у него был. Умел понравиться противоположному полу. Умел обращаться с женщинами. Умел их обаять. Сам так описывает свои любовные подвиги в стихотворении «Приключения, случившееся с Владимиром Высоцким и его друзьями на третьем этаже ресторана «Москва». «Вчера мы были в ресторане, в Москве, на третьем этаже». Там апельсины мы пожрали, вина попили, и уже хотели мы идти до дому, но Гарик, щуря левый глаз, стопу направил ко второму, туда, где ждал коктейль нас. Мы сели впятером за стойку, я ровно 5 прощальных взял и, кстати, выбросил в помойку червонец, Мишки заказал. Со мной сидела рядом баба, и Гарик тут же поднял шмон. Он хипишил: «Васек, хотя бы позволь ей дать свой телефон». Но на своем стоял я твердо, дать телефон не разрешал. Хоть у нее фигура с мордой, и хоть я сам шары катал. Я, Гарик, Яша, Вадик, Вова хотели малость обождать, но зря. Ведь Эрик сам здоровый, сам может рыло нахлестать. Сцена яркая. Но для человека постороннего много непонятного. Ясность внес Мохов. 25 января 55 года у Васи день рождения, и мы пошли отмечать в ресторан «Москва» с приключениями. Гульнули на 7-м, что ли, этаже. Там какие-то железнодорожники были. И Вася увидел даму, пригласил ее танцевать. Потом подбегает, глаза у него вот такие, отдал нам общие деньги и говорит: «Ухожу». И увел даму. Мы еще погуляли чуть и спустились на второй этаж. Взяли там коктейли, сидим. Спускаются железнодорожники. «Где, говорят, ваш этот, который нашу барышню увел?» Короче, конфликт. Хорошо подошли наши старшие. Утевский, Аронов, Итальсон, Кочерян. «Ну, говорят, сопляки, что у вас?» «Да вот, говорим, Вася увел у них даму, а не претензии к нам». В общем, они железнодорожников погнали. Так что он веселый был человек. А девки не то чтобы липли к нему, но как-то умел он их уболтать. Школьник Высоцкий, судя по всему, частенько сиживал в ресторане «Москва». Как-то в школе случился такой эпизод. Урок математики. Заходит в класс учитель Николай Тимофеевич. Садится за стол и, не раскрыв журнала, сразу: «Высоцкий, к доске». Выходит Высота, что-то мямлет: «Садись, Высоцкий, 2». «Еще раз увижу тебя в ресторане с Утевским, меры будем принимать». Пили они, школьники 50-х годов. И не только морс пили, не только квас. Случалось, они поддавали. Из стихотворения о посещении Москвы можно сделать такой вывод. Да вот и среди его юношеских заметок нашлось подтверждение. «Я пью коньяк КВ, люблю жульены и люля-кебаб, курю приму и не имею жены». И в подтверждении строфа из другого наброска. «Эх, поедем мы с Васей в Италию. Мы с собой возьмем пол-литровку, жигулевского пива возьмем, 2 селедки, 4 морковки и прощальную песню споем». Высоцкий, как свидетельствует Мохов, слаб был на спиртное. Ему немного надо было, чтобы быстро и сильно захмелеть. Что, как мы знаем, привело в дальнейшей его уже взрослой жизни к весьма печальным последствиям. Хотя Аркадий Свидерский о выпивке в те годы придерживается другого мнения. До 10 класса никто из нашей компании водки в рот не брал. На праздники, может, и приносили бутылку сухого вина или хорошего массандровского портвейна, но как Володя мог в 13 лет напиваться, если рос под присмотром Евгении Степановны и Лидочки Сорновой? А если бы о чем-то подобном услышал Семен Владимирович, он бы с Володи шкуру спустил. У Семена Владимировича, я его уважаю, конечно, как фронтовика и человека, лицо интеллигентное, Но уж характер. Попробовал бы Володя разок напиться даже и в 17 лет. Ну и кому верить? Мохову или Свидарскому? В одном классе учились. А в 13 лет напиваться — это ответ Свидарского Марине Влади, которая в книге «Владимир или прерванный полет» утверждает, что он начал пить шестиклассником.
5: «Считай, по-нашему мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех щедрёх, с пяти бутылок?»

до точки. Но еще бы я пил из горлышку, с устатку и не евши, что же хотите. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, мы переборщили.

на разойтись, я, кстати, сразу ж согласился. И как разошелся, то есть расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли, скажи, Серега, а что упал? Да кто от помутнения орал не с горя, а от отупения? Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, протрезвеет и скажет: пусть жизнь осудит, товарищ старшина, пусть жизнь накажет, а? А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудить? Нас чуть не с музыкой проводят.

0: земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об Украине.
2: Россия требует от генерального секретаря ООН недвусмысленного осуждения кровавых преступлений Киева. С таким заявлением выступило постоянное представительство при Организации Объединенных Наций нашей страны. Там отметили, что отсутствие у секретариата ООН смелости и принципиальности в отношении удара боевиков по автобусу с белорусскими гражданами вызывает разочарование. Также наше постпредство подчеркнуло, что поддержка киевского режима выгодна не только геополитически, но и коммерчески. Режим Зеленского как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи вооруженных формирований, чтобы обеспечить приток оружия с Запада.
0: Об атаках.
2: 3 человека погибли и 13 пострадали в ДНР за понедельник из-за ударов украинских дронов. Это сообщил глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что удары беспилотников зафиксированы в Старобешевском округе, Новоазовском, на трассе Новоазовск-Мариуполь, в Селидове и Дебальцеве. Кроме того, на трассе между Красным Полем и Камышеватом и в Куйбышевском районе Донецка. Там дрон атаковал автозаправочный комплекс.
0: О конфликтах.
2: Иран отверг планы Эммануэля Макрона по разминированию Армузского пролива. Ранее сегодня президент Франции сообщил о соглашении с Оманом по совместной очистке пролива от морских мин. А министр обороны Израиля Исраэль Кац вообще не исключал возобновление войны с Ираном. Он отметил, что такой сценарий возможен, если Дональд Трамп решит, что переговоры исчерпали себя.
0: О футболе.
2: А сейчас о теннисе. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Польши Магдалену Френк в матче первого круга Уимблдона. Матч прошел в Лондоне. Итог его 7-6, 7-5, 6-4. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей матча между британкой Франческой Джонс и француженкой Диан Пари. Уимблдон – третий в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования завершатся 12 июля. Призовой фонд превышает 64 миллиона фунтов стерлингов. Действующая победительница – представительница Польши Мига Свёнтек.
0: О катаклизмах.
2: Ученые заявили об аномальной температуре воды в Балтийском море. Она прогрелась до 23 градусов. Из-за этого начались цветение водорослей и встречается мертвая рыба. Сотрудник Балтийского федерального университета Николай Белов сообщил ТАСС, что в июне температура моря в Калининградской области должна быть на уровне 18 градусов. Ранее стало известно о том, что не менее 40 человек получили тепловой удар в Калининградской области за 3 дня аномальной жары. Там сейчас до плюс 36. Кстати, в Москве ожидается повышение температуры до плюс 30. Пик жары на этой неделе придется на четверг. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Так, тема сегодняшнего разговора у нас – введение уголовной ответственности для 12-летних. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. С такой инициативой он выступил на Петербургском международном юридическом форуме. Мы, говорит, предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки. По словам Бастрыкина, подростки сейчас взрослеют быстрее и в 12-13 лет совершают правонарушения, но не попадают под уголовную ответственность. Он привел пример Англии, где минимальный возраст уголовного наказания составляет 10 лет. Вот видите, хоть где-то оглядываемся все равно на проклятый Запад. Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым тяжким статьям с 14. В общем, тем понятно, как вы относитесь к такой идее Бастрыкина. С 12 лет вести уголовную ответственность. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, мысли, соображения на этот счет. Давайте, очень интересно вас послушать. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Ну что, друзья, как вам тема сегодняшнего разговора? Да, предложение Бастрыкина, главного следователя страны, снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. С такой инициативой он выступил вот недавно на Петербургском международном юридическом форуме. До 12 лет. Отдельно или нет? Вот вопрос к вам, дорогие друзья. Согласны ли вы с Бастрыкиным или нет? 8-800-200-97-02. Юрий из Химок, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Можно привлекать, но... Предварительно должен быть составлен список преступлений, с которыми подростки ознакомятся. И если после ознакомления они нарушат, то да, надо сажать.
0: Угу. А мысли-то есть, какие преступления? Вы бы за какие сажали, пожалуйста?
1: Убийство, грабеж, изнасилование, измена родине, вот это вредительство, поджоги шкафов релейных и так далее.
0: Угу. Ну, хорошо, да, из основного. Ну, ладно, спасибо большое, в принципе. Алексей Саратов, далее вы, пожалуйста.
2: Ну, у нас, я думаю, в принципе, вся жизнь стоит на страхе.
0: Вы то чего есть, боитесь, да. Пожалуйста? Скажите, пожалуйста.
2: Нет, мы должны, чтобы что-то не совершать, мы должны что-то бояться.
0: Так.
2: Наша молодежь ранее в нашем времени, в принципе, не боится ничего. Ну, то есть, не наказание дома, потому что это как бы запрещено.
0: Потому что дома уже никто не наказывает, да, как раньше.
2: Да, угу. Неправильно. То есть, они чувствуют себя свободно и безнаказанно. Поэтому, я думаю, нужно хоть что-то на законодательном уровне, чтобы их держало в рамках.
0: Угу.
2: Я считаю, что это правильное решение.
0: Вы думаете, поможет, да?
2: Ну, хотя бы будет держать в некоторых случаях. Полностью все, как сказать, не получится сдерживать. Но большую часть, я думаю, да.
0: Я вот только не понял, почему наша молодежь чувствует себя безнаказанной. Я вот этот момент только не понял. Вы, опираясь на что, сделали такой вывод?
2: Ну, они сейчас достаточно грамотные.
0: Так?
2: В любом случае. Ну, вспомним наше детство. Так. Ну, я человек уже, в принципе, не молодой. То есть мы чего боялись? Мы боялись курить, потому что увидят взрослые.
0: Да, но курили. Да, но курили.
2: Мы прятались. Почему?
0: Потому прятались за школой. Прям прятки выдающиеся. Так, далее.
2: Потому что мы боялись. Мы боялись, что нас накажут дома. Так сейчас этого всего нет, и поэтому, ну, соответственно, не боятся и делают...
0: Да, по-моему, то же самое все, разве нет? Только насчет того, что молодежь стала борзее, тут я, вот, честно говоря, не согласен. По-моему, молодежь-то особенно меняется. Единственный момент, что сейчас нет, взрослеют сейчас... быстрее, в 12-13 лет совершают правонарушение, как сказал Бастрыкин, взрослеют быстрее. Вот тут, конечно, я бы поспорил с Бастрыкиным.
2: Да, взрослеют они быстрее за счет того, что они больше знают и больше развиваются. Это хорошо, но... А взросление может быть как полезное, так и не полезное. То есть полезное — это когда человек с помощью интернета узнает что-то новое, как-то развивается. А не полезное — это когда бесстрашие и безнаказанность.
0: Угу. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Далее. Надежда из Красноярска. Надежда, здравствуйте, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, говорите.
3: Я считаю, что нужно привлекать, потому что 12 лет они уже понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, эмансипация действительно взрослеет очень быстро. Вот, сделал поступок, отвечай, все.
0: Мне кажется, ну вот 12 лет. Вы представляете современного 12-летнего же, да?
3: Да, конечно, они уже такие здоровые.
0: Здоровые,
3: что? 12 лет. Он с 12 лет уже рожает, передавали. Уже детей производит. Поэтому все нормально. Uh-huh. Бастрыкин профессионал, он понимает, он прав.
0: Ну, хорошо, ладно. Как сказал Бастрыкин, так и будет. Завтра еще что-нибудь скажет, и так и сделаем все дружно. Далее. Дмитрий из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
4: Я считаю, что надо снижать до 14 лет и до 12, потому что бывают такие... Они все люди, они все понимают. Они просто чувствуют свою безнаказанность.
0: Хорошо, я ни одного аргумента, правда, не услышал, почему они чувствуют свою безнаказанность. Что они чувствуют свою безнаказанность?
4: Хорошо, я приведу конкретный случай.
0: Давайте, конкретику я люблю.
4: По социальным телевидениям 9-13-летняя группа детей изнасиловала девчонку 9-летнюю. И живую притопили, им ничего не стало. Они смеются, сказали, все. А как родителям после этого жить?
0: Угу.
4: Это не какие-то разговоры, это было по центральному телевидению, была показана передача. Ну, если случилось бы, допустим, с вашим, не дай бог, ну, не дай, не каждому не пожелаешь, там, с внучкой, с дочкой или с кем-то, вы что, как бы, спасибо сказали, конфетку купили.
0: Да, я, может быть, родителей грохнул бы, да и все.
4: А почему здесь родители?
0: А кто должен отвечать за своего ребенка? Говорит, не виноват. А кто виноват? А кто виноват? Ребенок 12-летний виноват. Очень легко спихивать ответственность на ребенка. А родители куда смотрят? Да как они ведут себя? Так же, как и мы, и я себя вели. Точно так же себя ведут. Абсолютно. Никакой разницы не вижу. Чуть материться больше стали.
4: Ну, надо что-то делать, понимаете? Что-то делать надо, потому что дальше-то будет еще хуже. Большое спасибо вам за передачу. Вы подняли очень интересный вопрос.
0: Да, это не я понял, это Бастрыкин. Ладно, благодарю вас. Далее. Денис из Подмосковья, пожалуйста.
5: Слушайте, я, конечно, против, потому что, ну, тут сейчас как-то все высказываются про то, что надо снижать возраст и, как бы, да, вот, ну, посадить ребенка, не станет столь отдаленной. А, слушайте, на мой взгляд, наверное, разобраться, почему так ребенок себя ведет. И у меня, конечно, лично, слава богу, такого опыта не было. Но у меня есть товарищи...
0: Даже какого опыта у вас не было? В 12 лет преступлений не совершали?
5: Ну, присутствуют, да, в местах не столь отдаленных, так вам скажу.
0: Ясно.
5: Но у меня есть друзья-товарищи, которые проходили этот путь. И, как бы, ну, опираясь по их рассказам, что там творится, так, ну, такое ощущение, что оттуда ребенок выходит еще больше озлобленный, чем он туда попал. Тут, наверное, я не знаю, если мы говорим о снижении возраста, тогда, наверное...
0: Ну, там еще больше мы научат, да, конечно.
5: Да, там, ну, наверное, надо тогда менять систему подхода к таким подросткам именно внутри, вот у ФСИН, например, да, потому что кто там ими занимается? Ну, вот ладно, хорошо, ребенок здесь сделал какое-то противонарушение, его закрыли, а вы для чего его закрываете? Для того, чтобы как-то, ну, он пересмотрел какие-то вещи, например, да, ну, кто им там занимается, кто занимается его там образованием, его психическим здоровьем, кто занимается. Там только эта психика еще больше разрушается, да, и люди выходят, и, ну, как показывает мой опыт, например, да, и видение таких товарищей, да, там ничего не меняется вообще, только усугубляется после выхода, и там дорожка только в преступный мир. Вот, так что, наверное... Вопрос очень хороший, но вот если им заниматься, наверное, надо тоже насчет системы думать. Может быть, какие действительно там трудовые лагеря и исправительные, где есть образовательная система, воспитательная система, да, кто с ними там будет работать. В общем,
0: короче, я, конечно, пример просто... Англии нам в помощь, как сказал Бастрыкин. Спасибо. Спасибо, друзья. Продолжайте звонить. Сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого вернемся и продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли снижать уголовную ответственность до 12 лет? Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Перерыв.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам об освобождении ДНР.
9: Освобождение Донбасса открывает очень широкие стратегические перспективы. Это удар по всему восточному берегу Днепра, тот же самый поход на Киев. При этом у противника нет особых никаких возможностей проводить операцию, какие-то ответные действия против российских вооруженных сил. Если кто-то считает, что там можно уже за пределами Донбасса вот так вот плотную оборону организовывать, он очень глубоко ошибается, потому что там совсем другие уже размеры. У Украины нет таких возможностей, нет таких мест, где вот прям можно так выстроить, как на Донбассе. Донбассе, который очень сложен и по географии своей, по структуре населенных пунктов, с его огромнейшими агломерациями, разбавленными заводами. Поэтому нет, ничего не будет. А если вообще в глубину вопроса смотреть, то Донбасс был критически важен для европейцев. Для чего? Ну, для проведения операций против территории России. Здесь даже скрывать особо нечего. Они про это не скрывали. Это один из важнейших элементов этой операции.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Обсуждаем предложение главного следователя Бастрыкина снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дмитрий из Красноярска. Здравствуйте, пожалуйста.
10: Все говорят про наказание. Я вот вспоминаю свое детство. Это 80-е годы, мы уйдем. Очень хорошо работала система в школах, когда после 4 класса... Когда
0: предупреждение детей, наказаний, вы имеете в виду.
10: Правильно, да. Совесть гражданина, лучший контролер. Детей распределяли по классам с разным направлением. А-классы были спортивные классы, там, Б, там, другое направление. И я вот до 3-го, до 4 класса сам был такой оторва. Меня запихали специально родители в спортивный класс, и я забыл про этих друзей, отщепенцев и все остальное, и мозг пошел в другую сторону. Потом я закончил, когда пришел после армии, я пошел работать в УПК. Помните, учебно-производственные комбинаты. Конечно. Преподавателям. И нам нагрузку давали по вечерам детей вечерних школ сложных подростков. И все оказалось очень просто. То есть, когда ты находишь с ними общий язык и мотивацию придумаешь, спрашиваешь, что вы хотите? Они научите нас делать там такое-то изделие. Ты, когда человека заинтересовываешь, они вообще забывают про вот эту всю систему напахостить, нагадить. То есть, становятся настолько управляемыми, когда ты ставишь им цель, далекую, но достижимую. И это все начинает это работать. Это все работало у нас в 80-х годах. В армии то же самое. Был дисбат, помните, да, и все с ужасом боялись попасть туда, потому что там страх был небесный. И, соответственно, человек психологически себя самоостанавливал. И здесь, соответственно, если государство придумает систему мотивации для детей, заинтересовывает, то просто некогда об этом думать. Когда ты приходишь после школы, у тебя спорт, там, секции и так далее внутри школы, то просто это отсекается автоматически, просто на это даже нет времени подумать. Спасибо.
0: Да, вам спасибо. Вот государству бы занять чем-нибудь подростков, конечно. Но проще же наказывать, правда ведь. Вот на наказание надо подумать в первую очередь, а не о том, что сделать для того, чтобы снизить количество преступлений. То же самое касается мошенников, которые влияют на этих самых детишек, это подталкивают их к терроризму. Это же вопрос государству надо задать, правда ведь? Никто не хочет задавать этот неприятный, в чем-то даже опасный вопрос государству. Почему же государство до сих пор не может обеспечить их безопасность, этих самых детей? Правда ведь, если у нас количество террористов среди подростков, террористов, только вдумайтесь в это, да, дети, которые малолетние дебилы, поджигают что-нибудь, вертолет, там прочие, шкафы релейные, кто-то из-за денег, кто-то по глупости, на кого-то просто они повлияли от испуга. Но вот об этом-то зачем, правда? Проще подумать надо. Наказание. Но что-то вот я так по статистике не вижу пользы от наказания пока что. Ладно, далее слушаем. Владимир из Зеленогорска, пожалуйста.
11: Да, здравствуй, Иван. Здравствуйте. Это Владимир. Значит, у меня есть такой опыт. Вот в 80-е годы служил в Советской армии в Рижском гарнизоне. Ну и на 23 февраля офицеров... Я был тогда лейтенантом, но старшим лейтенантом посылали, так сказать, по запросу преподавателей военного дела выступить перед школьниками. Я пришел ну, довольно-таки большую современную школу, бассейн при школе был, это между Юрмалой и Ригой, вот, ну, поселок Бабито, и выступал перед шестиклассниками, ну, вот какой там был возраст, да, три класса были сведены в один зал, я там рассказал им про военную службу, рассказал про театр Ленинграда, еще там про что-то, девочки подарили мне цветы, а один из мальчишек задал вопрос: расскажите о системе наказания в армии, и я тут же без паузы отреагировал, что, и сказал, что в армии не наказывают, это очень понравилось педагогам, которые также были в зале, они: вы слышали, в армии не наказывают. Это вот по поводу страха, что я хочу сказать. Где-то в конце 19 века была выпущена, ну, французским кинописателем, посвятил своей любимой девушке, о великих пророках человечества. И там все великие пророки, вот, в том числе Иисус Христос, они утверждали следующее, что человек отличается от животного тем, что отсутствием страха. И все святые, они соблюдали заповеди Господа и правила Господа и в нравственности, и в мотивации своих практических действий. Ну, соблюдали независимо, в каких условиях они оказывались и шли на смерть, не предавая этих заповедей. И так как я, мое детство прошло в Беларуси, и там были популярны такие книги, как «Пионеры-герои», так вот, «Пионеры-герои» во время оккупации, вот, ну, немцами, значит, совершали свои подвиги, тоже несмотря ни на какой страх, боролись с врагами. Вот, поэтому, ну, опять-таки, что еще скажу, где-то мне лет 12 было, я во дворце пионеров занимался, ракетостроением занимался, потом спортом занимался одновременно, параллельно. Ну и чтобы поздно вечером пройти через дворы темные, так сказать, да, не по центральной улице, а так было короче, вот, и я сокращал, я в перчатку закладывал кругленький камушек, что если, ну, попаду на хулиганов, то буду отбиваться, рассчитывая на собственные силы. Вот так я, значит, ну, оккультуривался, скажем так, с боем, вот, полагаясь на собственные силы и на, собственно, свой культурный, физический, моральный, нравственный и общеобразовательный статус. Угу. Ну, все, пожалуй, так.
0: Красиво сказано. Спасибо. Далее. Василий, Екатеринбург. Здравствуйте.
12: Иван, рад вас слышать. Ну, смотрите, мое мнение, да, конечно, детей не надо наказывать с раннего возраста. Все. Это будет сломанная жизнь. По многим даже примерам своих там друзей, знакомых, у нас принимаются вот эти законы все, да, они от бессилия государства. Все. Оно понимает, что не может оно ни с чем справиться. И начинает вот такие законы принимать. Это то же самое, что вот у нас есть разбитая дорога, да, вот я по одной езжу, она каждый год хуже. А зачем ее ремонтировать? Они знак поставили. Сначала 80, потом 70, потом 50, а сейчас знак стоит 40. Вот и все. А сзади камера. Зачем ремонтировать дорогу, когда можно просто...
0: Действительно, попросить не превышать. Да. Логично.
12: Да, ужесточать наказание, и все. Да. Человек там будет как бы, ну, попал. Угу. Так что, мне кажется, ну, это глупости все. Не, это
0: я вот... бы, кстати говоря, отдал должное, вы знаете, тем людям, которые это все придумывают. Правда? Ну, это же гениально, согласитесь.
12: Нет, я...
0: Это еще додуматься, ну, надо
12: понятно,
0: до этого.
12: Это, да, это понятно. Тут уже, как говорится, ничего не сделаешь. Все по закону, знак стоит, нарушил, все, плати деньги. А зачем, ну, да, дорогу ремонтировать?
0: Действительно.
12: Вот. Действительно. Я про закон то, что ужесточать наказание.
0: Я хочу серьезно. Вы знаете, с учетом того, что ведь действительно есть выход из ситуации, зачем дорогу ремонтировать, я вполне серьезно
12: это
0: спрашиваю.
12: Это пример живой. Вы приедете, если я вам покажу, где это. По Рижевскому тракту у нас Екатеринбург, Креш. Я такие участки,
0: верю.
12: Да,
0: есть. Дороги
12: тонеры,
0: вообще.
12: Грузовики. Почему? Они разбивают все. Вот у нас, ну, в карьерах везут по 50 тонн вот этого щебня. Летом асфальт.
0: Слушайте, ну давайте справедливости ради. Страна большая, всю в асфальт не укатаешь. Все-таки не Норвегия, да, с Бельгии. Понимаете, прекрасно.
12: Согласен. Ну, а вот то, что к наказанию, ну, не надо ужесточать. Надо, понимаете, я бы как сделал, да?
0: Да уровень жизни надо повышать, блин, да и все.
12: Это я согласен. Это бардак полный, я даже про это не говорю. Я про то, что родителей надо, если они хотят уже навести порядок в подростковом возрасте, должны привлекать родителей. И это должно быть, понимаете, где-то показано, опубликовано по телевизору, что родители несут ответственность за детей. Все. Раз, два, три, показали, наказали, родители будут контролировать. Вот я своих, у меня выросли, да, дети. Я их всегда, они у меня на контроле были, вне зависимости, где я нахожусь. Либо это телефоны, либо это там, я не знаю, смс-ки, но они у меня всегда под контролем. Пришел с армии, вот старший, да, все, ну, вижу, более-менее, все, взрослый парень, ну, все, Илюха, говорю, давай, сейчас все в твоих руках. Но пока они еще молодые, надо, ребята, контролировать. Дури в голове много, соблазна много.
0: А к тому же столько средств контроля сейчас, телефоны, там конечно, в приложении конечно. Все видно, не
12: это
0: то, что раньше.
12: Это все от родителей.
0: Конечно.
12: Ты звонишь там хотя бы, там, что, где вы там, ага, если уже смотришь, время много. Так, давайте потихонечку в сторону дома собираемся, все, понял.
0: А логично.
12: Так, а если тебе пофиг, тогда, ну что, пришел утром, ты даже не знаешь, во сколько он пришел. Что они там творили, а назад рабак звонок. Следователь, да, звонит, там вату натворили.
0: Ну, у меня вот что... один из слушателей спросил сейчас, а родители-то при чем? Очень интересно получается, государство придумало такой подход, что если у родителей погибает по каким-то причинам, вот по недосмотру ребенок погиб, по недосмотру именно, то их привлекают к ответственности. По крайней мере, начинается разбирательство, и уже, собственно, товарищи следователи смотрят, виноват ли родитель в этом, и вполне возможно, что он понесет какую-то уголовную ответственность за это. Понимаете, чего раньше не было. Это вот веяние относительно недавнее, кстати говоря. А если, ну, по логике смотрим, а если вдруг ребенок совершает какое-то преступление, то слушатель задается вопросом, а при чем тут родители? Ну, так давайте разберемся, где в каком моменте родитель при чем, а где не при чем, да? И мне кажется, что если уж есть наказание за, ну, грубо говоря, за недосмотр какой-то, если ребенок погиб по недосмотру взрослого, то, ну, как бы нелогично выходит. Вы не находите, нет? Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей из Кургана, далее вы, пожалуйста.
13: Здравствуй, Иван.
0: Здрасте.
13: Наказывать надо родителей в первую очередь. В первую очередь родителей. Потому что сейчас уже дети никого не боятся. Наше вот детство было, да, например, учитель мог тебе хлопнуть по голове указкой, указку сломать, и ты пойдешь ее делать, и будешь бояться, чтобы учитель не сказал родителям, потому что ты еще получишь от родителей. А сейчас же, если дети, они могут им замечание сделать, они могут учителей отматерить.
0: Да.
13: Вообще напрямую.
0: Кстати, вот Бастрыкин, ну бы об этом задуматься, чтобы в школах вернули учителям право, ну, грубо говоря, наказывать, я не имею в виду бить, конечно, но как раньше, чтобы вернуть авторитет учителю.
13: Да, да, у нас тут был педагог
0: 20 секунд. По НДП, да? Коротко.
13: Да, педагог был по НДП. Если ты учителю что-то нагрубил, он тебя заводит, фофанов захлопат, все, тишина. И самое главное, чтобы мы боялись родителей. Вот этого боялись, например.
0: Да и учителей
13: вот
0: боялись, потому что у учителей полномочия были. Полномочия, действительно, чего сейчас нет. А мы вон снижением уголовной ответственности сейчас балуемся. 8 800 200 ровно 9702, пожалуйста, звоните.
6: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн об удалении российских приложений из App Store.
15: Начало терроризм на морях, кого угодно можно. Потом похищение одного президента, угроза другому. Это все из одной и той же серии, понимаете? Мы, может, недооценили то, что Apple в 22-м году резко прекратил поставки в Россию. А мы продолжали их любить. Как говорится, ежики кололись, но продолжали есть кактус. Так что ситуация практически безвыходная. Apple в свое время, что-то была какая-то заварушка в Америке с доступом к информации соответствующих служб. Apple стала в позу и не стала этого делать. Они даже своим не подчиняются. Почему? Скажу почему. С 11 по 24 год выручка Apple 650-670 миллиардов. Нормальная, да, сумма? А капитализация у Apple 4,38 триллиона долларов. В 10 раз больше, чем бюджет России прошлого года. Компания позволяет себе делать все, что она захочет. В данном случае она захотела с нами рассчитаться за конфликт, в котором Россия, видите, подняла голос в защиту своих интересов. Большая политика. Так что то, что и Песков сказал, я с ним согласен. Конец. Эры Apple.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
6: Об атаках.
16: Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО. Это сообщил Сергей Собянин. Всего, судя по сообщениям мэра города, за понедельник перехватили 10 таких дронов. Ранее в Минобороны отмечали, что за день нейтрализовали в целом 75 беспилотников над регионами страны.
6: Об Украине.
16: Российские военнослужащие усилят внимание к предприятиям, выпускающим оружие для ударов по России. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова. Так она прокомментировала планы НАТО и Киева создать оружейные системы для ударов вглубь России.
6: О топливе.
16: Запрет экспорта дизельного топлива из России пока не приняли, но продолжают рассматривать. Это сообщил сегодня вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что правительство использует все меры, необходимые для того, чтобы в полном объеме обеспечивать внутренний рынок. Ранее в правительстве заявляли о максимальной загрузке НПЗ в России. По словам Александра Новака, задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива, и рынок насыщается сейчас нефтепродуктами.
6: Об инициативах.
16: В Госдуме предложили предупреждать о фонограмме на концерте до оплаты билета. Как отметили депутаты одной из фракций, информация об использовании записи должна размещаться в местах, где потребитель принимает решение купить такой билет. Среди прочего, отмечены страницы продажи билетов, карточки мероприятия на сайте или в приложении билетного оператора, а также официальная страница организатора.
6: О спорте.
16: Российская теннисистка Мира Андреева обыграла Магду Линнет из Польши в матче первого круга Уимблдона. Играли в Лондоне. Итог встречи 7-5-6-4. Уимблдон третий в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования завершатся 12 июля. Призовой фонд турнира превышает 64 миллиона фунтов стерлингов. Действующая победительница – представительница Польши Ига Свёнтак.
6: О красоте.
16: Над Россией сегодня ночью можно увидеть клубничную луну. Так называется июньское полнолуние. Самое таинственное и загадочное из всех. Луна поднимается над горизонтом невысоко и выглядит красной, как клубника. Отсюда и название. Специалисты отмечают, что в Москве такая луна появится над горизонтом на юго-востоке и около 0 часов и 45 минут окажется в самой высокой позиции над точкой юга. А вот в 3 часа и 15 минут луна опустится уже за горизонт. Мурманский и Архангельский, а также в северной части Карелии луна вовсе не взойдет. Жители же Санкт-Петербурга и Петрозаводска станут свидетелями робкой луны. Она появится на юге и сразу же спрячется.
6: О валютах.
16: Официальный курс доллара 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей и 65 копеек, а юаня 11 рублей и 46 копеек. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Да, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, предлагает главный следователь Бастрыкин. 8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, Анатолий из Хабаровска, слушаем ваше мнение. Пожалуйста.
17: Я уже, наверное, вам надоел. Но я с вами совершенно согласен, что наказывать с 12 лет и привлекать к уголовной ответственности – это совершенно неправильно. Если судить как бы по мнению Бастрыкина, то я вам одно могу сказать, что если следовать принципам этого маршала, то у нас и так уже полстраны уже судимые. Мы уже, наверное, переплюнули на 37-й год. Я не говорю о тяжести наказания, а я говорю о количестве привлеченных к ответственности. Я согласен с тем, что надо больше привлекать родителей и жестче их привлекать к ответственности. И дать действительно право учителям применять какие-то меры воздействия вот таким оболтусом, грубо говоря. Вот я помню, мне уже 72 года, вот, у нас была Татьяна Михайловна Немова, вот, Царство Небесное уже, конечно. Она делала так, если кто-то шкодил в классе, она брала просто за шиворот. А у нас, я в леспромхозе жил, вот у нас школа была деревянная, двери были такие массивные, деревянные, высокие, ну, правда, из кедра сделанные. Она брала за шкирку так вот и прям головой открывала эту дверь. И ученик этот вылетал оттуда из класса. И никто, правильно предыдущий оратор говорил, что никто никогда родителям не пожаловаться, потому что родитель тебя еще раз накажет тебя дополнительно. Вот. Поэтому я говорю, что это самое... Идти на поводу таких руководителей, как Бастрыкин, не следует. Не следует, просто не следует. Как он выразился недавно по телевизору, у него процент возвращенных уголовных дел из суда составляет менее 1%. Вы только подумайте об этом. А в 1937 году при Ежовой Приберии было 17%.
0: Ну, давайте, подождите, давайте 37-м годом не сравнивать. Ну, некорректное сравнение, даже если вы в общем сравниваете. Некорректное, не хочу это слушать.
17: Ну, хорошо, не будем. Вот. Ну, я считаю так, что наказ за 12 лет – это маразм. Полный маразм. Да, есть
0: категория... Да нет, после того, что, допустим, если уровень жизни будет высокий, то, пожалуйста, можно подумать над этим. Но он сравнивает с Великобританией, а мы что, живем как в Великобритании, правда ведь?
17: Да нет, конечно.
0: Ну, а чего?
17: Иван, конечно, нет. Конечно, нет. И вы правы, что виновато во многом государство, что не обеспечивает нормального уровня жизни населения, и в том числе и детям.
0: Спасибо. Далее. Но вот что касается школ, мое предложение остается в силе. Сначала верните учителям, ну и вообще, в принципе, да, авторитет, как это было раньше, возможность наказывать, влиять на подростков, как это было раньше. И после этого уже давайте подумаем об ужесточении, если вдруг не поможет по какой-то причине. Ну, вот в моем детстве, там, 90-е, нулевые, начало нулевых, как-то помогало. Хотя и подростковой преступности тоже хватало, безусловно. Но уровень жизни был совсем другой. Кстати говоря, всем родителям рекомендую на Озоне найдите или где-нибудь в интернете книгу Леонида Габышева «Одлин или воздух свободы» и проследить, чтобы ребенок ее прочитал. Шикарная вещь. Всем очень рекомендую еще раз. «Одлин» или «Воздух свободы», Леонид Габышев. Далее, кого послушаем? Алла из Воронежа. Пожалуйста, здравствуйте, Алла.
18: Мое мнение таково, что я старомодный, наверное, человек. Я,
0: как и я.
18: Придерживаюсь... Вот я очень старомодна в этом плане и считаю, что это ответственность все-таки не детей 12 лет, которые еще не разбираются в жизни. Они ведомы, достаточно ведомы. Это ответственность родителей. Началось все с потери авторитета учителей в школах. Почему-то мы ранее убирали за собой классы, мы мыли по пятницам классы, мы ходили на субботники. Сейчас дети у нас этого не делают. Все это делается только... Родительские собрания происходят только для того, чтобы для сбора денег. Бедные учителя, их просто можно пожалеть. Они на самом деле стали зависимы от непонятно чего. Они как будто в клетке. Они не могут проявить свои педагогические какие-то возможности. Школа берет на себя только обучение, так сказать. А где же воспитание? Так было всегда. Это было всегда. И вот все ранняя практика, ранее, когда мы выросли, и наше поколение, я, извините, 66-го года рождения, и наше поколение, мы выросли в том, что мы всегда трудились. Мы трудились в лагерях труда и отдыха, мы трудились в лагерях пионерских. Это было, это разве плохо? Почему нельзя перенять эту практику? Почему переняли западную практику?
0: Нежные все стали очень, потому что. Нежные, влажную очень, влажную уборку в коридорах в школьных делали, да.
18: Ни в коем случае, они же руки испачкают
0: действительно.
18: Сейчас. Мальчики женоподобные, девочки мужи подобные. Сейчас вот идет подросток, и не поймешь, это девочка или мальчик. Я иногда, мне даже страшно, что происходит. Неужели это вижу только я, старомодная старая женщина? Неужели этого не видит наше правительство? Неужели не видят это люди, которые отвечают за образование? Вот такое мое мнение. Ну, вот
0: спасибо. Ну, насчет подростков. Да подростки как подростки, собственно. В общем, их избаловали, они же в этом не виноваты, правда ведь? Логично, логично. Далее кто? Валентина из города Орел. Пожалуйста.
19: Здравствуйте.
0: Здрасте.
19: У меня такой тоже. Вот я сейчас с женщиной согласна тоже, что действительно сейчас нашим детям нету, ну, в школе нету, ну, не заставляют именно такого, чтобы они убирались, мыли, это, что-то парты там помыли, полы. Привлекают родители. Приходите, помогите. А почему дети этого не могут сделать? Это раз. Во-вторых, значит, вот по поводу, значит, ожесточения наказания. У меня случился такой случай. Я сделала замечание молодым ребятам, мальчикам. Им лет, ну, по 11, наверное, 10 даже было. Вот. И они меня начали меня обзывать матом. Меня матом ругаться. Вот. Я стала снимать, сделала вид, что я снимаю их на камеру. Я сейчас выставлю вас в чат и покажу, не родителям покажу. Они мне говорят,

0: Потом папа все-таки извинился, потому что когда выслушал и увидел, что я не снимала, я просто сделала вид. Ведь почему сейчас запрещено делать замечания взрослым? Это почему-то, вот я считаю, что нужно привлекать в первую очередь это родителей, им их наказывать. Вот до 16 лет наказывать родителей за все проделки детей. Вот. И в то же время, и вот именно, как вы правильно сказали, что и учителям нужно дать право, не, в общем, никак, освободить их от наказания. А то вот если учительница поругалась, не дай бог, вот она сказала плохо на ребенка, или не дай бог, она там ему ну, чуть-чуть указки по спине или линейкой стукнула. Ой, что ты, все, наказание учителю. А у нас этого было, вот я помню, у нас не слушались ребята. Подходит тоже вот учитель по НВП. Подошел, не слушаешься там, безобразничаешь. Указки
1: Ну, вот, честно говоря, я вот указок, уже указок не помню, чтобы били нас.
0: Да. Но дело в том, что все, он никому не жаловался, он успокоился. А, и ребята очень уважали этих учителей. Вот они ругались, они наказывали их как-то там, ну как это. Но никогда никто никогда не пожаловался.
1: Спасибо вам большое. Далее. Владимир из Калуги.
2: Очень даже согласен с господином Бастрыкиным, но при этом думаю, что нужно усилить ответственность родителей вплоть до лишения родительских прав. У меня все.
1: Угу, спасибо. Далее. Михаил из Москвы. Прошу.
3: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, страна. Здравствуйте, Иван. Хочу остановиться на том, что Бастрыкин прав, потому что он исходит из статистики. Наличие и возрастание уголовных преступлений, административных преступлений с 12 лет, они возрастают многократно последние года. Поэтому он это не с неба взял. Он это четко увидел по статистике и положение на местах, по докладам. Второе. У нас не хватает уже давно мужчин-преподавателей, которые раньше в обилии были в Советском Союзе. Вот, если вспомнить 60-е, 70-е годы, то примерно женщин и мужчин преподавателями было одно количество, иногда даже мужчин больше. И до сих пор и девочки, и мальчики вспоминают с теплотой этих преподавателей, которые проходили войны, проходили серьезную жизненную
1: 20
3: школу.
1: 20 секунд.
3: Да. И следующее. Психологи, которые находятся в школах, они ни за что не отвечают. За исход, который может быть поведение ребенка.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Историк Евгений Спицын о фальсификации истории на Западе.
6: Еще в второй половине 40-х годов этим занялись и американские, и британские, и прочие политики, историки. Не случайно в 48-м году огромным тиражом в 2,5 миллиона экземпляров вышла брошюра под редакцией Вячеслава Михайловича Молотова, тогдашнего министра иностранных дел, которая так и называлась «Фальсификаторы истории». Всегда историю Второй мировой войны, в том числе и Великой Отечественной войны, фальсифицировали, всегда использовали события тех лет как инструмент политики, международной политики, внутренней и внешней политики, потому что этим оболванивали и собственное население. Они только вносили сумятицу на уровне каких-то международных представлений, понятий и явлений. И вот сейчас, кстати, эта политика, оболванивая собственного населения, она дошла до ручки. Не только в Европе, но возьмите ту же Японию. Значительная часть японцев до сих пор уверена, что именно мы сбросили на них атомную бомбу, а не американцы. Это все дело в манипуляциях политических, исторических, информационных, каких хотите.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работает

0: Работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
1: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Что будет? Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир. Итак, главный следователь Бастрыкин предложил понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашел поддержки, как он сам заявил. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Владислав из Волжского, Волгоградская область, пожалуйста.
3: Здравствуйте, я первый раз звоню на «Комсомольскую правду». Я вообще-то против вот этого расточения мер. Это нагрузка на ребенка, так как в 12 лет он уже начинает что-то понимать, а семьи бывают многодетные, кто-то религиозный, ну, сами поняли, да? Поэтому должно сочетаться вот закон и религия. Как традиции, допустим, вот я родился в Ленинабаде, да, сейчас Ходжен. Вот у нас прекрасные школы были. Да, были такие моменты, когда преступления совершались несовершеннолетними, да? Но это когда человек осознает, ребенок, что такой закон вступил в силу, все, никакой веры не будет. Даже вот многонациональный вопрос, да? Он уже не будет верить ни в Бога, ни в ангелов, ни в светлое будущее, да? Я слушал Путина, он прекрасно к молодежи относится, он все делает для молодежи. Правительство новое, сильное правительство, да? Вот. Ну, так что вот мое мнение. Я против этого.
2: У нас
3: чтобы
2: новое правительство?
3: Чтобы на сознание ребенка не было.
2: У нас новое правительство? Понимаете? Что, пропустил?
3: Да? По поводу чего?
2: Вы сказали, у нас новое правительство.
3: Нет, новое, хорошее правительство Путина.
2: А,
3: само,
2: ну,
3: правительство.
2: Я понял.
3: Оно делает для детей. Поэтому наперекор этому лишать будущего ребенка, ну, будущего гражданина, да, полноценного, чтобы он учился. Ну, если я буду знать, что за это преступление высшая мера наказания, допустим, да, 12 лет, это что, я уже все, это психическая травма считается. Человек не будет после этого учиться, у него желания не будет жить в этой стране. Если, ну, мало ли что, под влияние попал, то я раньше тоже под влияние много раз попадал, но преступление совершал. У меня мама педагог, поэтому я придерживался традиции такой.
2: Спасибо, ну, все, спасибо, долго, спасибо, все. Спасибо. Далее. Одно мгновение и послушаем Игоря из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
4: Я, наверное, все-таки за ужесточение. У нас в стране стало совсем плохо с молодежной преступностью. Они их не наказывают совсем. А еще последняя фраза, наверное, будет такая. Вспомним Райкина. Меня, Сидорова-младшего, Сидоров-старший, порол, как Сидорову козу. И ничего, выжил. Спасибо.
2: Хорошо, далее. Наталья из Тульской области, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Иван. Я начну с вопроса, но вы можете на него не отвечать. Где были эти люди, которые расслабляли целое поколение этой молодежи? Где они были? Эти же люди сейчас, это поколение упущенное, стараются посадить. Как это ребенка в 12 лет посадить? Когда есть упрощенные методы, это было надо делать раньше, а не сейчас хвататься за голову, когда идет полный беспредел такой молодежи. Вот, к примеру, я вам скажу, начиная с учителей, все распустили и все проморгали. А сейчас за голову хватаетесь. У нас учитель был по литературе в свое время. Наказывал одним словом хулиганов. В каждом классе был свой хулиган. Она говорила так, что он в стул, вы понимаете, вот всаживался. Настолько ему было стыдно за свое поведение. Это были грамотные, правильные, жизненные учителя. А в 12 лет ребенка это ломать его будущее, ломать его психику и все ломать. Подумайте еще раз, умные головы. Это все, что я хотела сказать.
2: Ага, отлично, далее. Михаил, Екатеринбург, слушаем теперь вас, пожалуйста.
6: Ну, я согласен со многими, но я вот добрый папа, но без наказания все равно никуда не уйдешь.
2: То есть дети и от наказания хорошие. Тоже никуда не уйдешь.
6: Да, да. Я за наказание, потому что наша страна, она такая очень специфичная. Учителей и врачей у нас не ценят и не платят им, к сожалению. Самая высокая зарплата в Японии – это учитель начального класса. Вот отсюда надо исходить. Туда идут в учителя по остаточному принципу, кто поступил, видимо, а уже не по призванию.
2: Так я только не понял, вы сказали, я за ужесточение наказания.
6: Да.
2: За ужесточение, а при чем тут учителя тогда?
6: А учителя принимают участие в воспитании, так же, как и родители. Но родители сейчас невоспитанные уже. Очень невоспитанные. Кто их воспитывал, непонятно. Поэтому обращаться надо не к родителям и не к детям, а к закону. Есть нарушения, должна правильная судебная система доказать, что нарушение осмысленно. Независимо от возраста. Возраст не влияет. Бывает 12 лет такие умники, такие продвинутые, что с ними вообще разговаривать даже тяжело. Поэтому каждый случай расследоваться должен правильно. И наказывать надо по содеянному. И родителей, и детей.
2: Угу. Ладно, далее. Денис, Южно-Сахалинск, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Иван.
2: Да, пожалуйста.
7: Здравствуйте, страна. Ну, я так скажу, я скорее за ужесточение, потому как работаю в сфере услуг и очень перевожу часто молодежь. И вот, у нас новые автобусы, все погрызли, сидят эти ручки, грызут, кидают, это одно. Слово не скажи, и тут оппонент говорил, что учителей надо больше мужчин в школе, а что это меняет? Ну что меняет, если у нас закон вообще запрещает криво-косо на них смотреть? Так же и на улице им ничто не скажи, иначе все, тебе турма. Тут надо что-то менять, вот, действительно, законодательство. Во-первых, раньше в наше детство, попробуй скажи что-нибудь, тебе указкой дали, и ты дома даже не мог об этом пожаловаться.
2: Нет, дома сказали бы, правильно сделал учитель.
7: Да.
2: Нет, было за что, понятно, значит. Конечно.
7: Ты не мог об этом сказать, потому что ты одобрения бы не получил в домашних условиях. А здесь сейчас полная свобода. Они реально не уважают совершенно маты. Не боятся. На детскую площадку люди, они при себе на матах ругаются. Как здрасте. Это уже их не знаю. Действительно, как здрасте.
2: Спасибо. Всем спасибо, кто звонил, друзья. Никуда не переключайтесь.
8: Ты от...

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
4: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
8: Об ипотеке.
7: Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся. Это сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что обсуждений этой темы в правительстве было много, но пока условия остаются прежними. На площадке Кабинета министров со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываются различные варианты, добавил вице-премьер.
8: Об Украине.
7: НАТО выделит Украине в 4 раза меньше денег, чем планировалось. Как утверждает газета «Каррера де ля Сера», со ссылкой на источники в альянсе страны на саммите в Анкаре смогут утвердить дополнительную помощь Киеву в размере не более 10-12 миллиардов долларов вместо запланированных ранее 40. По оценкам газеты, все признаки указывают на резкое замедление поддержки Украины из-за недостатка американской помощи, а также ослабевшего желания Вашингтона поддерживать.